0: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру упрощенную по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это ожидаемый, очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством, российское государство обеспечивает граждан, проживающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
1: Шевчук также отметил, что сейчас вопрос состоит в том, как обеспечить оперативную реализацию указа в связи с тем, что штат депредставительства России в республике минимален. Он напомнил, что 3 года назад молдавская сторона выслала из страны 25 российских дипломатов и сотрудников консульства. Количество погибших от лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго продолжает расти, уже достигло 192. Об этом сообщила пресс-служба Министерство здравоохранения страны. При этом число подтвержденных случаев заражения в республике превысило 808. По данным ведомства, летальность вируса составляет 23%. А вспышке Эбола в Конго стало известно в начале мая. Спустя некоторое время Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в стране чрезвычайной. При этом риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда, подчеркнули в ВОЗ. Российские железные дороги временно прекратили продажу части билетов с юга России на сентябрь. Об этом сообщили РИА Новости в компании. Причина в ремонтных работах, а в связи с этим и в корректировке графика движения поездов. В РЖД добавили, что продажи откроются в ближайшее время после обновления расписания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале Кубка России Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Сборная Туниса по футболу отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавил сборную в январе. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового матча на Мундиале. Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Челси Марка Кукурелли. Стороны подписали контракт до 32 года. Ранее стало известно о том, что Реал заплатит за Кукурелли 55 миллионов евро. Еще 5 миллионов Челси сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в Реале. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных турниров. В завершении баскетбол главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее информировалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. «У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. На данный момент долгов нет», — отметил Козин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: По данным центров ОБС, сегодня во Владивостоке до плюс 15 градусов, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге кратковременные осадки и гроза до плюс 25. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до 30 градусов и без осадков. В Великом Новгороде 20 градусов выше нуля и кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 29. Кратковременные дожди и грозы ожидаются они в Ярославле, а также в Владимире, но там гораздо прохладнее, до плюс 19. В Краснодаре 27-29 градусов выше нуля. В Ялте плюс 24-26, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и в Москве также осадки, возможны ливни с грозами, днем до плюс 18 градусов.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в эфире Радио России программа «Пути дороги». С вами Игорь Маржарета. И, как всегда, мы нашу программу начинаем с обзора свежих автомобильных новостей, которые на этой неделе было немало и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, вот такая новость, которая должна порадовать автомобилистов. Их хотят освободить от обязанности оплачивать платную парковку в том случае, если деньги не получилось внести по независящим от них причинам. Такие причины сейчас бывают из-за перебоев с интернетом. Часто невозможно оплатить привычным способом парковку. Вот я тут пытался несколько дней назад оплатить парковку возле здания ВГТРК и принципиально не видел сервис вообще, где я нахожусь. Отправлял, что я говорю, что я в Шереметьево и так далее. Я не мог привязаться к этой парковке. Вот ты мучаешься, пытаешься как-то оплатить. 5 минут проходит, хоп, тебе уже пошел штраф. В Москве, например, штраф через 5 минут уже 5000 приходит. У меня, кстати, однажды был такой штраф. И оказалось, что время между тем, как камера сняла меня, и тем моментом, когда деньги упали на счет банка, всего 11 секунд. Так что есть такая инициатива, есть такой законопроект. Правда, я не очень понимаю, как можно определить, что такое независящие причины и вообще, как будет действовать этот закон, если он будет введен в действие. Ну, давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист, адвокат Александр Беленко. Здравствуйте, Александр Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, как вы оцениваете такую инициативу?
2: Ой, мне понравилась инициатива. Я считаю, что да, проблемы с работой различных сервисов, которые завязаны на оплату через интернет. Могу даже пример привести тоже. Вот в другой сфере у нас тоже был отключен интернет, и мы не смогли подключиться к онлайн-судебному заседанию. Потом мы обжаловали, что, соответственно, нас не смогли подключиться. И вот отключение интернета в связи с экстренной ситуацией, такой объективной, признали уважительной причиной. По такому же принципу можно поступить, что если отключается интернет, трудности со связью, невозможно оплатить, то почему тогда человека от штрафа освободить?
1: Было бы здорово, просто непонятен механизм, и там в этом проекте написано, что заплатить предоставлено будет возможность иным способом. Это каким? Засунуть в этот аппарат 100-рублевую банкноту? Так он для этого не приспособлен. В общем, инициатива-то интересная, инициатива хорошая, но я не очень понимаю, как этот механизм вообще может работать.
2: Вполне себе, может быть, предлагают до банка, до отделения банка ближайшего. Но начало само по себе правильное. Если все больше трудностей создают такие экстренные ситуации для жизнедеятельного человека, почему бы действительно не пойти навстречу? Я полностью поддерживаю. Я думаю, что с исполнением мы, собственно, разберемся.
1: Ну, посмотрим, как это будет проходить в Государственной Думе. Спасибо большое, Александр Борисович. Всего вам доброго. А вот такая новость пришла из Башкирии. Там Верховный суд встал на сторону автомобилиста, который требовал от страховой ремонт машины с использованием только оригинальных запчастей. Ну, в чем суть дела? Что это значит? Понимаете, у нас вообще-то, честно говоря, не расписаны в законе понятия толком оригинальные и неоригинальные, контрафактные, новые. У нас вообще путаница с терминами. Но мы привыкли к тому, что речь идет, когда автомобиль ремонтируется. Вот привезли детали, вот они в коробочке. Там написано название фирмы, как правило, которая производит этот автомобиль, или название производителя, и написано «для этой модели». Это сделано на каком-то третьем предприятии. Путаница возникает, но по закону об ОСАГО, например, если компания страховая берется организовать ремонт, то она обязана ремонтировать только новыми запчастями, оригинальными, а если платит деньги, если невозможен ремонт, то тогда считают по неоригинальным запчастям. Еще раз говорю, поскольку путаница с терминами возникает, тут возникает много проблем. Например, у нас 9% парка – это автомобили с правым рулем, как правило, для них вообще не существует никаких оригинальных запчастей. Ну, в принципе, не существует. Поэтому сейчас практика следующая. Если у страховой компании есть сервис, и у него есть запчасти какие-то оригинальные, тогда предлагают натуральный ремонт. Если нету, то выплачивает деньги. Ну, вот есть такое решение суда башкирского, который обязал только оригинальными запчастями в конкретном случае ремонтировать. Как это повлияет на ситуацию на рынке, я не очень понимаю. Давайте спросим у руководителя экспертно-оценочной компании. На связи у нас Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, что вообще означает это решение суда? Изменится ли теперь что-то для автомобилистов?
3: Это решение суда означает то, что суд понимает, что автомобиль, который проходит сертификацию в рамках одобрения типа, проходит его в сборе с определенными запчастями, с оригинальными запчастями, соответствующими ОЕМ-каталогу. Соответственно, все тесты, все замеры и исследования, которые проводятся в рамках одобрения типа, они проводятся в сборе именно с этими запчастями, а не с аналогами. Эти запчасти, они должны выдерживать определенные температурные режимы, иметь определенную жесткость, прочность и какие-то технические характеристики, которых аналог может вполне не иметь. Поэтому в данном случае рассчитывать ремонт автомобиля с использованием запчастей другим каталожным номером, которые как бы в эту машину подходят, но на самом деле являются собой другие запчасти, было бы неправильно просто по той причине, что в данном случае этот автомобиль уже с технической точки зрения не является тем же самым автомобилем, который проходил сертификацию в рамках одобрения типа. Поэтому для автовладельцев это очень важный на самом деле такой сигнал, важное решение суда по той причине, что здесь есть намек на то, что нужно пересмотреть все-таки немножечко систему ОСАГО.
1: Наверное, стоит ее в любом случае дорабатывать, как-то дотачивать, но тут надо понимать, что нынешняя ситуация экономическая во многих случаях не позволяет найти оригинальные запчасти. Опять же, я сказал, что есть почти каждый десятый автомобиль на нашем рынке с правым рулем, там вообще оригинальных запчастей в России не существует. Вообще, что сейчас творится на рынке автозапчастей? Ведь огромное количество еще и подделок.
3: Подделок действительно огромное количество, и когда мы смотрим объявления о продаже запчастей, даже от каких-то именитых магазинов и реселлеров, мы видим оригинальный каталожный номер, но при этом что придет под видом этого оригинального каталожного номера, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому здесь такая серьезная достаточно есть проблема, она заключается в том, что, во-первых, большинство автомобилей, даже из тех, которые официально ввозятся в Россию и на них официально есть запчасти, может попросту не хватить максимальной премии в 400 тысяч рублей для проведения ремонта, просто потому что оригинальные запчасти, они стоят действительно дороже, чем то, что можно купить в виде аналогов. И в этом случае страховой компании придется выплачивать эту сумму натуральным возмещением, и, соответственно, остаток придется уже истребовать с виновника аварии в судебном порядке. Помимо прочего, здесь может возникнуть такая возможность для мошенничества по той причине, что сервисы будут закупать аналоги запчастей, а в заказ-нарядах для страховых компаний указывать оригинальные номера, чтобы опять-таки попасть вот в изменившиеся правила. И в данном случае автовладельцу определить, какие именно запчасти были поставлены ему в автомобиль, оригинальные это запчасти, ПУ это запчасти или это новые, но аналоги, будет крайне проблематично, особенно когда мы говорим про сложные технические узлы.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Во-первых, берегите свои машины. Ремонт нынче дорог. Ну, а во-вторых, каждый из нас может решить для себя сам. Ну, в случае с ОСАГО там сложнее. В случае с каской, как известно, можно сказать, оставьте вот такую деталь, она меня устраивает. И закон об ОСАГО, конечно, требует корректировки. Вот какая тема. Россиян предупредили о летнем подорожании стоимости поездок на такси. А в отдельных городах и в период пикового спроса даже на 25-30%. Ну, я, честно говоря, почувствовал это на себе, потому что за последние несколько дней пару раз брал такси и вижу, как оно подорожало в Москве и Подмосковье. Чего-то совсем дорого стало. Много причин называют, но давайте мы спросим мнение специалиста. У нас на прямой линии руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, действительно подорожание идет и грядет еще более сильное?
4: Ну, насчет более сильного, это, как говорится, вилами на воде, но дело в том, что действительно каждое лето у нас повышается спрос на такси, и с другой стороны уменьшается предложение, так как водители, ну, все-таки тоже люди, и летом тоже отдыхают. Поэтому традиционно проблемы с вывозом заказов, да. Но дело в том, что не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации уже идет такой вот, по данным мониторинга, то, что да, действительно летнее подорожание идет. Здесь оказало влияние наши законодательные инициативы по регулированию рынка такси, в частности, по вступившим в силу требованиям о локализации легкового такси. С другой стороны, у нас Федеральная налоговая служба отчиталось об успехах, то, что водители легализованы, получили статус самозанятыми. Но здесь и другая сторона медали, как говорится. Дело в том, что все-таки, если, например, раньше в этот летний сезон люди где-то подрабатывали, то сейчас, скажем так, выйти на линию статуса водителя легкового такси, это чревато. Нужно выполнить огромные административные требования, достаточно серьезные. соответственно, перекрывает возможность подработки на легковом такси. Не все хотят связываться с административными процедурами. Я подчеркну, они все-таки достаточно сложные для существующего уровня развития цифровой экономики в легковом такси. Ну и, соответственно, пассажиры видят последствия отсутствия баланса спроса и предложения. Спрос растет, предложений мало.
1: Увы, увы, цены будут расти. Я так подозреваю, в ближайшее время никаких причин для того, чтобы они начали снижаться, я не вижу.
4: Есть законодательные инициативы, которые еще больше усложнят вход на рынок обычным людям, которые хотят подработать в легковом такси. В частности, у нас и депутаты, и сенаторы, и по детским перевозкам собираются закручивать гайки, и по остальным направлениям реализации. А цифровой государственный контроль, он такой. Сразу видно, что вот, особенно в Москве, что вот водитель, он не зарегистрирован надлежащим образом. И соответствующие штрафные санкции.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, она не улучшается.
0: Главная тема.
1: Вот какая тема, которую очень широко обсуждали в СМИ и в автомобильном сообществе. Оказывается, в России могут ввести поэтапный допуск граждан к управлению автомобилем. Во всяком случае, так прописано в плане мероприятий по воплощению в жизнь стратегии повышения дорожной безопасности. Там написано, что рассмотреть некие меры по такому поэтапному допуску к движению. О чем идет речь? Существует несколько практик мировых. Ну, например, в Советском Союзе в свое время были ограничения для молодых водителей до 2 лет, скорость там не более 70 км в час, запрет на перевозку пассажиров частичный, ну, в общем, еще целый ряд запретов, которые, в общем, никто не выполнял, потому что никто не мог проконтролировать. Существует некая немецкая практика, когда по окончанию курса обучения после сдачи экзамена выдают временные права, которые надо поменять на постоянные в течение года или чуть больше. Плюс к тому, надо заниматься периодически с своим инструктором, встречаться с ним, обсуждать сложные темы, и по окончанию этого срока инструктор выносит решение, что вот допустить или не допустить, и поменять на настоящие права или нет. И очень строго учитывается количество нарушений. Если есть серьезные нарушения в этот период, срок могут продлить или вообще аннулировать ученические права и отправить на повторное обучение. Опыт некоторых штатов Америки и некоторых других стран, где, например, право выдают 16 лет, но первый год там должен с тобой рядом сидеть взрослый водитель с опытом. В общем, много есть примеров, и я так думаю, что наши специалисты будут изучать все эти варианты, ну и потом могут предложить некий свой вариант, а могут сказать, что этого совсем не нужно. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
5: Игорь, добрый день.
1: Как вы вообще оцениваете эту инициативу? Тут пока речь идет о разработке некоторых таких рекомендаций, я так понимаю.
5: Ну, вообще у нас в стране молодые водители и так ограничены. Например, они не могут работать в такси, если стаж меньше 1 года. То есть какие-то элементы ограничения для молодых водителей у нас присутствуют в законодательстве. Но если говорить про реальный международный опыт, то, скорее всего, у нас не приживется вот эти ограничения скорости, как в Беларуси, например, когда новичок должен ехать медленнее, чем общий поток. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, это невозможно контролировать. То есть камеры не знают, кто водитель в конкретном автомобиле. Также можно, конечно, утопической признать идею наличия инструктора в автомобиле, который будет давать какие-то рекомендации. Мы понимаем, что эти рекомендации будут либо продаваться, покупаться, либо водитель-новичок просто выдержит определенное время без автомобиля, ну, допустим, 1/2 года. Потом, как уже опытный, сядет за руль, уже все забывший, и вперед к новым ДТП. Мне кажется, самый оптимальный вариант, который вообще, в принципе, в мире существует и который может работать в России, это ограничение мощности автомобиля, на котором может передвигаться водитель-новичок. Эта методика применяется в Южной Корее, и она показала свою поразительную эффективность. То есть, если человек только-только получил права, он имеет право передвигаться на маломощных автомобилях. спустя год он приходит в местное ГИБДД и говорит: я вот передвигался на автомобиле с таким-то номером, сделайте мне улучшение водительского удостоверения. После анализа нарушений, аварийности и всего остального, ему либо повышают возможность ездить на более мощных автомобилях, либо отправляют на пересдачу. И вот таких градаций там три, если не ошибаюсь. 3 года стажа водитель получает полную разблокировку. Может ездить на любых автомобилях любой мощности, если он вот ступенчато вот так вот 3 года прошел все этапы от маломощных малолитражек до каких-то средней мощности автомобиля.
1: Понятно. Спасибо большое за рассказ. Но я хочу сказать, что вообще-то по статистике у нас аварийность среди молодых водителей последние годы все время снижается и снижается. Во многом, в основной своей массе, более осторожные. Они еще не умеют разобраться в сложной ситуации, поэтому и ездят не со страшной скоростью и пытаются не нарушать правила. Так что вопрос, конечно, достоин изучения, но что из этого выйдет и какой из этого окончательный будет сделан вывод? Вводить какие-то ученические права или не вводить?
0: Пути дороги.
1: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы. Сегодня это будет не путешествие, потому что я решил посвятить эту часть программы обзору новинок, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно в северной нашей столице. Вы знаете, вот как-то с автомобильными выставками у нас сейчас достаточно сложно и в России, и в мире. И вот в разных странах придумывают разные места, чтобы показать новинки автомобильные. Ну, в частности, многие показывают на каких-то электронных выставках. А у нас таким местом, где показывают новинки, уже несколько лет, как является ПМФ, который проходит всегда в начале июня в Питере. И вот тут было очень много новинок, причем в самых разных сегментах, начиная от самых доступных автомобилей и кончая самыми дорогими. Причем большинство новинок представили российские производители, хотя были и иностранцы. Ну, отличился АвтоВАЗ, у которого был довольно большой стенд. Главной новинкой был, наверное, обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд». Надо сказать, что модель выпускается с 1977 года, в следующем году будет 50 лет, но модель по-прежнему очень популярна, это доступный полноприводный автомобиль, это реальный внедорожник, и теперь он получил новый двигатель объемом 1,8 литра, 90 лошадиных сил, это плюс 10 лошадиных сил, относительно прежнего агрегата, который имел 1700 кубиков. Ну и на АвтоВАЗе заявляют, что расход топлива сократился в некоторых режимах до 30%, управляемость и плавность хода стали значительно лучше. Между прочим, барабанный бой, внедорожник получил подушку безопасности водителя, и, наконец-то, у Нивы единый ключ для дверей и зажигания. Ну, вот так преобразился наш автомобиль Нива. Цены пока не объявлены, производство 3-й квартал, тогда же продажи. Ну, а еще показали предсерийный образец нового кроссовера «Лада Азимут». Его тоже начнут производить в 3-м квартале, в 4-м продажи. Пока будет 2 двигателя, 1,6 литра, 120 лошадиных сил, и 1,8 литра, 132 лошадиные силы. Естественно, у нас бензиновые оба мотора, коробка или механика, или вариатор, но вообще обещают даже полноприводный гибрид. Ждем, цен пока тоже нет, ориентировочно от 2 миллионов, думаем. Это вот крайность, что называется, самый бюджетный вариант. А дальше самый премиальный вариант от российских производителей. Показали обновленный автомобиль «Аурус Сенат». Премиальный автомобиль на премиальном уровне. Стандартная версия будет стоить порядка 50 миллионов рублей и более 100 миллионов за удлиненную версию. Технические характеристики не изменились. Двигатель 4,4 литра, почти 600 лошадиных сил, коробка 9-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором, полный привод. Большие изменения внутри. Калибровки подвески, тормозной системы, автоматической коробки передач. Внешние изменения небольшие. Новые фары, фонари, бампера, решетка радиатора, новый капот, крышка багажника. В салоне изменения есть тоже. Консоль изменилась, руль, дверные карты и новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Ну, вот такой автомобиль нам показали и говорят, что эксклюзивные модели, есть уже заказы на них. Но «Сенат» теперь это не только модель бренда «Аурус», но еще отдельная марка. Был стенд новой российской марки «Сенат». Первую модель представил вице-премьер Денис Мантуров. Это премиальный седан «Сенат 900». Ну, все понимают, что вообще-то это перелицованный китайский премиум-седан Ханчи H9. Но у него новая решетка радиатора, совершенно другая в стиле премиальной российской марки Аурус. Ну, вообще, это большой автомобиль, 5-метровый. Технически он повторяет китайский лимузин, но в китайской комплектации, потому что здесь 3-литровый мотор V6 мощностью 326 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод, разгон до сотни занимает у машины 6,5 секунд. Я напомню, что Ханчи H9, который продается у нас, там 2-литровый двигатель, порядка 245 лошадиных сил. Здесь 3-литровый. Собственно, две модификации с 5 и 4 посадочными местами. Цены на модель тут демократические. Всего от 12 миллионов рублей. И производство налажено уже, сборка налажена на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Вот модель 900 уже в ближайшее время будет у дилеров. А на подходе есть еще модель 1000, покрупнее. Тут стоял, в общем, концепт этого автомобиля. Ну и еще премьеры какие были. Российская марка «Волга» провела первую публичную премьеру флагманского кроссовера К50. Это большой кроссовер класса D. Производство автомобиля уже налажено на заводе в Нижнем Новгороде, там, где еще несколько лет назад собирали модели Skoda и Volkswagen. Это перелицованный китайский Geely Manjaro, очень популярный у нас кроссовер, за исключением передней части, которая не похожа на китайский образец. Она своя. Собственно, решетка радиатора отличается, и большая надпись «Волга» крупными буквами. Ну, а по техническим характеристикам и размерам К50 полностью соответствует Манжаро. Под капотом 2-литровый мотор 238 лошадиных сил. Совместно с классическим работает он 8-ступенчатым автоматом. Привод только полный. Продажи стартуют в ближайшее время уже вот-вот. И стартовая цена уже известна. 4 199 тысяч рублей. Кстати, на 400 тысяч рублей меньше, чем просится на Манжаро, который пока еще продолжает параллельно продаваться. Еще одна новинка – это российский автомобильный холдинг АГР представил первый кроссовер новой марки «Джеланд» – «Джеланд J6». Внешне он идентичен модели «Джеку J6», которая у нас не так давно дебютировала. Теперь сборка налажена на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Автомобиль имеет пока только полный привод, 1,5-литровый турбомотор, 147 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Несколько комплектаций, цена демократичная, от 2 миллионов 290 тысяч до 2 миллионов 650 тысяч рублей. Ну и последняя премьера, очень яркая. Китайская компания, премиальная компания «Ханчи», который уже не первый год выступает официальным партнером форума, представил флагманский седан класса люкс «Гойя». Он относится к высшей линейке. В Китае она называется «Golden Sunflower» – «Золотой подсолнух». Название модели не фамилия испанского художника, можно перевести с китайского как «национальная элегантность». Автомобиль доехал до России, в Китае он начал продаваться 2 года назад. Разработан дизайн под руководством вице-президента по дизайну марки Джайлса Тейлора, это вообще бывший шеф-дизайнер Роллс-Ройса. Ну и говорят, что в дизайне сочетается классическая европейская эстетика и элементы китайского культурного наследия. Вообще выглядит автомобиль роскошно, я даже в салоне посидел. Впечатляет, более 5 метров 20 сантиметров в длину, ну и под капотом двигатель V6 3-литровый или 4-литровый V8, почти 500 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором дополнительной мощностью 218 лошадиных сил. Привод, естественно, полный. Цена для роскошного лимузина довольно скромная. 27-31 миллион рублей. Это, кстати, в 2 раза дешевле, чем просто наш Аурус. Хороший автомобиль, красивый, непонятно, как он пойдет, но я надеюсь, он пойдет хорошо, потому что действительно роскошный автомобиль. Ну и, в общем, экономистам еще предстоит оценить итоги ПМФ. Говорят, что сделок там заключено на 6,5 триллионов рублей, но с точки зрения автомобильной форум точно удался. Такого количества значимых премьер во всех сегментах рынка мы давно не видели. И что интересно, почти все модели в производстве, а некоторые уже в продаже. Так что можете пойти и посмотреть лично, как выглядят автомобили, как недорогие от АвтоВАЗа, так и дорогущие автомобили Аурус и, в общем, недешевые автомобили под названием Ханчи. А также уже посидеть в салоне новой нашей марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам всем дороги и берегите себя!

пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Американцы получили зеленый свет на постройку лазерного реактора, который зажигает рукотворное солнце. В небо впервые поднялся электросамолет на батареях нового типа, а искусственный интеллект нарисовал вакцину против вирусов, которых еще не существует. Начнем с термоядерного синтеза. Министерство энергетики США официально утвердило концепцию и программу развития термоядерного реактора с красивым названием «Афина». Речь идет не о лабораторной игрушке, а о коммерческой установке, которая должна непрерывно генерировать 400 мегаватт. Это примерно энергопотребление небольшого города. Подключить «Афину» к электросетям обещают к середине 30-х. Давайте разберемся, что вообще такое термоядерный синтез. Это ровно тот процесс, который идет в недрах Солнца. Легкие атомные ядра сливаются в более тяжелые и при этом выделяют чудовищное количество энергии. Проблема одна, но огромная. Ядра заряжены положительно, а одноименные заряды отталкиваются, как два магнита, которые вы пытаетесь свести одинаковыми полюсами. Чтобы продавить это отталкивание, физики его называют кулоновским барьером, топливо нужно разогреть до десятков миллионов градусов. Большинство проектов удерживает такую плазму магнитными ловушками. Это так называемые токамаки, тороидальные камеры с магнитным полем. А вот разработчики нового реактора идут другим путем. Они сжимают и поджигают крошечную мишень с топливом мощнейшим лазерным импульсом. Ради этого в Денвере запустили установку «Феникс» — крупнейшую в мире частную лазерную систему. Топливо здесь — смесь дейтерия и трития, двух тяжелых разновидностей водорода. И вот тут самое главное — тритий радиоактивен и в природе почти не встречается, его приходится вырабатывать прямо в реакторе. Доказать, что установка способна сама себя обеспечивать тритием — отдельная задача программы. Без ее решения никакой коммерции, конечно же, не будет. Ну а двигаются они, конечно же, поэтапно, с говорящими названиями. Сначала демонстратор с именем «Наковальня» к 2028 году. Потом будет более мощный «Вулкан» в начале 30-х и только затем сама «Афина». Делается это все не в одиночку. «Афина» — часть государственно-частной программы, в которую еще в 23-м году вложили стартовые 9 миллионов долларов. А всего в ней 8 команд, и каждая идет своей дорогой. Кто-то строит классический «Токамак», другие выбрали экзотические варианты, где плазму сжимает собственное магнитное поле разряда. Государство раздало деньги и теперь смотрит, кто первым доведет рукотворное солнце до розетки пользователей. Ну и под занавес, пока американцы давят кулон барьер грубой силой или нагревом, китайские ученые предлагают его обойти. Их идея — лазером подтолкнуть ядра к так называемому квантовому туннелированию. Это удивительное свойство микромира. Частица иногда способна просочиться сквозь барьер, который по классическим законам ей не преодолеть. Как если бы мяч сам собой оказался по ту сторону стены, не перелетев ее. Если прием сработает, поджечь синтез можно будет при меньших температурах, а гонка к звездной энергии идет сразу по нескольким трекам.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а пока физики приручают солнце на Земле, инженеры осваивают небо. Во Флориде на аэродроме Zephyr Hills состоялся первый в истории пилотируемый полет электрического самолета на твердотельных аккумуляторах. Самолет представляет собой переоборудованный мотопланер, то есть с легким мотором. Но интересен тут не планер, а то, что внутри него. Раньше он летал на обычных литий-ионных батареях с плотностью энергии 260 ватт-часов на килограмм. Чтобы было понятнее, плотность энергии — это сколько электричества помещается в каждом килограмме батареи. И для летающей техники это вопрос жизни и смерти, ведь каждый лишний килограмм надо еще и поднять в воздух. Так вот, новые элементы выдают 410 ватт-часов на килограмм, и это больше, чем в два раза. И заряжаются они почти с нуля, до 80% меньше, чем за четверть часа. Чем же твердотельная батарея отличается от той, что стоит в вашем телефоне? В обычном аккумуляторе между электродами плещется жидкость, горючий электролит, тот самый, из-за которого иногда взрываются самокаты и смартфоны. В твердотельной батарее эту жидкость заменили твердым материалом, получается компактнее, а главное — куда устойчивее к перегреву и ударам, что для самолета весьма критично. Добавьте к этому хитрую систему подзарядки. Крылья усыпаны солнечными панелями, а в режиме планирования пропеллер раскручивается набегающим потоком и работает как маленький ветрогенератор, понемногу возвращая заряд прямо в полете. Команда уже ставила рекорд высоты для этого класса — 7,5 километров, а до конца года рассчитывает забраться выше 12 километров в стратосферу, выше, чем летают обычные пассажирские лайнеры. Однако все это пока технологически демонстратор. В билетную кассу за таким рейсом идти рано, но направление уже задано.
0: 20 мегабайт.
1: Ну и еще одна новость напоследок, пожалуй, самая близкая каждому из нас, потому что речь идет о нашем с вами здоровье. Ученые впервые испытали на людях вакцину, действующее вещество которой целиком придумал искусственный интеллект. Вот в чем фокус. Обычную вакцину делают под конкретный вирус. Берут его белок, показывают иммунитету и говорят: запомни этого врага. Но вирус мутирует, и вакцину приходится бесконечно обновлять. Новый алгоритм поступил иначе. Он перелопатил огромный массив генетических данных целого семейства коронавирусов и собрал из их общих черт искусственную конструкцию, так называемый суперантиген. Антиген — это, попросту говоря, опознавательный знак, по которому организм учится узнавать своего врага. А супер потому, что в нем собраны приметы сразу множества родственных вирусов, в том числе тех, которые еще даже и не появились. В испытании участвовали 39 добровольцев от 18 до 50 лет. Что любопытно, вакцину вводили не иглой, а безыгольным микроструйным впрыском, что заодно решает проблему тех, кто боится уколов. А в результате препарат оказался безопасным и вызвал иммунный ответ. Не только на знакомый нам коронавирус COVID-19, виновник пандемии ковида, и его старшего родственника, но и на коронавирусы летучих мышей, те самые, что потенциально могут перескочить на человека и устроить пандемию будущего. Будем честны, однако, сами исследователи в журнале Journal of Infection назвали иммунный ответ скромным и переменчивым. Отчасти потому, что добровольцы и так уже переболели ковидом и прививались. Однако это все же первая фаза проверки безопасности, впереди их ждет вторая. Тот же подход, по словам разработчиков, годится не только для коронавирусов, например, и для семейства вирусов Эбола, которые сегодня пугают всю планету. То есть вместо того, чтобы годами догонять уже вспыхнувшую угрозу, мы получаем возможность готовить защиту целых семейств вирусов заранее. И заметьте, как стремительно искусственный интеллект входит в медицину. Вот такое получается лекарство от страха перед будущим.
0: 20 мегабайт.
1: И вот еще менее оптимистичные новости. Один британский банк выпустил записку, которая остудила всеобщий восторг вокруг человекоподобных роботов. До их массового прихода в нашу жизнь, по оценке аналитиков, остается как минимум десятилетие. Аналитик Уильям Томпсон по итогам большой робототехнической выставки в Бостоне заявил: «Момент GPT для роботов еще не наступил». Моментом GPT называют ту секунду, когда технология из лабораторной диковинки разом выходит на массовый рынок, как чат-боты после появления чата GPT. Так вот, у роботов этой секунды пока нет. Томпсон назвал 5 препятствий: высокие требования к сертификации безопасности, незрелая цепочка поставок деталей, нехватка реальных данных для обучения, дорогие вычисления и отсутствие единой прорывной архитектуры, то есть общей нервной системы для всех роботов сразу. Поэтому даже оптимисты рисуют две волны. Первая волна до 2030 года — это заводы, логистика, сельское хозяйство, стройка, места строгие и предсказуемые. И только во второй половине 30-х роботы дойдут до здравоохранения, ухода за жилыми, школ и гостиниц, туда, где надо иметь дело с живым непредсказуемым человеком. Универсальный робот-помощник — это именно второй этап. Но кое-что уже меняется стремительно. Всего за 5 лет цена одной человекоподобной машины рухнула с 3 миллионов долларов до примерно 100 тысяч. Это как если бы автомобиль за пятилетку подешевел в 30 раз. И, несомненно, лидер тут также Китай. У него около половины всех промышленных роботов планеты — 300 тысяч штук против 34 у США. Плотность роботизации там с 2016 года выросла на 600% и дошла до 500 машин на каждые 10 тысяч работников. А в прошлом году на Китай пришлось 85% всех установок роботов в мире. И делает он их вдвое дешевле западных — около 50 тысяч долларов за штуку. Tesla, Boston Dynamics и другие пробуют разные пути. Многие вынужденно собирают все под одной крышей, от моторов до программ, потому что готовых деталей на рынке просто не хватает. Но разработчики напоминают: построить завод — это лишь входной билет, а до настоящей коммерции все еще очень далеко. Ну а инвесторы все равно называют эту сферу золотой жилой, а главное, разрыв между эффектной демонстрацией и товаром на полке пока что огромен. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: июня 2019 года.
1: Находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент наши штурмовые группы ведут активные наступательные действия. О ситуации на фронтах рассказал корреспондент «Вестей» Денис Алексеев.
2: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах к Константиновке формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
1: Как подчеркнули в Минобороны России, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска, работающих для нужд ВСУ. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. Также сообщается, что российские войска за сутки поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. О завершении боевых действий об этом заявил Дональд Трамп после встречи с президентом Франции на полях саммита группы 7. При этом Трамп подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по семерке. Ранее Трамп подтвердил на встрече с Макроном, что сделка с Ираном подписана, санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Подробности меморандума раскрыл вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров. Также сообщается, что будет создан фонд объемом $300 миллиардов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США. Также сообщается, что фонд будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в эту страну, но не за счет государственных средств, отметил американский вице-президент Джей Ди Венс. В Туле подожгли 2 офиса банка на Красноармейском проспекте улицы Фрунзе. Подозреваемого в совершении преступления 20-летнего тулика задержали. Он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц. Сообщили в управлении МВД по Тульской области. Пожар потушили, пострадавших нет. Смешанный экипаж из военных, государственных служащих и подрядчиков находился на борту разбившегося в Калифорнии стратегического бомбардировщика Б-52. Об этом на пресс-конференции заявили военные. Там добавили, что пока у командования авиабазы «Эдвардс», где произошел инцидент, нет никаких сведений о возможной причине произошедшего, а установление причин катастрофы может занять порядка полугода. Согласно опубликованному ранее заявлению авиабазы, на борту воздушного судна находились 8 человек. Бомбардировщик потерпел катастрофу во время испытательного полета, во время взлета. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси, в России пополнит G-Tour X70+. Распоряжение об этом находится на подписи, сообщили в Минпромторге. Автомобиль китайского бренда собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и отличается высоким уровнем локализации производства.

0: пояснили в Минпромторге. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пики ненастья ожидаются в основном в вечерние и ночные часы. Изнуряющей жары в июне в столичном регионе не ожидается.
1: Изнуряющей жары в июне больше не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. По всей видимости, первый месяц сезона по осадкам перевыполнит месячную норму на 50-80%, а образовавшееся за первые 2 недели положительное отклонение температуры в 3 градуса будет нивелировано.
0: Как отметил синоптик, погода в столичном регионе на этой неделе больше будет напоминать сентябрьскую. Бактерия Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, употребление большого количества соли и курения относятся к основным факторам, повышающим риск развития рака желудка. Об этом рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Кореи Панг Сун Су. Рак желудка остается одним из наиболее распространенных онкозаболеваний в Южной Корее, отметил он, и это заболевание входит в 5 наиболее часто диагностируемых видов рака в стране. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале Кубка России Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Сборная Туниса по футболу отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавил сборную в январе. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового матча на Мундиале. Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Челси Марка Кукурелли. Стороны подписали контракт до 32 года. Ранее стало известно о том, что Реал заплатит за Кукурелли 55 миллионов евро. Еще 5 миллионов Челси сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в Реале. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных турниров. В завершении баскетбол главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее информировалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. «У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. На данный момент долгов нет», отметил Козин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 7 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 27, кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске тоже осадки и до плюс 30, в Мурманске всего 17 тепла. Пройдет дождь в Вологде до 20 градусов, также временами дождливо. В Самаре до плюс 25, в Нижнем Новгороде 20 тепла, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 25, в Волгограде 27 тепла. Здесь без осадков.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет. Радиоспектакль. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. По роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Студия Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Впереди у нас еще час нашего времени.
6: А связаться с нами, как всегда, просто и можно. По следующим номерам, по следующим контактам. 8-925-222-99-92. Пишите нам сюда. Здесь мы все видим сразу же. Ваши вопросы, мнения, комментарии. Присоединяйтесь к беседе в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там в последнем сообщении идет трансляция. И эту трансляцию также можно прокомментировать. И кроме того, можно скачать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там тоже есть возможность с нами поговорить, отправить сообщение или свои собственные соображения по темам, которые мы обсуждаем. Ну и как всегда скажу и напомню, что самые актуальные и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: На заседании Совета по правам человека недавнем сообщили, что на 100 тысяч россиян приходится только 12 профессиональных психологов. И особенно остро ощущается эта нехватка специалистов вот этого профиля, таких как детский психолог, подростковый психолог, семейный, онкопсихолог, а также не хватает экспертов по работе с ветеранами боевых действий.
6: Да, и здесь же озвучена была проблема, что на рынке очень много психологов без необходимого образования. Их втрое больше, чем дипломированных психологов. Ну, кстати, вот 12 профессиональных психологов на 100 тысяч россиян, а вот эти профессиональные психологи, это просто психологи, у которых диплом есть? Или как вообще измеряется эффективность психолога?
5: Ну, можно измерить, вот, например, пойти таким путем. Есть понятие клинический психолог. Кто это? Это человек, который получил высшее образование как психолог, который в том числе, они, мне кажется, они даже и медицинскую базу получают определенную. То есть они, конечно, не психотерапевты, они все-таки психологи, да. Но это высшее образование. А есть психологи, которые вот заходишь в интернет, набираешь «хочу стать психологом», и высыпаются курсы такие, курсы сякие, за 2 месяца обучат психологии, можно начинать практику, за 3 месяца обучат психологии, можно начинать практику там. Ну уж если уж очень поискать, ну год.
6: А напишите нам, дорогие радиослушатели, сталкивались ли вы когда-нибудь с работой психолога, профессионального или непрофессионального, вообще какого-либо? 8-925-222-99-92. Мы же подключаем к нашей беседе доктора психологии, преподавателя МГИМО Викторию Шиманскую. Виктория Александровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
5: Здравствуйте, Виктория Александровна. Ну что, у нас действительно вроде бы как психологов много. То есть найти психологическую помощь через интернет труда не составит. Огромное количество, да? Но действительно ли они профессиональные?
7: Будет ли она качественная,
5: да. И кто такой профессиональный психолог?
7: Да, и вы знаете, я еще усугублю немножко ситуацию, что, хотя с одной стороны я большой амбассадор искусственного интеллекта, именно как помощника для профессиональных психологов, а сейчас многие не то что к специалистам, там, с дипломом, без диплома, а, к сожалению, не совсем грамотно обращаются и к помощи просто ИИ. Это как раз из-за нехватки квалифицированных психологов. Вы очень правильно сказали, что, например, клинический психолог – это высшее образование, но надо сказать, что и психолог, да, есть там и специальный психолог, есть организационная, общая психология и так далее. Это тоже есть именно специалисты с высшим образованием. Но самое главное, что хороший специалист, так же, как вот программист, вы же не можете себе представить, что человек получил один раз образование, неважно, в Бауманке, и больше никогда ничего не изучал в этой сфере. Вот почему-то идет колоссальная недооценка, что помимо базового образования еще необходимо постоянное повышение специализированной квалификации и, конечно же, опыт. Обязательно наличие супервизии, интервизии, что это такое, это когда коллеги разбирают кейсы друг другу. Ну и уж извините, но хороший психолог должен регулярно тоже ходить к психологу, потому что, чтобы восстанавливаться. Потому что главное, что придает, ну, профессиональный психолог, это состояние, а не просто какой-то метод, и поговорить об этом.
5: Хорошо, а вот эти вот школы психологии, которых огромное количество, да, все ли они... Ну, действительно, профанация. Или все-таки действительно можно стать психологом, например, отучившись 2 года, пусть за деньги, но вот так вот, в ускоренном
7: варианте. Смотрите, получить базу, да, за 2 года, но тут тоже очень важно, что это не вопрос количества времени. Но давайте вспомним, на любой профессии человек может, да, присутствовать, становится на лекциях и даже написать какой-то диплом, но это не означает, что он в это погружен. То есть тут всегда, помимо базы, теоретической, в первую очередь это идет практическая отработка. То есть дальше очень важно, когда человек получает специализацию, например, хотя бы на первом этапе. Например, именно работа там с тревожными состояниями, или, например, даже на тема того же эмоционального интеллекта. Вы правильно отметили, что, например, работа с депрессиями, как клинической депрессией, это уже, например, работа клинического психолога, который имеет другую базу подготовки, и более того, клинический психолог и психиатры, они еще могут оказывать медикаментозное лечение, чего не допустимо для именно психолога даже с высшим образованием. Поэтому, конечно же, это, ну, то есть еще раз повторюсь, всегда комплекс мер. Вот, это помимо базового образования регулярная практика повышения квалификации, методов, самообучения, ну и вообще работа над своим состоянием, чего не хватает.
6: Виктория Александровна, а скажите, пожалуйста, а как так получилось, что психологов тьма тьмущая, в интернете каждый второй готов оценить твои психологические травмы, которые тебе причинили родители в детстве, и попросить своим родителям написать письмо, что они неправильно там меня как-то воспитывали. А с другой стороны, у нас всего 12 профессиональных психологов на 100 тысяч россиян. Как такое выходит? В профессиональную психологию не идут? Это не престижно, это не денежно. Почему онкопсихологией не занимается никто, а детские травмы анализируют каждый второй?
7: Ну, кстати, онкопсихологи тоже занимаются, да, специалисты, но вы правы, это очень маленький там процент, и более того, действительно, ну, очень важно, чтобы психологи работали, например, в связке с врачами. И если говорить о таких направлениях, то, например, большой хороший опыт, когда, наоборот, ну, я там с коллегами, мы обучали врачей, именно врачей, базовым принципом, и вот тут это как раз занимает там 3 месяца, но это не полностью психология, а именно базовый профайлинг, умение работать с состоянием, поддерживающая коммуникация. И тогда работа врача, например, выходит тоже на качество новый уровень. Но представляете, сколько обучаются врачи? Напомню, это не то, что 2 года, там десятилетия, чтобы просто до тебя допустили до пациентов. Поэтому детскими травмами тоже плохо, что занимается каждый, думает, что это легко с детками. На самом деле это еще более тонкая среда, это требует вообще величайшей настройки и очень большого опыта. И там, кстати, сильное выгорание. Ну, там, как вы представляете, воспитатели в детском саду.
6: Да, Виктория Александровна, не про тех, кто с детьми работает, их как раз нехватка. Я про тех психологов, которые вот нынешним 30-40-летним людям... Да,
7: понятно,
6: да, это у вас родители просто вас неправильно воспитывали, давайте 20 часов за 40 тысяч потратим времени и денег, понимаете, чтобы это вылить.
7: Колоссальная, да, нехватка профессионалов, мне кажется, во всех сферах, поэтому, ну, понимаете так, первое, нужно посмотреть, а как вообще у психолога самого в этой жизни все складывается. Второе, если есть дискомфорт или есть навязанная позиция, там, иди туда, сделай это, неважно, женись, разведись, отдай деньги и еще какие-либо манипуляции, это не про психологию, то есть очень важно, да. Дальше, действительно, есть целая категория, которые не профессиональный коучинг, и фактически они это направление, ну, скажем так, даже стало нарицательным, которые думают, что можно просто задавать вопросик, и человек сам к этому придет. Но хорошо, если действительно грамотно задают вопросы, к сожалению, таким образом они могут тоже человека привести не туда.
5: Вот, я как раз и хотела спросить, я прошу прощения, да, хотела спросить, просто времени немного, а насколько вредно оказаться случайно вот у такого психолога, там, самоучка, или психолога, закончившего двухмесячные курсы, насколько это опасно?
7: К сожалению, это действительно очень вредно. И даже на моей практике огромное количество ситуаций, когда приходилось вытаскивать людей после других психологов. Поэтому первое, что мы оцениваем, это действительно свое состояние после сеанса. Это не про то, что меня похвалили, одобрили все мои стратегии или навязали. Это действительно есть внутреннее состояние такого внутреннего поиска. Иногда да, это прохождение через определенные трудности, но человек понимает, он движется к этой трансформации и получает результаты, действительно изменения в реальной жизни, а не просто, ну, заученные стандартные слова, которые действительно сейчас чуть ли не из ИИ эти недоученные психологи берут.
5: Поняли. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое. Вам. Доктор психологии, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская была с нами на связи.
0: Наше время.
6: Переходим к следующей теме. В Москве закончился форум «Путешествуй». Как мы можем догадаться из названия, форум был посвящен путешествиям.
5: Как это ни странно.
6: Как ни странно, да. Значит, очень много интересного прозвучало. Ну, понятное дело, собирались эксперты отрасли, обсуждали новое, старое, проблемы, идеи. Что, вот лично мой взгляд, например, зацепило, это, например, промышленный туризм и его развитие. Возможно, мы в ближайшем будущем об этом поговорим. Или вот, например, информация о том, что на самом деле многие семьи не могут подобрать подходящий вариант отдыха, 60% таких, кстати, говорят, из-за вопросов стоимости, логистики или безопасности. Ну, то есть вот семья хочет поехать куда-то вся вместе, но не могут. Потому что либо логистика, либо тут безопасности вопросы не решены, да, там, например, нужно разделить на два номера, там, детей отделить, родителей, ну, безопасность разная бывает. Ну, или стоимость, понятное дело, здесь все. В общем, в целом поговорим о форуме, и в частности поговорим о том, куда семьей поехать, с вице-президентом по коммерции и маркетингу «Космос Хотель Группы», эксперт Российского союза туриндустрии Елена Махро. С нами на связи. Елена, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Елена. Какие впечатления? Были вы, кстати, на форуме? А то я уже сразу про впечатления от этого форума. Тогда какие у вас от него впечатления?
8: Ну, вы знаете, мы на форуме ежегодно видим, как он развивается, растет, меняется. Растет география форума. В этом году у нас в гостях было больше, я имею в виду, у нас в стране, в нашей, да, на форуме было больше 50 разных стран, гостей из разных стран, и, соответственно, большое количество участников, много разных интересных секций, достаточно полезных для индустрии гостеприимства, туризма.
6: Какая самая интересная секция, Елена, вам понравилась?
8: Слушайте, ну, пленарка мне очень понравилась, достаточно глубинные и важные вопросы поднимались, и развитие туризма, и будущих треков, и цифровизации, и много всего другого обсуждалось.
5: А вот эту вот проблему как раз обсуждали, может быть, как-то была какая-то подтема,
6: туризм, да.
5: Подтема сформулирована, как отдохнуть всей семьей и не разориться.
8: Вы знаете, да, вот у нас на сессии как раз мы обсуждали тему развития семейного туризма, И мы как Космосгрупп 25-го года достаточно держим на контроле именно привлечение семей с детьми к нам в отели и выпускаем на рынок различные специальные предложения, которые позволят отдыхать всей семьей большее количество дней в наших отелях. То есть у нас сейчас, например, акция 2 года уже действует.
5: Нет, давайте мы все-таки про вашу компанию не будем разговаривать, да? Давайте мы поговорим в целом про именно вот ситуацию на рынке. Понятно, что все дорожает, это понятно, но то, как дорожают туры, как дорожают отели, как дорожают билеты, поездки и вообще как дорожает отдых, ну, мне кажется, что по сравнению с другими отраслями экономики тут просто рекорды.
8: Ну, знаете, я здесь не соглашусь с вами. На самом деле рост год к году достаточно такой комфортный. Он в пределах инфляции, где-то в среднем там около 7-8% то, что мы видим на рынке. И, конечно, семейный туризм – драйвер роста рынка и достаточно активно влияет на развитие внутреннего туризма. Из того, что мы видим, как компания большая именно по трендам, конечно, семьи с детьми в первую очередь выбирают, ну, например, автомобильные путешествия по стране, из крупных городов выезжают, смотрят те города, которые находятся там, ну, рядом с Санкт-Петербургом, там едут в Карелию, едут в Ленинградскую область, из Москвы едут во Владимирскую, в Ярославскую, в Тульскую. Вот. И количество бронирований таким образом семья может себе позволить за лето поехать в несколько городов там на 2-4 ночи для того, чтобы посмотреть страну, показать детям, собственно, красивые, привлекательные природные локации или исторические локации. Угу. Вот этот тренд мы четко видим, да.
5: А в туриндустрии, представители туриндустрии понимают, что цены очень высокие и что это очень мало кому по карману, в принципе?
8: Ну, вы знаете, наверное, нужно, что с чем мы сравниваем. То есть есть дорогие
5: пятизвездочные отели. Стоимость поездки с зарплатой мы сравниваем.
8: Зарплаты. Да. Понятно. Вы знаете, я думаю, что среднестатистическая семья сейчас на вот такой уикенд рядом с Москвой или Санкт-Петербургом с двумя детками в среднем потратит, ну, наверное, где-то в пределах, там, может быть, от 30, там, 30-35, может быть, 40
5: уикенд,
8: тысяч.
5: Это уикенд, то есть 2 дня?
8: Да, это, ну, это 3 дня. 3 дня, да, 2 ночи. Да, то есть мы говорим о том, что это с питанием, с проездом и с проживанием в комфортабельном отеле. Ну, как бы в среднем, да, такие цены. Плюс добавляются, конечно, билеты в музеи, дополнительные развлечения для детей.
5: Ну, ну да. Так. А, хорошо, такой еще вопрос. Достаточно остро стоял этот вопрос еще 2 года назад. Вот я помню, в одном из эфиров мы это обсуждали. И тогда говорилось, что да, туриндустрия это все понимает. И, значит, всячески стремится дисбаланс убрать. Очень мало среднеценовой и низкой ценовой категории отелей хорошего качества у нас. Вот эта ситуация начала выправляться как-то?
8: Знаете, конечно, там благодаря поддержке государства последние годы ситуация меняется, и строится и много апартаментов, где достаточно комфортно размещаться семье с детками. Также строятся отели 3 звезды и 2 звезды разного уровня отелей, которые позволяют комфортно путешествовать. Ситуация меняется. Просто стройка – это не такой быстрый процесс, поэтому нужно время
6: это
8: на радикальные изменения.
6: Да. Скажите, пожалуйста, а что касается, вот, может быть, каких-то новинок, которые на форуме прозвучали? Ну вот я тут упомянул то, что меня лично заинтересовал, это промышленный туризм. А что-то еще вот такого прям, чтобы зацепило искушенного путешественника, было?
8: Вы знаете, я скажу то, что мне как бы запомнилось, как человеку, который достаточно давно работает в гостеприимстве. Например, изменение тренда к впечатлениям, да, то есть тренд к впечатлениям, который был уже последние несколько лет, он меняется на тренд, грубо говоря, тренд пользы в путешествиях. То есть мы сейчас выбираем уже не просто чем-то восхититься, а именно непосредственно там поправить здоровье, отдохнуть, выспаться, правильное питание. Ну, то есть, как бы сейчас люди начинают уже более плотно наблюдать за собой именно в комфортном путешествии с плюсами для своего здоровья, для своего ментального такого состояния, ради которого они едут на отдых. Поэтому,
5: то есть, в моду возвращается тюлений отдых.
7: Ну, не только зрение, можно же и там 10 километров пройти по лесу и получить определенный заряд энергии, перезагрузиться.
6: Польза. Лен, спасибо вам большое. Елена Махрова, вице-президент по коммерции и маркетингу, эксперт Российского союза туриндустрии была с нами.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Ваше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Перед тем, как мы к спорту нашему перейдем, зачитаю комментарий, который от Натальи пришел. Обсуждали мы тему про психологов, про профессиональных и непрофессиональных. Вот Наталья пишет. «Знаю одну такую женщину, которая ушла из семьи, оставила двух детей, о которых заботится муж. Стала жить самостоятельно и работать психотерапевтом, не имея никакого образования. Не то, что высшего, просто никакого образования. И у нее масса клиентов за деньги, одиноких женщин, которым она промывает мозги. Удивляюсь, за что люди платят деньги таким шарлатанам».
5: Вот так.
6: Ну, вот как раз про таких шарлатанов мы, в частности, и поговорили. Если интересно, может быть, вы пропустили, то добро пожаловать в наше приложение. Радио России в Рустору Google Play абсолютно бесплатно скачивается и слушается наш эфир, в том числе про профессиональных и непрофессиональных психологов. Ну, а теперь к спорту.
5: Андрей Кудряшов у нас в студии. Привет, Андрей.
12: Здрасте.
6: Про чемпионат мира мы сегодня собираемся поговорить.
12: По футболу, да.
6: Да, по
5: футболу. По футболу, уточнил. Вроде как другого нет.
12: США, Канада, Мексика. Ну, спрашивайте, могу много чего рассказать.
5: Почему США, Канада, Мексика? Подожди, из Европы там же летели.
12: В трех странах проходит чемпионат.
5: В этом смысле нет. Господи, я просто вспомнил сразу, как это мы обидим наших несчастных норвежцев. Они там целую фотографию организовали с этими щитами круглыми, свои викинги такие.
12: Да. Нет, но болельщики, конечно, всех сборных оттягиваются по полной программе и праздник. Ну, те, кто застал или кто посещал города в России во время чемпионата мира 2018 года, примерно все то же самое. То есть праздник там вообще круглосуточный и с большим удовольствием, что называется.
5: И со всеми вытекающими.
12: Да. Таких историй там, конечно, вагон. Но понятно, что перед началом чемпионата мира все, естественно, говорили о политике, потому что сейчас американцы, я имею в виду США, исповедуют такую крайне жесткую визовую политику, и туда попасть, даже несмотря на визу, то, что у тебя одобрено, то, что у тебя аккредитация FIFA есть, да, чемпионат мира, такая история. То есть, наверное, все видели кадры, когда прилетала, по-моему, сборная Сенегала, что ли, да, и они вышли из самолета на летное поле, там расставили стулья, там стулья поставили, посадили каждого, их таможенники американские, в общем, обыскивали. Это, конечно, все в шоке были полном, и, конечно, те болельщики, которые сейчас приезжают в Штаты, они рассказывают совершенно другие истории. Ну, понятно, что наиболее серьезные проблемы у сборных Ирана и Ирака, обе команды участвуют, да, соответственно. Иранцы, по-моему, вообще уехали в Канаду, у них база была в США, потому что они играют в группе, проводят свои матчи, но из-за понятных событий они выехали в Канаду и там базируются, или даже в Мексику, по-моему. Ну, что-то, короче, они вынуждены...
6: Вариантов немного.
12: Да, вариантов там совсем было мало, да, они уехали, они будут мотаться между Мексикой и США.
6: Я, кстати, по поводу Ирана, вот и про жесткие правила визовые американские, увидел, что не пустили их СММщика. Это человек, который
12: занимается... Там не только СММщика, да. Нет, ну, ведет...
6: фотографии
12: ведет аккаунта, да, соцсетей, там не пустили главу футбольной федерации, еще какого-то одного чиновника, не пустили СММщика, завернули какого-то... А, нет, допрашивали вынашивали форвард сборной Ирака. 7 часов, по-моему, пустили в итоге в страну. И не повезло, конечно, сомалийскому судье, но это известный скандал, Омар Артан, который был признан лучшим арбитром Африки, но поскольку он неудачно для американцев родился в стране Сомали, а для Сомали там они просто визы вообще, в принципе, по-моему, не выдают. Несмотря на наличие официальной визы, как я говорил, дипломатического паспорта, аккредитации ФИФА, его 11 часов досматривали, опрашивали в аэропорту Майами, после чего аннулировали визу, пограничники сказали «до свидания», вы депортированные страны. ФИФА вчера, по-моему, сообщила, что заплатит абсолютно весь гонорар, он станет, по-моему, вообще, в принципе, первым арбитром, первым судьей, который получит полный гонорар, не проведя ни одного матча на чемпионате мира, и в качестве такой, ну, конфетки, да, в качестве такого подсластили, что называется, пилюлю, он проведет в качестве главного арбитра матч за Суперкубок Европы между Пари Сен-Жермен и Астон Виллой, по-моему, будут играть. Ну, то есть скандалов, на самом деле, очень и очень много. Последний скандал был, по-моему, вчера, сегодня ночью, ну, прошедшей ночью, я имею в виду, ВАР-судья, ну, любая трансляция сейчас матча чемпионата мира начинается с представления сборных, представляют судьи, которые сидят на ВАР-экране, это видеоарбитр, да, видеоассистент, арбитр подсказывают. И так вот, во время официальной трансляции матча Германии и Кюрасао показали австралийского видеоарбитра Шона Эванса, который на камеру во время, да, прямой трансляции продемонстрировал такой жест «Окей». Ну, перевернутый, да. Никто не знает, что это сделал. Есть вариант, что это такая история ультраправая, да, которая категорически запрещена и сейчас поднесется скандал. Второй вариант есть, что это какая-то игра там в соцсетях или в какая-то компьютерная детская игра, надо показать знак, чтобы на тебя там обратил внимание там человек, который тоже с тобой играет. Ну, в общем, не получилось, да, неважно, что было, разразился скандал, и сейчас ФИФА на самом деле... И...
13: Тут надо просто понимать, что это за жест, он нам всем известен.
12: Да-да-да.
13: В соцсетях наших мы его отправляем. Вот есть большой поднятый палец, а есть как бы кружочек, который мы делаем указательным и большим пальцем. Вот он такой показал, только перевернул его, потому что рука была опущена.
12: Да. Что это значит, уже не важно, но, скорее всего, он, конечно, дисквал получит, и ФИФА даже не
5: будет. А потому что не надо никаких жестов.
12: Ну,
5: кто-то
12: хочет. Нет, сейчас я просто смотрел, вот сейчас играет Испания Кабо-Верде, я специально смотрел трансляцию, представляли вот этих видеоарбитров, они вот смотрят четко в экран, все им дано, только если вы, короче, шевельнетесь, вас сразу просто депортируют. Сразу
5: окажется, что у какой-то там...
12: Никто не будет...
5: Да, у какой-то группы людей на нашей планете этот жест что-то такое означает.
12: Ну, неважно, человек, да, как бы, ну, он австралиец, ему можно, но теперь уже не можно. Ну, не суть. Ну, и, конечно, все в шоке от цен, потому что я сегодня смотрел интервью с шотландскими болельщиками, которые прирулили в Бостон, и поздравляем всех шотландцев, которые выиграли, по-моему, первый раз одержали победу на чемпионатах мира там за огромное количество лет. Так вот, на улицах Бостона опраздновали шотландцев, и сколько денег потратили, чтобы вот сюда приехать? Ну, там, там начинается история от 5000 долларов. То есть 700 долларов на самолет — это была самая вообще минимальная цена, которая просто перелет. Там билеты 4, там еще что-то 5, там отели, естественно, там по космическим ценам. Ну и болельщики, на самом деле, абсолютно все в ярости. И вот такая вот история, что FIFA ввела такую услугу, супершатаут называется. За 79 долларов фанат может вывести свое имя на табло стадиона строго до матча. То есть во время игры это запрещено. То есть ты платишь 80 долларов там за час до матча, да, там. Вася Пупкин там приехал, там, я не знаю, в Нью-Йорк. Там сфотографировал, уже в социальной сети, там FIFA заработал денег. Но не суть.
13: 80 долларов — это 8 тысяч на наши.
12: Меньше сейчас, в разы, там, 1006, наверное. И FIFA поспал под расследование прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за искусственного завышения цен на билеты на матч, потому что некоторые категории доходят до оценки 11 тысяч рублей, это, конечно, 11 тысяч долларов, простите.
13: Выдаю
12: желаемое за действительно. Ну ладно, у нас есть наши коллеги, которые находятся в Штатах. Григорий Теллингатор, журналист Чемпион.ком и автор телеграм-канала One Писака. Собственно, нам вот на пару минут рассказал, какое у него впечатление от организации чемпионата мира.
14: Привет, я уже 6-й день на чемпионате мира, 3 дня провел в Мексике на открытии и сейчас в Хьюстоне. На самом деле, по организации ощущения очень противоречивые в том плане, что в Мексике невероятная атмосфера, единение вокруг футбола, но с организацией, конечно, бардак до многих вещей, особенно в плане логистики. Что люди не понимали, как идти на стадион, куда можно, куда нельзя. Меня как журналиста не пускали, куда мне можно, и наоборот, пускали, куда нельзя, например, там, ВИПы. И там, в метро тоже там смотришь на меня. О, это иностранец, нет мелких денег, ну, проходи в метро бесплатно. То есть более дружелюбная, менее организованная атмосфера. Сейчас в Хьюстоне, ну, я не могу судить по другим городам, потому что я пока был только в Хьюстоне, на матче Курасау, хотя, кстати, Курасау, фанаты существуют, это отдельное впечатление, и их много, прикиньте, там 1010 человек было на стадионе против Германии. Я думал, вообще будет 1,5 человека. Их было прям реально много. Ну, по меркам Кюрасао, да, страна 160 тысяч. Из них там примерно 6% населения были на стадионе на матче против Германии. В общем, здесь наоборот. В США, как будто, по крайней мере, в Хьюстоне атмосферы чемпионата мира нету. Какие-то уличные протесты темнокожих подростков, какие-то высотки, там бездомные. Ну, город живет своей, абсолютно своей жизнью. Чемпионат мира сюда так аккуратненько заглянул. Вот, но в плане организации здесь все достаточно четко, все организовано. Вот прям должен был уйти там шаттл в 10:20, он ровно в 10:20 ушел. То есть пока ощущение, ну, в принципе, проблемы с организацией, конечно, везде есть, да, то есть на самом деле то, как и даже здесь приходилось там где-то оббегать весь стадион, и там где-то моего коллегу там в Нью-Йорке автобус тоже не понимал, куда как везти. То есть они есть, но на самом деле нужно понимать, что примерно каждый чемпионат мира — это проблема с организацией, поскольку, ну, очень масштабное событие. Вот, а в целом пока нареканий нет, у нас пока даже ни один матч не отменили из-за грозы. Ну, правда, вот мой матч, на котором я был в США, и не могли отменить, потому что там крыша закрывается, я так понимаю, в таких случаях не отменяют. А так, пока Хьюстон, полет нормальный.
12: Ну, слава богу, да. Что говорится, ну, на самом деле, самое, конечно, главное приобретение, во всяком случае, первых дней чемпионата мира, это, безусловно, болельщики, особенно европейцы, потому что жгут ребята по полной программе. И скандалы связаны с болельщиками. Бразильцы, это, конечно, не европейцы, они играли в Нью-Йорке и на Таймс-сквер, конечно, развлекали с полицией. Ну, особо, конечно, отличились шотландцы, которые приземлились в Бостоне. Их в аэропорту встречало огромное количество камер, новостных телеканалов, и они спрашивали, говорят, ну, собственно, ну чё, как вы там? Mm-hmm. А у них главная проблема у шотландцев была в том, что во время трансатлантического перелета у них в самолете закончилось пиво, да, 18+, если кто не знает, да, это просто катастрофа. Да, капитан корабля объявил, капитан самолета сказал, что, ребята, ну, мы, этот напиток, к сожалению, у нас закончился, мы переходим на другой напиток. Mm-hmm. Ну, и так далее, и тому подобное. И вчера было, или вчера, или позавчера, из-за разницы во времени запутался. Они в Бостоне, шотландцы, я имею в виду, устроили такой марш. Они все в килтах ходят по Бостону, в юбках своих национальных. И они устроили вот такое шествие с волынками. Там человек 200 построилось, и они пошли через весь Бостон. Там народ просто в шоке. Это вообще... Это что это такое? Нет, ну, с хорошей точки зрения. То есть это такое шоу, которое там увидеть можно только раз в жизни.
5: А викинги-то? Викинги-то там как-нибудь
12: викинги, нет, Норвеги пока еще не играли, но по соцсетям расходится такая вот история, что они целый сектор норвежских фанатов футбольных показывают. Там, значит, приносят такие два больших барабана, значит, заводящие, берут, значит, ударные палочки и делают, значит, раз, два, они говорят «у», и делают вот такое движение, как будто они
5: грибут.
12: Они все это делают одновременно, и когда это делают одновременно тысячи человек, это, конечно, производит фантастическое впечатление. Они на протяжении вот 3 минут это делают там, и они всем сектором поплыли. Это очень круто. Если будут играть в Норвегии, посмотрите, такая история очень, очень популярная, очень известная. В Мексике был скандал, потому что там местный болельщик уволился с работы, ну или его уволили, не суть, потому что он публично пришлось ему потом извиняться. Во время матча Южной Кореи против Чехии он влез в кадр к известному корейскому стримеру и показал на камеру российский жест с узкими глазами. Интернет-сообщество вычислило его тут же мгновенно, буквально там 2 часа потребовалось, накатали целую петицию, и чувак просто уволился, ну или его уволили. Ну, японцы, понятно, это еще по чемпионату мира в России, все помнят, они занимаются абсолютно тем же, значит, все приходят, значит, во-первых, футболисты сборной Японии убирают за собой раздевалку, а болельщики сборной убирают за собой трибуну.
5: И вот новость буквально последних минут. ФИФА снимает ограничения для России. Российскую сборную допустят к новому турниру ФИФА среди футболистов до 15 лет.
12: Да-да-да, сегодня была такая новость. Поздравляем. Да, в США, кстати, будет этот турнир. Вот такие вот истории.
5: Спасибо.
13: Спасибо, Андрей. Было очень интересно. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте.

«Кавказской пленнице» буквально эти же слова произнес американский музыкант Чаби Чекер. Несмотря на то, что его считают изобретателем этого танца, не он является автором песни «Твист». Этот хит, а в переводе его название означает, как известно, «вертеться-крутиться», сочинил американский певец и композитор Хэнк Баллард. Чабби чуть изменил ритм, аранжировку и, самое главное, придумал забавные и очень простые движения, которыми сопровождал исполнение песни. Так в 1960 году и появился на свет твист. Особенно этот танец полюбили девушки. Теперь не надо было ждать чьего-либо приглашения, если хочется потанцевать, ведь партнеры в твисте совсем не обязательны.

0: Люди и песни.
1: В начале 60-х годов мир охватила лихорадка под названием «Твист». Его отплясывали в Виндзорском дворце, в Голливуде и даже в Белом доме, поскольку среди поклонниц этого танца была первая леди Жаклин Кеннеди. В начале 60-х годов «Твист» добрался и до Советского Союза, где с ним начал непримиримую борьбу сам Никита Сергеевич Хрущев. Он назвал этот танец неприличным и упадническим и потребовал запретить, но тщетно. Чтобы закрепить успех песни «Твист», Чаби Чекер попросил своих приятелей-музыкантов Кэла Манна и Дэйва Аппеля сочинить еще что-нибудь в этом роде. Так и появилась песенка «Let's Twist Again», которая также в скором времени превратилась во всемирный шлягер. Так Чаби Чекер, родившийся в негритянском гетто Филадельфии, мигом превратился в миллионера. Он рекламировал с помощью «Твиста» что попало, от одежды до пирожных, которые предлагалось повертеть в руках, прежде чем съесть, и даже открыл ресторан, который, естественно, назывался «The Twist».

0: Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Центробанк отчитался, что банки отразили почти 17 миллионов мошеннических операций и предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. Это за первый квартал этого года. А вот похитили за это время больше 7 миллиардов рублей. Хотя это на 10% меньше, чем в последнем квартале прошлого года. ЦБ за это же время инициировал блокировку 10 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и 8 тысяч номеров, которые использовали мошенники. Однако положительная статистика, как правило, мало радует тех, кто оказался обманут. Так что защита своих денег – это дело каждого, не пренебрегайте ей. Наталья Касперская дала несколько советов, чтобы быстро определить телефонного мошенника, имитирующего вашего родственника, якобы попавшего в сложную ситуацию, нужно задать ему вопрос, ответ на который может знать только ваш близкий человек и вы. По ее словам, чем меньше о ваших перемещениях и об имуществе знает интернет и соцсети, тем сложнее аферистам готовить свои атаки на вас. Чем меньше вы выкладываете свои фотографии, хвастаетесь своим уровнем достатка, тем лучше. Люди любят фотографироваться на фоне автомобиля, а потом им звонят и разводят на деньги, потому что думают, что они богаты. Меньше информации, меньше риска, уверяет Касперская. Также, по мнению Касперской, даже если вы поняли, что вам звонят мошенники, не стоит пытаться вывести их на чистую воду. Лучше сразу прервать разговор. А проект «Перезвони сам» подготовил инструкции для детей по защите от мошенников. Важно говорить с ребенком о возможных опасностях, чтобы он был готов к ним и всегда мог посоветоваться с родителями. Одна из самых опасных схем, направленных на подростков, когда звонят или пишут и утверждают, что его родителям грозит опасность или их банковские счета взломаны. Так злоумышленники вынуждают получить доступ к устройствам родителей, чтобы перевести деньги на так называемый безопасный счет. Еще одна уловка – фальшивые розыгрыши в играх или у блогеров. Ребенка убеждают, что он выиграл приз. Но для его получения нужно перейти по ссылке, ввести данные карты или перевести небольшую сумму якобы за доставку. Киберпреступники также распространяют вредоносные ссылки и приложения, а ребенку предлагают скачать их как интересную игру или как полезную утилиту, которая на самом деле оказывается программой для удаленного доступа. Но самое опасное – дроперство. Это когда подростка вовлекает в легализацию украденных денег. Ему предлагают легкий заработок. Достаточно предоставить доступ к своей карте, принять перевод, обналичить деньги в банкомате или переслать их на другой счет. Предложения о такой подработке можно встретить в мессенджерах, игровых чатах, получить от знакомых, одноклассников. Подростков часто убеждают, что это абсолютно легально и безопасно, хотя на самом деле они становятся соучастниками преступления по отмыванию денег. Дети боятся признаться родителям в ошибке. Этим и пользуются аферисты. Важно объяснить ребенку, никогда не выполняя требования посторонних, даже если угрожают или давят. Не вступать в контакт с теми, кто предлагает деньги за выполнение поручения, а при любых угрозах или попытках шантажа сразу обращаться к родителям или в полицию.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Джей Ди Венс раскрыл некоторые подробности меморандума между США и Ираном. И ФИФА разрешила Дональду Трампу присоединиться к победителям чемпионата мира при поднятии трофея. Все подробности далее. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и наземные робототехнические комплексы подразделений ВСУ в Купинском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Объективный контроль ликвидации противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. В то же время артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. Боевую задачу выполнил один из расчетов самоходных гаубиц М-100С 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии армейского корпуса. В министерстве отметили, что боевая работа ведется в тесном взаимодействии с воздушной разведкой. Удар был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами. Варшава дала Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия имени героев УПА, запрещенная в России террористическая организация. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескович в эфире телеканала «Репаблика». Представитель властей добавил, что пока от Киева не поступало реакции. В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ООН Андрея Мельника в Киевской области и присвоению почетного наименования имени героев УПА подразделению ВСУ. В субботу президент Польши Кароль Наврокский дал Зеленскому срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики – ордена Белого Орла. Глава киевского режима также подвергся жесткой критике и других политиков республики, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, в целом это небольшой документ общего характера. При этом Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены на этой неделе обнародовать текст меморандума о взаимопонимании. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана, санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, чего от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он частично открыт. Полностью судоходство возобновится в пятницу. Американский лидер также заверил, что США намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом Трамп заявил после встречи с президентом Франции на полях саммита группы семи. Трамп подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». Передача посылки курьером, оплата комиссии онлайн, взлом аккаунта на госуслугах – распространенные схемы мошенничества, с помощью которых злоумышленники обманывают москвичей. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта «Позвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. По ее словам, эксперты проекта разбирают эти схемы, изучают конкретные диалоги, какие слова были сказаны во время общения с мошенником и предоставляют жителям информацию о том, как защитить себя в подобных ситуациях. Схемы постоянно меняются, каждая по-своему интересна и в какой-то степени уникальна, добавила эксперт. Площадь подтопленных сельхозугодий в Крымском районе Краснодарского края увеличилась до 5000 гектаров. Большую часть составляют посевы озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Режим ЧС введен на всей территории Крымского района. Для минимизации последствий подтопления сельхозугодий на сети оросительных каналов проводятся земляные работы. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Прорыв берегового укрепления был зафиксирован в районе хутора Западного Крымского района. Его длина порядка 100 метров. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды в реке. Международная федерация футбола не возражает против того, чтобы президент США Дональд Трамп вручил трофей чемпионата мира капитану команды-победителя и остался на пьедестале при поднятии кубка. Об этом сообщает порт Talksport. Согласно протоколу FIFA, трофей на церемонии награждения остается на постаменте. Его забирает капитан команды и несет на пьедестал к остальным игрокам. Однако FIFA разрешили Трампу нарушить протокол. На церемонию также будут приглашены представители Мексики и Канады. Источники в Белом доме полагают, что Трамп снова предпочтет отпраздновать победу вместе с командой-чемпионом, так как он сделал год назад, когда награждал английский Челси за победу в клубном чемпионате мира, который проходил в США. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода в столичном регионе больше будет напоминать сентябрьскую, а пики ненастья ожидаются в основном вечерние и ночные часы.
2: Практически всю неделю погода будет прохладна и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Но и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15, а днем плюс 22-25.
1: Ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова подчеркнула, что летние месяцы считаются самыми дождливыми в году, так что эта ситуация вполне соответствует климатической норме. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Россиянка взяла первый сет у Потапова из Австрии 6-1 в тот момент, когда Потапова снялась с матча из-за травмы. Далее Александрова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Диана Шнайдер, девятая сеянная, вела в решающем сете 3-0 против Николы Бартуньковой, но уступила 6 геймов к ряду, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. Московский хоккейный «Спартак» поздравил российских хоккеистов «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских игрока – Кочетков, Никишин и Свечников. С дебюта в континентальной хоккейной лиге за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов и кратковременные дожди. В Архангельске плюс 24-26 градусов дожди. В Петрозаводске и Вологде плюс 19-21 дожди. В Сыктывкаре дожди плюс 22-24 градуса. В Великом Новгороде плюс 18-20 кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17-19 градусов дожди. В Перми дожди, грозы плюс 24-26. В Кирове дожди плюс 21-23 градуса. В Уфе плюс 25-27, грозовые дожди. В Оренбурге дожди с грозами, плюс 27-29 градусов. В Самаре без осадков, плюс 25-27. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. В Москве дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 12 градусов, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
4: Чорніте Сыктывкар, Бурасов, Талун Ладжаном Ятылыч да Сквайтедлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро, сегодня 16 июня, вторник, в эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 23-28 градусов, в Иркутинском районе плюс 18-23. В Сыктывкаре днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов, атмосферное давление будет падать.
0: Вести Комигор.
2: Бурасов, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс.
3: Республика соттад мог мадасны бурдат чантор вылащемын, кокнедан вадит чищаслович мадасны федерацияса бюджетыш пышти дас кык миллион шайт. Льгатаса и вечка дасны вермы тамалы, Чернобылин водьмыш чищаслы, тышьяса пырат чищаслы, аймы весна ыджи тыша пырат чищаслы, тышин погибны тама инвалид яслан шем яслы, блокадны Ленинградын ол ищаслы, Севастополин кыча бочтам ол ищаслы, Сталинградын кыча бочтам ол ищаслы. Республикаса экономика да сумыдан да промышленность министерство он видела лисны национальные проекты сумыды. Вот мынтан олан пасын вершим я ставуща январщань уцалысны сумыдны уджу да ичет оумыс яс. Ыны республикан оумыс яс. Кыш вид щурс оумыс сэни ужалы регионын ол ищаслан коймыт паэс. Щорнис чыкыдамуна оз выль котыр яс вочтам елыш, а оумыс яслыш ужалан нокса бурмадам елыш.
4: При этом появляются абсолютно новые отрасли, те, которые, если раньше было в торговле, торговля, то теперь сфера деятельности меняется, увеличивается направление IT. Из-за того, что ввели НДС, появляются компании, оказывается, бухгалтерские услуги. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, так называемой креативной экономики. В первую очередь это не столько учреждения культуры, туризма, сколько на сегодняшний день мы видим и фиксируем увеличение точек общественного питания.
3: Буркутан тыр ыдын муна пелькет чан уч. Управляющий котыр яс весалны керка йыр яс лыс яс да гыбыч яс. Учым мучат ясын паны дащын уджалыш яс. Воджын тыд малесны уч йорт яс. Йорт Ольга Макарова.
5: Симем кыртувен ваш пыв яс, ходжис яс очкул яс яс, жуглам штеклы и вещик мыщанын. Воркута саулыш яс очкутка мичмедысащи спатераса, а со керка йыр йылыш мы пыштны из укутит. Тачам хаджим тори из дворник яслы, хабу геже тор, йог, тырмумен вочуеш, но тыв барынсе торья не нуна.
6: Очень много, очень. Особенно люди кидают с окна, все мусор. Вот это бы я хотела бы, чтобы людей наказывали или оштрафовали. Вот. Тут же убираешь, и тут же на тебя летит все.
5: Жи у Горняцкой, даже у центрального Мусьяслан, Карен Медунакерка, Нюльчогагар, Ныштана, Елецкой, да Щивой, Маска Пощелок Ясен, Тадырье, Юрьяс, Ирквыв, да Гыбыч Ясен, Сестамон, Вичен и Сымен, Кыжморт.
7: В первую очередь мы, конечно, занимаемся очисткой дворовых территорий, зеленых насаждений со стороны главных фасадов. И, соответственно, потихоньку переходим на те участки, где располагаются элементы детских площадок, ну и прочие какие-то конструктивные элементы от наших домов.
5: Санитарная пелька, чем дри коммунальщики, осказывана свисала на йог наборща, куда я сезну на шубласа контейнерач. Та и уж се, пожетку дям тывща, тура балем бирын висащемен, сиджему на унакад давын. Йор я сыщ йог официально акутасный дравны юнь помач, а сбылю ласартме гожом чеш.
3: Сыктывкарын да Эжва районын заводите служавный Нептун общественный патруль. Веладыща сдачелять садьясын ужалыща сбать мамкат ытув. Ветладлана юдорьяса кырывдорса горельчанин мыдлапылы плавялыш поздора, орбитадорса мущер базадора гырдзатонца поздора, вылыс максаковка сатыдора, ветладлана улыс да вылыс чова Алешина у Красной Гора мутаса да Эжва районы. Рейдия сдырья патруль оз мыжды челядес, а самын ылады, юрта зодн посилы, мыла оз поч версти астык пырны ва, да ворсны вадурын. Патруль пырыт чешияс считалыны памятка эс да буклет яс, тачам рейдиясыз зев коланаш, вермасны оцадны вичны олам. Кук гектарму бытышам радитам да зилон юркарца олыш Елена Гасымова ыпщиктын пырты ас метшер кысьям лышады агроусадьба. Кык вон энда муюкан ты чымын вешчеснин мы могыш ань пелькады ас омыс тыдмалыс Елена Залтарева.
8: В прошлом году это посадила, в этом году уже будет урожай.
9: Неважно, наращала му юган пыде градьяс, навалан кичмавотас, оз, сетер, яблогьяс. Елена Гасымович крутис рощия паштала. Сетер Ивановович, яблогьяс бутис алтаиш истым койдысыш. Сейчас селекционерка сетыдны кыджевой ванкутасны савманы пуяс. Сия югше и бытчан ногиасан, шуам градьяс вылавозе лыдны уна пилипыш.
8: Именно брать нужно свежие опилки. Сапрофиты, грибы появляются, они поедают опилки и появляется чернозем.
9: Му озермадамен кажайка отсочены и Калифорнияса ничувяс. Шибла сясная щоена бырщитана гумы срыдмада кудьяса насыщала джеградьяса. К гектарму водитамен йона отсочена челядь. Пивы сестры чей горы мамы самонудита вичтавна мыколовачны.
10: Кажайкала не тему пересвешира озло. Сотани теплица с костанлоуна субтропики яс пылыны, спукта с арбуза дыня яс, сарай дырнло виноград, а луну самедуджа быдмаг, инжир, вужящеснин и вещик тувис.
9: Вирасыз отсаши щуман, медвич помщалывадис, шойчыны колопенчавын, позже ветлыны мушар пашта, но Еленала Осков Сарич, сылы чужанму мусаджик, немчужыскасис ас усадьба.
8: Очень много сталкивалась, я работала в женском коллективе, и люди не держат свой участок по той причине, что они не знают, как это делать. И моя мечта – как можно больше людей, чтобы свою семью могли обеспечить вот этими витаминами. Не то, что нам привезли.
9: А сомасан Елена Буришка сепеткалана мэймущата оламдавын. Шэнджидана кэджи луны бой пещи косты анюдита туйдадны мукадеса социально гитадьясан. И мога спорченин. Усадьба видишь вула видидаман откаман яс чочни небесному юкан. А мукадес кутисна керка ерын пуктышна. Уна анвазичан дадны вилатчына. Медвач кола медым пуктым торьес не у нас совмис.
2: Ты кывзынет вильторьес.
0: Вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 23-28 градусов, в Иркутинском районе плюс 18-23. В Сыктывкаре днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Атмосферное давление будет падать.
11: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эфирин Миянкат.
13: Видео оланыд студиян Елена Быстрова. Паджга. Тайнымы выща коми щикт. Таны чужис бюдмис иго ваш володь, Владимир Васильевич Тимин. Таны корка котыртис азгагар стомки потуя йозас, Семён Ильич Оверин. Тая пыдди пуктана йоз нимадысны пачгасы, эсэмэн культуран, но и коми кывен сэстама да кужаман вэдичиман. Мыя веладаны, кучам тадам лумя щетаны ын якада зон поснёлы щиктын. Медым тэдмамны, мэдачам сыктывин районца пачга щикты. Челядес эстетика веладан шырина. Таны быдлун гажа да гора. Уджалы сейчас кужаны зон посне сытуфтны, веладны, медым налын бура колис прэст кадыс. Анна Шучалина чужлама Петрун щиктын. Мича вырваэс бурако отцала мортыслы быдбокщань. Паджга са шырынын велада челядес щерпасачны. Быд щерпас щибыда здорас. Вызе виджадлыны быд юкын. Анна Степановна, дыра таны уджаланыт. Мыя веладаны челядьте.
14: Ме уджала комын куим во. Мне вела дарить рисуйчины.
13: Мечтала, что ас ювщит.
14: Я родилась в Петруне, это Интинский район.
13: Куди та чевещ калынет?
14: В 7-8 классе училась здесь уже, в Пашке мы приехали. Потом закончила педколледж и пришла работать сюда. Работала, правда, еще год педагогом в Жешерской школе, учителем рисования и черчения. Потом приехала сюда и здесь начала работать с 93-го года педагогом дополнительного образования. Веду занятия по рисованию, лепке, аппликации.
13: Кажече вылетает киркас.
14: Кажече. Иджиджик, шонуджик.
13: Кымын челядь локылы.
14: Дети ходят после школы. И когда бывает очень много, по-разному.
13: Да, садисовлы?
14: Унджик.
13: Кычеканая прычины.
14: У меня, например, дети заканчивали, поступали в гимназию искусств при главе Республики Коми.
13: Куди думает она, челядислы, кажече, серпасачно?
14: Им нравится, они, во-первых, успокаиваются, комфортно. Здесь такое семейное отношение с детьми, да, обстановка такая семейная. Разного возраста детки, они между собой общаются. Думаю, что и в школе легче. Еще я веду здесь каллиграфию, это первый год, и я думаю, что это им и в школе пригодится.
13: У тебя же гижну кутас.
14: Да.
13: Верьте, Йозес Теандр, оскосину локалны. Он ведь унан ветледлены, серпасащены, велочены.
14: Кто приходит с родителями, они, конечно, рисуют тоже. И мастер-классы я провожу для детей и родителей. Как назвала их, семейные мастерские. В основном это, конечно, и дошколята с родителями, и начальные классы.
13: Гожим нас кучебка ночи еще уж.
14: Но во время летних каникул мы проводим площадку. И на площадке у нас всегда есть занятия по всем предметам, которые у нас есть в центре. Они и берестой занимаются, и рисованием, и глиной. Творческие работы у них.
13: А уланет Паджгас?
14: Живу я в Пашке.
13: Петруня Чаветлина, Деней?
14: Когда мне было 10 лет, ездили в Петрунь с мамой, навещали. Но сейчас уже не была и никого там не знаю.
13: А родвужат котка кор видящая со стянемось?
14: Папа у меня был оленеводом. Филиппов Степан Михайлович.
13: Учим конкурс я сопричанет.
14: Чаще всего участвуем в таких конкурсах, как «Детство без границ», «Безопасность глазами детей» и другие.
13: Кушамка Бочтанет Ин.
14: В прошлом году ребята в «Детстве без границ» выиграли и на районе, и в республике, и на международном уровне.
13: Мне видят, Татьяна, была душала борщевик.
14: Но мы хотим нарисовать борщевик, заодно поговорить о правилах безопасности. Дети гуляют везде, вот чтобы не было ожогов, что они знают, что борщевик опасное растение, но в то же время оно и красиво смотрится. Смотрится симпатичное, и мы уже в республике живем долго с ним, поэтому хочется показать, и какие у него есть положительные качества. Его используют в медицине, его используют очищать природу после нефтяных разливов. Вот об этом хочется детям рассказать. Когда я училась еще в школе, у нас была такая практика, и мы собирали борщевик и сдавали семена. За это платили, теперь избавляются.
13: Ты зевды руджалинет, комон куем во. Тает ян радейта науч.
14: Мне нравится эта работа, да. Детишками работать мне нравится. Очень приятно, что они приходят, занимаются. И хотелось бы, чтобы продолжали приходить и работать. Так что я жду всех к нам на занятия.
15: Витя Олан Дона Челядь.
16: Витя Оланды!
15: Ребята, посмотрите, перед вами музыкальный инструмент. На коме он называется зэ-ши, шум дождя. А из чего он сделан?
16: Борщевика!
15: Борщевик. И мы сегодня с вами на занятии тоже будем рисовать борщевик. Что вы знаете о борщевике?
17: Что оставляет ожоги на теле.
18: Его нельзя кушать.
19: Из сухого борщевика можно делать всякие поделки и изделия.
20: Борщевик нельзя трогать, потому что он дает ожоги.
18: а коровы очень любят есть борщевик.
20: Да, музыкальные инструменты делают из борщевика. Художники используют его в декоре. Сам борщевик, он, конечно, красивый. Посмотрите на доску. Видите, какой у него большой пышный цветок? И размером он может быть от 50 сантиметров аж до метра такой большой.
13: Шуанытай, кыми муса олан, сетан и лысялан. Ирина Полякова, чужима паджган, немса уджалама челядькад. Слан вежасас, кучам быдмак саманабу. Ми чауна рыма джори джасыш, щелым и драдлы. Аджан да ним кодящан, он пыт чёскат кора сыночис. Виджа оланыд?
3: Виджа оланыд. Ме веладыш?
13: Кучам предметы ас веладаныд?
3: Центрын менуа да туризм, объединение с мир живой природы и экология и творчество.
13: Кымон морт пурочча?
3: Объединение с человек 20-30 локалы на мидоры.
13: Ведь да сым да пуктасяс, тая теставса челядиткад вачинад?
3: Ми тая пуктасяса вачам челядькад. Ная зевбура с удовольствием ставса вачаны. Кужаны пуктащны, кужаны пикируйтчны, кужаны вачаны подсыпкаяс.
13: Кучам буруч вачанад. Тян теплицаясы для мыка сечамысем?
3: Миян эм теплица. Мианем пришкольный участок. Пришкольный участок вылаз зеву на цвет. Пук там, конечно, по цветам, не просто бы десяти пукты на кушемка формы освачала. А теплица пук там ми. Помидор. Арна щелять еще яны. Горд помидор.
13: Ачны быт там?
3: Ачны быт там. Кишкалыны. Кор ми, кор челяди слокулыны. Площадка вылын кишкалыны. И вот арна еще я месяцем горд помидор я щелять кады. Они зеву на ведьму на конкурс агро, зев популярное направление.
13: Кудина борщевик ще скола мунтачина.
3: Борщевик нас кудими се боричам. И гортен, учкам, и химикатами. Корам специальные мастеря сына и брызгайтына. Борщевик все, конечно, ваесте пажга зевьё нашим зло. Но ога кутай боричина все ставцы меня нас просто оккупируют, ас и всё. Колоборитчины, конечно, и совместно колоборитчины. Они эти учка, а мы озу берет, и семена созлетатчины на многие десятки метров.
13: Они не у нас тиян или щерни, ты ж там тия джик пажгаса?
3: Да, мы джик пажгаса. Мы нам бабушка были тоже уже из совхоз Пажгинская, Матрена Васильевна Ильчукова, все были великий овощевод. Уджаловали парники, ясен, выращивает они огурцы, сдавает они зеву на тонна, ясен, вели сдавает они. Папами нам вели главные инженеры, электриком тоже совхоз Пажгинский, всякие вели. Немало на Лозымские комплексы, все ставцы, куча вели овощехранилище, да, не Сетшамбур, но не на мабу, конечно. Мама Ева Васильевна, а тетя Ева Васильевна, она е век вылилисны школа. По 45 лет дал стажис. Мама нам химик-биолог, а вежан Зинаида Васильевна съевали русский язык, литература. Великие педагоги на е.
13: Ты анбитека династия артмытая?
3: Да, мы ан династиями. Петкадлим несколько восаян клубен ащеным династиас. И 260 лет. Они кола уже добавит на выль данная с. Нам вокланен и карен Сыктывкарен, челядес уджалы карса школаен.
13: Кымын вуашны ты уджала над веладышнас?
3: Ме веладышнас уджала уже с 88 года. Ме понали комипед институт, ме анвели зевбор факультет, естественно, географический. И ме до сих пор с однокурсниками встречаемся бы дво. Ме вешкадла Сыктывдин районы некостанциен. Сие свочтесны кык щурс, кыщ коймы двоен. Став район со школы, пырытчаны тая программа «Щертис». Тая тема с «Йона сывмы», «Сыилыш у нащернитыны». Могу сылан сывмыдны челядлыш датом йозлыш тэдэм луньяс, татшым нырвич кузяс, агро, лесное дело, био, проектирование, экомониторинг и профи. Коймы дво, мианширинын кутамнуэдны район со экологический слет, эко-шаг. Сцены петкады начелять кужан лунса, бытчама направление черти. Сиджа гижаны бизнес-план, да сие спеткадлены жюри воджен. Тая слеты с зевью накажет чечелядислы. А вермыш ясыс, сеща петкадчаны республика сачупад вылын. Бы дво, шаринын челядькад, пырыча бытчама экологической акция ясы. Тая крышки добра, чукар там батарейка.
4: Шик союза стыдбадам кыджи ашлисы кутты вырвайн, вичны, дыжеритны, чужам мусы.
13: Илыч нимала юрга Василий Дмитриевич Марсов нима зарова шилан котыр. Зарова кыд орчын сына вылын пырпет кыча и челядлан югут коджу вяз котыр. Захар Мартынов ен биазонка. Мыдногос ез вермалоны. Ыдбатис концертмейстер, а мамыз велодыщ. Захар, кучшам классын те велычан?
21: Ме велыча витын классын.
13: Те ветлыдлан югыт кочу вяз котыра?
21: Сыч.
13: Мы те сене вычаныд?
21: Ме шилы.
13: А кучшам шилан кыв вяз тыдан те? Ним яз савиштал?
21: Ме тэда кык шилан кыв.
13: Кучшам?
21: Гэрим-тэ, да Джорджила.
13: А коды велады ты анас шивны-тэ?
21: Велады шивны Евгения Валерьевна да Дмитрий Владимирович.
13: Шарина, с кому нач локалан?
21: Ме локала центре нёлищ.
13: Уроки азбырад локалан?
21: Да.
13: Кажичэ тэнэд тани?
21: Кажичэ.
13: А мы же кён же каса кажичэ тэнэд?
21: Шивны да ек тэны.
13: Кымын челяд ты ан ветлэдлы?
21: Таз гэгэр.
13: Ты уйти школан велочаны?
21: Да.
13: Че капита вланыд, шилам над, да ёктым над?
21: Сыктывкары. Да, цека.
13: Тани паджгас?
21: Да.
22: Челя, а бай, ты душа грибушок на двор сыштам?
23: О,

0: Кубур яста тадан?
1: Теда.
0: Лыдди кушам ка кубур?
1: Александр Лужиков, Пемы дверин, пармашерин. Ова йома, пинтам вома, йома пэчиш, бытта кэчан. Кэчан корнас, ферда кэчес. Кэти кэчель фолышо, йома пэчиш, остай пов. Теда эмыш, сэвскар пэчес. Алыш, пышелым и кэчес. Та йома пэчес. Бур.

0: Аликей.
1: Ош.
0: Месае.
2: Сыктывкарын чужлым Евгения Мартынова гашка сцена вылыны чужись. Татча ширинас локтис да гыгырвойс, мы уджыз джиксыз шерти. Челятка дзилемыз, гажья спуктамыз, сцена вылын бергалам шилымыз. Евгения Валерьевна, кын итей чужинат бұдминнад?
3: Ну, ме чужы Сыктывкарын, и чадыр енін локти пашга шикта. И тани оли, тани школасы помали, и бір татча локти. Ола лызым шиктан.
2: Зев буратай коми кывна шерни танед?
3: Мена мамы коми, коми са кыв са веладлим тани. А с еще вещкали коми семья, и еще он же какой-то еще орнитно.
2: А сид учта итинет коми кывкат, чужан мукат.
3: Сиджи артмис, ми корсадик ну джавли, всеки тоже коми кывса ну воды челядли. Участвует и конкурс ин коми веладыш. Садик аж мунам барын, локти тачи, этноцентра. И тани уджала челядькат, югат кодю вяс ансамблен. Коми кывса сывмадам, традиция, культура, ставса, ми ну водам щитам челядли.
2: Зевбор, а кымын челядь локалыны?
3: На ансамбле скоди чукар ми смеян вот да смор.
2: Кучам щилан кывяс, щилан?
3: Щилан быть чама щилан. И детская щиланка учили одеслы. У меня вечер бардовской песни, мне быт январь, уже не льво. Ну, вот там все вечер, все челядь, как щилам орляцкая песня, бардовская песня. Но ёнжика садерт мне щилам коми народной, либо коми авторской песни.
2: Коми кывыстяны сылмы, щилан кывпыр. Кыча начайте, петкачана челядит, кад?
3: Таво ми выступает им «Звездочки Сыктывдина» 2026 конкурсын, бочным первое место. Щил им авторская песня, джуричла, сие миян, вещкадлышлан кодимунис, неважен миян, дурыш, мадар югада. Сие автор, сылы щиланков, сыщил им, вот первое место бочным. Джуричла, щиланков, Вячеслав Бабинлан кувесыс.

0: тадам мытьян котырдзев енбия. Ты станут чуланнад, юктанныд, кубур ясвишталанныд.
1: Та чепашга локтисны енбия ёс, марсов гозья, на этаны чукартисны версия ясыз зарава котыры, и пырыш ясы ветеран ясы чукартисны, и миянас челядес чыч. И ми веталдим первый составын югыт кочувес ансамбле. Вот и сиджарт мы с моим местом руководителем локти тачаш. Самодаво барын.
0: Горта ты комик на черни там надо?
1: Черни там. Мы коми семья вещкали, меня Вера с Дмитрий Мартынов.
0: Немало на тот самор, да. Республика Паштала.
1: Да, и сыка дерт, нин коми с Йонжика Саеша. Бара же выступает на и зарава, которая не ветла для они. Лызымся коллективен забава щилам и югыт кочу вескачила. Челять тача перволовлены, школа сены Абунин. Мы были велодочкор, лызым со школы.
0: Комиков до литературы?
1: Да, по математика.
0: Образование чертит математика велодыч?
1: Да, да. Тывкарский государственный университет помогли. Уджал и да своего велодыча. Лызым со школы, со ща подлалисны. И вот мы со ща в уджи сад ета, че пашка. Таны да сать его уджал и со ща в центр.
0: Куди челядис комиков до раз, коми традиция до раз, кщибочины?
1: Старайчен, налы воо, щелымац, все равно воос, и гена сем кодлан. Дерчок и дани, потому что пашгащик ты смеян, матын сыктывкарщанис, и зеву на таче локты сны ез, коди, ну, абу коми, и коми кывис мунис. Не о чем были рочек, а не о чем сшуавали. Ми ён же гасы комиян, куди щернет, не вирысай петам бур.
0: Кажи, чешери нас уджалнысы?
1: Да, таны зевьен бия ез уджалыны, творчество с поми. Мыка пырвычам, мыка ставан чукарчам, цвет сакачи сади, там ставан сади, там цвет. Кучам как гостя со скором, мастерская сразу заводи чемьян, мыка вычам, бать маме сакачукар, там обязательно кожен колос, на если вычно тоже стався ставаном, ставным, вот лан чукарчам и пыр вот вычам.
0: Мы щианы, а сладшерины длы.
1: Джори джавны, совманы, медунжик челять тачево лысны. Паш гащик ты смед нимала, и водже, и комен чернитон и языс, и челядис чыч. Зевьёна косе.
2: Шег над ворсом?
3: Ворсом.
2: Ворсом. Соня, давай. Будешь уще. Гач. Так, бара. Гач. Ага, как мне смолечь. Мимо. Давай, Диана. Молодец. Федя. Гость. А та это над мы. Мы та это над.
3: Пуп.
2: Молодец. Соня, ставься больше у вас. Молодец. Мы это почти. Та и мы.
3: Гач.
2: Гач. Молодец.

0: Екатерина Туркова будмис веле дущань вешка длущач. Маты кыжвони нуджалы. Кыжи заводичис да сомис шоринослен олан туис вишталс Екатерина Афанасьевна.
1: Ме таны уджала 2005 год чань. Локты тачи педагог-организаторен. Сэща нуады кружево плетение на коклюшках педагоган. Сэща лои замдиректора. Талун директорала. Тая центрис уджалы 1992 вощань. Мария Вячеславна Кузьбожева, сы вдохновитель идейный. Вычистая этноцентр. Уджалысны велады сейчас. Комикерка вылыз, да? Эти комната с уджалысны и вязание, и плетение, и рисование. Качество, кулинария. Сэща миянлы щетысны выль здание. Сэнкен вылыз начальной школа. Сэчу вуджим. Уджалым сэны, олым, мен сэны вылез, асла с кучым катачым, царство государства, асла с территория, иджит территория, карту пельсы сэчи садитым, цвет ясы, степлиц.

0: То экология, мыка садите. Проект я скотка гиже.
1: Быт полосен самодана челяйце, да?
0: Да, быт полос.
1: Кыджи коми культура со самодана?
0: Ну, миян, бы дво проект яс. Вылез фестиваль. Я скос салыдищем. Сыны район со школы яс. Центр яс, детский сад яс, да. Готовитесны кучымка номер. Котка щилыс. Тачам фестиваль уджит вылез. Таво и шамиян пройдет и стачам интерактивный ворсом гундыр. Тоже локтисны школа яс, чань районы. И команда яс, мыка тедмалысны, кучымка мифической герой яс. Коми илыч, да, праздник яс, кучым мэмэч. Уджит проект вылез. Арнас фестиваль ескоса ворсым яс. У нас станция яс, да, охотничья тропа, кынка туристическая тропа. Шаган ворсыны челядис. Щиловые многоборье. Ну, ставас тоже, мы коми яс вычесны, тая туяс и вычесны челядис.
1: Кыджи ты уджаланад мэтщик ты асыскады?
0: Ну вот тачым проект я сэскокор ми вэчам, на эмиян дорэ локтэнэ. Кучымка фестиваль, кык, наверное, куэм и свэлэснін вэльгартын сэччэмі. Рэччэлым дом культуры астаны, то вот пашгас на эмиян дорэ локтэнэ.
1: А кучым шікты асэч локтэнэ?
0: Зеленец, яснак, іб, палевіцы, шошка, вэльгарт, лэзым. Районы штавы с локтэнэ. Общество инвалидов, мы двонин мия дорен аслас проект яс, чина мастер-класс, да, миян веладыш яс, экскурсия, этнографический музей.
1: Кучам нималана велычища спетисны, тиян таистеныщис.
0: Педагогус, да, Екатерина Александровна Филимоновна, с ие велычис татен, ну, тая бутая здание, конечно, да, первое здание у Семена Ильича Аверина. Народного мастера России, да. Мы тоже, Вела Дыщ, Светлана Александровна Чудова, тоже с ее волылыс, кружевоплетение вычис, волейбола щис. Вылы активный, с еще вот мияны нуджалы, но с ее Вела Дэ кулинария, да, и робототехника. Тачем разный кружок я савод сылы челымы, да, и с ее вот уджалы Вела Дэ челядес.
1: Кучам конкурс яса пырычинит, шарин надо.
0: Ну, ми бы дво пырам народный бюджет школам.
1: Позже обычно эти направления или пырычины некому направления позже силы?
0: Позже некому, да, сыджи вычина.
1: Кому ночите ан уджала шаринат?
0: Как и яма сыджи.
1: Суббота нас уджаланат?
0: И суббота нас, и воскресенье нас тоже имеян уджала центрис.
1: Пуэ уджистыян?
0: Пуэ, да.
1: Убышка локта секция сынасла? Ну,
0: локтаны, да. Упса челять тоже локтазна имеяны, велычины. Родители яс молодей час ваяны. Асла с машинан. Ну вот и щилны локтаны, и рисуйтыны локтаны. И вот Ирина Анатольевна Дора, и теннис.
1: Коммунцица направление?
0: Квайт направление ми. Став направление доп. Образования ми нодам.
1: А ты ащина отпажгаешь?
0: Ми леткаса. Тачи локты 9 класс помалым.
1: Мы щиам шаринатлы, велады щасатлы. Вела чищаса, но и держит яны, тиян, пельпом выла дуджи-дудж.
0: Ну, ще держит вдохновение. Меце пыр олас щелымын. Сыека озло, наверное, и удж озло. Первое, конечно, даже до вдохновления, это здоровье. Ставыслы, джонь виджалун, да. Нюм ялны. Кэсис щелымыс радуйчины.
1: Тиян, зев шонат тая шаринас, быд вела дэчтечам нюмбана. Ваканча астян лыколоз?
0: Да, миян лыколы педагог доп. Образования, педагог-организатор тоже колы, музыкальный руководитель тоже колы, так что локтай мияны уджалны.
1: Став бурса тиянлы?
0: Став бурса.
2: Тавыл миян эзна помощь орниз, пачгаса челядес эстетика веладан шарин йылыш. Аз китай же када кывзе мияна своджа. А тавылын ставыз, аджиш лытач, став бурса.
3: Вести Комигор.
4: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, кора кывзыны выльторяс. Республика соттад мог мадасны бурда чантор вылащемын. Кокнедын вадит чешчаслы вич мадасны федерациясы бюджеты шпышти дас кук миллион шайт. Льгат асай веч кадасны вермы тамалы. Чернобылин водьмы чешчаслы, тышясы пыра чешчаслы, аймы весна уджи тыша пыра чешчаслы, тышин погибны тама инвалид яслан шем яслы, блокадны Ленинградын ол чешчаслы, Севастоп

0: Полин куча боштем олыш яслы. Сталинградын куча боштем олыш яслы. Республикаса экономикада сывмыдан да промышленность министерство он видла лисны национальный проект сывмыдан. Вот мынтан олан пасын вешим яставыша январщан уцалысны сывмыдны уджу да ичет оумыс яс. Ыны республикан оумыс яс. Күш вид шурс оумыс сэни уджалы регионын олыш яслан коймыт пайс. Шорнис чыкыдамуна оз выл котыр яс вочтам елыш. А оумыс яслыш уджалан нокса бурмадам елыш.
1: При этом появляются абсолютно новые отрасли, те, которые, если раньше было в торговле, торговля, то теперь сфера деятельности меняется, увеличивается направление IT. Из-за того, что ввели НДС, появляются компании, оказывается, бухгалтерские услуги. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, так называемой креативной экономики. А в первую очередь это не столько учреждения культуры, туризма, сколько на сегодняшний день мы видим и фиксируем увеличение точек общественного питания.
0: Уркутан тырыдын муна пелькет чан уч. Управляющий котыр яс весалны керка юр яс лыс язда гыбыч яс. Кучым мучат ясын паны дачын уджалыш яс. Воджин тыдмалесны уч юрт яс. Юрт Ольга Макарова.
2: Симым кыртуван ваш пыв яс, джис ясыч куляс яс, жуглам штеклы и вещик мыщанын. Уркута саулыш ясыч кутка мичмеды сащи спать яса, а со керка юр юлыш мы пыштные зокутит. Тачам хаджим тори из дворники аслы, а буге же тор йог. Тырмымен вочуеш, но ты в барынсе тор я не нуна.
3: Очень много, очень. Особенно люди кидают сокны, все мусор. Вот это бы я хотела бы, чтобы людей наказывали или оштрафовали. Вот. Тут же убираешь, и тут же на тебя летит все.
2: Жил Горняцкая, даже у центрального Масьяслан, Карен Медунакерка, Нюльчогагар, Ныштана, Елецкая, да Щивый Маска поселок Ясен. Тадырье Юрия, Сьирквы, Вдагыбыч Ясен, Состомон, Вечены Сымон, Кыжморт.
4: В первую очередь мы, конечно, занимаемся очисткой дворовых территорий, зеленых насаждений со стороны главных фасадов. И, соответственно, потихоньку переходим на те участки, где располагаются элементы детских площадок, ну и прочие какие-то конструктивные элементы от наших домов.
2: Санитарная пелька, чем дри коммунальщики, осказывая нас висала на йог наборща, куда я сезну нашиблася контейнерач. Та и уж се, пожетку дям тывща, тура балэн бэрэн висащемэн, сиджэму на унакад давын. Юрий ясыш йог официально окутасный дравны юнь помач, а сбылювала сартмэ гожом чэш.
0: Сыктывкарын да Эжва районын заводит есть ужавны Нептун общественный патруль. Веладыш язда челядь сад ясын ужалыш яз бать мамкад ытув. Ветладланы юдор ясы. Кыров дырса горит чанины мыдлапылы плавялыш поздора. Орбита дырса мушер база дыра гырдзат онца поздора. Вылыс Максаковка саты дыра. Ветладланы улыс да вылыс Чова Алешина у Красной гора мутасы да Эжва районы. Рейд яздыре патруль о Змыжды челядес, а самын ылыды, юрта зодн посилы, мыла ос поч версия астык пырны ва, да ворсны вадырын. Патрулы пырычыш яс, считалыны памятка яс, да буклет яс, тачым рейд ясыз зев коланаш, вермасны отсадны вичны олан. Кук гектар му бытышым радейтым да зилун. Юркарца олыш Елена Гасымова. Үпшіктін пырты ас метшір кысым. Лышады агроусадьба. Кук вон энді му юкын тұт чымын вешшісін. Мы могыш ань пелькады ас оумыс. Тыдмалыс Елена Залтарева.
5: В прошлом году это посадила, в этом году уже будет урожай.
6: Неважно, наращала му юган пыдди град яс, навылан кишмавотас, оз, сетер, яблог яс. Елена Гасымова чекуртыс Россия почтала. Сетер Ивановович, яблог яс бутыс Алтайыш истым койдысыш. Сетчас селекционерка сетыдны кыджевой вон кутасны савманы пуяс. Сие югше и бытчан ноги ясан, шуам град яс вылава зелыдны уна пилипыш.
5: Именно брать нужно свежие опилки. Сапрофиты, грибы появляются, они поедают опилки и появляется чернозем.
6: Му озрмадамын кыжайкалы отсачаны и Калифорнияса ничу яс. Шыблас ясная шоэна бэршитана гумы срыдмада куд яса насыщала джаград яса. Кы гектар му водитамын йона отсачаны челядь. Пивы сестры чей гыры мамы самын удитавичтавна мыкалы вачны.
7: Кожайкала не тему пересвешира озло. Сотани теплица с костанлоуна субтропики яс пылыны, спукта с арбуза дыня яс, сарайдерунло виноград, а лунуса медуджа быдмаг, инжир, вужящисни и вещик тувис.
6: Вересис отсаши щомен, медвич помщалу дис шойчины колопенчавын, позже ветлены мушар пашта, но еленалы осков сарич, сылы чуженму мусаджик, немчужискас яс ас усадьба.
5: Очень много сталкивалась, я работала в женском коллективе, и люди не держат свой участок по той причине, что они не знают, как это делать. И моя мечта – как можно больше людей, чтобы свою семью могли обеспечить вот этими витаминами. Не то, что нам привезли.
6: А сумасан Елена Буришка сепеткалана мы мущата оламдавын. Шинджидана каджилунный бой пещи косты анюдита туйдадны мукадеса социальная гитадьясан. И муга спорченин. Усадьба видичвала видидаман откаманы аж чорч небесному юган. А мукадес кутесна керка ерын пуктычны. Уна анбазичан дадны велатчыны. Медвач коламедым пуктым торес не у нас совмис.
8: Ты кывзынет вильторяс.
9: Вести Комигор. Комигор. Погода.
10: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 23-28 градусов, в Иркутинском районе плюс 18-23. В Сыктывкаре днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Атмосферное давление будет падать.
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Работы выпускников на ЕГЭ показали рост среднего балла, сообщили в Рособорнадзоре. И мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих зарубежных вузах. Все подробности далее. Операторы БПЛА группировки «Восток» ударными дронами уничтожили в Запорожской области украинских военных, которые накапливались для штурма российских позиций. Об этом сообщили в Минобороны. Также ударом подверглись остатки штурмовых групп, попытавшихся отойти на укрепленные позиции. Они были разбиты еще до выхода на рубеж атаки. Также в министерстве рассказали про артиллеристов группировки. Расчет буксируемой гаубицы «М-100Б» поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ. В то же время расчет РСЗО «Град» южной группировки поразил наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ в Константиновке. О ситуации на фронтах расскажет корреспондент «Вестей» Денис Алексеев.
15: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе – свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах к Константиновке формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
16: Тем временем операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» на Добропольском направлении сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сдаваться в плен, а также облетели позиции противника на FPV-дронах с установленных на них аудиоколонками, из которых транслировались призывы сложить оружие. Наиболее интенсивная работа велась над местами скопления живой силы ВСУ. В Минобороны отметили, что эффект от одновременного воздействия листовками и речевыми громкоговорителями подрывает боевую готовность подразделений противника и способствует добровольному прекращению его сопротивления. В Туле подожгли два офиса банка, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Задержан 20-летний подозреваемый, сообщили в управлении МВД по Тульской области. На допросе он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц. Предварительно установлено, что вечером неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, а затем скрылся с места происшествия. Пожар потушили, пострадавших нет. Итоги сдачи первых предметов основного периода единого государственного экзамена позволяют говорить о небольшом росте средних баллов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, опасения, что качество образования снизится, не подтвердились. Выпускники хорошо сдали экзамены. Он также добавил, что число учащихся, набравших в этом году на ЕГЭ 80 и более баллов. Ранее глава ведомства уточнил, что речь идет обо всех предметах. Кроме того, по некоторым дисциплинам выросло число 100-бальников. В этом году ЕГЭ сдают около 750 тысяч человек. Основной период экзаменов стартовал 1 июня. В расписании также были предусмотрены резервные и дополнительные дни. В основной период ЕГЭ завершится 19 июня. 22-25 – резервные дни для сдачи всех предметов. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах, обещая двойной диплом. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической компании, член Омского отделения Ассоциации юристов Дмитрий Галиндяев. Он подчеркнул, что на самом деле такие вузы могут не существовать или не иметь аккредитации. Цель аферистов – выманить у абитуриентов и их родителей деньги, получить персональные данные или создать иллюзию легальной деятельности. Из-за глобального потепления аллергиков во всем мире становится все больше. На тяжесть симптомов влияет увеличение продолжительности цветения растений, сообщила ТАСС заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова. По ее словам, повышение температуры влияет на более раннее начало сезона цветения и увеличивает его продолжительность. Это, конечно, влияет на тяжесть симптомов и продолжительность периодов их проявления. Эксперт также обратила внимание на то, что увеличение выбросов углекислого газа не только приводит к парниковому эффекту, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата меняется видовой состав насекомых и растений, и это влияет на количество обострения сезонных аллергических заболеваний. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладная и дождливая. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, тепло вернется только к воскресенью, но за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня.
17: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов. Спорт.
18: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в Берлине. Ее соперница, представительница Австрии Анастасия Потапова, снялась с матча после проигранного первого сета со счетом 1-6. А вот две другие россиянки, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, в стартовом круге потерпели поражение. Шнайдер уступила Николе Бартунковой из Чехии 2-6, 7-6, 3-6. А Самсонова проиграла бельгийке Элиса Мертенс 6-1, 3-6, 0-6. Полузащитник Ростова Мохаммад Махиби забил мяч и помог сборной Ирана сыграть в ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Швейцарский «Сион» планирует сыграть товарищеский матч с петербургским «Зенитом» и московской командой в сентябре 2026 года. Об этом заявил президент футбольного клуба Кристиан Константин. Оба поединка пройдут в России. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе организации. Как сообщал РИА Новости источник, вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон, высока. В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов. Исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады 2026. Российский шахматист Ян Непомнящий занял третье место на международном турнире в Ташкенте. В заключительном девятом туре он белыми фигурами сыграл ничью с Шахрияром Мамедьяровым из Узбекистана и с пятью очками стал бронзовым призером. Победу одержал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: Погода.
16: Сегодня в Оренбурге плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Казани кратковременные дожди плюс 24-26 градусов. В Самаре плюс 25-27 без осадков. В Нижнем Новгороде кратковременные дожди плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 23-25 переменная облачность. В Ярославле плюс 17-19 градусов грозовые дожди. Во Владимире и Туле плюс 17-19 грозовые дожди. В Санкт-Петербурге днем плюс 18-20 градусов и кратковременный дождь. В Москве временами дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 12, слабый дождь, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 23-28 градусов, в Иркутинском районе плюс 18-23. В Сыктывкаре днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов, атмосферное давление будет падать.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Глава республики Ростислав Гольштейн проинспектировал ход возведения модульного приемного отделения Ижвинской больницы. Здесь завершаются работы по установке мебели, оборудования, устранению замечаний надзорных органов и благоустройству территории. Как пояснил заместитель председателя правительства Коми Эдуард Слабиков, объект находится в высокой степени технической готовности. Для получения лицензии Росздравнадзора выполняются все необходимые мероприятия. Прием пациентов будет организован по принципу разделение на три потока – зеленый, желтый, красный, который уже применяется в ведущих клиниках мира. Такая система позволяет врачам мгновенно фокусироваться на самых критичных случаях и кратно сокращает время оказания помощи там, где счет идет на минуты. Ростислав Гольштейн также провел аппаратное совещание с зампредами регионального правительства. Один из вопросов касался устранения цифрового неравенства. В прошлом году проблему решили в 15 населенных пунктах республики. Об этом рассказал министр цифрового развития и связи Коми Денисом Чедлишвили.
3: Мы достаточно много сделали в прошлом году, как в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства, так и в рамках регионального софинансирования строительства узлов связи. Объектами было обеспечено именно базовыми станциями 15 населенных пунктов, из них 12 в рамках федерального финансирования и 3 в рамках регионального софинансирования. В этом году уже утвержден перечень 18 населенных пунктов. Нам удалось увеличить количество населенных пунктов, которые будут обеспечены услугами сотовой связи в этом году. И уже началось проектирование и строительство. До 31 декабря все населенные пункты, все объекты связи будут завершены строительством.
2: С начала специальной военной операции Ухтинский союз ветеранов афганской войны и событий в Чечне организовал постоянную миссию, чтобы помогать нашим бойцам. В этот раз волонтеры доставят на фронт автомобили и посылки для 100 воинских подразделений. В сборах приняли участие неравнодушные жители Коми от Усинска до Летки. В Княжпогостском Чинья-Вороке открыли мемориальную доску в память об участнике СВО Георгии Денисове. С февраля 2024 года принимал участие в боевых действиях. Служил оператором отделения радиолокационной разведки. Погиб при исполнении воинского долга. Памятный знак установлен на школе, где учился Георгий. В Коми Республиканской академии государственной службы управления началась подготовка к заключительной очной сессии региональной программы «Пьера Путь Героя» для участников СВО. Продлится по 22 июня. Одним из ключевых элементов образовательной части станет защита проектов, которая пройдет в конце учебной недели. В заключительный день сессии обучающимся вручат дипломы о профессиональной переподготовке по программе государственного муниципального управления. Торжественное событие состоится в администрации главы Коми. С начала года в Коми 112 человек приступили к бесплатному профобучению по нацпроекту «Кадры». Это в 7 раз превышает данные прошлого года за этот же период. Сопровождают подачу заявок специалисты Кадрового центра работы России. Разъясняют условия участия, проводят профориентацию и дают заключение о целесообразности обучения по выбранной программе с учетом возможностей дальнейшего трудоустройства. В республике подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном». Испытания проходили на базе Коми-научного центра. За звание лучшего боролись 4 участника из Сыктывкара, Сосногорского и Краткировского районов. Первое место заняла специалист предприятия «Тепличный комплекс Сосногорский» Светлана Фетисова. Представит регион на федеральном этапе. Финальные испытания пройдут с 1 по 10 июля в Республике Мордовия. Сегодня в общественной приемной главы Коми состоится прямая линия на тему острой кишечной энтеровирусной инфекции. Какие правила нужно соблюдать? Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 28-52-98. По благословению митрополита Сыктывкарского и Комизырянского Филиппа сегодня в 8 утра начнется крестный ход в честь святителя Ионы, епископа Великопермского. Продлится 3 дня. Подробнее о важном событии расскажет иерей Антоний Петрунев.
4: Дорогие и боголюбивые братья и сестры, приглашаем вас отправиться с нами в крестный ход. Он посвящен святителю Ионе, епископу Великопермскому. Его называют крестителем Коми земли, потому что именно святитель Иона завершил христианизацию Великой Перми, обратил в христианство языческие племена, построил храмы и училища, грамотно распределял опытных пастырей для просвещения новокрещенных. И мы, вспоминая о великом архипастыре, отправимся в трехдневный путь, наполненный молитвою о нашей земле, нашем народе, о мире и победе, о милости и прощении наших грехов, о здравии души и тела. 16 июня в 8 утра от Свято-Стефановского собора крестный ход начнет свое движение. По пути будут организованы места для отдыха, перекуса и полноценного приема пищи. А также все смогут разместиться на ночлег в селе Зеленец, в селе Часово и в селе Усть-Вым. А 19 июня, в день памяти святителя Ионы, по традиции в Михайло-Архангельском Усть-Вымском монастыре будет отслужена праздничная божественная литургия, которая и завершит наш крестный ход. Присоединяйтесь. Спасибо всех, Христос!
2: В живописном селе Маржа Краткировского района завершился гастрономический фестиваль «В каше сила наша». Под открытым небом развернулась настоящая кулинарная битва. Местные умельцы и команда из соседних сел колдовали над своими шедеврами. Зрители с интересом наблюдали за процессом. После подведения итогов гости смогли сами оценить мастерство участников. Дегустационные зоны работали без остановки. Пока одни наслаждались едой, другие танцевали под зажигательные ритмы на главной сцене. Праздник был интересен не только гурманам. Ценители прекрасного могли посетить музейную экспозицию, рассказывающую об истории края. На ярмарке продажи мастера прикладного творчества представили уникальные сувениры – от вязаных изделий до резных подделок из дерева. И дети, и взрослые участвовали в мастер-классах по народным ремеслам, унося с собой не только сувениры, но и новые навыки. 12 июня мы отметили День России, а жители столицы Коми еще и День города. Но помимо этих торжеств, ровно 15 лет назад в Сыктывкаре открыли один из самых необычных памятников – букве «Э». Кому или чему еще следует установить памятник в нашей республике, спросили у жителей и гостей столицы.
5: Мы не местные, приехали с Воркуты. Мы настолько в шоке от вашего красивого, классного города. Дайте-ка подумать, потому что мы под впечатлениями.
6: Да, памятник того, что олицетворяет семью.
7: Ну, наверное, только утки Коми.
8: Первый богатырь можно.
9: Медведь, заяц, лиса, ну, любая пушнина.
10: Я была в Казани недавно, там эчпочмаку стоит, пирожку памятник, как бы их национальное блюдо. Ну, а у нас вот шаньги, может, можно поставить. Будет необыкновенно интересно.
11: Морожка, мне кажется, тоже было бы интереснее.
12: Я бы хотела Спиридонову, чтобы был памятник.
13: Ну, Зосиму Паневу можно открыть.
14: Нашим труженикам, которые трудятся на нашей северной земле.
11: Оленеводы, да, в Малицах. Как сейчас уже все забывают даже, как они выглядят.
15: Тем, кто эту республику поднял и благодаря кому она развивается, это, наверное, все-таки, ну, может, шахтеры даже наши.
16: Нужно открыть памятник специально Коми народу, который терпеливо выносит все, что с ним происходит в нашей непростой истории.
15: Это очень уникальный для нас памятник и, в принципе, для гостей нашей столицы. Кто к нам приезжает, мы его показываем, нравится все.
2: Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 23-28 градусов, в Иркутинском районе плюс 18-23. В Сыктывкаре днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов, атмосферное давление будет падать.

0: сказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Притормози.
5: В гостях у нас Екатерина Сергеевна Конарева, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Республике Коми. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Поговорим мы вот на какую тему. Лето с пользой. Информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике аварийности с участием детей в летний период. Итак, все школьники Республики Коми ушли на летние каникулы. Чего стоит опасаться детям, их родителям и госавтоинспекторам?
6: Лето, конечно, это самая беззаботная пора для детворы. Но это и самый травмоопасный период. Катание на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, прогулки на свежем воздухе доставляют детям массу удовольствия. Однако юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания старших, часто получают увечья на дорогах. Поэтому прочные знания правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Здесь сразу хочется обратиться к родителям. Уважаемые родители, во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. А оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты опасности. Также в преддверии сезона отпусков обращаем внимание, что в летний период традиционно увеличивается число дорожно-транспортных происшествий именно на загородных автодорогах. Необходимо неукоснительно соблюдать требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров, использовать детские удерживающие устройства, а также ремни безопасности.
5: А как готовится госавтоинспекция к сложному периоду? Какая работа проводится для предупреждения детского травматизма?
6: Как я уже сказала, летние каникулы – самый продолжительный период отдыха детей, когда они часто остаются без присмотра взрослых. В это время неизбежно возрастает число ДТП с участием детей, особенно с использованием мототехники, это питбайки, мопеды, а также средств индивидуальной мобильности и велотранспорта. Основными причинами травматизма становятся как незнание правил дорожного движения детьми, так и отсутствие защитной экипировки и управление транспортом без водительских прав. В связи с этим главная цель сотрудников госавтоинспекции – снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечить безопасность юных участников движения. Поэтому еще в преддверии начала летней оздоровительной кампании и окончания учебного года, в период с 14 по 29 мая текущего года, на территории Республики Коми прошло профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Сотрудники госавтоинспекции посетили каждую общеобразовательную организацию региона, где провели профилактические беседы как с несовершеннолетними и педагогическими работниками, так и с родителями. Кроме того, стражи порядка совместно с представителями добровольных народных дружин, волонтерских и общественных объединений, инициативными группами граждан «Родительский патруль» организовали рейдовые мероприятия вблизи образовательных организаций и местах массового скопления несовершеннолетних. Такие рейды проводятся как раз-таки в целях пресечения фактов управления транспортными средствами и мототехникой, то есть мопеды, питбайки. И в ходе этих рейдов обращается особое внимание на соблюдение правил дорожного движения велосипедистами и пешеходами при движении в дворовой территории, поскольку в летний период именно дворовая территория – часто место происходящих дорожных происшествий. В рамках мероприятия особое внимание также было уделено профилактике нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Вблизи детских садов и школ сотрудники госавтоинспекции в городах и районах республики проводили акцию, называется «Автокресло детям». Кроме того, выявляли водителей, которые игнорируют правила проезда пешеходных переходов, а также привлекали и беседовали с пешеходами, которые переходили проезжую часть с нарушением правил дорожного движения. К сожалению, несмотря на такую активную профилактическую работу со стороны госавтоинспекторов всего региона в преддверии каникул, только в мае на территории нашей республики зарегистрировано 22 дорожных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Для понимания слушателей поясню, что за 4 месяца всего произошло 26 ДТП, и в мае уже 22 дорожных происшествия. То есть есть о чем задуматься.
5: А какие основные направления работы госавтоинспекции с юными участниками дорожного движения в летний период существуют?
6: Работа в летний период включает в себя широкий комплекс профилактических и надзорных мероприятий. То есть, если дети ушли на каникулы, не значит, что они находятся, да, вне поля нашего зрения. В чем это выражается? Естественно, сотрудники проводят массовые акции, такие как «Безопасное лето», «Осторожный велосипедист» и различные социальные кампании. Так, Управление госавтоинспекции совместно с Министерством образования и науки Республики Коми в настоящее время реализует информационно-пропагандистскую кампанию под названием «Рули по правилам». Основная цель кампании – это развитие безопасной дорожной среды в населенных пунктах Республики Коми за счет роста ответственности и понимания рисков при управлении вело- и мототранспортом. Основные мероприятия, которые реализуют наше ведомство, пройдут в период с апреля по сентябрь текущего года. В рамках социальной кампании запланирован комплекс информационных мероприятий на автозаправочных станциях, в подразделениях регистрационно-экзаменационных отделов, многофункциональных центрах и поликлиниках. Будут организованы профилактические акции и мероприятия в местах массового скопления граждан, направленные на соблюдение правил дорожного движения при передвижении на двухколесном транспорте. А также проведены занятия в образовательных организациях с несовершеннолетними и их законными представителями, и также педагогами. Кроме того, основное внимание сотрудников полиции в летний период сосредоточено на проведении бесед и лекций, в том числе в оздоровительных и пришкольных лагерях дневного пребывания, которые организуются как на базе общеобразовательных учреждений, так и на базе детско-юношеских центров, детских спортивных школ и библиотек. Главная цель таких мероприятий – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получали в процессе обучения в школе, то есть в течение учебного года. Кроме того, летом очень часто у нас проходят профориентационные встречи, проводятся экскурсии в подразделениях госавтоинспекции. Например, у нас в управлении есть комната истории службы становления ГАИ ГИБДД. Вот, эту комнату дети всегда с удовольствием посещают, да, и мы организуем там экскурсии. А также знакомим со службой и демонстрируем спецсредства и спецтехнику, которые стоят на вооружении нашего подразделения. Неотъемлемой частью работы сотрудников госавтоинспекции, конечно, рейдовые мероприятия в летний период. Выходные дни на загородных трассах, в местах массового отдыха, в том числе в дачных сообществах, проводятся рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения подростками, а именно управление мототехникой, не имея для этого соответствующего права управления. И, наверное, один также из главных методов профилактической работы в летний период – это общение с детьми в местах их летнего препровождения, дворовые территории и парки. Здесь в ходе бесед сотрудники госавтоинспекции и представители общественности, которых мы также регулярно привлекаем, да, для проведения акций, напоминают несовершеннолетним о правилах пересечения проезжей части и требованиях правил дорожного движения для велосипедистов и лиц, управляющих СИМ, а также регулярно напоминают о небезопасности игр рядом с дорогой.
5: А проводится ли в летний период работа и с родительской общественностью?
6: Безусловно, проводится. Именно от грамотных и обдуманных действий родителей в летний период во многом и зависит безопасность несовершеннолетних на проезжей части. Работа с родителями включает в себя три ключевых направления. Это, естественно, что мы требуем от родителей, да, просим родителей. Это осуществлять контроль за детьми. То есть недопущение управления транспорта, да, лицами, которые соответствующего водительского удостоверения не имеют. Призываем родителей подавать личный пример, то есть обязательное использование ремней и детских кресел и в целом недопущение нарушения правил дорожного движения, особенно в присутствии несовершеннолетних. И, конечно, призываем наших уважаемых родителей постоянно совместно обучаться, то есть закреплять правила дорожного движения со своими детьми во время совместных прогулок, то есть практически ежедневно напоминать детям о мерах безопасности на проезжей части. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции акцентируют внимание на ответственности именно взрослых, а именно информируют законных представителей о том, что за передачу права управления несовершеннолетнему без соответствующего, да, водительского удостоверения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, о чем гласит часть 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А также на регулярной основе призываем всех взрослых контролировать досуг несовершеннолетних, не приобретать мототехнику и пресекать всяческие попытки их, да, подростков самостоятельно садиться за руль. Очень часто родители апеллируют к тому, что вспомните свое детство, как у вас было, но давайте сделаем поправку на то, что Мощность техники растет, интенсивность транспортного потока тоже растет, да, и сами же, покупая детям эту технику, мы подвергаем их жизнь опасности. Стоит отметить, что в 2025 году наши сотрудники пресекли около 400 случаев, 400, вдумайтесь в цифру, управления транспортом несовершеннолетними без прав. По каждому такому факту мы не только составляем административные материалы на самого подростка, но и обязательно информируем комиссию по делам несовершеннолетних. То есть, а комиссия в дальнейшем чаще всего ставит такого ребенка на учет, да, тем самым портим себе биографию, да, оставляем такие вот следы привлечения в нашей жизни. Также хочется отметить, что в России набирает обороты привлечение родителей к уголовной ответственности по части 1 статьи 151 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего другого. То есть давайте простыми словами скажем. Родитель купил ребенку мопед, разрешил на нем передвигаться. В случае, если ребенок попадает в дорожно-транспортное происшествие и по его вине травмы получает пусть сам водитель, пусть другой участник дорожного движения, то есть тяжкий вред ему причинен в результате дорожно-транспортного происшествия, это уже уголовно наказуемое деяние. То есть родитель осознанно разрешил, приобрел, и поэтому может быть привлечен к уголовной ответственности. И как раз-таки первый приговор был вынесен в Челябинской области отцу подростка, которому законный представитель приобрел мопед. В нашей республике уже составлено 4 рапорта по признакам состава преступления, предусмотрено частью 1 статьи 151 прим. 2 УК РФ по 4 таким фактам. Уголовные дела в настоящее время еще не возбуждены, но, по крайней мере, это повод для родителей задуматься, к чему могут привести их необдуманные действия.
5: Действительно, это стоит задуматься об этом, потому что никто не застрахован от таких дорожно-транспортных происшествий. Необдуманные действия родителей, помноженные на тоже необдуманное и неосознанное действие ребенка, который сел за руль любого транспортного средства, они ведут к такой вот отрицательной синергии. А какие ключевые темы профилактических занятий и бесед с несовершеннолетними в летний период можно выделить?
6: Естественно, темы бесед всегда подбираются с учетом сезонных рисков. То есть летом это что? Это правило для пешеходов и пассажиров, да, особенно использование световозвращателей. Все-таки у нас светлые ночи в республике Коми быстро заканчиваются. Это тема безопасности для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. То есть допустимый возраст, защитная экипировка, правила проезда. Кроме того, тематика правил дорожного движения для пользования мототранспорта, мопеды, питбайки, включая, то есть разъясняем несовершеннолетним, когда они могут получить свое первое водительское удостоверение, что для этого необходимо пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение, да, соответствующей категории для того или иного транспортного средства. Кроме того, разъясняем ответственность за управление транспортом без соответствующей категории водительского удостоверения. То есть разъясняем подросткам требования и санкции статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут хочу отметить, что с начала 2026 года в подразделение по делам несовершеннолетних территориальных подразделений МВД России на районном уровне сотрудниками Госавтоинспекции Республики Коми направлены административные материалы по указанной мной статье, то есть по части 1 12.7, составлены в отношении 103 несовершеннолетних водителей транспортных средств для принятия соответствующего решения. Также за указанный период в ПДН направлено более 100 рапортов для привлечения родителей и законных представителей несовершеннолетних по статье 5.35 того же кодекса, то есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть разрешил, допустил управление подростком, да, мототехникой, также можешь быть привлечен к ответственности за то, что ты ненадлежащим образом исполняешь свои родительские обязанности. 103 несовершеннолетних, да, это с начала года, а лето еще только начинается. И это только те подростки, которые случайно попали в поле зрения госавтоинспекторов.
5: В летний период несовершеннолетние часто используют для передвижения СИМ, средств индивидуальной мобильности. А какие основные правила безопасного поведения на дороге должны соблюдать лица, использующие данный транспорт, и что нужно помнить, чтобы не попасть в дорожное происшествие?
6: При использовании СИМ следуйте требованиям правил дорожного движения и соблюдайте простые правила безопасности. Осуществляйте движение только в разрешенных для этого местах в соответствии со своим возрастом. Используйте защитную экипировку, велошлем, наколенники, налокотники. Старайтесь выбирать для передвижения ровную поверхность. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не создавать помех для других участников дорожного движения. Очень важно соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Сохраняйте безопасную скорость, останавливайтесь плавно и аккуратно. Не пользуйтесь во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами. Обязательно держитесь за руль при его наличии только двумя руками. Откажитесь от управления при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей, а также в местах, где много помех и препятствий. Обязательно используйте световозвращающие элементы, чтобы быть заметным. И одно из самых важных правил – спешивайтесь перед пересечением пешеходного перехода. Кроме того, следует запомнить, что любителям средств индивидуальной мобильности запрещается управлять таким видом транспорта в состоянии опьянения, передвигаться на СИМ вдвоем, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией транспортного средства. И завершая разговор о мерах безопасности на СИМ, хотелось бы обратиться к родителям и законным представителям. Покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, важно понимать, это не игрушка. Перед началом эксплуатации СИМ объясните несовершеннолетним основные правила безопасного поведения на улице во время катания и напомните, почему важно соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не создавать аварийно-опасных ситуаций на дороге.
5: Если говорить о летнем отдыхе несовершеннолетних, то невозможно не коснуться вопроса безопасности во время такой поездки. Это в первую очередь касается отправки детей в летние оздоровительные лагеря и возвращения их домой, а также различных выездных мероприятий, о чем следует помнить юным жителям республики и их родителям.
6: Поездка к месту отдыха, особенно в теплые края к морю, может быть очень сложной, с использованием нескольких видов транспорта, небольшими группами или индивидуально. В границах субъекта Российской Федерации, как правило, организуется автобусная поездка от места сбора до места отдыха. Стоит отметить, что все вопросы организации поездки должны быть продуманы заранее. Организованные перевозки детей должны быть согласованы с территориальными органами госавтоинспекции. Как правило, автобусную колонну с детьми сопровождает специальный автомобиль ДПС. Это в случае, если более трех автобусов. Маршрут движения намечается заранее. Выявляются все сложные с точки зрения безопасности перевозки места дорожных развязок, возможных заторов, перекрестков. В используемых для перевозки детей транспортных средствах должны быть проверены и готовы к действию средства первой медицинской помощи и пожаротушения. Во все транспортные средства для перевозки детей должны быть назначены старшие педагоги, отвечающие за подготовку ребят к поездке. Кроме того, если это организованные перевозки, особенно сопровождаемые сотрудниками госавтоинспекции, всегда проводится разъяснительная работа и с водительским составом, да, осуществляющим такие перевозки. Кроме того, перед посадкой в автобус детям необходимо рассказать о предстоящей поездке, напомнить правила поведения пассажиров в салоне транспортного средства. Важно повторить, что пассажиры не должны отвлекать водителя во время движения. Входить и выходить из автобуса разрешено после полной остановки. Садиться в транспорт и выходить из него можно только со стороны тротуара или обочины. И обязательно, как я уже сказала, только после полной остановки транспортного средства. Пассажир должен быть пристегнут от начала до конца поездки. И пассажиру запрещается открывать двери транспортного средства, высовываться в оконные проемы во время движения и препятствовать закрытию дверей транспортного средства. Многие педагоги, сопровождающие, к сожалению, да забывают напомнить детям об этих правилах. И дети, которые у нас настолько избалованы, что сейчас крайне редко передвигаются в автобусах, не только не соблюдают правила, да, но еще и культуру поведения.
5: Часто мы задаемся вопросом, почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой. Что скажете в заключении?
6: Если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это вина ребенка. Но понятия вина ребенка на самом деле не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то не досмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить правила дорожного движения. И часто за случаем детского травматизма на дорогах стоит безучастность как раз-таки взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения. И во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые, родители, учителя, воспитатели, прохожие, госавтоинспекторы и, главным образом, водители транспортных средств. С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения, умению ориентироваться в дорожной ситуации. Воспитание потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример – это, конечно, самая доходчивая форма обучения. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же. но и юным слушателям хочется пожелать самых безопасных летних каникул и прекрасного настроения, чтобы с новыми силами вступить в новый учебный год.
4: Здравствуйте! В эфире обзор наиболее заметных событий последней недели. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с его ведущей Валентиной Смирновой.
7: 12 июня, в День России, в Сыктывкаре отметили двойной праздник, еще и День города. Все центральные площадки, парки и скверы столицы были отданы под культурные и спортивные мероприятия. О самых ярких событиях минувшей пятницы расскажут наши корреспонденты.
8: «Сила России в единстве народов» Коми стала общим домом для 120. Именно столько национально-культурных автономий сегодня зарегистрировано в нашей республике. Все многообразие культур с традициями и обрядами, народными ремеслами, играми и забавами здесь, в центре Сыктывкара. Валентина Тереховец, которая проводит мастер-класс по изготовлению цветов из салфеток, представляет автономию украинскую. Но костюм сегодня надела славянский.
9: Дружной семье живут рядом и украинцы, и белорусы, и русские. Мы все славяне. И дай-то Бог, чтобы каждому счастья, мира, любви, чтобы в семьях было всегда все хорошо.
8: Рядом армянки. Они родились и выросли в Коми, но в их сердце то, что дорого всем армянам. И национальный инструмент дудук, душа абрикосового дерева, и свадебные торосики невестам на счастье. И, конечно, главная святыня – крест-камень.
10: Главный символ нашей церкви – хачкаш. Изображение креста, которое делается из камня. Чаще всего это у нас красный туф, наш камень, который больше всего распространен у нас в Армении.
8: На полотнах чувашки Татьяны Фрайганг, и коми, и белорусы, и ненцы, и представительницы народов Поволжья. Эти работы – часть большого познавательного проекта, где главное – показать не только национальный костюм.
11: У нас замечательный народ, у нас такие красивые девушки, у нас люди красивые. А какая культура? Древняя. Сколько родов стоят, держат нашу землю. Вот это надо показать. И то, что мы и культура одна, и культура общая, и ценности общие. Вот это хотелось показать, что мы единый народ.
8: Единство не только ценностей, но и интересов. У супругов Любитовых из Сыктывкара даже хобби одно на двоих. Год назад открыли свою мастерскую, создают картины в технике вживления. Спросом пользуются, особенно в культурной столице России. Сегодня на празднике самодеятельного художественного творчества «Поя Шипичи» они покоряют Сыктывкар.
12: Такие ярмарки, это вот нам, творческим людям, это очень-очень помогает выложить свои таланты, показать, на что способны наши творческие мастера в нашей республике.
8: Способны на многое – создавать из дерева, из бересты, из шерсти, войлока и даже мха. Именно этот природный материал, такой хрупкий, помогает Ларисе Осиповой превращать свои творческие фантазии в реальность.
13: Когда мы живем в окружении различных интересных натуральных растений и мхов, то почему бы не воспользоваться и не дать им вторую жизнь?
8: Благодаря этому фестивалю вторую жизнь обрел и герой коми мифологии Шипича, который жил у устья реки Сысала, где позднее был основан Усть-Сысольск. Все это в честь города, который сегодня отмечает уже 246 лет. Отмечает весело, познавательно и интересно.
14: С каждым годом молодежный фестиваль «Стартуй» привлекает все больше участников и зрителей. В этом году главная движуха развернулась в Кировском парке. Уже с самого утра здесь было не протолкнуться. Молодые художники могли заявить о себе в номинации «Стрит-арт». Для Ксении это первый опыт работы в новом для себя стиле.
15: Я давно наблюдаю за группой «Стартуя» регулярно, и мне очень интересно было, так как я художник, поучаствовать тоже и попробовать себя в баллончиках. У меня была старая работа, я решила ее переделать под возможность исполнения баллончиками, чтобы мне было комфортнее. Тема была девочка северная, с русскими мотивами, такое как раз году села, сельская девочка в платке и на фоне берез.
14: Главная цель фестиваля – поддержать молодые таланты из Коми, создавать для них новые возможности здесь, дома, помочь реализовать свое видение. Декоративные узоры, богатство Коми-Пармы, фигуры животных из промыслового календаря – все это станет украшением городского пространства. Многие молодые художники делают свои первые шаги в уличном искусстве в рамках большого арт-проекта. Свои работы они посвятили Году единства народов России и Году села в Республике Коми. До конца лета кубы с граффити будут находиться здесь, в Кировском парке, а после займут почетное место в пространствах ресурсного молодежного центра. Участвовать в фестивале могли все желающие от 14 до 35 лет. На выбор им было предоставлено 11 номинаций – 5 творческих и 6 спортивных. Самой массовой спортивной номинацией стали уличные танцы. Сюда пришло больше 100 заявок со всех концов республики. Неудивительно, что именно стрит-дэнс и открыл официальную программу фестиваля. Из порога организаторы обещают – следующий стартуй будет еще ярче.
16: Следующий год у нас юбилейный год. Сделаем еще что-то более грандиозное, более масштабное и более громкое.
14: Творческая программа включала все, что модно сейчас в современной молодежной уличной культуре. Танцевальные батлы в стилях хип-хоп, брейк и хаус, показательные выступления и сольные номера. Почетными гостями праздника стали танцоры прославленного ухтинского коллектива United Beat.
17: Первый раз приехал вообще со своей командой, скажем так, ну с ребятами, посмотреть вообще, как тут в Сыктывкаре это проходит. Вот, много лет здесь жил, тоже тут работал, учился, вот, решил переехать в Ухту, и как бы ребята пригласили, и вот захотелось поучаствовать. Для здоровья, для общего развития, конечно, это самое главное. Всегда быть здоровым, всегда заниматься тем, что ты любишь.
14: Важно отметить, что «Стартуй в Коми» – это региональный этап международной премии уличной культуры и спорта «Кардо». Выступления участников оценивают федеральные эксперты, а лучшие спортсмены, в том числе и танцоры, получают путевку на всероссийский этап. Сегодня школьники, а завтра чемпионы.
18: Уличными танцами я занимаюсь уже на протяжении 9 лет. С первого класса я занимаюсь танцами, а участвовать – ну, это уже наша традиция, мы участвуем в «Стартуй» каждый год, и это для нас значимое мероприятие.

0: разработки в увлекательном формате соревнований.
1: Областей Московского региона.
2: Было еще до, так сказать, повального увлечения приложениями, да, когда через приложение можно было купить. Это тогда, когда еще в билетных кассах стояли очереди. То самое ламповое время. И как с этим бороться, с созданием искусственного дефицита?
3: Ну, я бы не сказал, что дефицит искусственный. Все-таки мы же знаем, куда обычно нет билетов. Билетов нет в сезон на юг. Это ситуация, да, это ситуация сезонная. Пожалуйста, зимой и в Сочи, и в Анапу, и в Крым билеты есть достаточно свободные. Понятно, что нельзя увеличить провозные емкости сразу и быстро. Но идти к тому, чтобы все-таки дефицита не было, нужно. Вспомните, что лет 10-20 назад об этом особо не было разговоров, да? Все-таки вот такой искусственный дефицит не возникает на пустом месте. Нельзя создать искусственный дефицит, если действительно все желающие могут уехать. Все-таки в основе лежит реальный недостаток провозных мощностей российских железных дорог. А на любом реальном дефиците, конечно, тут же возникают такие люди, раньше называли спекулянтами, сейчас это, видите, бизнесмены, владельцы ботов. Вот сразу возникают люди, которые хотят на этом заработать. Это общий закон экономики.
4: Да, но есть ли ажиотаж? Давайте попробуем понять, а что у нас в этом году. Потому что предыдущие пару лет купить билет, не знаю, условно, Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Туапсе и так далее, было практически невозможно. Это был квест, да, нужно было отгадывать, на какое число все-таки отхватится билет. Скорее всего, это будни, потому что на выходные, там, в пятницу, субботу, воскресенье достать билет на поезд практически нереально. А если не заморочиться этим где-то, не знаю, когда открывается продажа, за 90 суток у нас, ну, то есть в апреле где-то на июль. Либо покупаешь втридорога, да, через сайты-перекупщики. Сейчас ажиотажа вроде и нет, потому что раньше был открыт только аэропорт Сочи, сейчас открыт аэропорт Геленджика, Краснодар. То есть есть несколько вариантов, как добраться до моря. Вот в этом году мы столкнемся в самый пик сезона с нехваткой билетов.
3: В этом году ситуация лучше, чем в предыдущем году. Вот 24-25 годы, я бы сказал, дефицита было больше. Сейчас дефицита меньше, но он все равно остается. Да, действительно, открытие аэропортов Краснодара и Геленджика ситуацию сделало немножко легче. Но хочу заметить, что все равно многим нужно в Анапу, многим нужно на побережье Азовского моря, там Ейск, сейчас курорты Азовского моря тоже стали популярны, да. Мы же знаем, что в Анапе прошлый год практически сезона не было. И сейчас в Анапу многие опасаются ехать, не уверены в чистоте пляжей. Вот. В Крым вот тоже дефицит. И в прошлом году, и в этом году немножко легче. Поездов стало больше. То есть постепенно российские железные дороги наращивают свои провозные мощности. Вот это надо признать. Больше становится билетов. И открытие аэропортов, как вы сказали, правильно. То есть дефицит стал меньше, но он есть.
4: Да, спасибо, Кирилл. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе России, был с нами на связи. Ну, кстати, надо дать должное РЖД, да, я похвалю РЖД, потому что, несмотря на то, что, например, в прошлом году не было билетов на поезда на юг, они вели лист ожиданий. Когда ты им писал, что тебе нужен билет на определенный поезд в определенную дату, чаще всего они этот билет находили. То есть они ставили людей в очередь, и как только появлялись в системе билеты возвратные, собственно, они тут же предлагали тебе их приобрести. И у меня несколько людей спокойно купили так билеты.
2: Потому что все это в приложении работает, все это можно настроить. И действительно.
4: Это несложно сделать.
2: Абсолютно несложно, это, что называется, работает. А вообще, в целом, как выглядит ситуация с точки зрения туроператора? Спросим. Генеральный директор железнодорожного туристического оператора «Ретро-туризм», председатель Совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов. Александр Вячеславович, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну, как вам предложение Госдумы? Поможет ли оно бороться со спекулянтами? Вообще, нужна ли эта мера?
5: Слушайте, ну, безусловно, бороться со спекулянтами надо. Да, я немножко, с вашего позволения, не соглашусь с Кириллом, потому что сегодняшние механизмы...
2: С каким из?
5: С Кириллом Янковым. Сегодняшние механизмы позволяют отловить билет в моменте.

0: да, как только ты сдаешь билет, он тут же появляется в свободной продаже. Вот. А раньше была задержка, сейчас ее нету, потому что на эту тему тоже, значит, настояли соответствующие инициативные люди, чтобы билет сразу появлялся в продаже. Это тезис номер один. А действительно, не очень понятно, как можно спекулировать билетами при наличии листа ожидания, да, который прекрасная инициатива, опять же, Федеральной союз компании, РЖД. Вот, как только билет сдается, он попадает в список, в лист ожидания, и этот билет должен отхватить тот, кто, собственно, первым подал заявку. Тоже прекрасная вещь. Но если ты заранее купил там условно 30 билетов на конкретный поезд, вот у тебя появляется, как у спекулянта, запрос на перепродажу одного билета, ты 30 сдаешь, и уж один каким-то образом сможешь обратно получить в моменте. Вот, вот в этом-то, скорее всего, и кроется инструмент спекулятивный. Что касается зоны ответственности, повышая штрафы, мы не сможем защитить права пассажиров. От этого не будет меньше спекулянтов, потому что это боты и так далее. А вот по турбизнесу, на мой взгляд, будет серьезный удар. Потому что я, как туроператор, который формирует пакетный продукт, в том числе железнодорожной перевозкой, я теперь не очень понимаю, они придут ли ко мне после принятия данного закона, который, кстати, еще в силу не вступил.
1: Вот, кстати, а как туроператоры бронируют места? Ведь невозможно забронировать определенное количество мест в поезде без ФИО, да? А ты не знаешь, кто у тебя купит этот тур, а ты формируешь как бы пакет.
0: Ну, либо у меня есть заранее понятный заказчик, да, и тогда я покупаю билет на конкретную фамилию, индивидуальный. Либо, если это глубокая продажа, вот, то я подаю заявку в железнодорожное агентство на резервирование блока мест. Я его оплачиваю заранее, я плачу сбор за резервирование, и через 10 суток я обязан подать список с фамилиями. Такая технология существует, она абсолютно официальна, и это та самая технология агентских продаж. Сборы нехилые, прямо скажем, но зато это гарантия того, что у тебя будут места.
1: Ну да, потому что ты же не можешь продать тур человеку без гарантии того, что он сможет уехать до места отдыха.
0: Да, совершенно верно. Это риски туроператора, причем такие серьезные. Вот, потому что я покупаю блок мест и совершенно не уверен в том, что он у меня не пропадет.
1: Кстати, а почему нет возможности пускать больше поездов, если есть спрос? Вот есть дефицит мест на юг летом. Почему мы не можем пустить дополнительные поезда и этот дефицит нивелировать? Нет поездов, а давайте сделаем. Если есть спрос, значит, мы можем сделать, дать заказ промышленникам на то, чтобы они произвели больше вагонов, комфортных вагонов, новых вагонов. Ведь все логично с точки зрения экономики.
2: А остальные 9 месяцев они будут простаивать? Я немного поворчу.
0: Ну, вот именно так, да. Есть, во-первых, есть инфраструктурные ограничения, да, у нас рельсы как это не резиновые, они стальные. Вот. И в каждую единицу времени по рельсам может проехать ограниченное количество подвижного состава. С учетом того, что южное направление у нас сегодня так, прям скажем, занято разного рода перевозками, вот, ситуация по сравнению с предыдущими годами, там, до пандемии, она только ухудшилась с точки зрения инфраструктурных пропускных способностей. Вот. А что касается вагонов, да, конечно, было бы здорово, но у нас Федеральная пассажирская компания и РЖД, несмотря на то, что они государственные, они коммерческие, и с них никто задачу извлечения прибыли от своей деятельности не снимал. Пассажирский вагон по определению не окупается. Открою вам страшную тайну.
2: На чем же они тогда зарабатывают? На сопутствующих сервисах?
0: Да, да, в целом, да.
1: Ну вот я смотрю, билет Санкт-Петербург-Адлер, который я упоминал, стоит 14,5 тысяч рублей за место. Это дороже, чем самолет. Почему тогда не окупается, если такие цены?
0: И это еще не очень много. Начнем с этого, да? Во-первых. Во-вторых, самолеты в Адлер сейчас стоят, ну, будем реалистами, подороже все-таки. Вот. А не окупается, потому что вагон, ну, условно, сегодня стоит порядка 150 миллионов рублей. Давайте поделим на 40 лет его жизни в максимальный срок, с учетом всяких ремонтов, которые еще столько же будут стоить. Ну, все, очень простая математика.
2: Я все понял. Надо брать в рассрочку на 25 лет билет, чтобы платить потом.
0: Да, или вагон.
2: И полноценно наслаждаться.
0: оптимистичная мысль. Кстати,
2: какие есть вообще лайфхаки? Давайте к пользовательской геометрии. А, для того, чтобы сэкономить на наших вот недешевых
1: чтобы перевозках. Уехать, и главное, чтобы вернуться, потому что в конце августа найти билеты на обратный поезд в свои регионы практически нереально.
0: Ну, крайне неправы те, действительно, кто уезжает на юга, не имея обратного билета, а потом начинает жаловаться, что, мол, ой, а мы надеялись, а их нет, ну, а куда же они делись? Вот, вот это вот первый совет, ни в коем случае не уезжать без обратного билета, если у тебя нет другой возможности вернуться.
2: То есть сначала берем обратный билет, так, верно?
0: А потом верно. Уже туда. А потом уже туда, да,
2: именно верно. Так.
0: Вот, это не лайфхак, это, к сожалению, данность и реальность. Вот. Ну, есть и технологии по поездок с пересадками. Тоже сейчас очень большим спросом пользуется такая возможность. Особенно там в Анапу или в Сочи можно... Через Ростов, через Краснодар.
1: Вы знаете, это вы сказали про удобно, пересадку, а я увидела еще один лайфхак, что можно покупать билеты с пересадкой внутри поезда. То есть одно место может быть занято условно из точки Б в точку С, а ты можешь купить из точки А в точку Б, а дальше уже пересесть на другое место.
0: Да, да, и такое тоже бывает, безусловно.
2: Хорошо, спасибо. Узнали много нового. Теперь мы вооружены информацией. Александр Львов, гендиректор железнодорожного туристического оператора «Ретро-туризм», глава Совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ».
1: Ну, в общем, что важно? Заранее планировать свой отпуск, покупать билеты и туда, и обратно лучше одновременно, не пытаться все прыгнуть в последний вагон и уехать, вернуться обратно домой с юга.
2: И помните про то, что железнодорожные перевозки, ну, в прямом

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
5: 8:31 и 8 секунд. Точное московское время. Вторник, 16 июня на календаре. Всем желаем доброго утра. И сейчас попробуем привести и поговорить о позитивных прогнозах. Я надеюсь, что все будет хорошо. 19 июня очередное заседание Центрального банка России состоится у нас. И эксперты гадают, ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки. Сейчас этот показатель в конце апреля, по-моему, был снижен до 14,5%. А к чему готовиться на этот раз, чего, собственно, ожидать?
6: Действительно, все это, конечно, вызывает определенный интерес, и также было понятно, что Эльвира Набиуллина сможет ли присутствовать на июньском заседании, потому что ранее в связи с больничным она пропустила, внимание, Петербургский международный экономический форум.
5: И создала тем самым целую теорию заговора, что не так с Эльвирой Набиуллиной.
6: Да, где та самая брошка.
5: Вот так уйдешь на больничный, и кучу слухов о тебе будут распускать. Но будем надеяться, что она совершенно здорова уже и готова к заседанию, потому что после заседания как раз она будет вести пресс-конференцию традиционно и рассказывать, почему то или иное решение принято. О чем говорят сейчас эксперты? Собственно, одно из изданий, оно опросило несколько десятков экспертов, экономистов, и все они спрогнозировали снижение ставки, кстати, надо отдать должное. Причем большинство предположило, что регулятор сократит ключевую ставку на 0,5%, то есть до 14% годовых. Второй по популярности прогноз – это уменьшение на 0,25%. Базисных пунктов.
6: Может и такое быть, да?
5: Да, то есть 14-25, то есть совсем чуть-чуть, номинально буквально сократят ключевую ставку, но в то же время есть специалисты, которые допустили падение показателя сразу на 1% до 13%. А я напомню, что депутат Госдумы, да, Аксаков, предсказывает падение ключевой ставки до 10% годовых к концу года, и мне кажется, что тогда придется уже снижать действительно на 1%,
6: Если я ничего не путаю, тот же Анатолий Геннадьевич говорил, что и до 12%, возможно, чуть ранее. Теперь, наверное, свежий прогноз. Ну, а вообще, в целом, ЦБ опирается на показатели по инфляции, скользящие данные. Вот, в частности, статистика Росстата показывает, что за неделю с 3 по 10 июня, более свежий пока нет, показатель в России вырос до 0,2% с отметки 0,15% в предыдущем периоде. Инфляция в мае 0,17% месяц к месяцу. В годовом же выражении рост цен в стране замедлился с отметки 5,58% до 5,31%.
5: Ну, в общем, не будем мы вас грузить тяжелыми экономическими цифрами. Давайте лучше поговорим о том, а как снижение ключевой ставки скажется на нас с вами и почему это важно.
6: И скажется ли?
5: Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, присоединяется к нашему эфиру. Александр Львович, приветствуем вас.
7: Да, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Чего ждать от Центробанка, от заседания Центрального банка 19 июня? Чего ждете вы и, собственно, как это нас коснется?
7: Ну вот, что касается этого вопроса, то вот консенсус прогноза, да, я тут участие, моя позиция 0,5%. Почему так? Ну, во-первых, так сказать, 0,25 это Вряд ли. Почему? Потому что как бы этой теме даже политически уделил внимание президент, да, и на этом фоне 25 это как-то звучало бы несерьезно, а политически бы я бы сказал. Ну, на самом деле, тут есть две темы, которые необходимо поднимать во внимание. Во-первых, так сказать, это стремление бизнеса и правительства все-таки создать стимулы для развития, потому что на сегодняшний день уровень учетной ставки ЦБ, он продолжает стопорить инвестиционный процесс. Это слишком дорого, потому что такой рентабельности свыше там, 14% мы вряд ли где-либо с вами найдем. Это первый, так сказать, момент. Конечно, так сказать, ЦБ не очень хочет в данном вопросе продвигаться, но есть другая проблема, почему он, так сказать, делать будет аккуратные движения, и поэтому, так сказать, там обращать внимание на слишком такие радужные заявления, так сказать, депутатов, наверное, не имеет смысла. Почему? Потому что ранее банки взяли под обязательства, под депозиты деньги физических и юридических лиц, и слишком резкое снижение учетной ставки поставит их перед тяжелым, так сказать, вопросом изыскания источников уже из своей прибыльности, маржинальности, чтобы, скажем так, выполнить вот эти обязательства по депозитам. Поэтому будут действовать аккуратно. Вот, поднимали очень быстро, а вот снижать приходится очень медленно.
6: Главное, чтобы сильно, но аккуратно. Да? Смотрите, целые разделы на отраслевых порталах в пользу снижения ключевой ставки, аргументы изложены аккуратно, красиво. А есть и целые разделы, где, значит, аргументы против снижения ключевой ставки. Вы в какую сторону смотрите?
7: Ну, во-первых, так сказать, я не разделяю теорию, которую пользуется Центральный банк, с точки зрения того, что у нас инфляция является монетарной, как бы, так сказать, причиной, да, у нас инфляция связана в первую очередь с действиями того же самого, так сказать, Центрального банка, и даже там в этом плане, так сказать, строил определенные модели, которые показывают, что вот проинфляционные, так сказать, действия ЦБ как раз и раскатали ту инфляцию, на которую бы мы не вышли, если бы он этого не делал. У нас все-таки, так сказать, традиционно проблема – это структурные причины, то есть монополия. Ну, причем тут вот денежно-кредитная политика, когда там, например, принимается решение о повышении, так сказать, тарифов на ЖКХ, причем это же не рынок.
5: Причем выше инфляции, мы уже в своем эфире разбирали неоднократно эту историю.
7: Да, вот. Ну и масса других там вопросов, связанных, так сказать, с курсом рубля по отношению к доллару, как им управляют. Вот. То есть это очень достаточно сложная такая тема, так сказать, не будем перегружать наших слушателей, но, по крайней мере, главный вывод заключается в том, что процентов на 80, так сказать, у нас инфляция имеет совершенно другую природу, которая не регулируется учетной ставкой. Ну, я уже не говорю о том, что, так сказать, даже вот, если уж совсем глубоко к теории погрузиться, ну, вот такой мейнстрим, он сложился аж, вы не поверите, там, в 19 веке, как бы на основе, так сказать, ну, таких ограниченных наблюдений. И вот до сих пор, так сказать, это все живо. Но вот к нашей теме вернемся, да, о которой говорили, почувствуем мы это или нет, да, и почувствует ли бизнес это или нет. Надо понимать, что, конечно, даже на 0,5% это уже, так сказать, хорошо, но говорить о том, что это как-то кардинально изменит ситуацию, наверное, преждевременно. Почему? Потому что я уже сказал, то базовая история, на которую ориентируется бизнес, это соотношение заемных средств и рентабельности производства. Если у вас заемные средства стоят дороже, чем, так сказать, ваша прибыль, которую вы получаете, да, вот, то, так сказать, вам любая ставка плохая. То есть вы будете, так сказать, реагировать на нее снижением объема производства. Что касается граждан. Все-таки согласитесь, мы же берем кредиты, в случае чего, не под 14,5% и 14% учетной ставки ЦБ, так сказать, банки и повышают нам кредиты плюс 2-3%. Поэтому все-таки с учетом вот этого, как бы, так сказать, дополнения, кредиты потребительские по 17%, или ипотека коммерческая по 17%, это сверхдорого.
5: Вот. Это сверхдорого, это неподъемно, если учитывать, насколько сильно ужесточили выдачу всех кредитов и потребов, и ипотеки. Взять кредит практически нереально. Нужно очень хорошо зарабатывать и очень мало тратить.
7: Ну, вы абсолютно правы, так сказать, более того скажу, что еще и важен, так сказать, факт цен, потому что за этот период времени, например, да, так сказать, цены на квартиры, да, на машины настолько серьезно выросли, что даже ставка там 10%, да, при стоимости там автомобиля в среднем там 4 миллиона, это супер дорого, да, то есть не каждая семья может себе это позволить, да, не ограничивая и не урезая себя, так сказать, вот во многих других расходах. Поэтому оптимальная для России, так сказать, ставка потреб кредита, это, ну не более там 5-6%. Но что касается бизнеса, то, так сказать, это тоже вот оптимальная ставка, там 6, ну максимум 7%, чтобы хотя бы там 7-5% оставалось прибыльности для развития, для будущих инвестиций.
6: Александр Львович, поэтому... я прошу прощения, остается минутка с небольшим. У меня вопрос со звездочкой такой, знаете, из личного. Житель Подмосковья Кирилл Г. спрашивает, то есть я. А правда ли, что инфляцию ЦБ у нас считает не очень корректно?
7: Абсолютно согласен, да, потому что, так сказать, там много чего он считает, и маркеры он применяет неправильные, потому что, ну, взять хотя бы что-то самый рынок труда, которым он пытался оперировать. Вот такое впечатление, что, так сказать, коллеги там так и не усвоили, что у нас там 20 лет рынок труда не развивается по кривым Филлипса, вот, а имеет совершенно, так сказать, другую природу, да, и другие маркеры своего развития. Поэтому, конечно, так сказать, методика счета, она должна быть совершенно, так сказать, другой и учитывать значительно больше показателей, чем, так сказать, вот это делается там в классиках. Ну и потом не забываем о том, что многие страны, ну вот взять то же самое США, ну вообще просто не руководствуются теми правилами, которые были предложены нам.
5: Да, у нас немного иначе. Спасибо, Александр Львович. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами в эфире. Разбирались мы, насколько снизится или снизится ли вообще ставка, ключевая ставка, и чего ждать, и как это скажется на нас с вами.

0: Совет дня. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Международное общество хирургии и восстановления волос официально признает только два метода пересадки волос – бесшовный и лоскутный. Все остальные чудо-техники на сегодня не получили официального статуса и считаются чисто маркетинговым ходом. Две признанные технологии основаны на принципе пересадки собственных фолликулярных групп из донорского участка кожи головы в область, лишенную волос. Отличаются методы способом извлечения волос для трансплантации. Применение лоскутного способа предполагает взятие кожного лоскута со здоровым волосяным покровом из области затылка и висков. После этого на донорский участок накладывается шов, а оставшийся после него небольшой рубец маскируется растущими выше волосами. Для трансплантации в коже головы делаются миниатюрные надрезы. Вместо удаления донорской полоски, как это происходит при лоскутном методе, в случае бесшовной методики выполняется миниатюрный кольцевой надрез вокруг каждой фолликулярной группы. А затем фолликулы извлекаются. Микрорамки, остающиеся после этого, заживают самостоятельно. Процесс занимает около недели. Бесшовная технология пересадки более трудозатратна. Для нее требуется больше времени, но при этом менее травматично, а послеоперационный период проходит легче. Трансплантация выполняется под местной анестезией и абсолютно безболезненно. Уже спустя сутки пациент может мыть голову. Через неделю разрешены привычные физические нагрузки. А по прошествии 2-3 месяцев начинают расти новые волосы, и процесс не останавливается в течение всей жизни. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Руслан.
7: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
8: 22 единицы, Руслан.
7: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
8: От 120, от советский 120. ГОСТ.
7: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
8: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
7: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
8: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, Это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда-то

0: Тит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
1: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
0: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
1: То есть технология наша получается?
0: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
1: То есть это были оборонные технологии изначально?
0: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды PH2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
1: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
0: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
1: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
0: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкостью у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой. За последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
1: Уставала.
0: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо, в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно, хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
2: А

0: То есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют постоянно, достаточно актуальная история.
1: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство прошла, немецко-фашистский концлагерь, сало пил, был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну, не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
0: Ну, потому что выбрали причину болезни.
1: Да, и также позаботился о своих родственниках.
0: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт akvatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
1: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
0: Да, я про Иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно, чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
1: С праздником!
2: Радио России. Театр «Радио России» представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
3: трудно?
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
3: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. В центре внимания специальная военная операция.
6: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Бойцы вооруженных сил России окружили 4 подразделения ВСУ в Константиновке. Дональд Трамп назвал ложными сообщения о планируемых США выплатах Ирану. И подозреваемый в поджоге офисов банка в Туле является студентом одного из вузов региона. Все подробности далее. Российские военные, несмотря на хитрости ВСУ, сейчас контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, часть живой силы неприятеля остается в окружении в юго-западной части города. Как подчеркнул генерал-майор, у ВСУ большое количество беспилотных систем, но их слабое место – это пехота.
2: Огромное количество расчетов беспилотных систем, просто огромное количество. Ну и это и слабость, потому что большой расчет на беспилотные системы, и забыли они про пехоту. Вот. У нас пехота на данный момент на порядок сильнее, чем пехота противника. Потому что чудеса героизма пехотинцы проявляют просто каждый день. Не успеваем фиксировать, пытаемся фиксировать все, но просто бывает там ежечасно, да, там, группа военнослужащих просто творят чудеса. Хоть и говорят, да, чудес не бывает, да, на войне.
1: Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который проходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Установление полного контроля над ними открыло бы путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 172 беспилотника вооруженных сил Украины над 15 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны были ликвидированы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей. Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовской и Черного морей. Система ПВО отработала в период с 20 часов по Москве понедельника до 7 утра вторника. Варшава дала Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия имени героев УПА. Это запрещенная в России террористическая организация, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескович в эфире телеканала «Репаблика». Пока реакция от Киева не поступила. В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования имени героев УПА подразделению ВСУ. Организация украинских националистов признана в России экстремистской. В субботу президент Польши Карль Навроцкий дал Зеленскому срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики – ордена Белого Орла. Зеленский также подвергся жесткой критике и других политиков республики, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенска. США не будут выплачивать Ирану $300 миллионов в рамках мирного соглашения, заявил Дональд Трамп. В своей соцсети американский президент назвал сообщения о подобных выплатах фейковыми новостями, которые распространяют демократы. При этом он еще раз подчеркнул, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия. Добавлю, накануне иранское агентство МЕХ со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании сообщало, что о совершенно иной сумме, не менее 300 миллиардах на восстановление экономики Исламской Республики, которые, согласно документу, должны обеспечить США и их союзники. Между тем, британская газета Financial Times написала, что предполагаемый фонд восстановления экономики Ирана могут финансировать частные компании, а не государство. Молодой человек, которого задержали в Туле по подозрению в поджоге двух офисов банков, является студентом одного из вузов Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Ранее пресс-служба МЧС по региону сообщила, что произошло возгорание в офисах двух банков на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте в Туле. Пожары были быстро ликвидированы, пострадавших нет. Возгорания связаны с умышленным поджогом. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ежи могут переносить клещей, блох и глистов, предупреждают эксперты. Заводить питомцев на даче может быть опасно для здоровья. Перед тем, как приобрести игольчатое животное, следует выбрать ответственного заводчика и посетить соответствующего специалиста, отметила ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.
3: Сейчас очень модно стало заводить на приусадебных участках, на дачах ежиков. Как правило, ежики приобретаются как в питомниках, так и у частных лиц. Здесь нужно быть просто очень внимательным. Когда мы приобретаем ежика у заводчика, то есть у человека, который занимается профессионально разведением данного вида животных, то это гарантированно, что животные будут обработаны от паразитов, то есть не иметь при себе ни блох, ни клещей, ни каких-то иных паразитов. Соответственно, такое приобретение будет более безопасным. Когда мы приобретаем ежиков у частных лиц, то есть у людей, которые плохо понимают, что животных нужно также дегельминтизировать, нужно обрабатывать от внешних паразитов. Перед тем, как приобрести себе такое животное, нужно просто отвезти ежика в ветеринарную клинику, где их осмотрят, где их просто продиагностируют на наличие каких-то внутренних и внешних паразитов. Если нужно будет, их обработать. И только после этого вы можете абсолютно безопасно приносить таких ежиков к себе на участок. Соответственно, для того, чтобы разводить или просто содержать ежиков, нужно для начала просто поизучать их жизнедеятельность, вообще как все устроено у них. Потому что все равно это ответственность. Любое живое существо, которое мы заводим, мы несем за это свою ответственность.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Посредники предлагали московскому «Спартаку» подписать контракт с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом. Однако трансфер игрока в российский клуб маловероятен. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». По данным источника, переход бразильца в «Спартак» вряд ли состоится из-за высоких финансовых запросов бразильца. Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Махиби стал первым представителем российской премьер-лиги по футболу, который забил мяч на текущем чемпионате мира. Его гол помог иранцам сыграть ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Клуб «Динамо» Владивосток близок к вступлению в баскетбольную единую лигу ВТБ. Как отметил директор команды Эдуард Сандлер, заявка клуба на участие в соревнованиях получила положительную оценку со стороны руководства организации. Динамовцев пригласили на заседание Совета единой лиги, где будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении в турнир. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд в домашнем матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 107-74. Россиянка провела на паркете 19 минут, набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине. Ее соперница, представительница Австрии Анастасия Потапова, снялась с матча после проигранного первого сета со счетом 1-6. А вот две другие россиянки, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, в стартовом круге уступили. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Симферополе грозовые дожди плюс 23-25 градусов. В Севастополе дожди плюс 22-24, в Нальчике плюс 26-28, облачно с прояснениями. В Сочи и Ставрополе плюс 25-27 градусов, без осадков. В Краснодаре плюс 27-29, переменная облачность. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 18-20 градусов. В Москве временами дождь плюс 17-19. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 24 секунды, вторник, 16 июня на календаре. Все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте, продолжаем эфир. Теперь земельный вопрос будем разбирать. Внесенные не так давно поправки в российское законодательство. Как бы это помягче сказать-то? Изменили, серьезно изменили порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории. И теперь это не только история с Минсельхозом, но и, в общем-то, с другими участниками рынка.
3: Да, но на всю процедуру сейчас, согласно законодательству, отпущено не более 2 месяцев, но региональные власти просят этот срок все-таки увеличить, потому что 2 месяца для них слишком мало. А окончательный ответ, как это все будет работать, должны дать в региональных парламентах. Но отметим, что часто слышны скандалы, да, с землями сельхозназначения, потому что они изначально предназначены для того, чтобы выращивать растения, пасти скот, да, и за такой участок государство берет пониженный земельный налог, но при этом предъявляет к владельцам более строгие правила использования. Если землю не обрабатывать, например, собственника могут оштрафовать, ну и в крайнем случае даже забрать у него участок. Но до 1 марта этого года, до вступления поправок, внесения поправок в законодательство, процедура оставалась непрозрачной. И мы помним сотни исков, в том числе в Краснодарском крае, да, где сельхозземли просто забирали все застройщики, строили там непонятно что, продавали людям жилье, а потом оказывалось, что это сельхозземля, и как бы там ни один дом признать жилым невозможно.
4: А выросли что... небоскребы, да? Да, в чистом картофельном поле.
3: Да, должна была картошка расти. Ну и, собственно, сейчас, по идее, эта процедура должна стать более прозрачной. Станет ли? В этом вопрос.
4: Ну и вообще, давай сформулируем несколько тезисов по поводу ограничений, по поводу использования сельхозземель. Нельзя самовольно менять назначение земли, например, строить магазин на поле, или, как мы уже отметили, многоквартирные дома. Штрафы за нецелевое использование существуют. Изъятие участка, если он не используется более 3 лет. Возможен и другой вариант развития событий. Участок не обязательно будет изъят. Вместо этого могут взыскать штраф до 0,5% от кадастровой стоимости с граждан, до 10% от кадастровой стоимости с юрлиц.
3: Но при этом, кстати, во многих регионах предлагали упростить передачу сельхозземель под туризм. Например, под строительство санатория, гостиницы, глэмпинга, кемпинга и прочее.
4: Но в целом, на самом деле, можно строить участки для крестьянско-фермерских хозяйств, там можно строить фермы, склады, иногда даже жилые дома. В качестве примера истории из Воронежской области фермер построил дом для своей семьи на землях крестьянско-фермерского хозяйства.
3: Давайте попробуем разобраться, что можно на самом деле делать с этими землями, как выглядит процесс передачи и, собственно, как переводят сельхозземли сейчас в частные руки и в государственные обратно. Владимир Попов, доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук, присоединяется к нашему эфиру. Владимир, доброе утро.
5: Да, здравствуйте.
4: Доброе утро. Расскажите нам, как сейчас идет процесс перевода сельхозземель, какие существуют ограничения и нюансы?
5: Так, ну, у нас вообще история, конечно, с переводом земель сельхозназначения очень сложная, да, потому что при советской власти государство все это планировало, землеустройство проводило, и в 90-е годы, естественно, система сломалась, когда частная собственность появилась, и вот она была ужасно хаотичной, то есть, ну, это, собственно, на федеральном уровне толком не регулировалось общими нормами земельного законодательства. И, собственно, когда приняли земельный кодекс, да, потом приняли закон о переводе земель из одной категории в другую, какой-то порядок навели. Но вот сейчас, ну, собственно, это такая тенденция систематизации законодательства, она абсолютно нормальна. Да, то есть одно дело вроде работает, не трогай, но надо это все совершенствовать. Потому что Собственно, в любом случае нужно обоснование для перевода. Да, то есть лицо, запрашивающее перевод земель сельхозназначения в другую категорию, должно это обосновать, должно доказать, зачем это нужно, да, соответственно. Но вот поправки, которые у нас сейчас частично приняты, да, и это изменяется, улучшается ситуация, они подразумевают более строгий подход, потому что, ну, собственно, так у нас глава субъекта этим занимался. Да, то есть, ну, понятно, что нужно было это все рассмотреть, проанализировать, да, и он утверждал такой перевод. Это абсолютно логично, что это не на местном уровне должно делаться. Но вот поправки, которые у нас введены, они, естественно, затрагивают и участие Минсельхоза. И у нас получается такая, и региональный парламент, законодательное собрание. И получается система с тремя участниками. Да, и, соответственно, вот в этом сложность нынешних преобразований, когда предлагают увеличить срок. Да, потому что вот 2 месяца, ну, это изначальный срок у нас был на региональном уровне для перевода, он, конечно, недостаточен. Потому что поступает...
4: Да и 4 тоже маловато, давайте скажем честно.
5: Вообще, по-хорошему, да. Но тут, понимаете, как палка о двух концах. С одной стороны, интересы частного сектора. Да, то есть тут же сразу будут говорить о том, что бюрократизация, что мешают частной инициативе. Но 2 – это... Парламент просто не успеет даже собраться. Потому что поступает ходатайство главе региона, да, соответственно, он это должен вынести в местный парламент, там Минсельхоз работает, тоже анализирует. И надо же специфику понимать работы представительных органов. Они собираются на сессии, да, то есть там профильный комитет должен поработать. Поэтому тут мне трудно сказать. Ну, 2 месяца, конечно, это... Крайне недостаточно,
3: да. Вот я, кстати, нашла, что все земли в России разделены на 7 категорий. Это земли для сельского хозяйства, о которых мы сегодня рассказываем, населенных пунктов, промышленности, особо охраняемых территорий, лесного фонда, водного фонда и земли запаса. Но вот как раз земли сельхозназначения занимают примерно 1/4 всей территории России, больше только у земель лесного фонда. И мы понимаем, что на кону стоит 1/4 всей территории России. А что у нас происходит, собственно, с изъятием таких земель, когда они были выданы неправомерно?
5: Ну, в этом случае, если вы имеете в виду неправомерно переведены...
3: Не под сельхозцели, конечно.
5: Да, ну, тут, если перевод все-таки состоялся, то его отменяют. Допустим, прокуратура вот над этим работает. Прокуратура обращается с иском в суд, отменяется акт органа исполнительной власти об этом. Да, соответственно. Речь же может идти о том, вот вы уже говорили, что используется даже без перевода, когда и по документам это по-прежнему поле, например, или какое-то иное сельхозугодие. С этим, конечно, проще. Тут сразу у нас административное производство возбуждается. А вот если перевод состоялся, ну, собственно, это ничего не гарантирует. То есть, если там за взятки, за какие-то еще поблажки...
4: Да вы что, взятки? Что, это правда, реально? Иронизирую.
5: Знаете, это очень была коррупционная сфера. Вот, ну, когда в 90-е годы переводилось, как я говорил, да, то есть вообще не было регламентов. Поэтому даже предъявить было нечего исполнительным властям. Ну, вот мы решили, да, вот есть заключение, что можно. Да, когда это систематизировали, конечно, произвол уменьшился значительно. Но у нас очень много сельхозземель ушли. И вот в этом как раз проблема, что если они уходят из перечня земель сельхозназначения и застраиваются, например, то их потом вернуть именно в сельскохозяйственный оборот весьма сложно. Потому что уже застроены, то есть земля уже ухудшена, качество почв страдает, там, мелиоративные системы, например, разрушаются. Ну, тут далеко ходить не надо, у нас же ближайшее Подмосковье, все, вот оно широко застроено. Оно на каких землях застроено? Именно на бывших землях сельхозназначения. И уже с этим, наверное, ничего не поделать, то есть, ну, тоже надо какую-то логику развития общества смотреть. Но вот у нас, да, сильно поменялась ситуация с 2014 года, импортозамещение, развитие сельского хозяйства, и вот у властей доходят руки. Наконец, да, ну, лучше поздно, чем никогда.
4: Согласен, спасибо. Владимир Попов, доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук, был с нами на связи.
3: Ну вот, кстати, про Подмосковье в Ленинском городском округе планировали передать, кстати, надо посмотреть, чем закончилась эта история, под застройку поля и фруктовые сады Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. И, собственно, как-то там в 90-х путаница с документами произошла, а на новое юрлицо института эти земли не зарегистрировали, хотя там выращивали и груши, и землянику, и все продавали в местных киосочках, специально ставили по городу свежие, вот выращенные буквально под боком, и там планируют целый район многоэтажек.
4: А теперь гектары, да, продаются легко и просто, отчуждаются в пользу, ну, застройщиков федеральных и не очень. Всем все понятно, почему.
3: Станет ли прозрачнее эта система? Давайте обсудим с юристом, экспертом Народного фронта Русланом Авдеевым. Руслан, доброе утро.
0: Здравствуйте, Кирилл, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Ну, станет ли меньше скандальных историй? Вообще, часто ли они появляются в медиа о том, что земли сельхозназначения используются не по назначению?
0: Да, надеемся, что таких ситуаций станет меньше, потому что сейчас введен новый принцип двух ключей, так называемый. Это в этом случае потребуется не только согласие там, исполнительного органа субъекта, да, соответствующего, а еще и заключение Минсельхоза. Получается, что теперь федеральное министерство будет проверять, какие именно сельскохозяйственные земли решили перевести в другой фонд, как они их собираются использовать и выражать свое согласие или несогласие. Я считаю, что это, конечно, ну, приведет к какому-то унифицированию. Вот вы с предыдущим оратором говорили, что ситуация такова, что земли сельскохозяйственного назначения, их стало 1990 года в 1,6 раз меньше. Ну, то есть, это и наша с вами среда благоприятная, и это средство производства для аграрной, ну, всей промышленности.
4: А мы удивляемся, почему у нас овощи и прочие другие продукты дорогие. Вот оно, оказывается, почему.
0: Да, конечно.
4: Ну да ладно, экономисты нас поправят в этой связи, скажут, нет, ничего такого. А хотя... В общем, наверное, и есть. А скажите, Руслан, честно говоря, вот очень хочется понять, почему мы про сельхозземли сейчас поговорили? Может быть, какие-то амбициозные планы у правительства? Потому что я смотрю, с 1 марта у нас многое изменилось. В частности, установление изменения границ сельскохозяйственных угодий. Ряд правовых рисков, которые из этого вытекают, тоже обозначены. Возможные конфликты категорий тоже описаны. А для чего все это делается? И сейчас вот новая инициатива, она коррелирует с тем, что уже принято и заработало у нас в стране?
0: Я считаю, просто порядок наводится. Ну, то есть, представляете, что когда это, ну, не идет в едином контексте, да, ну, вот этот оборот земель сельскохозяйственных, это коррупциогенный фактор. И решается на местах... где-то так, а где-то сяк. И, ну, вот эти вырастающие кварталы, это как раз об этом говорит, что надо бы это проверить. Ясно, что обратно не вернуть, но хотя бы не допустить такого развития. Дело в том, что город, ну, вот как среда, да, проживания, он может развиваться в разные стороны. И когда и мы не должны вот под вот это удобство развития, да, если вот город подошел к этому полю, мы не должны под это удобство развития убирать земли, такие земли, которые являются сельскохозяйственными угодьями, где действительно производятся вот эти наши с вами вкусные какие-то овощи или выращиваются какие-то культуры другие. И поэтому это все идет в общем контексте наведения порядка и ну, как бы унификации вообще не только права, но и вот конкретной практики правоприменительной.
4: И вообще, конечно, системная работа, соглашусь с вами, потому что инвентаризация тех самых сельхозземель, заброшенных прежде всего, это то, с чем правительство начало работать еще 4-5 лет назад. В общем, призвано законопатить, я бы сказал, все лазейки для того, чтобы люди не отчуждали земельные участки туда, где это не нужно.
0: Здесь нужен баланс, Кирилл. Я вам вот скажу очень важную вещь. Если хуже плохого порядка может быть только неопределенность. Когда, например, там хозяйствующий субъект обратился куда-то в администрацию, и ему годами не дают ответ. И в это время он и сельскохозяйственное производство там не развивает, и что-то другое там не происходит. Ну, иногда земли, они никогда не использовались, например, для сельскохозяйственных нужд. Это вот поле, которое потенциально может использоваться, но никогда не использовалось. То есть там каких-то пахотных развитых земель и нет. Да? Они, может быть, вообще бедные, эти почвы. Так вот, очень важно, чтобы был баланс, чтобы в реальной ситуации вот это согласие, которое от Минсельхоза, от исполнительного органа, чтобы оно действительно было получено в сжатые сроки, чтобы это не длилось годами. И вот это, я считаю, очень важным. Вот я вам хочу сказать, я сам являюсь собственником участка, который сельскохозяйственного назначения. Он находится в Республике Алтай. Я родом с Алтайского края. Так вот, сейчас я сам прохожу эту процедуру. Я подал документы и хочу перевести вот эти земли. Ну, там небольшой участок, он сейчас отнесен к сельскохозяйственной земле. Я сам хочу его перевести в рекреационную землю. Потому что, ну, вот там туризм развивается.
3: И для туризма же упрощенный какой-то режим во многих регионах работает.
0: Да. Вот именно по этому упрощенному режиму я сейчас и подал заявление. Через несколько месяцев вам расскажу, как все прошло, пока не переведено.
3: Прекрасно. Вот. Ну, честно, будем следить. Мы обязательно вам позвоним по этой истории. Но, знаете, грустное окончание, мне кажется, нашего обсуждения. Я посмотрела, что случилось с этими садами. В общем, охотно продают квартиры. В этом ЖК рекламируют его как благоустроенный квартал с южным плодовым садом и бульваром, дендрарием. В общем, гармонично соседствует с природой. Сколько они там яблони оставили? Штук 20, наверное, вдоль дома.
4: В горшочках.
3: Местные депутаты с удовольствием проголосовали за перевод сельхозземель, а там действительно селекционные сорта выращивали. Я пробовала эту землянику, она потрясающая. Просто сладкая, сочная была. Ну вот, к сожалению, теперь там ЖК. Спасибо, говорим Руслану Авдееву, юрист, эксперт Народного фронта, был с нами на связи. Вот так земли у нас переводились. Надеюсь, что система станет более прозрачной, а не тогда, когда 10 депутатов голосуют за передачу под какой-то очередной ЖК хорошей земли.
4: Да, в Московской области, в частности, с начала года у собственников изъяли почти 500 гектаров неиспользуемых земель. Участки были реализованы на торгах. 8-925-222-99-92. Следим за вашими сообщениями.
6: июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
7: Главная комедия страны.
8: Разводитесь? А как же мы?
9: Мы исправим папу и маму.
7: Исправительный лагерь для родителей.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
12: А мама?
11: А мама у нас форс-мажор.
7: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
13: Вас сейчас казнят! Опускай!
14: Мы не готовы!
7: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
2: Сигналы точного времени.
4: 9:31:07. Точное московское. Сигналы точного времени. В прямом эфире Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром.
3: Доброе утро. Ну, хоть вторник у нас на календаре, 16 июня, тем не менее, самый пик сезона, да, начинается. Июнь, июль, август. Три теплых месяца, когда все мы хотим так или иначе уйти в отпуск, когда у детей каникулы, с ними можно съездить на море, в горы, в леса, в общем, красота. родным и близким. Сколько стоит отдохнуть на море в этом году, да, и особенно тем, кто собирается за границу. Традиционно у нас несколько миллионов человек летят летом в Турцию, в Египет, в другие страны. Именно на море по системе все включено. Ну, такая вот сложилась традиция. Уже 20 лет минимум россияне летают. Кто-то каждый год даже в одно и то же место. Ну, море больше нравится, чем наше черное, да, оно теплее, может быть, светлее. А сервис, опять-таки, тоже выигрывает. И сколько это стоит в этом году? Давайте поговорим о приятном, о хорошем, а может быть, не очень приятном, если услышим цены выше, чем ожидали. Да, давайте пообщаемся с генеральным директором туроператора Space Travel, вице-президентом АТОР, Ассоциации туроператоров России по международному туризму. Артур Мурадян с нами на связи. Артур, доброе утро.
12: Доброе утро.
4: Доброе утро. Куда, почем из холодной дождливой Москвы?
12: Ну да, погода в Москве сегодня как раз располагает, чтобы задуматься об отпуске. Но здесь надо понимать, что лидером этого лета останется Турция, несмотря на все, скажем так, страшилки с отменами all-inclusive, сокращение полетных программ. Пока Турция остается лидером, и большинство наших граждан, москвичей, выберут именно это направление, потому что много полетов. Если говорить о ценовом факторе, то цены начинаются где-то от 150 тысяч за тур, но если мы берем ребенка, то приближаются уже к 180, но это цены, скажем так, на вторую половину июня, ближе к второй части июля и началу августа цены в среднем на 30-40%, как правило, подрастают и уже уходят за диапазон 200-250+. Но во многом мы будем еще зависеть от колебания рубля. Если рубль начнет слабеть, то и цены будут расти. При этом, если говорить про Египет, второе по популярности направление, где, в отличие от других арабских стран, лето как раз является сезоном, то там ценовой фактор чуть полегче и доступней. При этом именно Египет довольно тоже большое количество программ, а отдых с детьми примерно обойдется в 150-160 тысяч, а на вторую половину лета, как правило, в районе 180-220 тысяч вполне можно будет неделю провести в формате all-inclusive на пляжной гостинице.
3: Ну, вы знаете, а если сравнивать с Сочи, например, это дешевле или дороже получается?
12: Ну, на самом деле, действительно, много мифов гуляет о том, что отдых в Сочи и дороже Турции, и дешевле. На самом деле, если сравнивать подобное с подобным, то за границей пока все еще остается дороже. Но при этом бывают, конечно, перекосы, особенно в пиковый августовский месяц. И иногда люди просто видят цену отеля, не понимая, что категорийность номера может очень сильно влиять на цену. Как правило, по мере того, как завершаются базовые номера, и в том же Сочи, и в той же турецкой Анталии, следующая категория номера не на несколько процентов дороже, а она бывает иногда и кратно дороже. Поэтому, когда в сводках новостей мы видим, что отдых за миллион в Сочи, и в Турции в это время отдых будет стоить 1,5 миллиона за аналогичный тип номера с аналогичным типом питания.
3: Вот это вы уже какие-то прям вип-туры говорите. Мы тут люди простые, знаете, у нас нет миллиона на Турцию и на Сочи.
12: Ну, да, на самом деле, да, такие цены тоже есть, потому что есть категория отелей совсем дорогих, но массовый сегмент именно, скажем так, граждан, особенно с детьми, выбирает 4-5 звезд, где вполне можно отдохнуть в тот диапазон, который я озвучил ранее, до 300 тысяч точно, даже в августе месяце.
4: До 300 тысяч, понятно, записали. А вот вопрос, скажите, уровень сервиса соответствует там и здесь, и тут? 3 звезды или 4 звезды, они равны 4 звездам? У нас и за рубежом.
12: Ну, на самом деле, и у нас, и за рубежом есть, конечно, колебания, связанные с звездностью отелей. Надо понимать, что я бы, например, не рекомендовал сильно рассчитывать на хорошие форматы all-inclusive в гостинице 3 звезды, потому что это априори, в принципе, очень технически сложно реализуемо в тот бюджет. Если говорить про 4 звезды, то сейчас мы видим, что большинство российских отелей, как правило, крепко сохраняют статус, потому что у нас как раз преимущественно 3-4 звезды преобладают в последнее время, и сервис они сравнивают и с международным в том числе. Но при этом бывают перекосы, иногда можно найти отель, у которого формально 4 звезды, но сервис будет в разы лучше, чем в соседней пятерке.
3: Вот, кстати, если не брать лидеров Турции и Египет, то куда в этом году также отправляются россияне? Что у нас с Востоком происходит, да, учитывая все непонятки с Ираном, на Ближнем Востоке там непонятная ситуация? И что у нас со странами Азии? Куда летят еще россияне?
12: Ну, если говорить про Ближний Восток, то все туроператоры, по крайней мере, с замиранием сердца ждут очередной, скажем так, обещание Трампа заключить договор 19 числа. При этом сами рейсы на Ближний Восток летают, и полетные программы в полном объеме. Но там, конечно, лето, это вне сезона, поэтому важнее будет, как ситуация будет складываться осенью. Если говорить про Юго-Восточную Азию и Азию в принципе, то лидером пока остается Китай по объему туристов. И здесь и материковые, и, собственно говоря, Хайнань пляжный, где цены, кстати, от 220 тысяч рублей тоже стартуют. Это вполне доступно, но это уже за 10 дней. И, конечно, сохранены полеты во Вьетнам и в Таиланд на лето.
4: 220 тысяч на 10 дней на человека?
12: Нет, это тур на двоих. Ага, да, на вот двоих. Такие цены летом нас радует Китай. А это будет, да, гостиница в Хайнане пляжная. Поэтому Вьетнам с Таиландом тоже остаются в портфолио. Там цены стартуют от 160-180 тысяч тоже за 10 дней. Но, понятное дело, что ни во Вьетнаме, ни в Таиланде это будет не all-inclusive. Но потому что там в нем большого смысла нету, там все довольно дешево по сравнению с Востоком и Египтом.
3: Да, неплохая альтернатива нашим пляжам. Тем не менее, а есть ли какие-то новые тренды, неожиданные, может быть, популярные традиции россиян новые? Да? Куда еще готовы полететь наши граждане на летний отдых?
12: Ну, мы видим, что Аэрофлот подбил полетную программу, точнее, возобновляет летом полетную программу на Сейшелы. Мы вчера как раз встречались с нашим будущим послом, обсуждали перспективы. Довольно интересное направление, казалось бы, тоже люксовые острова в Индийском океане, но там есть размещение 3-4 звезды, которые делают их в разы доступнее, а наличие прямого перелета тоже сыграет. При этом по России наши граждане тоже с удовольствием ездят. Мы видим, что спрос возвращается к Канаде, также есть стабильный спрос на Кавказ, ну и, конечно, собственно говоря, туры выходного дня продолжают набирать популярность, когда наши туристы с удовольствием ездят в соседние регионы, посещают музеи, исторические объекты, ну и тем самым просвещаются и меняют обстановку, ведь именно это является, собственно говоря, трендом к туризму, сменить обстановку, окунуться во что-то новое.
4: Да, и на этом фоне как выглядят российские цены и сервис, да, может быть, какие-то спецпредложения появились, потому что удержать своего туриста, это тоже ведь целая история.
12: Там действительно есть предпосылки к тому, что мы не увидим нового рекорда в 2026 году по внутреннему туризму. И здесь сейчас задача и отельеров, и туроператоров, да и перевозчиков сохранить прошлогодние объемы. За счет этого, конечно, появляются предложения с дополнительными скидками, особенно на вторую половину июня. Мы видим, что и Краснодарский край готов завлекать туристов, чтобы они возвращались. Мы видим, что и кавказские регионы, Дагестан, Чечня тоже готовы бороться, чтобы поток начал показывать объемы, которые были прошлые годы за счет популярности. Ну и сами перевозчики, мы видим, что цены внутри России, в отличие от международных, на логистику существенно в летний период пока не выросли. И это радует с учетом того, что у нас, конечно, есть топливный кризис, который будет влиять так или иначе на туристическую отрасль.
3: Ну, кстати, а много ли у нас россиян, которые едут на юг именно по турам? И стало ли их больше, учитывая, что есть некие сложности, нюансы с топливом?
12: Ну, с учетом того, что россиян довольно большое количество отдыхает на юге, потому что море у нас, по сути, пляжное, именно там расположено. Пока мы, тем не менее, не фиксируем какого-то большого количества отказов или переносов. Условно, темпы на фоне новостей последних недель бронирований новых снижаются, но многие ждут, что ситуация разрешится, поэтому большого процента отказов нету. Плюс не стоит забывать, что логистические сложности Крыма, например, связанные с дефицитом топлива, с тем, что ЖД-движение ограничивается, приводят к тому, что перераспределение идет на Краснодарский край, на ту же Анапу, которая растет, потому что пляжи все-таки открывают. И просто происходит перераспределение, как в свое время Крым забрал туристов Анапы, так сейчас Анапа забирает.
4: Обратный переток. Спасибо. Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму, был у нас в эфире.
3: В общем, много у нас направлений для отдыха. Выбирайте тот, который вам больше по душе и по кошельку.
4: Спасибо за внимание. Мы, Татьяна Голованова и Кирилл Гришин, на этом с вами прощаемся.
3: Всем желаем хорошего дня. Берегите себя. Всем всего доброго. Оставайтесь с нами на Радио России.
14: Андрей Светенко. Хранитель времени.
15: 16 июня 1941 года в Наркомате авиационной промышленности прошло совещание руководителей отрасли. Шахурин, Хруничев, Яковлев, Баландин, Дементьев, Каневский обсуждали вопрос о выполнении указаний товарища Сталина по выпуску 50 самолетов в день, начиная с 25 июня. Выяснилось, что на 10 крупнейших авиазаводах страны уже производится ежесуточно 48 самолетов всех модификаций. Кроме того, был затронут вопрос о зарплате директоров военных заводов. Ее размер решено было поставить в прямую зависимость от количества произведенной продукции. Конкретные цифры в рублях при этом не назывались. Справка. По штату авиаполк ВВС Красной Армии имел от 30 до 50 боевых машин, в зависимости от категорий – истребители, штурмовики, бомбардировщики. И в тот день в составе только 4 приграничных военных округов уже состояло на вооружении более 5500 самолетов. 63 истребительных, 64 бомбардировочных, 7 штурмовых – и 10 полков дальней бомбардировочной авиации. Для сравнения, в составе 3 воздушных флотов Люфтваффе на Восточном фронте 22 июня окажется всего 63 авиагруппы общей численностью в 2350 самолетов. Может быть, зная эти цифры, Сталин отказывался верить сообщениям о готовящемся нападении немцев. Впрочем, высказывались тогда и другие предположения. Лондон, Foreign Office, министр иностранных дел Великобритании Иден принял в тот день вернувшегося из Москвы посла Крипса. Миссия Крипса в Советском Союзе провалилась. Сталин не пожелал вести переговоры, и Крипсу даже не удалось получить аудиенцию у Молотова. При этом Иден и Крипс согласились, что ключ к будущему развитию ситуации зарыт на Ближнем Востоке. Последнее соображение, как показало время, было явной переоценкой роли и значения Британии в замыслах Гитлера. Подтверждение тому – встреча в тот же день фюрера с Геббельсом. Цитирую. «Нападение на Россию, – заявил на этой встрече Гитлер, – произойдет в течение одной недели. Русские сосредоточили свои войска точно на границе. Для нас это наилучшее из всего, что могло произойти. Русские будут отброшены, и вся акция займет месяца 4, не больше». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
14: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
16: На правах рекламы.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
18: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
17: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
18: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что

0: Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
0: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения Vision?
0: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим.

0: жим, наденьте на глаза и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробно о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
4: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России.
5: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге. США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана. И мошенники используют схему с трудоустройством за рубежом. Все подробности далее. Силовики задержали в Ярославской области жителя города Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Он действовал в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Сотрудники управления выявили подозреваемого в результате длительной оперативной работы. По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он долгое время выполнял поручения кураторов, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы. В итоге подозреваемого задержали с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. При этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения теракта. Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Российские военные контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, силы ВСУ находятся в окружении в юго-западной части города. При этом Киев не пытается деблокировать своих окруженных военных. Они не получают приказ на отступление и не пытаются прорвать кольцо окружения, отметил генерал-майор.
2: Военнослужащие, особенно 100-й бригады, до последнего оставляются на позициях. Ну, там их кормят, не кормят, поят, не поят. Вот. И, как правило, команды на отход им никто не дает. Потому что отношение к военнослужащим, ну, так же, как вот ТЦК ловят людей, такое же отношение к военнослужащим, как к одноразовому материалу.
1: По словам Груниса, отдельные украинские военные пытаются вырваться из окружения, маскируясь под мирное население. Напомню, накануне Минобороны сообщили, что в Константиновке за сутки российские военные заняли свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника ВСУ, направлявшихся в приграничные районы России в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Кроме того, артиллерийские расчеты группировки совместно с операторами войск беспилотных систем в темное время суток уничтожили 9 пунктов управления беспилотниками, 4 боевые бронированные машины, а также 60 единиц живой силы противника. В общей сложности военнослужащие выполнили более 250 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Отмечается, что войска группировки «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения. Соединенные Штаты и Международное агентство по атомной энергии помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана. Об этом четко говорится в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, сторонам предстоит доработать некоторые технические детали, связанные не с самим текстом документа, а с его реализацией. Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран. Напомню, накануне президент Дональд Трамп анонсировал заключение сделки с Ираном и полное открытие Ормузского пролива, который сейчас открыли лишь частично. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Санкции начнут снимать, если, по словам Трампа, Тегеран будет делать то, что от него ждут. Злоумышленники активно используют мошенническую схему с трудоустройством за рубежом. Об этом сообщили в Управлении по противодействию противоправному использованию информационно-коммуникационных технологий МВД. Ведомстве подчеркнули, что фейковые предложения о работе за границей – популярный способ хищения средств у жертв аферистов. Схема развивается постепенно. Злоумышленники не требуют денег сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления, говорится в сообщении. Под прицел мошенников, использующих подобную схему, попал москвич, разместивший резюме на сайте по поиску работы. С ним связались якобы сотрудники иностранной компании и специалисты по визовой поддержке. В МВД напомнили, что рабочие визы оформляются через консульство или визовые центры на основании официальных документов от работодателя, а для подтверждения финансовой состоятельности не требуется переводить средства на сторонние криптоплатформы. Погода в московском регионе сегодня будет соответствовать началу осени. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди возобновятся. В столице выпадет еще до 9 миллиметров осадков. Температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов. Распогодится только в конце недели.
3: Москва сейчас находится буквально в самой гуще дождевых туч, в тылу североатлантического циклона, центр которого раскручивается над Онежским озером. В течение дня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Выпадет еще до 9 миллиметров осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 15-18, что соответствует климатической норме начала осени. В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до 9-12. Ну а завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор, и дожди возобновятся. На максимальном термометре не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, а распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
1: По словам Тишковца, за сутки в московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. На опорной метеостанции столицы на ВДНХ за минувшие сутки зафиксировали 12 миллиметров влаги, а в Бутове 15 при июньской норме 77 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков заметили в Димитрове и Мелехове 35 миллиметров, то есть 53% месячной нормы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что российские спортсмены не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Полузащитник Краснодара Кевин Линини вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против испанцев, в котором команды разошлись миром со счетом 0-0. Он провел на поле всю встречу. Его соотечественник форвард тольяттинского «Акрона» Бен Шимол остался на скамейке запасных. В других поединках дня иранцы сыграли ничью с новозеландцами 2-2. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Посредники предлагали московскому «Спартаку» подписать контракт с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом. Однако трансфер игрока в российский клуб маловероятен. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». По данным источника, переход бразильцев в «Спартак» вряд ли состоится из-за высоких финансовых запросов бразильского футболиста. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд со счетом 107-74 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Ноттингеме. Она в стартовом раунде проиграла австралийке Тайли Престон со счетом 6-4, 3-6, 3-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 24-26 градусов, дожди. В Петрозаводске и Вологде кратковременные осадки, плюс 19-21 градус. В Сыктывкаре плюс 22-24 дожди. В Великом Новгороде плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17-19 дожди. В Перми плюс 24-26 дожди и грозы. В Кирове дожди плюс 21-23 градуса. В Уфе плюс 25-27, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге плюс 18-20, кратковременный дождь. В Москве дождь, плюс 17-19 градусов. Сейчас в столице плюс 12, слабый ливневый дождь. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
0: Премьера на Радио России.
5: Знакома ли вам сила отлива?
6: Нет.
5: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
7: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейда попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
8: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
9: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
9: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
10: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их нянечек, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
12: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Усхинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает прямо сейчас, передаем привет по традиции. Машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, без всякого подлога, без всякого искусственного интеллекта. Настоящие люди с настоящими чувствами и эмоциями в прямом эфире. Да, Дим?
13: Да, как обычно, ты почему-то все время, в последнее время, приплетаешь искусственный интеллект. Чем он тебе так не угодил?
12: Потому что его очень много в нашей жизни, а прямые эфиры на радио — это то... Это вот то, что еще не тронуто этой заразой.
13: Ты боишься, что тебя заменит искусственный интеллект. Твой бесподобный утренний спич.
12: У тебя в институте логику преподавали, нет? Вижу, что нет. Несмотря на такое бодрое начало дня, первая тема, да и вторая у нас будут сказать, не то чтобы...
13: Что ты имеешь против химии?
12: Логики. Какой химии?
13: Мне химию преподавали.
12: Хорошо.
13: Будешь плохо шутить, растворю.
12: Темы у нас будут не самые бодрые, несмотря на классическое бодрое начало. Поговорим про то, что двукратный чемпион России по футзалу Ухта приостановил выступление в Суперлиге. И сейчас Сургут ведет переговоры о трансфере игроков.
13: Ну, там много кто заинтересован в игроках, да, чемпионской команды. И Сургут там не первый выбор.
12: Да, хорошо. Потом еще поговорим про то, что будет с игроками нашей континентальной хоккейной лиги, которые в ближайшее время покинут ее и отправятся за океан в национальную хоккейную лигу. Это пока 12 игроков. Алексей Пишнин, комментатор, оценит их шансы заиграть там. О, мало ли, может, кто-то и в АХЛ окажется.
13: Да, там больше половины в АХЛ будет.
12: Вот, променяли континентальную хоккейную лигу на АХЛ. Хоть-тьфу. Вот, ну а в завершении поговорим про то, как в Нижнем Новгороде установят площадку национальных видов спорта. Там будут лапта, городки, таврели. Или таврили, самбо и кила. И про подробнее про это нам расскажет наш коллега Наталья Евстигнеева. Ну а пока давайте начнем с Ухты.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
13: Название красивое. Ухты, а потом ах ты.
12: Вам, я смотрю, в институте не только химию преподавали, но и шутки за 300. Да, был такой предмет. У тебя по нему был постоянно автомат.
13: У меня автомат был по шуточкам за 100.
12: Да, хорошо. Давайте, сейчас не до шуток. В футзале, мини-футболе, Ухта, действующий чемпион, приостановил выступление в Суперлиге. Мне кажется, это очень для нашего спорта масштабная история, потому что за последние годы бывало, что у нас и в континентальной хоккейной лиге клубы закрывались, снимались, там были и Витязь, и Борис, но они далеко от первых мест были. У нас
13: Не задающий
12: со Станой и Самарой проблемы были. Ну, Самара пока держится в баскетболе. Но это все команды-аутсайдеры. А так, чтобы чемпион, действующий чемпион, двукратный чемпион России взял и снимался... Ну, пока это приостановил, но, по сути, выглядит как закончил клуб Ухта свое существование. Вот такого в нашем футболе, мини-футболе и вообще в спорте не было, я не знаю, Дим, когда последний раз такое бывало?
13: Ну, я, честно говоря, тоже не могу припомнить, чтобы чемпион взял и говорил о том, что приостанавливает выступление, по сути дела, действующий чемпион, по сути дела, отправляясь в небесную лигу.
12: Ну, представьте себе, что «Зенит» завтра заявляет, что больше не участвует в чемпионате России по футболу.
13: Да, ну давай просто объясним причины, потому что это частная команда, и владелец клуба сказал, что в связи с непростым его личным финансовым состоянием, у него лично тоже снизились доходы, содержать команду, тем более команду чемпионского масштаба, у него больше нет сил. Да ладно, давай узнаем у нашего пока сегодня единственного эксперта Егора Алексеевича, он спортивный комментатор, всю футзальную суперлигу отсмотрел и очень много, кстати, матчей Ухты откомментировал. Он прекрасно понимает, что это за команда и в чем ее проблемы, и как все это, наверное, скажется на самой лиге. Да. Егор, доброе утро.
12: Доброе утро, очень рада вас слышать, Егор.
6: Доброе утро, господа, доброе.
12: Мы перед началом сезона суперлиги радовались тому, что она расширяется, факел там появляется, и вдруг оказывается, ну, там были перспективы, описывали невероятные перед Суперлигой, и вдруг чемпион заканчивает выступление. Как так? Что за этот сезон изменилось такого, почему Ухта больше не с нами?
6: Вы только что вели диалог о том, что сложно поверить, если, например, «Зенит» возьмет очередное чемпионство и вдруг снимется с чемпионата России. В нашем виде спорта в футзале на самом деле такое уже было. В 2017 году титул разыгрывали «Динамо» и «Дина». Причем оба титула, они встретились и в финале Кубка России, и в финале плей-офф чемпионата страны. И оба клуба, по сути, прекратили свое на тот момент прекрасное, достаточно богатое существование, историческое существование. Поэтому, но тогда, еще за несколько месяцев до окончания сезона, было известно, что очень серьезные проблемы испытывают оба гранда. Сейчас про Ухту не было никаких слухов, никаких разговоров, но когда уже Виталий Габуев согласился на пресс-конференцию не только для прессы, но и для самых преданных болельщиков ухтинских, все встало на свои места. Он этот клуб тащил, можно сказать, на своих плечах в одиночку почти 20 лет. Это гигантский срок. Он довел ее не просто до Суперлиги, выиграв вышку, но и в конце концов до больших титулов, до того, что этим клубом стал интересоваться, его стал обожать весь город. Но полгода назад, в ноябре 25 года, у него в нескольких бизнесах очень просела денежка, просели доходы практически в два раза, и существовать на какие-то мелкие, грубо говоря, деньги в следующем сезоне Суперлиги Виталий Анатольевич просто не захотел. Поэтому сейчас его главная задача сохранить команду хоть в каком-то виде высшей лиги и сохранить школу, например, юниор-лигу двумя возрастами, чтобы ребята играли U16 и U18. Да, а Суперлига, конечно, уже понятно, что в таком виде, в таком составе и состоянии мы Ухту, к сожалению, больше не увидим.
12: Егор, погоди. В прошлом году, вот Егор просто сказал про деньги, что сейчас бизнес Виталия Габуева просели по деньгам, но ведь они просели в конце прошлого года. Неужели никто не догадывался, что Ухта может стать первым, кто слетит с баланса?
6: Нет, по сути, об этом никто не знал, и Виталий Анатольевич понимал, что до конца сезона он дотянет и по перелетам, и по гостиницам, и по зарплатам, и по премиальным, то есть все будет нормально. Нужно довести сезон по-человечески, он это тоже понимал. В конце концов, Ухта потихоньку набирала, она не очень удачно в сезон вошла, но постепенно начала выправлять ситуацию и в чемпионате, и в финальный турнир Кубка Лиги отобралась, и до полуфинала Кубка до шла. То есть на горизонте так или иначе вырисовывались трофеи. Представляете, начинает сочиться информация вдруг где-то в прессе или в пабликах, в телеграм-каналах о том, что у Ухты проблемы и что она может, например, не доиграть сезон. Либо просто резко пойти на спад, потому что морально игроки и тренерский штаб будут сломлены. Поэтому я думаю, что это все в первую очередь пронес Виталий Габуев через себя и, может быть, только через самое-самое близкое окружение. А в стане непосредственно клуба об этом никто не знал. И это позволило команде триумфально завершить сезон и в какой-то степени свою историю.
13: Ты знаешь, у меня вопрос такой. Получается, что беды Ухты от достижений, потому что, ну, будь команда скромнее по результатам, не ставя такие высокие цели и не нуждаясь, скажем так, в подтверждении своих чемпионских амбиций, может быть, и финансирование было бы поскромнее, болталось бы где-нибудь там, ну, хорошо, в нижней части, в любом случае, турнирной таблицы, но жила бы в Суперлиге.
6: Я примерно понимаю, на что намекаете. 3 года назад Ухта одну из самых громких, наверное, трансферных бомб взорвала на нашем футзальном рынке, одновременно подписав Гитту, Дмитрия Прудникова, еще ребят очень сильных российских, помоложе. Йован Лазаревич в чемпионат России вернулся спустя некоторое время. Раньше он успел поиграть за Тюмень. То есть, ну, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ухта, когда выиграла высшую лигу первые сезоны после захода в Суперлигу, ей было очень тяжело. Это были последние места, предпоследние. Это был первый в истории клуба выход в плей-офф только потому, что одна из команд, я сейчас не вспомню кто, просто снялся с чемпионата в пандемийный год, это было в 20-м. И постепенно все равно аппетит во время еды к руководству клуба и к тренерскому штабу приходил. Хотелось большего. Хотелось большего, чем просто преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Хотелось больше, чем выход в полуфинал чемпионата и кубка. Хотелось уже наконец-то, чтобы полочки в универсальном спортивном комплексе Ухта в таком мини-музее клуба уже перестали пустовать. Поэтому я думаю, что в этой степени был ва-банк, но в 23-24 году, опять же, даже разговоров не было о том, что у Габуева есть проблемы с бизнесом. Нет, команда прекрасно жила, Гитта, Прудников, Филиппе Пародинский, Педала, лидеры команды, ребята с российскими паспортами отрабатывали все честно, все до копейки, никаких понижений не было по зарплат, задержек тоже не было, и в конце концов, да, эта история лопнула достаточно обидно и резко.
12: А дальше что будет с клубом? Вот он,
13: ну, будет играть в высшей лиге. Там подешевле перелеты.
12: Но в как...
6: Перелеты будут. Перелеты
13: не будут, понятно, но подешевле.
6: Дождаться информации о том, во-первых, в какую конференцию сейчас Ухта зайдет, Восток или Запад, это две совершенно большие разницы, потому что на Западе команды посильнее, конкуренция посерьезней, откровенно говоря, перелетов побольше, потому что там система матчей дома в гостях, как в Суперлиге, да, только в Суперлиге играют спаренные дома в гостях, а в высшей лиге на Западе одиночные. Что касается Востока, где когда-то дубль Ухты выступал, а сейчас выступает дубль соседствующий с Ухтой новой генерации, Там туровые системы. То есть там в одном городе команды 3-4 приезжают и сразу убивают несколько зайцев. То есть играют между собой матча по 4, и уже все это идет за счет турнирной таблицы. Это проще. Это чуть меньше зарплат на гостинице. Перелеты, соответственно, в той или иной степени это меньше физических затрат. Поэтому если на восток Ухта сейчас зайдет, то это будет проще. А играть она на 99% будет молодежным составом, своими воспитанниками.
13: Так, ну, хорошо. Кстати, неплохо играть своими воспитанниками, пусть растят, может быть, потом вернутся в Суперлигу своим же составом.
12: Возможно.
13: Пример Ярославского «Локомотива» тебе, хоккейного, чем да. не
12: К нашей ориентир. Беседе присоединяется Денис Викторович Синенко, президент мини-футбольного клуба «Сургут». Денис Викторович, доброе утро, очень рады вас слышать, спасибо, что нашли время для нашей программы.
14: Доброе утро, доброе утро.
12: Вот как вы отреагировали, в вашем клубе отреагировали на то, что Ухта, ну, приостанавливает выступление в Суперлиге?
14: Ну, конечно же, для всех это был как гром среди ясного неба. Естественно, что мы все расстроены, потому что клуб титулованный, клуб действительно заслужил по праву два чемпионства, и такие новости, они не внушают оптимизма.
12: Так. Хорошо, а как правда ли, что сейчас ваш клуб претендует на нескольких игроков Ухты?
14: Ну, поймите одну простую вещь. Рынок футболистов, он, особенно российских футболистов, он весьма ограничен. Тем более футболистов, которые имеют опыт игры в Суперлиге. Поэтому здесь дело даже не в том, что Ухта, так скажем, части клуба, представляющего игру в Суперлиге, да, прекратила свое существование. Переговоры так или иначе, если с футболистом заканчивается контракт в любой команде, будь то КПРФ, будь то Норильский Никель, будь то Тюмень, ведутся, ну, если этот футболист интересует клуб, то с ним ведутся переговоры, когда у него истекает контракт с тем клубом, в котором он играет. Поэтому, естественно, что это нормально со стороны каждого клуба интересоваться такого уровня игроками в статусе, тем более, чемпионов России.
12: Так, а недороговато ли будут игроки?
13: Да, потому что мы тут, оказывается, разобрались с проблемой. Ух ты, захотелось большего, а вот не смоглось.
14: Нет, ну, на самом деле же вопрос цены и качества здесь клуб сам взвешивает все за и против. То есть стоит ли игрок таких денег, достойным, и может ли, самое главное, клуб платить ему такую зарплату? Если игрок требует какие-то непосильные, так скажем, неподъемные, выставляет условия для клуба, то, естественно, с этим игроком никто переговоров вести не будет.
12: Понятно. А вообще настроение не только в Сургуте, а в лиге какое, учитывая, может, вы общались с другими руководителями клубов от того, что там Егор сказал, что прям как гром среди ясного неба, никто не ожидал, новостей не было, и вдруг...
13: Да, и по имиджу лиги как это ударит вообще, тоже было бы интересно узнать.
14: Нет, на самом деле вопрос, конечно, хороший, но он не по адресу задан. Здесь нужно дождаться официальных комментариев от руководства Суперлиги, от Григория Викторовича Иванова, и, наверное, задать ему эти вопросы, как это все отразится и, так скажем, и отразится ли вообще. Поэтому, естественно, я думаю, что мы не одиноки в мыслях о том, что это новости не очень хорошие. Я с руководителями других клубов не общался, но вот от себя лично я могу сказать вот именно это. А официальные комментарии от Суперлиги, я думаю, что нужно получить это непосредственно от руководства Суперлиги.
13: А мне вот просто сейчас интересно, Егор также политкорректен будет? Егор, по поводу имиджа.
6: Ну, я, честно говоря, с руководителями ни лиги, ни клубов также не общался, не было такой возможности, да и вообще заниматься
13: инсайдами. У тебя есть какое-то свое оценочное суждение?
6: Не моя история, но в любом случае, если у нас в лиге минус один клуб, то это большая потеря. Получается, что в сезоне 25-26 года Суперлига потеряла два клуба. Плюс-минус по одной и той же причине. В середине сезона сошел с дистанции ЛКС, теперь сходит чемпион страны. То есть ЛКС один из претендентов на плей-офф был на восьмерку, а сейчас сходит двукратный чемпион страны. Пока непонятно, что будет с Тулой, пойдет она в Суперлигу или нет, но на данный момент мы вроде бы на бумаге и имеем 11 клубов. Уже плохо. Во-первых, маловато, а во-вторых, нечетное количество. И это, соответственно, отпечаток на календаре оставит достаточно серьезный 26-27 годов. Поэтому давайте действительно дождемся официальной информации от Суперлиги, дождемся информации от Тулы, и если наберет чемпионат следующий 12 команд, это будет неплохо. Хотя что без Ухты, что без ЛКС, что без остальных футзальных клубов, которые мы в 21 веке, увы, потеряли, будет скучновато и грустненько.
12: Но мы все равно будем следить за Суперлигой по футзалу. И, надеюсь, будет больше поводов радостных, чтобы про нее поговорить. В любом случае, Егор, Денис Викторович, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним, что судьбу Ухты мы обсуждали вместе с Егором Алексеевичевым, спортивным комментатором, комментатором футзальной Суперлиги и президентом мини-футбольного клуба «Сургут» Денисом Синенко. Ну, а сейчас, после небольшой паузы, вернемся в эфир и поговорим про континентальную хоккейную лигу. Оставайтесь с нами.
0: Наша трибуна. Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
15: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
16: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
13: Ну что ж, пока около 12 игроков с российским паспортом, российско-белорусским, хорошо, давай так скажем, паспортами, планируют этим летом отъехать из континентальной хоккейной лиги за океан. Ты знаешь, я посмотрел на этот список, возможно, там кто-то еще добавится, кто-то не добавится, но говорить о том, что караул лига теряет массово каких-то суперзвезд, я тоже не могу. Да, есть игроки, которые определяют игру парочки команд, да? Так. Это, наверное, в первую очередь про Канцерова из «Металлурга», ну, потому что это один из главных.
12: И еще и молодой, добавим к этому.
13: Ну, 24 года, по-моему, ему, если мне память не изменяет. И есть Илья Сафонов, ну, это просто основной центр Акбарса.
12: Тоже молодой.
13: Ну, там не едут в 30-летнем возрасте в Национальную хоккейную лигу. Редко.
12: Понятно, редко. Но я про
13: есть
12: то, что молодые Пинчук. Звезды уезжают.
13: Да, и молодая звезда Пинчук из минского «Динамо» едет пробовать свои силы. Да, есть игроки, которые... Вот мы помним Илью Набокова из магнитогорского «Металлурга», который был признан самым молодым MVP в истории Кубка Гагарина. Но это не в этом сезоне, да, как ты помнишь, а когда «Металлург» выигрывал лигу. Ну, в этом сезоне ему только в конце удалось вернуть себя на те самые позиции. Я не могу сказать, что он провел сильный сезон. Да, Силаев — это такая локальная для «Торпедо» потеря. Ильин тоже для «Северстали». Но это игроки, которые определяли игру, наверное, команд, которые не относятся к топовым командам в КХЛ.
12: Ну, слушай, это молодые игроки, а у молодых игроков есть нераскрытый потенциал, как правило.
13: Ты знаешь, у кого-то...
12: То берут-то все-таки тех, кто может раскрыться.
13: Кто-то даже едет за океан перезапускать карьеру. Кто-то едет, потому что понимает, что перспектив не так уж и много сейчас, потому что конкуренция в КХЛ возросла, и большинство из них, скорее всего, окажется сходу в стартовых составах клубов НХЛ, будут через АХЛ пробиваться, тем более, что еще и не все подписывают односторонние контракты.
12: Понятно,
13: да?
12: Но все-таки и Канцеров, и Сафонов в последнее время у нас вот уже были молодые звездочки.
13: Да, Безусловно. И
12: лига их теряет. А потом приезжает вместо молодых звездочек Рихард Паник какой-нибудь.
13: Ну, давай сейчас у нашего эксперта узнаем, Алексея Пишнина.
12: Мне кажется, невзаимовыгодные.
13: Рихард Паник — это что, плохая замена Канцерову или нет?
12: Ну, понятно, что они в разных клубах на разных позициях играют, но я имею в виду статус. Мы теряем молодых звезд, и вместо них к нам приезжают, ну, если не прям уже сбитые летчики, но они такие, траектория у них уже, их движение, они на приземление направляются вот, в своих карьерах. Все-таки.
13: Ладно, Леш, доброе утро.
12: Доброе утро, Алексей. Очень рады вас слышать. Рассудите нас, пожалуйста. Сейчас наладим связь с Алексеем.
6: Так, ну все.
12: Да.
6: Замена должна быть.
13: Алексей, ты знаешь, у тебя что-то со связью. Давай попробуем.
12: Мы сейчас, сделаем еще
13: в зону уверенного приема, чтобы можно тебя было разобрать.
12: А пока нашим слушателям напомним тему, которую хотим с Алексеем обсудить, про то, что пока из КХЛ отъезжает 12 игроков за океан. Кто-то, как справедливо заметил Дима, собирается через АХЛ пробиваться.
13: Большинство.
12: Кто-то, может быть, сразу в НХЛ, но, на мой взгляд, мы теряем молодежь и привлекаем не самых востребованных в НХЛ игроков.
13: Не забывай, что мы не только пытаемся компенсировать легионерами-то эти потери, это еще и в освобождении мест под молодых воспитанников системы, потому что, ну, так иначе,
12: глядя на молодых, понимаешь? Хотелось бы, чтобы молодые меняли не молодых.
13: Ну, давай, ладно, хорошо. Алексей, ты вроде бы вернулся к нам.
12: Да.
6: Я к вам вернулся, надеюсь, меня хорошо слышно.
12: Да,
13: вот сейчас
12: прекрасно,
13: хорошо,
12: спасибо.
13: Да. Ладно, скажи, пожалуйста, отъезд Канцерова, Сафонова, Пинчука, ну, это вот, наверное, топ-3 игроков из 12, которые вот сейчас еще известны на данный момент, готовы отъехать за океан. Насколько это серьезная потеря? И вот Юра прогнозирует то, что вместо них приедут хромые сбитые летчики из океана, в обратном направлении проследуют.
6: Ну, в чем-то да, в чем-то эта позиция правильная, потому что мы отдаем игроков с перспективой, да, причем перспектива и такой достаточно серьезная, там, на годы, а то и на десятилетия вперед, а к нам приходят люди, ну, которые, да, по большому счету уже, как говорится, едут с ярмарки, то есть не скажу, что прям действительно сбитые летчики, вот, но, тем не менее, те люди, которые свои лучшие матчи уже сыграли, по большей части. То есть есть, да, есть определенный класс игроков, которые, ну, скажем так, перезапускать карьеру в силу там, того, что не очень пошло, да, попали не в свою организацию, но, тем не менее, игроки интересные, талантливые. Есть люди, которые, ну, там, например, тот же Мич Миллер, да, которых, ну, просто вот в силу обстоятельств там отменили, что называется, на родине. Вот. Но, тем не менее, их таланты это совершенно не отменяет. Вот опять же, поэтому да, здесь вот в этом всем скоплении, да, игроков, которые едут к нам, вполне можно найти действительно по-настоящему интересных и талантливых, и тоже перспективных, но тем не менее все равно потенциал тех, кто уезжает, и потенциал тех, кто приезжает к нам, ну все равно это не совсем равноценный размен, но с другой стороны, пока так, пока все равно Национальная хоккейная лига в любом случае будет этим притягивающим маяком, да, там все равно, по мнению большинства игроков, да, в нашем хоккейном сообществе, там играют лучше, и туда нужно стремиться, именно там настоящий спортсмен должен стараться, там, заиграв, показать себя и выиграть главный трофей. Вот, что это вот для них вершина карьеры, в их понимании, в их ценностной системе, скажем так. Поэтому здесь, ну, в данном случае вряд ли что-то изменится в ближайшие годы.
13: У меня, на самом деле, самый большой вопрос — это по Роману Канцеру. Ну, все-таки в 21 год ехать за океан, ну, это надо быть очень сильно талантливым. В таланте Романа, наверное, никто
12: Мечков,
13: не...
12: Мечков, Демидов, нас сколько? В 20 лет и уехали.
13: Слушай, давай сейчас...
12: Даже, может, и помладше Мечков.
13: Нет, Мечков уезжал помладше, но...
12: Демидову 20 или 21.
13: Слушай,
12: причем исполнилось уже, когда он там играл.
13: Демидов был выбран в первом раунде. И достаточно под высоким номером. Канцеров второй раунд под 44-м номером. Это просто тоже определенная оценка потенциала роста. И в 21 год, еще не окрепнув, ехать. Леша, рассуди нас.
6: Ну, опять же, все абсолютно индивидуально. То есть выставлять заранее игрокам какие-то рамки возрастные,
19: Вот, ну, это странно, то есть в мире тех одним лекалами. Потому что тот же Овечкин был готов 18 лет играть, а может быть, даже еще и раньше.
13: Слушай, Овечкин же первый номер драфта. Вообще.
19: Да. Вот. Но опять же, да, я говорю, драфт тоже понятие достаточно условное. Бывало, что кого-то просто могли не разглядеть. Тот же, допустим, Бобровский несколько раз выходил на драфт, его вообще никто не драфтовал. Вот. Но, тем не менее, это ему не помешало там, взять Визину, взять Кубок Стэнли и так далее. Вот, поэтому драфт тоже оценка достаточно условная. Вот. А, естественно, там профессиональные скауты за тобой следят, дают какие-то оценки. Менеджеры тоже, там, исходя из каких-то своих представлений, прекрасно там, на драфте выбирают в том или ином раунде, там, в той или иной последовательности. Вот. Но, тем не менее,

0: все равно...
1: Да, понятно.
0: То, в каком возрасте уезжать, вот, это все равно, да, абсолютно индивидуально для каждого. Вот, то есть кто-то, да, кому-то, ну, кто-то считает, что ему нужно ехать в 18, там, 18-19 и развиваться там. Ну, если он так считает, если он готов рискнуть, если он готов с низших лиг, там, в том числе и с юниорских лиг пробиваться, да, если он готов окунаться в эту систему еще в нежном возрасте и под вот эти вот достаточно, таких достаточно стрессовых условиях пытаться окрепнуть, то есть изначально, да, с малых лет учить язык, окунаться в систему отношений этого хоккея, ну, пожалуйста, это тоже
2: путь. Я понял, Леш, это личный выбор, это личный, ты хочешь сказать, что это личный выбор каждого?
3: Ну, да, ладно, это как в этом, берегись автомобиля. Папа, это не наше дело.
1: Нет, наше. Тебя посадят, а ты не воруй.
3: Да, Алексей,
1: Леш, спасибо.
3: Спасибо большое, напомним, гостем нашей трибуны был комментатор Алексей Пешнин, но напомню, что у Егора Сурин-то наша самая яркая молодая звездочка.
1: Но он подписал звездочку. Еще на год, остается в Ярославле.
3: Да, пока. Пока. Он сказал, что не уедет, но он как раз был в первом раунде выбран по 22-м номером, принадлежит Нэшвиллу, остался год в Локомотиве. А дальше-то, Дим, вот видишь, Егор, прошу прощения, Алексей-то мои доводы подтвердил, что неравноценный обмен. Ну ладно. Не буду
2: Ты знаешь, своей победой. Не то, что я тебе сказал, ты не смог опровергнуть, что это еще освобождение места для новых молодых воспитанников.
3: Которых тоже заберут за океан.
2: Еще
3: пришлют нам
2: еще
3: паника с миской.
2: А потом паники не будут нужны, когда будем воспроизводить в достаточном количестве.
3: Давайте двигаться дальше.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
3: Отправимся в Нижний Новгород, там установят площадку национальных видов спорта. Там будут представлены лапта, городки, русские шахматы, самбо и кила. И подробнее про это нам расскажет наша коллега из Нижнего, Наталья Евстигнеева. Наталья, доброе утро, очень рада вас слышать.
5: Коллеги, да, здравствуйте. Действительно, в Нижнем Новгороде теперь стали знать немножечко больше о таких исконно русских видах спорта, как кила, лапта, городки и... Таврели, такие шахматы, они были представлены на специализированной площадке в одном из фоков Нижнего Новгорода. Там сражались представители молодежных парламентов, и со счетом 2-0 они обыграли команду руководителей аппаратов. А в городке победил председатель парламента Нижегородской области Евгений Люлин. Он рассказал о том, что эти виды спорта очень простые по части атрибутики, и позволить себе их может каждый. Давайте его послушаем.
6: Мы сюда приехали ровно для того, чтобы еще раз посмотреть, увидеть и поговорить с тренерами, судьями, специалистами по развитию этих видов спорта. Потому что понимаем, что очень важно развивать то, что уже забыто. Лапта, городки, кила и многие-многие другие виды спорта. Они исконно русские. Они имеют очень хорошие традиции, хорошие истории. Самое главное, для них не надо создавать какие-то спецусловия. Понимаете, это все доступные виды спорта, которые можно заниматься в любом населенном пункте, в сельском населенном пункте.
3: А как на одной площадке будут уживаться единоборство самбо, командная игра, по сути, русское регби, кила и вот таврели?
5: Ну, это все проходил этот фестиваль на площадке ФОК, это культурно-оздоровительный клуб Мещерский, он достаточно большой, но все будет разделено по секциям. Но на самом деле в августе планируется, что по народным видам спорта пройдет еще один фестиваль в расширенном формате, и там, конечно, уже будут обсуждаться такие тонкости. Но вот про самое интересное хочу рассказать. Лапту, конечно, знают, наверное, многие. Основная задача игрока — попасть сбитый по мячу, так чтобы он улетел в игровое поле, да, и был неудобен для ловли. А вот киберлапта была представлена у нас еще на этом фестивале. Это для того, чтобы молодежь заинтересовать, чтобы они вспомнили или просто хотя бы познакомились с народными видами спорта. Это такая история, где используются современные технологии, да, и было решено играть в VR-лапту, вот в очках, в такой виртуальной реальности. И еще новенького интересного там было, что это робо-городки. Это у нас представлены для молодежи также. Это соревнования в фиджитал-формате роботами. Они играют

0: традиционная игра в городки, но с помощью роботов. На базе кванториума ребята сами конструируют этих роботов, и за минуту они должны метать деревянные шары и выбивать городки за пределы города и пригорода. Это настоящий тест на инженерную смекалку, а потом классический этап, когда уже участники берут в руки биты и играют в традиционные городки.
1: Это прям технологии двигаются. Мне просто интересно, да, когда
2: настоящий
1: мы будем играть фиджитал, в Таврели. Там знаешь, какая фигура есть? Хелги. Она ходит как ферзь, только плюс еще и как конь может.
2: Да. Спасибо Наталье Евстигнеевой, наши коллеги из Нижнего Новгорода. Мы прощаемся с вами до пятницы.
1: До свидания.
3: Наша трибуна.
4: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок

0: Пишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
1: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
0: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
1: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
0: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
0: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
1: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
0: Все это масло таволги.
1: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.

0: звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Один из главных центров на пути к Краматорску зачислили от операторов БПЛА. И Джейди Венс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном. Все подробности далее. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы 20 сентября. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. И сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила о начале с 16 июня избирательных действий по подготовке и проведению выборов. Напомню, как ранее сообщали в Центризбиркоме, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы. Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего состоится более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Войска Вооруженных сил России контролируют запланированные районы Константиновки, а часть подразделений противника, в том числе батальон «Карпатская сечь», оказались окружены. Об этом заявил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.
2: На данный момент те территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, «Карпатская сечь», подразделения 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады находятся, по сути, в окружении в южной, в юго-западной части города. Завершается зачистка районов. Больше всего проблемный вопрос то, что имеется в городе гражданское население. И военнослужащие ВСУ смешиваются с ним, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою одежду, пытаются просачиваться. Наибольшая проблема то, что смешиваются с гражданским населением.
1: По словам Груниса, украинских боевиков, особенно из 100-й бригады, удерживают на позициях и не дают команд на отход, обращаясь с ними как с одноразовым материалом. Российские военнослужащие поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Старорайского в ДНР. В результате активность украинских дронов снизилась. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого объекта ВСУ. В результате удара расчета БПЛА «Герберас Сикер» цель была поражена. Активность беспилотной авиации противника на данном участке фронта снизилась, говорится в комментарии. И как только что сообщили в Минобороны, ВКС России бомбами ФАП-1500 и ракеты поразили пункты дислокации управления дронами ВСУ у Николаевки, Щурова и Синьковки. Житель Читы, завербованный спецслужбами Украины, задержан за госизмену, сообщает Управление ФСБ по региону. Фигурант прошел спецподготовку. Его основной задачей был сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания, уточнили в управлении. Возбуждено уголовное дело. За аналогичное преступление в Оренбургской области арестован россиянин, работавший на военную разведку Киева. Ранее стало известно о задержании в Ярославской области жителя города Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. В итоге подозреваемого взяли с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. При этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Фигуранту грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Лидеры Евросоюза опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера в Москву. Они боятся, что Дональд Трамп продолжит переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Брюсселя, пишет издание «Политика». Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 14 июня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящих контактов стран Большой Семерки. А накануне президент США отметил, что после урегулирования иранского конфликта руководство Соединенных Штатов готово вновь сфокусироваться на решении украинской проблемы. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном носит общий характер. Детали будут прорабатываться в ходе дальнейших технических переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, Иран может получить очень значительный пакет мер по смягчению санкций, но только в том случае, если выполнит свои обязательства. При этом Венс отметил, что заявление о размораживании иранских активов в качестве предварительного условия для переговоров не соответствует действительности. Вице-президент США уточнил, что предотвращение разработки Ираном ядерного оружия является наиболее важным вопросом, но официальные лица США, безусловно, ожидают, что это станет частью более широкого соглашения. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна состояться 19 июня в Женеве. Документ положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе Ирана и других спорных вопросов. В столичном регионе за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Дождь льет со вчерашнего дня и, по прогнозам, прекратится только к вечеру. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты непрерывно дежурят на улицах, устраняют возникшие подтопления. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, климатический фон столицы придет в норму только к концу недели.
3: Будет еще прохладная, это среда и четверг, местами с кратковременными дождями. Температура будет ночная на уровне 10-12 градусов, в Подмосковье от 8 до 13. И в дневные часы будет немножко теплее, но все равно температура останется немного ниже нормы. Это 17-19 градусов и 14-19 в Подмосковье. Ну и более теплые изменения произойдут уже в конце рабочей недели.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в молодежном первенстве Европы. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что россияне не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Российский защитник Никита Чернов проходит углубленное медицинское обследование вместе с самарскими крыльями Советов. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Ранее футболист покинул по истечении срока контракта московский «Спартак». Также с командой проходит медосмотр защитник Николай Рассказов и полузащитники Сергей Бабкин и Иван Олейников, которыми, по данным СМИ, интересовался ряд клубов российской премьер-лиги, в том числе московский «Локомотив». Тем временем бразильский нападающий Дерик Лассерда покинул Балтику в связи с завершением срока аренды. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского футбольного клуба. 26-летний форвард выступал за калининградский клуб с февраля. Права на футболиста принадлежат бразильской Куебе. Лассерда в составе Балтики провел 7 матчей, в которых забил 2 мяча. Представители как минимум 3 клубов Национальной баскетбольной ассоциации уверены, что у российского баскетболиста Всеволода Ищенко есть обещание от Dallas Mavericks быть выбранным на предстоящем драфте. Об этом сообщают российские СМИ. Драфт НБА состоится 23 и 24 июня в Нью-Йорке. Миннесота, за которой выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд со счетом 107-74 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Пензе без осадков плюс 23-25 градусов. В Ярославле плюс 17-19 градусов, грозовые дожди. В Воронеже дожди плюс 21-23. В Ростове-на-Дону плюс 23-25, дожди и грозы. В Волгограде плюс 25-27 градусов без осадков. В Краснодаре плюс 27-29, переменная облачность. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 18-20 градусов. В Москве дождь. Плюс 17-19. Сейчас в столице плюс 13, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Слушаем.
1: Приветствую вас, друзья. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня во вторник, 16 июня. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это прямой эфир Радио России. Конечно же, я приветствую вас. И, естественно, вначале традиционно напоминаю про номер для сообщений ваших. 8-925-222-99-92. Появляется у нас в некоторые возможности, так сказать, общения и иные, но об этом чуть позже расскажу. А пока давайте напомню, что канал «Слушаем» — это все-таки такой информационно-дискуссионный у нас клуб в прямом эфире. Да, вот относительно, конечно. Ну и надо напомнить, что мы анонсируем обычные темы, которые будут звучать в следующем часе, в частности, и в этом тоже. Поговорим мы про машинное масло, которое стало серьезной проблемой для российских автомобилистов из-за огромного количества подделок. Как проверять, где покупать, кому доверять и что делать с этим? Вот об этом в следующем часе обязательно поговорим. Поговорим мы о новых видах страхования жизни, которые также являются и накопительной системой. Поговорим мы про... Очень интересная, кстати, история. Родители, понимая, что отправить ребенка на лето куда-то отдохнуть, теперь вот посчитали, прослезились и поняли, что это слишком дорого. И нашли альтернативу. Они теперь своеобразным способом устраивают такие детские оздоровительные лагеря самостоятельно. Как это происходит, узнаете, если будете слушать внимательно. У нас в следующем части также московский блок новостей. Новый сход с Патриаршего моста на Егеманскую набережную появится в столице. Про пионы России выставка такая открылась роскошная. Поговорим тоже, обсудим, где она, узнаете, до какого числа будет работать и как на нее можно попасть и насладиться всеми этими красотами, ароматами. Об этом поговорим. Про страховую пенсию по старости в этом часе будем обсуждать. Ее могут начать в беззаявительном порядке. Как тоже это все будет работать и избежать ошибок, сможет ли эта система беззаявительного порядка, тоже поговорим. Вышла в свет книга «Встреча с песней», посвященная памяти нашего коллеги, замечательного народного артиста Виктора Татарского. Вот об этом у нас тоже будет речь в этом часе пойдет. Ученые заявили, что человеку впервые была введена вакцина, которая способна обратить старение вспять. Нашло ли человечество эликсир молодости, узнаете вы. Поговорим мы про спрос на наличные деньги в России, вдруг всплеск, к чему это может привести. И действительно ли он отмечается? Вот об этом тоже пойдет речь. Давайте еще раз напомню, что есть номер 8-925-222-99-92. Мы стараемся рассказывать вам обо всем новом, что касается жизни каждого нашего гражданина. Поэтому слушайте внимательно. Это Радио России. Мы начинаем. Поехали. Но начнем, наверное, мы все-таки с темы, которая интересна и важна для всех. Многолетнее арбитражное разбирательство между Россией и Украиной в постоянной палате Третейского суда в Гааге завершилось накануне в пользу России. Спор касался прав прибрежного государства в Азовском море, Керченском проливе и водах Черного моря вокруг Крыма. Ключевые итоги арбитража таковы. Украина не смогла добиться удовлетворения своих многочисленных претензий, обвиняя Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Арбитраж в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях или репарациях от России за использование ресурсов в Крымской акватории. Также неудачей закончилась попытка Киева при поддержке Запада объявить Керченский пролив международным. Требование о демонтаже Крымского моста было отклонено арбитрами вовсе как необоснованное. Ну и все обвинения в экологическом ущербе, якобы нанесенном России в районе Крыма, также были отвергнуты. С нами на прямой связи Юрий Кнутов, военный эксперт. Юрий Альбертович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще приятно все это читать и понимать, что да, как бы ни обвиняли, чего бы ни хотели бы добиться, все-таки какая-то никакая справедливость где-то, значит, в гаагских судах все-таки восторжествовала. Как прокомментируете?
2: Ну, вообще это сенсационное решение, по большому счету. Мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день западное правосудие как таковое перестало существовать как правосудие. Это, в общем, политизированная структура, суды. которые выносят решения, те, которые нужны заказчикам, а не отвечают объективной реальности. Это мы знаем по нашим спортсменам, да и по многим другим вопросам. А в Гааге, соответственно, было действительно справедливое рассмотрение и действительно справедливое решение. По сути, было признано то, что Крым является территорией Российской Федерации, Азовское море – это внутреннее море Российской Федерации, было запрещено, отказано в том, что проход между Черным и Азовским морем – это международные воды, и там могут проходить в том числе и корабли НАТО, и всякие компенсации, репарации и так далее. Это все указывает на то, что грамотно выстроенная система защиты нашим государством, она сработала. Но и сработал, конечно, прецедент, который был в свое время с Косово связан, когда Косово провозгласило независимость, и суд, опять же, суд и ООН, и ряд других международных судов признали право Косово на самоопределение. Mm-hmm. То есть такое, в общем, достаточно... Да, достаточно специфическое было решение. Мы как бы отнеслись к этому решению нейтрально, но вот признание права нации на самоопределение, в данном случае право крымчан на референдум, на голосование, то есть все было сделано в соответствии с международными нормами, международным правом. И с точки зрения международных норм, международного права, придраться было не к чему. Именно поэтому суд и вынес такое решение. Но я считаю, что это решение мощнейший теперь аргумент для того, чтобы на международной арене мы могли четко заявлять свою позицию и в отношении Крыма, потому что мы знаем, что даже Китай, вот, в общем, достаточно так специфически подходит к признанию Крыма, ну и ряд других государств, хотя мы считаем их и своими партнерами, и союзниками. Поэтому это поможет нам как раз в том, чтобы была снята вот такая дипломатическая, в данном случае, блокада Крыма и Азовского моря, ну и поможет в решении многих других вопросов. Украина потерпела мощнейшее поражение, потому что доводы Украины строились на нацистских, по сути, идеях, идеологии, которая, собственно говоря, уже сейчас все меньше и меньше разделяется многими народами. И я так полагаю, что если мы и дальше будем работать в этом направлении, я имею в виду суды, вот, говорю, зачем в ООН выступать, зачем это все бессмысленно. Бессмысленно в наших отношениях с Западом, но большой смысл имеет в наших отношениях внутри стран глобального юга. Это колоссальный вес и колоссальное значение.
1: Юрий Альбертович, то, что произошло с созданием Киево-Печерской лавры, вот я напомню нашим слушателям, что накануне там, значит, разрушено было одно из зданий этого уникального памятника. И как завопили сразу, конечно, украинская сторона, что это мы там попали, значит, ракетой, но Минобороны заявили, что это была ракета американского ЗРК «Патриот», и одна из возможных причин некорректной работы орудия все-таки истекший срок ракет, которые Запад поставляет на Украину. Одна из версий, да? Сегодня я видел фотографии этих самых разрушений сверху, так сказать, показанных. Там странная история, там нет следов взрыва, там есть только следы пожара. Вот как вы можете прокомментировать то, что случилось, и что здесь на самом деле имело место быть?
2: Вы знаете, я вообще, мне мысль еще была такая, диверсия украинская. Мы знаем, как украинские националисты относятся к лавре. Мы знаем, сколько там надругательств было и различных акций, которые были призваны, в общем, фактически стереть историческую память об этом месте. О том, что это, в общем-то, место, откуда пошел единый русский народ, включающий и украинцев. И когда я тоже вот видел, как ходил там Зеленский и так далее, да, крыша обрушена. Если бы туда попала любая из ракет наших, «Искандер», «Х-101» или какие-то еще, 450 килограмм взрывчатки, разнесло бы все. Там разрушена только крыша. И то она могла действительно выгореть изнутри. Я допускаю вариант поджога во время атаки с тем, чтобы свалить потом вину на нас. Но я и не исключаю вариант падения ракеты «Патриот». Ракеты «Патриот» могут храниться в контейнере до 15 лет. Потом необходимо партию, которой срок хранения вот-вот истечет или истек, отправить на завод Lockheed Martin. Они должны проверить там одну-две ракеты, сказать, да, исправны, можете дальше еще пользоваться. ну, условно, 3 года или там 5 лет. Если неисправна ракета, то всю партию надо отправлять назад в США, и они там должны заниматься ее ремонтом. Мы понимаем, это дорого, и понимаем, что ракеты появятся лет через 5, не раньше. Вернуться. Поэтому, естественно, Украина применяет старые ракеты. Американцы новые используют сами. Они отдают их монархиям Персидского залива. Немцы передают Украине тоже старые ракеты, подлежащие списанию. И эти ракеты, естественно, мы видели вот в Иране, Патриотом, когда она летит на баллистику, потом резко теряет вдруг цель. И падает вертикально вниз, там происходит взрыв, возгорание, и все этим заканчивается. Вот такую я историю тоже не исключаю.
1: Спасибо большое. Юрий Кнутов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Канал «Слушаем» продолжает свою работу. Сейчас речь пойдет про страховую пенсию. Мы, друзья, будем говорить про то, что произойдет с 1 января 2027 года. Страховую пенсию по старости пока лишь только планируют. Планируют назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект федерального закона Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 25 июня, то есть еще 10 дней у нас имеется. Но и, как рассказывают эксперты и напоминают, в том числе и депутаты Госдумы, сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ, лично в социальный фонд прийти. И это создает лишние бюрократические барьеры. Дескать, не все знают о необходимости подачи заявления. Кто-то сроки пропускает, у кого-то сложности с документами. Все это приводит к тому, что люди теряют деньги, которые им причитаются по закону. И вот теперь беззаявительная система предлагается. Вроде бы прекрасная мысль. Не знаю, мне кажется, что замечательная, с одной стороны. С другой стороны, зная, насколько электронные системы могут терять, так сказать, данные, которые могут выпадать просто из зоны внимания эти сами системы, не получится ли так, что кто-то останется и вовсе забытым, и вовсе без денег? Давайте поприветствуем Кирилла Карпова, доцента кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Кирилл Александрович, приветствую вас.
0: Да, добрый день, Дмитрий.
1: Ну, еще раз повторю, блестящая идея, на мой взгляд. Но, тем не менее, есть ли какие-то, на ваш, так сказать, разумение, какие-то сложности с ее внедрением?
0: Да, спасибо за ваш вопрос. Касаемо сложностей, сейчас вы знаете очень много информационных систем, и вот вы как раз перед началом говорили по поводу сведений, данных, которые могут затеряться, потеряться. Но фактически у нас, вот если мы говорим по поводу пенсии, информационная система пенсионная, она появилась, насколько я помню, еще в 97-м году. То есть там, конечно, вот именно на тот период, когда только она появилась, там были определенные сложности. Есть такие примеры, когда люди, ну, судились, да, с ранее действующим пенсионным фондом. В настоящее время все-таки, с учетом того, что у нас и налоговая ведет, Федеральная налоговая служба, регистр населения, там есть вся информация, в том числе и по страховому номеру индивидуального лицевого счета, по СНИЛСу, и с учетом тех сведений, которые есть в социальном фонде России, я думаю, что наоборот, даже плюс будет гражданам, потому что многие сейчас не знают о том, что, да, нужно самим подавать заявление, да, то есть если вы хотите получить страховую пенсию. Поэтому, конечно, они теряют определенные дни, и, конечно, это все влияет на начисление вот соответствующей пенсии. Если вот про вот этот беззаявительный порядок, да, то есть в автоматическом режиме, то сам социальный фонд, он будет заранее, вот в соответствии с этим проектом федерального закона, они будут заранее смотреть информацию по поводу наступление, да, вот этой страховой пенсии у вас, то есть там за 30 дней будут актуализировать всю информацию, и фактически потом они будут ее назначать в течение 3 рабочих дней с момента наступления у вас права на получение данной пенсии. То есть, например, если 16 июня, то, значит, там, в течение 3 рабочих дней. Поэтому фактически вам никуда ходить не надо, вы будете получать все это в электронной системе, да, вы знаете, в госуслугах есть индивидуальный лицевой счет, можно посмотреть все эти информацию, сведения. Если какие-то, опять же, возникнут вопросы технические, то это решается уже, понятно, в заявительном порядке. Если что-то, например, в индивидуальном лицевом счете, в сведениях не указано, то это можно подать соответствующие документы в социальный фонд, через МФЦ в том числе.
1: Как сегодня все это могло бы работать в отношении людей, которые вышли на пенсию, но продолжают свою трудовую деятельность? Это же тоже, наверное, какое-то отличие, да, насколько я понимаю, в плане назначения пенсии?
0: Ну, конечно, потому что сейчас они должны в заявительном порядке, то есть они должны написать заявление несколькими вариантами. Либо они идут в отделение социального фонда, то есть вживую, да, стоят в очереди, либо в МФЦ, либо на госуслугах, то есть, понимаете, в электронных системах.
1: Да.
0: Это заявление в среднем рассматривается в течение 5-10 рабочих дней. Ну, стараются, понятное дело, побыстрее, все-таки в электронных системах, там, искусственный интеллект и так далее. Ну, то есть это нужно ждать время. Здесь же, получается, это все будет уже в беззаявительном порядке, то есть в любом случае наступает возраст, 3 рабочих дня, и вы получаете уже назначение по этой пенсии. В этом плане удобнее.
1: Кирилл Александрович, а как, что будет происходить с разъяснениями гражданам? Да, вот человек, совершенно не заморачиваясь, готовится выйти на пенсию, условно, с 1 января, когда ему исполняется там 65 лет, он выходит на пенсию и понимает, что ему сейчас в беззаявительном порядке что-то должны назначить, но он совершенно не знает, сколько этих самых денег он будет получать. Его как-то должны заранее предупредить об этом, разъяснить ему об этом, или что, как это будет?
0: Да, спасибо за ваш вопрос. У нас сейчас уже есть это возможность и обязанность как раз социального фонда. Они информируют граждан по поводу как раз наступления вот, вашей пенсии, которая будет, да, то есть это после 40 лет они это информируют. Но в любом случае вы можете самостоятельно заказать выписку, она бесплатная, хоть 10 раз на дню можно эту выписку прозаказывать, справку по поводу индивидуального лицевого счета. То есть в этом ИЛС как раз есть информация по поводу ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов, это баллы, да, по-простому их называют, и ваш страховой стаж. Если вы хотите выйти на пенсию, то по общему правилу сейчас женщина на страховую пенсию выходит в 60 лет, мужчина в 65, как вы сказали, 65 мужчина.
1: Да.
0: И получается, страховой стаж должен быть минимум 15 лет, а ИПК, вот эти баллы, индивидуальные пенсионные коэффициенты, 30. Поэтому фактически вы можете сами смотреть и актуализировать информацию, если чего-то в этой системе нет. В любом случае вы можете со всеми документами, подтверждающими, подать соответствующее заявление в социальный фонд. Потому что бывают, понятно, какие-то технические ошибки, может быть, где-то что-то забыли внести работодатель. Но, опять же, сейчас с этим достаточно строго. Это не то, что было до 97-го года. Тогда действительно приходилось
1: но в общем,
0: порядке решать.
1: Да, в общем, все-таки побеспокоиться, конечно, я с трудом представляю себе человека, который ему, знаете, там рукой махнул, забыл и за год, за два не выяснил, сколько у него там этих самых коэффициентов, баллов. Спасибо вам за комментарий большое. Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Вообще мы про пенсию говорим постоянно, напоминаем нашим гражданам, что нужно проверять данные, заходить, не лениться, смотреть, чтобы потом не возникало серьезных проблем, между прочим.
3: Радио России.
4: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
5: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
7: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
8: Кристина Асмус.
9: Какой век на дворе?
10: 17-й от Рождества Христова.
11: Александр Самойленко.
12: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
13: Мария Миронова.
14: 3, 2, 1.
15: И Милош Бикович.
16: Мы отправляемся в поход.
17: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
3: Слушаем.
1: Итак, друзья, вышла в свет книга «Встреча с песней», посвященная памяти нашего коллеги, народного артиста Виктора Татарского. Эта книга — первое издание, посвященное памяти Татарского, его незабвенной встрече с песней. Насколько я могу судить, книга так и называется. И незабвенной, конечно, для каждого, кто слышал хоть один из 1467 выпусков этой радиопередачи. Вот такое огромное количество программ Виктор Витальевич провел. И, конечно, каждая по-своему это произведение радиоискусства. Чего уж здесь. С нами на прямой связи Ольга Шашкова, директор Российского государственного архива литературы и искусства, кандидат исторических наук. Ольга Александровна, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Насколько я понял, это была ваша инициатива, вот архива литературы и искусства, да, эту книгу собрать, издать ее. Да. Расскажите, как это все происходило, что вдруг, почему возникла такая идея, какие письма вошли в эту книгу? Она, я так понимаю, там 80 писем, каких-то очень редких, да, и в программы не входящих.
3: Ага. Да, совершенно верно. А история, в общем-то, очень простая. Как известно, в феврале 2022 года Виктор Витальевич скончался, и в марте месяце, вскоре после его смерти, к нам обратился обозреватель газеты, российской газеты, Дмитрий Геннадьевич Шиваров, и сказал, что не дай бог может пропасть такой совершенно уникальный архив. Но здесь, как говорят, вопросов и размышлений просто не было. Конечно же, мы выехали на Арбат, в его квартиру, забрали эти документы, это было безмерное количество сумок, каких-то упаковок, все это на машине привезли в архив, и надо сказать, что в очень короткий срок мы эти документы все обработали. Сейчас это архивный фонд 3588, в котором более полутысячи единиц хранения. А если говорить про документы, то это тысячи, многие тысячи документов. Основной, конечно же, состав – это сценарии передач, какие-то статьи, выступления, литературные композиции. Но также здесь у нас представлены и биографические документы Виктора Витальевича. И вот, собственно, когда мы все это взяли, понимаете, там был немалый, в общем-то, блок материалов, которые он готовил к передачам будущим, но, конечно, не успел их провести, в общем-то, по вполне естественной, к сожалению, причине.
1: Угу.
3: И поэтому вот эта книга, знаете, она, наверное, возможность выговориться тем, кто не сумел прозвучать именно вместе с ним в этой передаче. Почти 80 писем. Вы знаете, мы отбирали, конечно, безусловно, самые интересные. И особенность этой книжки, она еще в том, что каждое письмо, которое мы публикуем, оно сопровождается не только какой-то картинкой, фотографией из наших фондов, причем это совершенно самостоятельный сюжет,
1: да,
3: но еще и текстом песни, которую хотел услышать вот корреспондент Виктора Витальевича. И плюс еще QR-код, что можно было и послушать, зайдя на эту страницу. Да,
1: но,
3: так что очень необычное издание.
1: Это как-то с комментариями Виктора Витальевича все можно будет прочитать?
3: Знаете,
1: или это в каком,
3: комментарии...
1: виде?
3: Скорее всего, это комментарии наши. Это просто публикуется полностью письмо, которое он отобрал вообще. Это как бы из того, что было отобрано, но еще не прозвучало. Комментарии наш, архивные и архивных специалистов наших, комментарии исторические к тем событиям, которые вот в этом письме освещаются. И текст, как я уже сказала, песни вместе с QR-кодом. И, конечно, очень много и иллюстраций, более 100, которые, наверное, даже не иллюстрации, как самостоятельный такой сюжет, а песни, но абсолютно разные. Вот то, что люди хотели услышать. И «На Муромской дорожечке», и «Соловьи» — это последняя песня, и «Сало спилс», и «Баллада о красках». То есть это то, что было и создано в годы войны непосредственно, и то, что народные песни, которые были еще давно-давно написаны, и как бы эхо войны уже композиторы, поэты нашего 20 века.
1: И последний, наверное, вопрос, Александр, а в книгу только можно заказать где-то, или она продается уже вот сам, так сказать, ее?
3: Нет,
1: можно
3: она продается, она продается, это издательство «Кучково Поле Музеон», и еще хочу добавить вот что, ведь в этой книге мы не только публикуем письма, но, наверное, может быть, в первый раз мы даем еще небольшой биографический блок о самом Викторе Витальевиче, плюс фотографии, которые сопровождали разные этапы его жизни. А здесь, в общем-то, есть что посмотреть и, наверное, удивиться, может быть, даже чему-то.
1: Это
3: прекрасно,
1: безусловно. Спасибо вам огромное за рассказ. Отдельно спасибо вам большое за эту работу кропотливую, которую вы провели. Безусловно, удивительная возможность сохранить и память и о Викторе Витальевиче, и о том, что о его программе. Вот этой вот великой, без преувеличения могу сказать. Друзья, еще раз напомню, что 80 писем Виктору Татарскому вышли в свет отдельной книгой. Называется она, эта книга называется «Встреча с песней». и посвящена на памяти нашего коллеги, народного артиста Виктора Татарского. Ученые заявили, что человеку была введена вакцина, которая способна обратить старение вспять. Причем поворотный момент науки о долголетии, значит, что об этом известно, впервые появляется возможность доказать, что вот это вот эпигенетическое перепрограммирование, возвращающее стареющим клеткам молодость, может замедлить старение. Я читаю эту новость, здесь совершенно жуткие подробности, что, значит, эликсир молодости был введен в тело человека. Причем инъекция была сделана в глазное яблоко пациента с глаукомой. В течение 6 месяцев ученые будут оценивать эффективность, а врачи – безопасность метода. И тогда станет ясно, всем ли подходит эта вакцина. И все ли смогут вот этот эликсир молодости начать принимать? Даже как-то жутковато представить себе, что начнется на планете. Давайте поприветствуем Валерия Новоселова, врача-гериатра, невролога, руководителя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, здравствуйте.
8: Доброе утро, Дмитрий.
1: Как вы вот восприняли эту новость, прочитав ее, удивились? Или, наоборот, сказали, ну, это должно было произойти рано или поздно?
8: Ну, гонка за долголетием не только началась, но и, значит, она уже продвинулась. Она началась не сегодня, она началась задолго, наверное, до наших времен. Еще цари, короли, императоры, китайские, российские, Иван Грозный искали эликсиры бессмертия. Так что это не новость. Молодильные яблочки, острова бессмертия. Но, к сожалению, вот, если мы перейдем к научной геронтологии, научной геронтологии, то вот как показатели происходящего, еще в 1972 году Алекс Комфорт или Комфорт, значит, великий геронтолог современности, заявил о том, что скоро мы будем жить дольше, поскольку мы много знаем о старении. Прошло более полувека, и тем не менее мы же видим возраст смерти окружающих нас людей, который говорит о том, что больших подвижек в данной тематике нету. Да, показатель ожидаемой жизни при рождении растет, но это за счет снижения детской смертности, смерти во всех возрастах. На биологию продолжительности жизни, биологию старения пока повлиять нам очень сложно. В данном случае Дэвид Сингер, он не только ученый, он бизнесмен. Он учредитель порядка 10 компаний, он, значит, успешный бизнесмен. Ясно, что вот такая операция, кстати, он заявляет более скромные результаты. Он говорит о том, что получится улучшить зрительную функцию у человека. И это все в будущем. То есть это не сейчас, пока только ввели. Вот, и это генная терапия в определенной степени.
1: Да.
8: Но пока результата мы не видим. И здесь надо сказать, что в организме человека не стареющих клеток нету, от слова совсем. И это вот большая проблема в том, что мы влияем на одни клетки, ну, например, те клетки, которые получаются методом деления. А как мы повлияем те клетки, которые вообще не делятся в течение жизни, а не постметатические, или клетки, получающие стволовых клеток. И проблема вот в этом, что организм стареет не как клетка, он стареет, то есть он теряет жизнеспособность с возрастом, именно в этом суть старения. Значит,
1: ну, я правильно понимаю, что... Да, Валерий Михайлович, я правильно понимаю, что если вот эту вакцину сейчас вкололи, значит, пациенту в глаз, то омолаживаться будет, соответственно, орган зрения. Если ее вколоть там в другую какую-то, в печень, условно говоря, то печень омолодится, а не весь организм, как об этом пишут. Потому что, ну, разные издания уже это действительно преподносят как чудо. Дескать, одна прививка, и ты проснулся уже, так сказать, омоложенным или омоложенным на пару десятков лет.
8: Ну, заявлений может быть много. Дело в том, что заявление без цифр, в том, что жизнеспособность повысилась, снизится вероятность смерти организма с возрастом, это возрастзависимый процесс, это общий разговор. Это говорит о том, что человек хочет жить дольше, и такие новости хорошо цитируются. Не только негатив начал цитироваться, да, активнее.
1: Но это
8: и такие
1: правда.
8: Вот странные
1: это
8: новости.
1: Правда. Спасибо. Кстати,
8: интересный момент ввели специалисты медицины здравого долголетия. Меня убрали врач-сексолог.
1: Это мы, кстати, тоже, да, обсуждали, но еще мы к этой теме вернемся, я уверен. Спасибо вам большое. Валерий Новоселов был с нами на прямой связи. Врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. У нас далее хранитель времени Андрей Светенко, тоже по-своему принимающий эликсир молодости.
9: Андрей Светенко. Хранитель времени.
11: 16 июня 1941 года в Наркомате авиационной промышленности прошло совещание руководителей отрасли. Шахурин, Хруничев, Яковлев, Баландин, Дементьев, Каневский обсуждали вопрос о выполнении указаний товарища Сталина по выпуску 50 самолетов в день, начиная с 25 июня. Выяснилось, что на 10 крупнейших авиазаводах страны уже производится ежесуточно 48 самолетов всех модификаций. Кроме того, был затронут вопрос о зарплате директоров военных заводов. Ее размер решено было поставить в прямую зависимость от количества произведенной продукции. Конкретные цифры в рублях при этом не назывались. Справка. По штату авиаполк ВВС Красной Армии имел от 30 до 50 боевых машин, в зависимости от категорий – истребители, штурмовики, бомбардировщики. И в тот день в составе только 4 приграничных военных округов уже состояло на вооружении более 5500 самолетов. 63 истребительных, 64 бомбардировочных, 7 штурмовых – и 10 полков дальней бомбардировочной авиации. Для сравнения, в составе 3 воздушных флотов Люфтваффе на Восточном фронте 22 июня окажется всего 63 авиагруппы общей численностью в 2350 самолетов. Может быть, зная эти цифры, Сталин отказывался верить сообщениям о готовящемся нападении немцев. Впрочем, высказывались тогда и другие предположения. Лондон, Foreign Office, министр иностранных дел Великобритании Иден принял в тот день вернувшегося из Москвы посла Крипса. Миссия Крипса в Советском Союзе провалилась. Сталин не пожелал вести переговоры, и Крипсу даже не удалось получить аудиенцию у Молотова. При этом Иден и Крипс согласились, что ключ к будущему развитию ситуации зарыт на Ближнем Востоке. Последнее соображение, как показало время, было явной переоценкой роли и значения Британии в замыслах Гитлера. Подтверждение тому встреча в тот же день фюрера с Геббельсом. Цитирую. «Нападение на Россию, — заявил на этой встрече Гитлер, — произойдет в течение одной недели. Русские сосредоточили свои войска точно на границе. Для нас это наилучшее из всего, что могло произойти. Русские будут отброшены, и вся акция займет месяца 4, не больше». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
9: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
13: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
9: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
13: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
9: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
15: Подвиг этот очень опасен?
13: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
9: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. На правах рекламы.
18: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
19: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
18: Но цифры действительно пугают.
19: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
18: Но почему это происходит?
19: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце.

0: Средства распространили.
1: Западного продолжает поступать на сельхозземли и подходить к населенным пунктам. Ранее сообщалось, что площадь потопленных сельхозугодий в Крымском районе увеличилась до 5000 гектаров. Большую часть составляют посевы озимой пшеницы, сообщила пресс-служба администрации района. Режим ЧС введен на всей территории Крымского района. Для минимизации последствий подтопления на сети растительных каналов проводятся земляные работы. За сутки в отдельных районах Подмосковья выпало 53% месячной нормы осадков. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В столичном регионе за минувшие сутки местами выпало более половины месячной нормы осадков. В Подмосковье за последние 24 часа больше всего дождей зафиксировано в Дмитрове и Мелехово 35 миллиметров. В Москве на ВДНХ было 12 миллиметров. Больше всего осадков выпало в Бутово 15 миллиметров.
1: В течение дня в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, гроза с ливнем, градом, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит плюс 15-18 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Вероятность таких явлений сохранится до 21 часа. Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку. Пока она слегка повышена, скоро энергия в ней закончится, после чего все параметры активности уйдут в ноль. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
3: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Женская сборная России поднялась с 29 на 27 место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола, опубликованной сегодня на сайте организации. Напомню, что российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах 2-1 и 1-0. Лидером рейтинга осталась сборная Испании. Далее идут команды США и Германии. Игрок футбольного клуба «Факела» Никита Мацпан ушел из команды после завершения контракта, сообщила пресс-служба воронежской команды. Футболист выступал за «Факел» с июля 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах и отдал 2 результативные передачи. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий футбольного клуба второй лиги «Текстильщик» Тимур Меликесцев находится на просмотре в Балтике. Помимо калининградцев, интерес к 24-летнему нападающему проявляет клубы первой лиги. Напомню, что в завершившемся сезоне Меликесцев провел 37 матчей, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Полузащитник Сергей Бабкин и защитник Николай Рассказов сегодня проходят углубленное медицинское обследование в составе футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает Матч ТВ. Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Локомотива» к этим игрокам. Также вместе со всей командой медосмотр проходит и Иван Олейников. Ранее появились слухи о том, что клуб заинтересован в продаже футболиста этим летом. И главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира по футболу назначен француз Эрве Ренар. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туниса. Ранее сообщалось, что прежний тренер сборной Туниса Сабри Лемуши был отправлен в отставку после разгромного поражения в стартовом туре от команды Швеции 1-5. И о спорте на этом пока все.
4: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 24-26 дожди. В Петрозаводске и Вологде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Великом Новгороде дожди плюс 18-20 градусов. В Калининграде плюс 17-19, кратковременные дожди. В Самаре плюс 25-27, без осадков. В Нижнем Новгороде дожди плюс 19-21. В Санкт-Петербурге плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Москве временами дождь плюс 17-19. Сейчас в столице плюс 14 градусов, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Лучшие Иванщины, командира роты у меня в полку нет!
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну.

0: Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
1: Трудно.
2: Не труднее, чем воевать, справимся.
1: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Ну вот и второй час работы канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте. Дорогие друзья, те, кто к нам присоединился только что, те, кто слушает нас уже второй час, и я напомню, что в ближайшие 50 минут ждут вас, как обычно, интереснейшие темы, которые будем мы обсуждать с нашими экспертами и с вами, дорогие друзья. Номер есть для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Пишите, пожалуйста, ваши замечания, предложения, вопросы. Отвечаю в прямом эфире. Не забывайте подписываться. Вопросы также и замечания, и комментарии читаю и обращаю на них внимание у себя на странице в трансляции. Пожалуйста, в ВК заходите. Ну, а начнем мы вот с какой темы. Проблема паленого моторного масла стала массовой. Массовой. И от этого, конечно же, страдают и могут вообще выйти из строя двигатели наших автомобилей. Привычка к брендам начала играть с автомобилистами злую шутку. Автосервисы в 26-м году все чаще ремонтируют двигатели после заливки туда фирменного, в кавычках, моторного масла, которое автомобилисты покупают на, насколько я могу судить, в огромном количестве различных маркетплейсах. Причина простая. По некоторым данным, до 70% масла, ушедших из России марок, представляют собой грубый и весьма вредный для мотора контрафакт. Как вот не купить вот эту самую отработку, как не купить поддельное масло, чем все это опасно, чем все это чревато, хотим об этом поговорить. И пригласили мы к беседе нашего эксперта Евгения Ладушкина, автоэксперта, руководителя экспертно-оценочной компании. Евгений, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: И, конечно же, в первую очередь, да, хочется понять, как не нарваться на поддельное масло, потому что выбор сегодня, ну, огромный. Марки есть, но непонятно, судя по ценам, где настоящее масло, где поддельное масло. Кто-то говорит, вот куплю бутылку подороже, буду его заливать, оно точно качественное и точно настоящее. Но кто-то и в усы смеется, так сказать, после таких утверждений. Вы что скажете?
9: Для начала лучше всего перестать предвзято относиться к маслам российского производства. Все дело в том, что российские масла уже давно не то что на мировом уровне, а по некоторым позициям превосходят именитые европейские производители, которые, к которым мы все так привыкли и которых мы вот пытаемся найти и выцепить именно оригинальные бутылки где-то на маркетплейсах или в других магазинах. Важно понять, что действительно количество контрафакта огромное. И вред основной для двигателя здесь идет не столько от того, что это масло просто кустарное, сколько от того, что это контрафакт, в котором 90% цены заточено на то, чтобы сделать красивую упаковку, чтобы у покупателя не возникло сомнений в том, что он покупает оригинальную продукцию. В целом контрафакт я бы разделил на две группы. Это условно-заводской контрафакт и подпольный контрафакт. Условно-заводской контрафакт – это масло, которое произведено в цеховых таких заводских условиях. Оно самое дешевое, но это новое масло, так или иначе, залитое в упаковку от именитого бренда и в дальнейшем реализованное. Подпольное же масло – это большинство подделок, которые есть на рынке, это самый опасный вариант, потому что это масло, которое делается зачастую уже из отработанного масла, купленного на автосервисах или в каких-то других местах. Отработанное масло очищается до состояния основы, туда добавляются какие-то незначительные присадки, заливаются в красивую упаковку, и дальше эта красивая упаковка выставляется на витрину, в том числе и на маркетплейсах, как какой-то именитый бренд. Естественно, из такого переработанного, отработанного масла никогда не получится сделать хоть насколько-то адекватного качества продукт, просто по той причине, что в той бочке из отработки, да, которую привозят в такие цеха, там намешано абсолютно все, что угодно, разной вязкости, разного качества.
8: Ведь там все запечатано, все вот закручено, наклейками заклеено, и якобы пломбочки, значит, на этих упаковках тоже имеются. Как понять, что там отработанное масло, что это опаснейшая продукция?
9: Визуально никак. Отличить отработанное вот такое масло или, в принципе, контрафакт от оригинала зачастую практически невозможно. Лучшее решение здесь будет это покупка автомобильных масел в проверенных магазинах или на заправочных станциях производителей, если мы говорим про российское масло. Это хоть какая-то, но все-таки определенная гарантия того, что вы купите действительно оригинальное масло. Пускай, может быть, по каким-то позициям оно будет хуже, чем оригинал у европейских брендов, однако это будет оригинальное масло. Ведь если вы купите поддельное масло, тоже ущерб для двигателя вы увидите не сразу. Вы этот ущерб для двигателя увидите спустя 20-30 тысяч километров, то есть после нескольких замен вот такого масла. И вот тогда уже подъедет капитальный ремонт. Здесь, к сожалению, причинно-следственную связь установить бывает достаточно трудно, по той причине, что потребитель думает, что я купил это масло, я заливаю его уже там уже 30 тысяч километров, и с моим двигателем все в порядке. А на самом деле на протяжении этих 30 тысяч километров это поддельное масло методично убивает мотор.
8: Ну и, наверное, самый важный вопрос. Вот вы сказали про предвзятость к нашему производителю, к нашему отечественному маслу. Откуда она берется, эта предвзятость? И насколько сегодня можно быть уверенным в том, что наше масло, оно действительно отличное. Ну, по крайней мере, неплохое.
9: Эта предвзятость, она берется из начала нулевых годов, когда действительно качество и российского топлива, и российского масла, оно было серьезно ниже европейского уровня. И, соответственно, люди заливали такое масло в свои двигатели, через какое-то время они видели загрязненность этих моторов, нагары, лаковые отложения, и из этого сложился такой определенный стереотип, что российское масло это по определению там на две головы ниже, чем у европейского качества. Однако это далеко не так. Самый хороший пример этому это то, что буквально 5-7 лет назад производитель Mercedes-Benz на своих официальных станциях лил масло Лукойл, которое было упаковано, амалогировано как масло Mercedes-Benz, но никто не скрывал о том, что на самом деле там залит именно российский Лукойл. Помимо вот прочего, это... общая сервисная история российских масел, она говорит нам о том, что каких-то повальных обращений, связанных с тем, что масло плохого качества, оно выработало ресурс раньше времени или там появились какие-то отложения, этого нет. Самое главное – заливать масло, подходящее по спецификации к вашему мотору. Это очень важно.
8: Спасибо огромное. Евгений Ладушкин, автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании, был с нами на прямой связи. И прислушаться есть к чему, друзья. Самое главное, знаем мы с вами теперь, что и где и как покупать в плане масел для наших двигателей автомобильных. Финансовый аспект далее. Слово Алексею Гвоздеву. Затем поговорим про новые виды страхования жизни. Здесь тоже масса любопытной информации есть.
1: Thank you. Здравствуйте. Центробанк России назвал самый доходный и самый убыточный актив по итогам мая. И лучшими стали корпоративные облигации с рейтингом 3B. Это долговые бумаги, которые выпускает компания с умеренным уровнем риска. То есть кредитный риск у них низкий, но компания уязвима к внешним шокам. В прошлом месяце их полная доходность в рублях больше 2%. Долговые бумаги компании с рейтингом повыше и понадежнее, это А, 2А и 3А, принесли за месяц дохода чуть более 1%. На том же уровне, что и банковские депозиты, посчитал регулятор. Акции транспортников принесли своим инвесторам больше 1.5%, а большинство российских активов в мае с отрицательной доходностью. Самыми худшими оказались акции строительного сектора. У них доходность минус 7.5%. Среди иностранных инструментов наихудший результат показал биткоин. Его доходность минус 8.5%. Да, рубль в мае дополнительно укрепился по данным ЦБ на 5% по отношению к доллару, так что неудивительно, что доходность депозита в долларах тоже минус 5%. Но у депозита в евро и у золота еще хуже. Цены на золото, по данным аналитиков, растеряли весь рост с начала года и ушли в минус. То есть биржевые цены на золото опустились ниже уровней, на которых были в конце прошлого года. Виной всему война на Ближнем Востоке. Как говорят аналитики, в марте и апреле, когда цена нефти росла на фоне усиления геополитической напряженности, золото дешевело. По прогнозам экспертов, золото может как подешеветь и торговаться ниже 4000 долларов за унцию, так и подрасти, хоть и без взрывного роста, но до 5300 долларов за тройскую унцию, то есть за 31 грамм драгоценного металла. Все как и с лидерами и аутсайдерами рейтинга доходности ЦБ. Те активы, которые наверху в одном месяце, запросто могут упасть на самое дно в следующем. И наоборот, за месяц, за неделю, за считанные дни взлететь снизу вверх. Еще опрошенные Центробанком России аналитики снизили прогноз по курсу доллара на ближайшие годы. Новые прогнозы по среднему курсу доллара на этот год – 78 рублей за 1 доллар. На следующий год – 86 рублей за доллар. В 2028 году – 94 рубля. В прошлом месяце экспертам казалось, что ближайшие 3 года доллар будет на 2-3 рубля дороже. Но, как видим, они не перестают верить, что валюта пусть не резко, не скоро, но подрастет по сравнению с рублем. А вот ключевую ставку на этот год аналитики оставили на том же уровне, на уровне 14%. Банкиры тоже не спешат снижать ставки по своим продуктам. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятки крупнейших банков страны в первой декаде июня не изменилась и осталась на уровне 13% годовых, сообщает Центробанк России. При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий. И пока самые привлекательные для клиентов цифры у вкладов на срок от 3 до 6 месяцев.
8: Итак, президент подписал новый закон о страховании жизни, которое теперь может приносить доход. Ну и не теперь, а вообще и раньше приносит некоторые варианты. Некий доход. Но вот теперь документ, предусматривающий изменение одного из видов страховок, начнет действовать уже с 1 июля этого года. Механизм, значит, вступают в силу эти поправки, которые делают механизм начисления дохода по договорам страхования жизни более прозрачным для клиента, объясняют эксперты. То есть ранее договоры инвестиционного и накопительного характера страхования жизни часто работали по принципу участия в инвестиционном доходе страховщика. Что теперь изменится и насколько эффективным будет эта самая инвестиция в наш с вами доход в будущем? Давайте об этом спросим Глеба Яковлева, вице-президента Всероссийского союза страховщиков. Глеб, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Итак, какие новые виды страхования вводятся, чем они привлекательны, как они будут работать?
10: Смотрите, данный закон, уже закон, да, он предполагает некоторую перестройку в страховании жизни в части видов, которые с доходом. Значит, будет два вида страхования жизни с доходом. Это страхование жизни с объявляемой доходностью. Это некоторая замена накопительного страхования жизни, точнее его новое имя и более точное название, поскольку в накопительном страховании жизни в классических продуктах доходность объявлялась ежегодно по итогам результатов деятельности страховщика. И вводится страхование жизни с расчетной доходностью. То есть этот продукт, поскольку он предполагает достаточно широкий набор инструментов в инвестиционной части, то есть там можно выбрать различные инструменты, поэтому этот продукт предусмотрен только для квалифицированных инвесторов, и заключить такой договор можно пока на сегодняшний день только от 6 миллионов рублей. То есть страховая премия единовременно оплаченная должна быть не меньше 6 миллионов рублей.
8: Давайте, вот, но... да, Глеб, давайте по шагам, потому что я уверен, что многие наши слушатели вообще не понимают, о чем мы говорим, да? Как это можно страховать жизнь и при этом при всем еще иметь какую-то доходность со всего этого, какой-то доход? Как это работает, вот объясните.
10: Ну, смотрите, если мы говорим про страхование жизни, правильно сказать, что это три составляющие. Это накопление, то есть это накопить какую-то сумму к сроку, например, к совершеннолетию или к свадьбе, или к поступлению ребенка в высшее учебное заведение и так далее. Это вот одна цель. Вторая цель – это приумножение, что все-таки это большая сумма, длительный договор на несколько лет, а то и на 10, и на 15 и более. Соответственно, она не должна лежать мертвым грузом, должна быть какая-то доходность по этой сумме все-таки. Ну, как бы сумма должна как-то увеличиваться. И третья очень важная составляющая – это защита, которая и страховая защита, и не только страховая, как бы просто суть страхового продукта, это адресная выплата и так, прочие опции. И там целый ряд опций. В общем, три составляющие – накопление, приумножение и защита. Если мы говорим про инвестиционные продукты, или которые сфокусированы больше на инвестициях, то это, как правило, доходность привязана там, к какой-то переменной, к какому-то конкретному активу.
8: Да.
10: Вот, и это мы говорим.
8: Вот здесь у меня, да, уточняющий вопрос, Глеб. А эту сумму нужно как-то вносить как-то ежемесячно, ежегодно? Если мы говорим, допустим, про накопление к определенной дате, к определенному событию, как здесь расписаны вот эти самые суммы, по каким периодам?
10: Сразу скажу, что продуктов страхования жизни большое многообразие. Они очень сильно отличаются от страховщика к страховщику и так далее. То есть их много. Бывают продукты с ежегодным платежом, можно с ежеквартальным. Бывают продукты с ежемесячным платежом. В зависимости, как удобнее клиенту, какой продукт ему больше подходит. То есть регулярность. Есть продукты с единомоментным платежом, но это скорее не столько про накопление, а чаще это все-таки больше инвестиционные продукты вот, с привязкой к конкретному активу. Вот, тогда на платеж вносится единомоментно.
8: Слушатели наши сразу бросились задавать вам вопросы, узнав, что у нас в эфире вице-президент Всероссийского союза страховщиков, и стали спрашивать, а для кредитов и ипотек когда перестанет быть обязательным страхование? Ну, для кредитов там, я так понимаю, можно отказываться, с ипотекой не совсем понятно. Здесь можете? Немножечко, так сказать, с темы сходим, да? Но
10: да, мы тогда переключаемся на другой вид страхования. Это про... Мы говорили про... накопительное инвестиционное страхование. Сейчас переключаемся
8: минута на рисковое остается, Глеб.
10: Страхование. Да. Это вопрос, наверное, больше к банкам, которые устанавливают эти требования. Но мне кажется, что страховать свою жизнь важно. Особенно, если вы берете большой кредит.
8: И не только жизнь важно страховать. Важно вообще страховать все, что представляет ценность, пусть даже и материальную. Но жизнь-то, конечно, в первую очередь. Большое вам спасибо. Глеб Яковлев, вице-президент Всероссийского союза страховщиков. Друзья, вы можете совершенно спокойно задавать вопросы нашим гостям с помощью номера 8-925-222-99-92 в МАКС-каналах Радио России, в ВК-каналах МАКС Радио России у меня. На странице в ВК, где проводится сейчас трансляция прямого эфира. Все это зачитываю я в эфире в прямом. Через несколько буквально минут речь у нас пойдет про самодельные, сейчас абсолютно серьезно говорю, лагеря детского отдыха. Родители, которые поняли, что огромных денег стоит сегодня организовать для ребенка, отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь, сами стали организовывать детские лагеря. Кто-то дом предоставляет, кто-то в роли вожатого выступает, а кто-то даже нанимает бабушку, скидываясь, так сказать, с соседями и друзьями, чтобы их дети были всегда под присмотром в определенной локации, как это принято сегодня говорить. Поэтому не уходите далеко, будет интересно, через минуту вернусь.
0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
11: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Слушаем.
8: Продолжаем, друзья. Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Сейчас у нас музычка появится соответствующая. Вот она, красивая наша подложечка. Про подпольные лагеря будем говорить, детского отдыха. Родители увидели, что деньги дорожают, стоимость путевок совершенно невменяемая для того, чтобы ребенка отправить в детский лагерь. Это правда. И даже вот есть рассказы, в частности, вот такие, зачитаю сейчас. Наша 12-летняя дочь очень просилась в летний лагерь в Поволжье. И нас смутила стоимость, рассказывает мама девочки Алины, 130 тысяч рублей за 2 недели. При том, что дети будут жить в палатках в лесу. Нормально? А палатки и прочие снаряжения и провиант должны закупить родители. Плюс ко всему еще оплатить доставку ребенка к месту. И сверху так набросить небрежно еще и 130 тысяч рублей. За то, что, видимо, работали там, значит, вожатые, и ребенка охраняли, чтобы он никуда не убежал. В общем, родители сейчас во многих регионах объединяются, скидываются на гонорар бабушкам. Оказалось, что это гораздо дешевле, чем оплатить детский лагерь. И еще к тому же сомнительный. И семья, у которой самый большой дом, готова предоставить его для детей, все равно они до ночи на работе. Вот рассказывает одна из мам, тоже поддержавшая идею самопального летнего лагеря. Вот такая вот история, саратовский кейс, да, назовем его так. Самопальный дол такой заработал с понедельника 8 июня, пока в тестовом режиме пятидневки. По словам родительского комитета этого отчаянного летнего изобретения, если затея себя оправдает, вместо пятидневки будет двухнедельная смена, после которой нанятой бабушке одного из семейного клана, конечно, потребуется отдохнуть. Но родители не исключают, что к тому времени найдется еще какая-нибудь энергичная и отважная бабуля, потому что будет следить за детьми, она за 7 детей там, за очень неплохую по нашим временам сумму, на которую скинулись родители вот этих всех семей. С нами на прямой связи Владимир Попов, генеральный директор многофункционального детского центра, эксперт Ассоциации программных детских лагерей, член Союза деятелей культуры и искусства для детей и молодежи. Здравствуйте, Владимир.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Давайте
14: интересная тема, да.
8: Давайте я спрошу вот что сначала, да. Про ту историю, с которой я начал. 130 тысяч рублей, ребенка привези, палатку ему купи, в лес его вывези, и, значит, 130 тысяч еще заплати сверху. У меня возникает всегда вопрос. Ну, понятно, что все хотят компании, кто сейчас, значит, вот этот детский отдых устраивает для детей и родителей, нужно и заработать, и чтобы в минус не уйти и так далее. Но почему действительно настолько дорого стало ребенка отправить куда-то отдохнуть?
14: Здесь, наверное, два важных момента. Первое, это, конечно, ну, мы все видим, что наша жизнь дорожает, и все, что на самом деле происходит вокруг нас, оно так или иначе, стоимость этого всего увеличивается. Самые важные, наверное, расходы в детском отдыхе, если говорить о нормальных, качественных детских лагерях, это, конечно же, питание, и это, конечно, обеспечение комфортных условий проживания. Вот эта вот дикая история с Сарапова, да, про которую вы сейчас рассказали, ну, она для меня скорее такая неожиданно непонятная. В целом ценник похожий, да. Но ценник похожий не на палаточные лагеря, а на лагеря, скорее, такие вот люкс для VIP.
8: Да.
14: Потому что в целом, ну, если мы говорим про московский регион, то стоимость путевок сейчас в качественные, хорошие детские лагеря, находящиеся в реестре, начинается, ну, где-то от 85 тысяч рублей.
8: То есть означает ли это, что сейчас либо родители плохо ищут, да, потому что если дорого, значит, может быть, ты не там ищешь, либо поздно обеспокоился?
14: Поздно, скорее поздно, допустим, есть ряд детских лагерей, как в Подмосковье, так и в других российских регионах, путевки, в которые начинают, точнее, заканчиваются уже продаваться к январю текущего года. То есть в январе путевок уже нет. Что касается вот таких вот, ну, перейдем, да, к нашей теме, нелегальных лагерей, ну, вот то, что сейчас вы озвучили, это все-таки, наверное, не совсем лагерь, да, это родители объединились и просто решили организовать досуг и...
8: Присмотр,
14: да, за своими детьми. Я бы это назвал такая детская камера хранения, да. При всем при этом, с моей точки зрения, наверное, это лучше все равно, чем если бы дети болтались просто без присмотра где-то во дворах. Сами знаете, какая у нас сейчас обстановка. Пусть лучше за ними приглядывает бабушка, а если эта бабушка их еще будет нормально кормить, ну, в целом норм. Да, проблема таких лагерей в чем? В том, что их никто не контролирует, и неизвестно, да, там, чем бабушка накормит, все-таки как она присмотрит и так далее. То есть в целом есть риск для здоровья и жизни детей.
8: Но... А еду с собой, еду привозите. Тут уже, как говорится, да.
14: Если еду приготовила мама, то мама отвечает, да, за то, отравится ребенок или нет. Но здесь все равно есть множество, да, нюансов. Конечно, реестровый детский лагерь – это с точки зрения безопасности, с точки зрения отношения к нему государства всегда лучше. Но в нашей обстановке, видимо, в нашей ситуации и такие варианты тоже неплохие.
8: Владимир, мы в начале сезона этого говорили о том, что, по-моему, где-то в середине весны мы говорили, когда началась подготовка, когда начали детские лагеря подготавливать к сезону, были новости о том, что огромное количество лагерей закрывается, о том, что... Значит, желающих становится все больше для того, чтобы путевки покупать, детей отправлять отдыхать. А лагерей при этом становится все меньше. Почему лагерей становится меньше, не совсем понятно. Вроде бы как-то декларировалась, значит, воля государственная на то, чтобы эти самые лагеря, наоборот, поддерживать и открывать в большей степени. В регионах, может быть, проблемы начались, да, или там, так сказать, продолжаются. Тоже не совсем понятно. Как можете это прокомментировать? И действительно ли у нас в большом количестве закрываются эти самые лагеря? Что думаете?
14: У меня по этому году нет информации о том, что детские лагеря закрываются массово, но у меня есть, например, информация о том, что в целях безопасности в некоторых российских регионах действительно в этом году не открылись детские лагеря. И, кстати, по-моему, та самая Саратовская область относится к тем самым регионам, где из-за понятных мер детские лагеря решили в этом году некоторые не открывать. То есть это не речь идет о закрытии, это речь идет о временной приостановке деятельности некоторых детских лагерей.
8: Из соображений безопасности, да?
14: Да, из соображений безопасности. При этом автоматически вместе с этим активно очень открываются городские лагеря, которые, в принципе, тоже можно рассматривать. Некоторые из них бесплатные, их много. которые можно рассматривать как альтернативный способ вот добития ребенка в камеру хранения.
8: Ну и последний у меня к вам вопрос. Сегодня контроль за деятельностью этих самых лагерей, насколько пристальный, насколько тщательно государственные структуры, государственные уполномоченные контролирующие организации относятся к тому, чтобы проверить все. Ну и опять же касаемо, да, и вопросов пищевой безопасности, так сказать, и всего остального, что связано с детским отдыхом.
14: По сравнению с предыдущими годами, я могу сказать, что контроль действительно усилился. И, допустим, несколько детских лагерей, которые я курирую в этом году, уже вот середина июня только, уже дважды были проверены как органами Роспотребнадзора, так и органами прокуратуры не по жалобам, а именно в порядке инициативном, в порядке для того, чтобы все было хорошо. То есть государство, да, сейчас пристальное внимание обращает на работу детских оздоровительных лагерей.
8: Большое спасибо. Владимир Попов, генеральный директор многофункционального детского центра, эксперт Ассоциации программных детских лагерей, член Союза деятелей культуры и искусства для детей и молодежи, был с нами на прямой связи. Что пишут нам по поводу лагерей наши слушатели? Давайте взглянем сейчас. Ирина пишет: сегодня можно попасть в известные лагеря типа «Артек», «Орленок» бесплатно. Если участвуешь в конкурсах, собираешь портфолио, за лауреатство дают бесплатно путевки, так что есть преимущество у творческих и спортивных детей. Ну, все равно, мне кажется, что всех желающих-то, даже если ты сверхразум и сверхталант, не факт, что ты выиграешь, поедешь. Конечно же, обидно будет, что если ты выиграл и не поехал по какой-то причине, да? Но все равно большое количество детей куда-то должно же деваться. И почему так дорого все это стоит? Ну, вопрос остается пока открытым, друзья. Мы к нему обязательно вернемся еще не раз, я уверен. Михаил Притеченский далее. Песня по случаю. Хорошая песня, хороший рассказ, как всегда. Затем «Московский блок».
15: Песня по случаю.
16: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. «Пора, пора, порадуемся» и «Ланфрен, ланфра». Песенка «Гардемаринов» и «Арго». Песня о дружбе и «Смотри на этот мир». Тексты всех этих песен принадлежат перу замечательного поэта Юрия Евгеньевича Ряшенцева. Сегодня ему исполняется 95. Выпускник Московского пединститута, вместе с ним учились Юрий Висбор, Юлий Ким, Петр Фоменко, начинал в качестве учителя литературы в школе для трудных подростков. Работал там 7 лет, ну а стихи впервые опубликовал в 1955-м на страницах только что созданного журнала «Юность». На счету Ряшенцева десятки поэтических сборников, но широкая публика знает его благодаря песням из фильмов. Помимо «Трех мушкетеров», они звучат в таких лентах, как «Аргонавты», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Гардемарины вперед», «Рецепт ее молодости». Мало того, такие мюзиклы, как «Метро», «Звуки музыки», «Пола Негри» шли в России именно в переводе Ряшенцева. А еще невозможно не упомянуть рок-оперу «Преступление и наказание», созданную Ряшенцевым вместе с Андроном Кончаловским и Эдуардом Артемьевым. Короче, Юрий Евгеньевич Ряшенцев – живой классик. Ну а когда его спрашивают о песне, которая ему особенно дорога, он неизменно называет «Ланфрен, ланфра» из фильма «Гардемарины вперед».

0: моем саду, ланфрен, ланфра, три соловья и ворон, они беду, ланфрен, ланфра, любви пророчат хором.
1: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
7: Ну а к чему может привести развитие артроза?
8: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
7: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
8: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
7: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
8: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
7: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
8: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия. Ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также

0: удобнее и включите аппарат.
1: А дальше Open 100 заняли университеты Московской и Петербургской агломерации. В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга участвовали 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 тысяч человек. Прокуратура Приморья выясняет обстоятельства смерти подростка, погибшего в Уссурийске, вероятно, из-за курения вейпа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, накануне утром мать обнаружила тело 12-летнего сына в квартире по месту жительства. Позже краевой Минздрав сообщил, что подросток, вероятно, скончался именно из-за курения вейпа. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств инцидента. В Московской области сегодня ожидается кратковременный дождь, гроза с ливнем, градом, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС.
2: Спорт.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете, как и в предыдущие годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдон. Один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится на травяном покрытии. Теннисный турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. Напомню, что в 22-м году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков. Ну а в марте 23 года организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. Женская сборная России поднялась с 29 на 27 место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола, опубликованной сегодня на сайте организации. Напомню, что российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах 2-1 и 1-0. Ну а лидером рейтинга осталась сборная Испании. Далее идут команды США и Германии. Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 футбольных арен, на которых играл. По версии Мбаппе, Екатеринбург-арена заняла второе место, третье досталось домашней арене английского Ньюкасла Сент-Джеймс-Парк, ну а первое – стадиону Сантьяго Бернабеу, на который принимает соперников «Реал». Еще 7 российских всадниц получили нейтральный статус. Всего по состоянию на 16 июня Международная федерация конного спорта утвердила нейтральный статус 184 представителям российского конного спорта. И о спорте на этом пока все.
2: Погода.
1: 17 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 11-13 градусов, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22-24, без осадков. В Магадане плюс 6-8 градусов, облачно, с прояснениями. В Хабаровске плюс 23-25, кратковременные дожди и грозы. Во Владивостоке небольшие дожди, плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге дожди выпадет около половины месячной нормы. Днем плюс 15-17, в Москве дожди с грозой плюс 17-19. Сейчас столица плюс 15 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Ростислав Гольштейн провел аппаратное совещание с зампредами регионального правительства. Один из вопросов касался устранения цифрового неравенства. В прошлом году проблему решили в 15 населенных пунктах республики. Об этом рассказал министр цифрового развития и связи Коми Денис Чедлишвили.
2: Мы достаточно много сделали в прошлом году, как в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства, так и в рамках регионального софинансирования строительства узлов связи. Объектами было обеспечено именно базовыми станциями 15 населенных пунктов, из них 12 в рамках федерального финансирования и 3 в рамках регионального

0: софинансирования. В этом году уже утвержден перечень 18 населенных пунктов. Нам удалось увеличить количество населенных пунктов, которые будут обеспечены услугами сотовой связи в этом году. И уже началось проектирование и строительство. До 31 декабря все населенные пункты, все объекты связи будут завершены строительством.
1: Еще один вопрос касался острой нехватки учителей математики, русского, иностранных языков в школах республики. По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Коми Олега Холопова, больше всего свободных вакансий в Сыктывкаре и Ухте.
2: Несмотря на то, что подготовка педагогических кадров в образовательных организациях нашей республики осуществляется на системной и постоянной основе, к сожалению, пока сохраняются определенные сложности. Наибольшую потребность республика испытывает в учителях математики, русского языка, иностранного языка. Особенно актуальным данный вопрос остается в крупных наших муниципалитетах в Сыктывкаре и Ухте. Перед началом учебного года администрация муниципалитета ведется планомерная работа по привлечению кадров в отрасль. Мы ожидаем около 200 молодых специалистов в нашей образовательной организации, в том числе в рамках договоров о целевом обучении 26 человек, 13 учителей в рамках программы «Земские учители». Кроме того, уже с 50 студентами, успешно окончившими третий курс, заключены трудовые договоры и в порядке допуска к осуществлению педагогической деятельности в наших учреждениях. До конца августа эта работа по оформлению трудовых отношений будет продолжаться с прибывающими педагогами.
1: В этом году на первые курсы педагогических специальностей по целевому договору зачислили более 100 будущих учителей. Это почти в 5 раз больше, чем несколько лет назад. В Сыктывкаре перекрыли улицу Савина. Причина серьезная – реконструкция коллектора, который проходит прямо посередине проезжей части. На время ремонта объезд по улице Заводской, рассказал первый заместитель руководителя администрации столицы Коми Александр Гонтарь.
3: Срок производства работ по ремонту канализационного коллектора он составит ориентировочно 5 месяцев. Безусловно, это затронет организацию движения. Безусловно, это создаст неудобства. Мы даже не будем говорить о том, что это будет все штатно. Нет. Будут некие затруднения с проездом, поскольку мы трафик перенаправляем, получается, в связи с перекрытием улицы Савина, перенаправляется на улицу Заводскую и на Кирульский переулок. Здесь ширина проезжей части, она 6 метров. Движение возможно только 2 полос. На часы пик утром и вечером немножко автолюбители и жители испытают неудобства. Но, тем не менее, другой организации объезда нет. Это связано с технологическим процессом в связи с тем, что канализационный коллектор, он располагается ровно по центру проезжей части улицы Савина. Для обеспечения безопасности вот именно организован объезд.
1: В республике продолжается программа «Земский работник культуры». В этом году предусмотрено 18 победителей конкурсного отбора. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей при условии заключения трудового договора с учреждением культуры и обязательства работать в организации не менее 5 лет. Возраст не ограничен, а выпускники этого года смогут воспользоваться дополнительными возможностями для трудоустройства на малой родине. Заявки принимаются до 15 июля. Консультацию можно получить по телефону 25 54 84, код города 8212. В республике подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном». Испытания проходили на базе Коми научного центра. За звание лучшего боролись 4 участника из Сыктывкара, Сосногорского и Каткировского районов. Первое место заняла специалист предприятия «Тепличный комплекс Сосногорский» Светлана Фетисова. Представит регион на федеральном этапе. Финальные испытания пройдут с 1 по 10 июля в республике Мордовия. Новости культуры. В Марже в 4-й раз провели гастрофестиваль «В каше сила наша». Жители села издревле называли кашеедами, и не случайно. Коми-легенда гласит, этим блюдом марджинцы отметили победу над Юркой, злодеем-колдуном. 4 года назад сделали трапезу праздником, пригласив всех желающих сварить свой вариант. 9 команд соревновались в мастерстве готовки одного из ключевых блюд коми-кухни. Среди них и интернациональная сборная студентов Сыктывкарского университета. Их каша была приправлена не только восточными специями, но и песнями с разных уголков планеты.
4: Мы заявляемся на номинацию «Каша дружба». Рецептура строго засекречена, но откроем секрет. В основе отборное зерно, щепотка индийского солнца, кыргызское гостеприимство и ижемская закалка.
5: Наш девиз «Играм комочков».
1: Гордое звание победителя досталось команде Сыктывкарского университета «440 калорий единства». Их булгур с овощами и восточными специями в коме-чугунке поразил жюри оригинальностью и гармоничным вкусом. В Сыктывкаре состоялось главное событие месяца – пятый этнофестиваль «Люди леса». Мероприятие посетило свыше 54 тысяч человек. На 8 тематических площадках прошло 85 активностей – от мастер-классов по кузнечному делу и гончарному искусству до спортивных состязаний. Свою продукцию представили 56 мастеров, а кулинарную программу провели 11 гастродомов с традиционной коми-кухней.
5: Радио России «Коми-гор». Спорт.
1: В Сыктывкаре на поле региональной спортивной школы номер 1 состоялся республиканский турнир по футболу среди ветеранов памяти Павла Дышканта в зачет спартакиады «Активное долголетие». Выступили 5 команд из Сыктывкара, Печоры, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Скломского районов. Победу одержали печорские футболисты, серебро у команды Сыктывкара, бронзовая награда у игроков из Усть-Вымского района. Ижемцы Пелагей Рочев и Сергей Коинов преодолели ультрамарафонскую дистанцию 100 километров от Райоля до Ижмы. На это им потребовалось 14 часов и 2 минуты. Свой пробег спортсмены посвятили Всемирному дню бега. Вы слушали новости.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась жаркая погода с грозами, местами с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 16 градусов, 12 часов дня плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура ночью плюс 13, плюс 18. Местами на юге плюс 7, плюс 12 градусов. Днем плюс 24, плюс 29. В отдельных районах плюс 22, плюс 24 градуса. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет расти. 18 и 19 июня ожидается теплая для этого периода погода. 18 июня с кратковременными дождями и грозами. 19 июня под влиянием циклона с небольшими умеренными дождями.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эфирин Миянкат.
3: Вичауланет, микрофон дарен Галина Ведерникова. Талон мище там, ну что эти вуджетем. Шуще сие, йогуш вашлен языческий чужанен. Вуджет чищеслен, ой не лавлен, гиже мячке языческой путь дизмотки вышалыжда. Юрниме век же эге пуктей тая кывсе. Медню навелал штасным ян войтерыс, вылькоми ним яс, да ним тад яс дорас. Да и он якоми литературной кывьен не диалектен, вышалыж кывьес озбергав. На им тая кывьес жертва вежертасен удмурт кывьен, коткед миянту ясным из насычем важен разовне. Сычке выщ жертва, выщалыщ жрец. Позже чайтны и ваш комы кывьен выщ, выщалыщ кывьясы свылыны. Тавылы сыджи инде комы шуще гясын, да өткімін кывьен ветлыщ вужьес, веще пырны, вещь шыры, вещь конь. Йогуш ваш, тая шерпасалыщ Василий Георгиевич Игнатов, желеничен чужлан морт, кодлы уши шудвелечины Москвайн, далоны тетчана художникен. Бараже, водже передачан муз, кормищетым комиму кадичем инним яс, география термин яс, ним тег яс. Да геология аж неджи дюкан, унатор они лавлен вуджедам ще стучедам да стучмедам. Дертабу кокни комиедны шерпасалым кадичем гижед. Та насичжем уна ним тег, код яс чай такорка пурасны шорне. Специалист яслен удж ясе, гажет журнал гижеде, да лоасны гогорва анаш ставлы. Шортны кужем, пластика культура, пертас, образ, выталана ина, фантазия, шерпасалым лист, листук. А сокужем мича, стыча, да шелым ад еджана вишталым акомен, йогуш вашлен шерпас яс юлыш. Уржи вирбис, тадзи вуджа дыма унилав, горение страстей кувьяс. Глубокий темный экспрессивный фон, саппы меднас шинта гудралан ылнаес. Шужем страсти, история вылым, ворсан гыгыртас, декорация. Сбылищ, любы тот мащны, тачым вуджадым нас, шылымыт бурмы, стуча, да тур вир яя бырьем гыгырвадым шыз. И нышта утетар аджан, тая вуджадым ясас. Мортыс эча выдетче, роч шин такше шерти артмадым течасын. Сылыш он аджи, мый да коды итыд яс. Вуджадыгас, йона пырте причастие, да шорнику жасы помалы коминок. Дай, дай, пы. Шерпасалыш кюпыдди, эшке не унамед велалыш тасным ян юзыс сыдынада, унела возге шерпас айкыв. А унывая кювзам вуджадым гижет состав нас. Людде, коми овканса, артистка Маргарита Грязнова.
4: Йогуш вашлен вышалыш чужанин. Бытпырье, кодыр шерпас радейтышыт чывтлан шинты, Игнатов йогуш вашен вычем торвылы. Вечкыда ним койдлун пыри шонтыла словты. Ымралан ен бикыттай выльпыв аджышлымыдда. Игнатов коми ытувканлын нимадана мичвычыш. Эшкі күзвін олымсы мортыс олыма да ұджалыма мыс куағын, сені же велетчіма и шүрсік мүшеветімі нөлі двоы помалы в гикыш шерпасалым киновы чүші даштан юкынсы. Учсылын став нас панащаніс зумы да вужяшіма коми муы. Юспывстыш кулана мит шерти вычым торясыз шерпас айлын, шенджимен рым тыраш. Навылытай ясы да петкет чалымаш, Игнатов шылымын үпнитым енбишіз, меча аслыс пылыс кинь ясыз. Зев бура шортны кужымыз, рым тэ соршытэк бурэча кылымыз. Выль пертасты мучлытэк коршымыз, ёскостын ветлана вишцы асногын гыгырвоымыз. Вежаршыд вушхитым стан вывса гишталымы сэчка ачыснин дона. шипаса гиже дыска дорчен, ныштаи тыдалана вишкодь артмады. Медводжаюш, йогуш ваш, мады снимавны, як мор черти лестук шер ялыше дэмбэрын. Стамным лыттыца, тае ваш виштын, шорни ысмуна, повжедлыш, вырса упыр елыш. Кодитай уналёк вайлама коми войтырыдлы. Сэни вишталема кыпэччылэм езыс и бырэданы ягморцеда. Игнатов матышема мойдана ягмордыне первоюш ветымына двоясы, да секишань некымыныш бырна волыма сыдоры. Воджыксы карандашын вычем черпасыс озна ылысмы вэли. Виштала на шурэщаніз. Сточа петкадлыма легендалыш юкан яссыда. А тырвые вемэщыма юспавстын вытала на инас шоранджык вэчым лестук ясвылы. Ягморт сотале коми шикт яс, ягморт бердле шонди, райда ягморт позьын. Кыджитай ырже вирби статыны, кучым лёка вермаше югыд выныз пемыдыскыд. Сияни шыд говрым ясыз, мойдана олымта тытчыдым могыш. Сап пемыднас шинта гудралан ылнаыз, а воджвылынджык бытпылыз дона изьен джирдалан ружие да пашкамыз. А кырт айка пертасын, вома мияныч йылыга лёк вырыглын коркая учкытчылым шань. Кырт айка аксалы коми шикт. Ош еще мамостаны кырт мортыд, выр вежыдым вептем пашкыт коми мувешты. Кияс кырт агас, коди тайка ушас, чуркыев шаніз гажа грездвылы, да бырадас мувылыш сиез. Шокыда тувчалы кырт айкаыз выр язда ю яз воман, миштым чужамаз бытте ляскама ышняшана нюм шамаыз, а чыстай бергатчыма веше пыртым юзлане, а нае термашик сор пыш ялыны горчыныз. Игнатов ожджыхшет шурасы стыча. Медколана ысышертика пертас пырыс воштыны пычкасы, да таджикын тыдлытык пыртыштны вичадышты ловгыжадыш мойдана югыды. Колы барасоттыны. Быр яджык воясы вычымы сылын мыдыма тор явны воджаюш, кутыма лыставны выль ясын, витчыштык аджым тор ясын, тани озырмыма рыма течасыз, шер паслуны спыды джыгда уна пылы саджык лома. Шурасны тэны татыш и ордыслен ас вужья пемыз, и уналыда пу бан яс, сотай бычика шерэнда джирдалан рым ясын вералыны. И эскан Игнатовлы, вылымад, вылыма корка тае выталана, мывпалана олымыз. И быд лестук шерья усылен выльмозен вычыма. Виджедавны кутанда он и регыд эновчы, помычнинка вуандай. Со ваш ай яслан чужанин. Тае уджын шерпас ай мытчалымоз. Миянлы войвыв ывлалыш кыпыд мичлунцы, шин вочад воще помтым дортым парма, да мылькен, мылькен чурвичан ен колаяс, важя кевмышанин яс. Асо мыдлестук, нимыс шыжем. И черпасалы матачче джик мыттор. Бурач сиез дуксы, кодыр майбыр чудь олымыслы матысмывали пом. Юдор кыркач йылы, юр битанинас котырын вуалыны гыжем войтыр. Мукадыс кевмыше шыча ен яздына. Мукадыс чабыртыма ашкияныс коды чер, коды шы. Ставныз дашыз дорьыны вежаиннысы, ёз мушаныз пыжын катыш шыт паша уловыш. Воджын сепы крап, со ыштыкы лёклане вешшемсе туна ликтыр. Пырталыш яс шырыш, кыщаны ен вефтте, шуштыма гырд виджан кунар кымыр. А ваш ен ясыд, веше пырым нысла дулалым шинман ныжа джорганы лом торвылы. Шерпасай буре чапукталыма, суфтадалыма мүгір яссы, да сты чап бүрьема рымсы, медым ыту вявырым шыжемыз, вешкыда мырччы сечкы шолымад. Пера багатыр тыв яс кан муын. Тае лестук вылыш, шин матшыбытче эзышен да нюж вижен ворсан рым вижыз. Шерпасай петкыдлы пералыш, вой пылькыд, паны дашлымсы. Шевкнит чема вой пылюд, ыджыды-шыджыд борд яссы. Аслас из яда кыджыд мувештас, ыштыкы вефтіны дор яныс ескысе. Чыкты быдла доры термашыг ыргыштыв яссы, сучкежлы дугдывны пылялым тылалымыш. Да кывзыштны волым мортыс, кодитай лыштыма пуктыны коксы, войдырсы коктуйтым намувылы. Акорвичыдан коми ёскосса шылан кывкужавычым шерпас ясыс вылы. Он вермы дугдыны ним кодяшемыш, виштавны почтым мичнас, быт пертаслы пуктым мойдан выннас. Шуам мусук быр нёбы мича машасы лестукас, те часы слышырин пыдди, боштыма джуджыд маега почысын кычовтым йыр. Кыни пыд яс, тыдышты куткыр виджан керка, татча таи йыртымаш машас лёк тотара войтыр. Шокше пукалы ичмонит пулын, ози тыда кывтынин юк ужаыт сыла том верасыз. Бытпылыз гижадыш дайы уна мукадлаыш, ықталыма быдмалыма шерпасай, шырт яс, мотив яссы. Наыштайы кыма сылын виштыс дыраыс, джор важлун юлыш, комилын вышалыш важ ай яс юлыш, чуйднымлын чужанин юлыш. Виджадыш мортыд, вуджалан сыпырыс, тэнэд велавлытым на войдар джикна тэдлытым вэталана моз югыда. Кэнэтай оланы, важя ёз, туйку жаэд ветлэдланы ён багатыр яс, сэні тан быдманы вежа, кыч пулі пелыш, юрвештад вощылы пыдастым енэж, а му пашталаэс ыржылэны яр ёгыд би яс. Лов пияз ызгем ен бен, йогуш ваш ыштыкы скынь абутымыш, джурс пемыдыш артмады джар югыд лунсы, рыммады моз ловья олымсы. Таму гышсие чукырты ытла сашурасы, став колана посни торсы да, кадыслы лышалана ашынымжы немывы шер яс пас яс. Найы бура тыдавмын, петкадлыны гижалыны коми войтырлыш, корка зев важын вылымсы, аслыс пылыс важ олас ноксы, соттаны так уже тыдым лун яснымыз. И челядлы небыг иллюстралыгын, Игнатов, шурсык мышок вайтымына двояшаннин, кутама пыртавны уджас, коми ёз пывстыш кылана да кипомыш вычалана митчы, важлунчань вуджым шам яс. Медвочтане уджалыма сылын Палкин Леонидлыш гырт коджув шурсык мышок вайтымын шижимыд, во, мич мадыг моз. А сэща илля вашлан мой дьяс, коми мой дьяс, да и пать дорса фольклор нигаясан мыршиган. Высния кылан вежерада, шерпас ай Игнатов, мой дан моз кывьен, мычала выламлыш ыли листбок ясы. На этой ашнус нин легенда пырымаша. Шань шерамын дон ялысие, джор важдырье, вир билыш, пужылым яссы да мукадлоым торсы. Гашка буреч тавысна, вешик ваш вищца мечалек чужим ясыз, вича дышедлыш цымын бурку жанюм петкадлыны. Игнатовлен выча мичыз пырджык кыпыдлола, сие быттекын ичтышема кывбур руын, бурлун да шаньлун панас пыддез боштымада. А мыдлашанькы арбырча ар содымын чыч, шерпас ясын сылын ытары содыжывылы шушлун да пыльтыслуныз. Радейтаныс елыш вишталигын, йогушваш зилеыны вежыртасыслыш мытпылыс рым шертычедны. Асластайсыща мывкыдыс век джуджыджык мыв пьясын тыры, да морт олымлын дон, мортлын мувылас коланлун, морт да ывла сомый майшыдлыджык сиесыны. Тачым ясын артмым нысылын шылым воштыш, мыв пы ушкадыш выльджык лестук ясыз. Важ вояс чуш мыв пьяс, пырыш арлыт кишмам мывкыд, юш моз лебжима тайтомлун. Наес шин малыгын, он самын ним кодяш, шерпаслыш мойдана мичлун нас, течасыслыш, рымыслыш, лайкалымыслыш, лышыдлун сакажав, а чоч коршан, зилян сыш, кывны аджыны, кутчака пыда джеба мине мывпсы. Олымын нышта ытитор абулэджема аздыншыс Игнатовыс ловядырьыз. Тае театр. Тыдам тай, йогушвашыд, лышыдыма ворсан гыгыртасы, войтырнымлэн медводча балетлы, ягморт, шыбургижыма перепелича. Асыща шыбура да драма театрса ворсан торясын, дыркодь выдичылымны декораын да пашкымын мывали вычыма сылын эскиз яшерти. Наыштай век жывали тычча пертасты пыдыяч воштыны кужымыз, велалым киясын шамлуныз, джирдалан мичлунса мычавны вермымыз. Каштыштам сымын нёбдинса витторлыш и наштым лов, Александр Клейнлыш чудьбейлен шикыч, архимандритовлыш Каликова домнаыз, колосоттышны татче повтым коминывлыш пертасыз, гырт сунисын мознюжалама шерпасайлын даш арты даликтырье. Коми партизан язырыны, домнаыз бырды дигын, Каликова домнаыз джебигын. Тае куима шерпасын, путкыльчым кадйылыш, вишталема вель аслыс пылыс ног. Збыльтай, пашкыда бергычыма вылы йогуш вашным комилын вылы мыслани. Асланым йоспывстыш тушен-тушен лов вывса пыльтыса донатор яс вотым мышт. Сие шаммы малечны ставцы таес шылым пырыс, да кужыш кипомщыс сеща быр и кожналыма войтырыслы. Тавысна и ашсы некор озвунадны коми йозыс.
5: Тыкылсын эт йогош вачлан языческой чужанын передача. Василий Игнатович Ильич учта срочич уже досонилав. Дачтыма кыкшырской медвоэн.

0: Миянкат.
1: Водіків займенес, що там комітета Владимира Поповлич, Кубурєс, Людді РСФСР, Сапиді Фуктана Ворсич, Михайло Крещенікова. Дальше дома, що рсок ми ще чим до сеті к двоєм.
2: Чужаніна іменам ізьба. Кады смыть так эти зотсал, эна двунлы, эн. Мыдла пэвщань самолёт, щань ты далантемен. Тот-том водин мозон падьял, ача шапковом. Кыв тыд яквыв, катыд яквыв, наштай катыд пом. Кыв щелын и кыв щань ёзас, ашер нимон веж. Изьва юзлы те тёза, ваш моз бы конкреж. Ты на аджи влакость шоча, век на тайсо ас. Бара пета ты не двоча, менам изьва тас. Шуа ишло вчем он виджа, виджа шуа тет. Лок виджа, мен воча виджан, бока огмун мед. Эг ставка с химоскость бульмад, эге янад юр. Аслад важнад, аслад выльнад, тот лынь лёг и бур. Дыр над праздник сои мучца, тот лынь лудничат. Озна быттар коте цучи, корит меначач. Тен оламыс эзгачад, шутщи сэжжавич. Кытущий на зон маачит, юавла насич. Вочакыв яй, асла свижа, сиоти джик. Чужани найменам, ижва, нёльщо воча шикт. Ключ мен щурис, вэр юйила щелма езинаш. Ну а они, кыш не навщас, кыш. Эм на тайсо выржет лутаминус, ключ мен щурис, коса петам мышт. Пычка с чани сачис ась саеткиг, щелы мой моздипка с ясо. Корщущем ас эшке эги пыткад, экка татчеч юй лачисво. Мен вощтам дива сыстам, югыд. Сотет колока и лов ява. Аческие возъеще, он пукат, турун пывсти визлалы, он дугат, да и дугат насанинамла. Мед цивилизация лыпанат, отчи кувек шулы и огмат. Но микас я медым ключи стани, некучам бульдожер я сездат. Медым сия, состам пета воджа, Медым мадморт, татчич лук таскор. Гудыр так же васа юи соджен. Чайтис, вощтис, вощты влытам тор. Чайтис, сыэч некодная звывтан. Чайтис я первой, но и мед. Сотайматы скыч пубараэвта. Бытящис, атте возьямен. Эн мед ваджаюш пет, и долыт тен, и югыт, оттует воджин куж. Но отчач ты и жугыль, кыч бытте пытта муч. А поезд асче стыда, стык борща лыдья стык, и мунан тесы адан, и абу колтам зык. Ас выляш ты мунан, сыч кор ас ладлоу, и сычка тачам лунас, тэн шокщин озгов. Адветлан дай воан, эн мед ваджайш пет, котячит гагар воан, зев пашкит вольный швет. Но кыв-то шуньга олым, коть кычет и он мун, и ты над ваш пощелок, ваш керка над озгун. От коли сен бур йортыд, и рыдвуш коли сен, она так веще гортыд, тыр мусачик и ден. Бей югар тювга мутый, вагон кадорчен пыр. Он не умел, кыван шуте, а куричан завдыр. И станция с костын, он лепты в синий юр, кыч бытька мытька воштым, да ынычсо эсчур. Тан гажа, тан черной море дор от гажа, тыр гожим нин кось сымын май, а море плащнет чемагача, и сылы меющ абусай. Свещ ты бытьте ежит пыжа, джикот какыв так и мртор. Коть море вырышты надыша, озгывнин гыалым нангор. А жарыс рыпнина озличал, оз небой зерыш коркать эн. Дерткан кабу ставы смича, дашили тан кычать чемен. Но дум нам чужан щик довола. Син вожам сута сыт вадыр. И мы-ка зумджикан лола, дай майша, ще мой дырос быр. Сен гашка абуженин коджит, и в ушьи женин товща щер. Но сена дони гыра коджа, медышка ковтаг эжжа зер. Мен ты муса ощени и пыр. Москва гыгрса кыч яс, да пожим яс. Мы для сечем ты муса ощмем. То в нас вола кать таче, кать гожим нас. Тор я щиба дан торт янем. Гашка сиен мы муслу нас туявли, тиян коста том вэлли мекор. Эстен пруд яс, и некод эссор. Москва бордулын ти, юр яс вылынаш, сыть же шенащан нет луны вой. Вой вывчой яс нет таща нюлынаш, быдан напиеш меном черчой. На ядерганы меном печора, либо видяны сен лым я ерт. Кады снавищ тын тади же горала, тадь же шиала он янок дерт. Коти банджибас кыршнаннет кыраннет, оздай сывас нащалымас кыр. Име нышта на вишта шакыланнет, менты муса ашани и пыр. Кытча мена ушибыт лоламыс, менам лом жечештан, слойман би. Тан землячка яс думвыла воланы, гортын думвыла ушланнет. Кыч карылок такор, кыч карылок такор, век бытьте уджа. Нимко для йонта и пыма влылов. Чой жинсыкая, да мот почас вуджа, вомынас вуджа и инда дозков. Ыбвылса эмбурса, татыш он кырат. Зумыдлун астует вылыще пыра. Сене канола и почесыс эм. Чо едыс кайган лолайка тыра, оламат кайган вынайка быра, эм кыча пельпом нам мычшан нумен.

0: Вести Комигор.
1: Бурлон, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны Вильториас.
2: Республикан тая асыла пасыма вэриясын пыжариас. Квайт мутасын сотчы парма. Удрада ижва район ясын күк өзилымінін. Чилимдінін да вуктылын өти өзилымінін. Вид пыжарсы суфтадесны вырса кусат чишяс. Республика Савечкадлан Котырлын, Чукырчылын дыри, видла лесны регион Савелычанын яслыш во помощым бұрын көвкірті дияс, да индесны выл могияс. Чукырчылым сынодес Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн, мечырын шуисны челядылыш дөжер Котыртым, да Велычанын ясты ужалыш ясын могбыдым, пас едясын Елена Золотарева.
3: Леодан ноги с сымдом, да быдмы швой трудно ждем джалом дорьем. Борит штая, мед чермоги с локтан велочан, боки жладашты, чем он и вымада на кышку от велочанин. Тырбу радион телас на кышку школа, детсад, да студент яслан отов оланин.
4: В целом, на развитие инфраструктуры, капитальные ремонты, оснащение учебного оборудования в рамках подготовки к новому учебному году консолидировано предусмотрен 1 миллиард 530 миллионов рублей, в том числе более 900 миллионов рублей – это средства федерального бюджета.
3: Шулиданы школа с автобус яслан ветлалыниас. Олам лылышала на нацпроект черти джонтеласны дас километра туй.
5: Потребность в ремонте в составе данных 42 маршрутов на региональных дорогах составила 291 километр. На местных дорогах 111,7 километра.

0: 18+23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков. И ночная температура повысится до +11-16. И днем столбики термометров поднимутся до +22-27 градусов. Спорт.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтралитета для участия в турнире Уимблдон, как и в предыдущие годы. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили в пресс-службе соревнований для ТАСС. Уимблдон, напомню, является травяным турниром из серии «Большого шлема». Он пройдет в пригороде Лондона с 29 июня по 12 июля. В 2022 году российские теннисисты не были допущены до участия в Уимблдоне по политическим причинам. В последующие годы отечественные спортсмены играли в Лондоне после подписания декларации о нейтралитете. Еще продолжу эту тему. Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в парном разряде в дуэте со своей сестрой Венус Уильямс, сообщила пресс-служба турнира. 44-летняя Серена Уильямс, которая возобновила профессиональную карьеру в июне, получила от организаторов специальное приглашение. Международный союз конькобежцев представит обновленную информацию об участии российских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации на следующем заседании Совета в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. Вопрос об участии фигуристов из Беларуси и России был поднят на заседании Совета ICU 13 июня на Тенерифе. В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании Совета в ближайшие недели. ICU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент, сообщили ТАСС в Международной Федерации. Футбольный клуб «Ахмат» в товарищеском матче разгромил химкинский «Космос» 6-0. Дубль у грозненцев оформил Эгош Касентура. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
2: Погода. Во Владивостоке 17 июня небольшой дождь, +17, в Хабаровске небольшой дождь, +23, в Благовещенске небольшой дождь, +22, в Чите небольшой дождь, +26, в Улан-Удэ небольшой дождь, +21, в Иркутске небольшой дождь, +20, в Севастополе переменная облачность и +24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью +13, днем +15. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Года временами пройдет небольшой дождь, температура ночью +11, днем +16. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 12.
1: Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
2: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
3: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
4: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу, уж на это-то я мастер.

0: Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
1: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
0: Я? Ну нет, я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это.
2: А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
1: Чтобы не заблудиться, Санчо, и не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место. По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
3: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены широкоглавы. Коль не трудно, о, внемлите песням жалобной отравы, пусть не даст забот к заботам вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время, молился, каялся, сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря. Увидев Санчо на лошади Дон Кихота, они приступили к расспросам.
4: О, друг Санчо Панса, где же ваш господин?
5: Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз.
4: Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили.
5: Я? С чего это вы взяли, сеньоры?
4: К нам уже вы едете на его лошади.
6: Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.
4: Слышите?
5: Напрасно вы мне угрожаете, сеньор. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию.
4: Он там один в горах?
5: Ну да.
3: И тут Санчо без передышки и остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в которую его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку и...
0: Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?
3: И не нашел ее там, потому что книжка-то осталась у Дон Кихота. Тот просто позабыл передать ее Санчо, а Санчо и в голову не пришло напомнить ему об этом.
0: Боже! Ой!
3: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
0: Горе! Ой, горе!
3: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос, а затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
6: Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?
0: Что приключилось? А то приключилось, что я в одну минуту потерял трех моих ослят.
6: Да что вы такое говорите? Как-то вы потеряли трех ослят еще сразу.
0: А так... Я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать трех ослят. Идиот!
3: И он рассказал о потере им серого.
6: Успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих трех ослят.
0: Да как это, падре?
6: А как только отыщется твой господин... Я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
0: Ладно, ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потеря письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
6: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре? Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо, и перестаньте грызть ногти.
0: Черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
6: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, та была властительная или владетельная.
0: О, так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось... Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
6: Да, да, так и было.
0: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло «Ваш погроб – рыцарь печального образа».
6: У вас отличная память.
7: Браво, браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
3: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с три короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньора Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
0: И делает совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине императрице, наследнице богатых и обширных поместий.
8: А это вам не какой-то там остров.
3: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
6: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
9: Нет, а что? Он может стать даже и епископом. Да, всякое бывает.
5: А что епископ может пожаловать своему оруженосцу? Не дай бог приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы в азбуке.
6: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
5: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихота на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
9: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
5: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
4: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
5: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
3: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
9: Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту.
5: Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий.
6: Лицо мы закроем маской. Правильно, падре?
9: Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас.
6: Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец.
9: А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду.
5: У него всегда обиды от этих, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры.
9: Вот-вот, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы.
6: Пожалуй, это выход.
5: Здорово придумано, святой отец. А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинеи Тобосской, сию же минуту явиться к ней, то есть к Альдонсе Лоренцо.
6: А уж там мы подумаем, не найдется ли какого-нибудь лекарства против его, то есть Дон Кихота, то есть Дон Кихана, необычайного помешательства.
3: Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже и остановятся в том ущелье, где он разбросал дрог. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направляться, и ускакал. Осталось только достать женское платье. Священник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
10: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе Роланде. Как я понимаю вашего Идальго. Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
9: Разве я могу возразить вам, сеньора Доротея?
10: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничество у странствующего рыцаря.
9: Невероятно. Сама судьба послала вас на помощь нам.
7: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
10: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
9: Да-да, конечно, конечно, сеньор.
3: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами на руках.
10: Сеньоры...
3: Священник и цирюльник пришли в восторг от грации и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
9: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
11: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
9: Бедный Идальго, а что он сказал о твоем сообщении?
11: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
9: Это именно то, что мы и ожидали.
11: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
9: Успокойся, успокойся, друг Санчо, не волнуйся. Мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
11: Где?
12: Ну, какая красавица! Ух, да какие наряды!
11: А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
9: Это прекрасная сеньора, братец Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Миха Микон.
12: Да ну!
9: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
12: Да!
9: Да! До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
12: Вот это я понимаю! Вот это дело хорошее! А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. А, впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
9: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
11: Но об одном я хочу попросить вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом.
12: А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорее жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат, у меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
9: Ее зовут по имени королевства, принцесса Мика-Микон.
12: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Мика-Микон.
9: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе.
12: Ой, как моя благодарность, моя ваша.
9: И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече. И ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
12: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
9: Вот это правильно.
3: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись в путь. Не успели они проехать и трех четвертей мили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
13: Вы слушали 12-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
14: Радио России. Просвещение.
15: Родная речь с Ксенией Липановой.
16: Дорогие друзья, 6 июня мы отметили очередной 227-й день рождения Пушкина, а 18 апреля состоялся тотальный диктант. Автор текста, писатель и ректор Литературного института Алексей Варламов посвятил его нашему поэту и сказал вот что.
17: Я изначально выбрал фигуру Александра Сергеевича Пушкина не только потому, что мы Пушкина любим, а чтобы вы еще не боялись. Все вы, наверное, помните, в Евгении Онегине есть такие замечательные строки, как «Уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Это не значит, что вы должны делать грамматические ошибки, но все-таки какой-то момент прощения, снисхождения у вас есть. Постарайтесь написать без ошибок. А если у кого-то это не получится, то ничего страшного. Пушкин нас всех заранее простил. С Богом!
16: Я наблюдала за тотальным диктантом в аудитории Московского политеха, которая с трудом вместила всех желающих и, что больше всего меня потрясло, в основном людей среднего возраста.
18: Мы пишем третью часть, которая называется «Наперсница волшебной старины». Вместе с нами эту часть пишут 59 регионов России и 45 стран.
17: Читая диктант – это не экзамен, это праздник грамотности. Главное – подходить к нему с умом, писать с душой и не бояться ошибок. Удачи!
16: А вот как был представлен, скажем так, чтец этого диктанта.
18: Это Сергей Эдуардович Алдонин, актер, сценарист, педагог, главный режиссер Московского театра имени Булгакова и режиссер таких любимых и культовых проектов, как «Папины дочки» и Людмила Гурченко.
16: Текст диктанта есть в интернете. Кто хотел, уже посмотрел. Ну а я все же предлагаю вам послушать небольшой его фрагмент в исполнении автора Алексея Варламова и чтеца Сергея Алдонина.
17: Наперсница волшебной старины. Когда мы говорим о детстве Пушкина, то самая первая ассоциация – няня Арина Родионовна. Спору нет, эта замечательная женщина сыграла в жизни поэта роль исключительную. Недаром он посвятил ей столько стихов.
19: Однако няня появилась в доме Пушкиных позднее, а первой воспитывала младенца его бабушка по материнской линии.
17: Мария Алексеевна Ганнибал.
19: О, это была удивительная по силе характера женщина. После того, как ее не просто бросил,
17: но объявил умершей законный супруг и оставил с маленькой дочерью на руках без средств к существованию, Мария Алексеевна не впала в уныние.
19: Она сделала все, чтобы девочка не повторила ее горестную судьбу и была вознаграждена в полной мере.
16: Сколько же, однако, узнаешь на тотальном диктанте? А еще больше откроется вам, если прочтете все четыре его части. Ведь Алексей Варламов рассказывает о детстве Пушкина, пытаясь разгадать таинственную историю формирования личности поэта. И его бабушка, дальше цитирую, Мария Алексеевна, немало пережившая на своем веку, сумела разглядеть в ребенке те драгоценные черты, которые, возможно, не видели в нем другие. Сама она говорила о своем любимце.
19: Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. То его не расшевелишь, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Умерла Мария Алексеевна в тот год, когда ее внук стоял на пороге славы. Но как знать, пришла бы к нему эта слава, узнал бы юный лицеист власть вдохновения, когда б не бабушка, которую в одном из стихотворений он назовет наперсницей волшебной старины, своей самой первой музыкой.
16: Переходим к разговору с Сергеем Алдониным, которого кто-то, я слышала, называл диктатором. Он же ведь текст диктовал.
10: Что вы скажете о тексте тотального диктанта?
20: Текст хороший. О Пушкине. И такая редкая история. Наверняка 99% не знают.
10: Честно говоря, я не знала.
20: Знаю про Ганнибал фамилию. Ну, что она именно начала. Женщина с такой сложной судьбой подняла и не знала, что он станет таким.
10: Вы видели глазами этот текст. Если бы вы писали, у вас были бы сложности, так, по-честному?
20: Там пару штук я заметил, забыл про это. Так, это не очень сложно, тем более все даже разжевывается, где кавычки, где что. Сложность там есть запятая или тире. Я думал, запятая стоит тире.
10: А я вот думала в одном месте двоеточие, а потом длинное очень предложение, в другом месте я двоеточие бы поставила. И вот...
20: Есть некоторая сложность, потому что можно так, можно так.
10: Да, мы когда проходили русский язык на факультете журналистики, и вот правило. А потом приводится куча исключений из классиков. Толстой так считал, а Горький так
20: вот,
10: считал.
20: И акцентировали.
10: И это собственные, или я забыла, как правильно называется, их знаки препинания.
16: Это так называемая авторская пунктуация.
10: То есть они имели право поставить тот знак, который они считают нужным.
20: И мне покажется, что тут не точку, а троеточие.
10: Многоточие.
20: И это не ошибка. мягко. Мне показалось, что тут надо, чтобы зависла мысль. Пусть идет, а я продолжаю. Да, русский язык в этом сложен. Допустим, в английском запятые – это примитив. Где они там стоят, восклицательный знак, запятые – точка. А у нас целый спектр. Запятая с тире, или без, или восклицательный, вопросительный, и еще восклицательный. Мы понимаем, на что делается акцент.
2: А еще меня поразило, что так много людей, не молоденьких, пришли писать диктант.
20: Значит, людям интересно, хочется заниматься, не дома сидеть, полы драить, развиваться. Да я бы тоже сел бы и пописал, я и не знал, что так происходит.
16: Теперь бегу за теми, кто писал диктант и еще не успел уйти.
21: Здравствуйте, как вас зовут?
22: Анна.
21: Анна, почему вы решили прийти на тотальный диктант?
22: Уже несколько лет моя коллега Наталья показала мне эту возможность. Это интересно, это что-то новое. Интересные чтецы, авторы текстов. Мне очень нравится испытание такое себя.
21: А по результату как у вас?
22: По-разному. Иногда бывают очень сложные тексты, перегруженные депричастными, причастными оборотами, прямой речью. И я еще мастер запятых. Везде запятые, а там, оказывается, нужны и тире, и двоеточие. Ну, пунктуации я...
21: Слабовато чуть-чуть, да. А в этот раз, как вы считаете, был сложный текст?
22: Нет, мне кажется, текст был не то чтобы простой, а скорее в литературной, в книгах чаще всего вот именно такие описания и встречаются. Нет каких-то уникальных авторских поворотов.
21: То есть вы надеетесь, что хорошее?
22: Я надеюсь, что будет хорошая цех.
21: Вы Наталья, да?
22: Да, Наталья.
21: Вы еще чаще ходите?
22: Первый раз я пришла в 2017 году, причем именно в политехнический институт. Тогда диктатор была Марина Кравец.
16: Это российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа.
22: Каждый год с тех пор. Но диктант сейчас был хороший. Я думаю, вот учителя русского языка его напишут все на отлично.
21: А вы не учитель русского
22: Нет.
21: языка?
22: Нет.
21: А чем вы занимаетесь, если не секрет?
22: Экономика, бухгалтерия.
21: А вы?
22: Сметное дело.
21: С ума сойти. А как вы относитесь к состоянию русского языка сегодня?
22: Я думаю, что на достойном уровне, в определенных кругах. Те, кто специалисты.
21: А просто речь, которую вы слышите вокруг. И в том числе речь в средствах массовой информации.
22: Но массовая информация все-таки старается правильно разговаривать.
21: Ну, когда как, я бы сказала. А вы?
22: Очень много англицизмов, очень много заимствований, очень много сленга, который сейчас сложно понять. Спасибо, просвещают. Совсем маленькие.
21: Совсем маленькие просвещают, но вот вы, молодая женщина, и даже вы отмечаете, как много дурацких новых заимствований никому не нужно.
22: Я сейчас работаю в компании строительной крупной, которая принадлежит сербам. Насколько им тяжело иногда понять нашу русскую речь, потому что очень много заимствований из других языков.
21: Хотя как бы русскую.
22: Они говорят, мы же учили, почему это значит и вот это, и вот это. Ну, как теперь нам разговаривать?
21: Надеюсь, что мы все с вами будем нашу речь как-то
22: обогащать.
21: И обогащать. Ну, спасибо вам.
23: Как вас зовут?
22: Мария.
21: А вы первый раз на диктанте?
23: Нет, третий.
21: И что вас заставляет ходить?
23: Желание подтвердить свою какую-то грамотность или опровергнуть ее. Ну, интересно.
21: А предыдущие разы вы какие отметки получили?
23: Четверки все время.
21: А в этот раз вам показалось сложнее или легче?
23: Ну, другие виды орфограмм были, чем вот в прошлый раз, по крайней мере. Ну, интересно. Интересное мероприятие.
21: Спасибо вам большое.
16: Кое-что еще на эту тему я расскажу вам в следующий раз. До встречи.
15: Родная речь с Ксенией Липановой.
14: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
24: Помните про Илью Муромца? Он не знал, что там 33 года на печке лежал с паузы.
25: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
26: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
14: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
0: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
1: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
0: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
1: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
0: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
1: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
0: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
1: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
0: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
1: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге

0: Плохие бактерии процветали.
1: Стал первым в карьере в материале.
2: История. Изъявительное наклонение.
3: В студии журналист Алексей Штейнбух и председатель правления исторического общества Руслан Гакуев. Мы с вами проговорили про проекты, мы говорили про изучение истории, мы говорили про просвещение, мы говорили про консерватизм историка, мы говорили про пыль веков в архивных читальных залах и цифровую пыль нынешнюю. Мы не проговорили только про одно. Вот мы везде употребляем российское историческое общество. А это сегодня что из себя представляет? Это как это? Это как можно руками пощупать и как это выглядит?
4: Российское историческое общество сегодня – это общественная организация в форме ассоциации, одна из крупнейших организаций, которая сегодня занимается в России делом исторического просвещения. На сегодня в ее состав входит свыше 180, наверное, уже даже порядка 200 юридических лиц. Это крупнейшие в нашей стране высшие учебные заведения, музеи, архивы, библиотеки, научно-исследовательские институты, которые занимаются историческими исследованиями, историческим просвещением. Собственно говоря, многие из этих организаций и стояли во главе воссоздания РИО, став его учредителями. У нас сравнительно немного физических членов, немного более 1000. Мы никогда такого принципиального внимания членству в обществе не придавали. Для нас главная работа. Та работа, которая, может быть, даже каждодневно, незаметно, делается на пользу российского государства в деле исторического просвещения. Мы имеем отделение уже почти в 80 субъектах Российской Федерации. Подчеркну, что мы никогда не подходили к созданию отделения, не подходим по формальному признаку. Вот есть субъект, значит, должно быть обязательно отделение. Мы создаем отделение там, где есть инициатива со стороны исторического сообщества. Если оно осознает необходимым создать в регионе отделение, если есть те люди, которые готовы на безвозмездной основе заниматься делом исторического просвещения, работать на пользу российского исторического общества, на пользу Отечества, тогда создание такого отделения происходит. При создании отделения должна быть инициатива как минимум 5 юридических лиц, которые занимаются в исторической сфере деятельностью. Это может быть высшее учебное заведение, архив, музей, библиотека, общественная организация. Разные могут быть формы юридические у тех лиц, которые стоят во главе инициативы. Вот. И, конечно, 5 членами, основателями не обязательно ограничиваться. Может быть, их гораздо и больше. Вот есть у нас также и представительства за пределами Российской Федерации. Их несколько. Опять-таки мы исходим из того, что должна быть инициатива со стороны местных историков. И первое такое представительство было создано в Республике Абхазия. Позднее было создано представительство в Республике Сербской, Боснии и Герцеговины. Затем уже и в Республике Сербия, в Белграде, возникло соответствующее отделение. Еще до них возникло отделение в Республике Южная Осетия. Ну и одним из последних было создано в Словакии представительство Российского исторического общества. Сейчас ведется проработка создания отделения в Армении. Но, повторюсь, мы ждем от коллег инициативы. Мы в данном случае готовы поддержать, когда есть люди, которые готовы этим заниматься. Для нас важно не статус, не какие-то имена. Для нас важна, прежде всего, реальная работа. И у нас, конечно, немало отделений, которые очень активно работают, вносят весомый вклад в развитие общества, в продвижение того нарратива, который мы вместе определяем. Я сейчас не буду говорить лучшие и, может быть, не самые успешные.
3: Но это же не чемпионат, в конце
4: концов. Это не чемпионат, совершенно верно. Да, собственно говоря, и нету каких-то вот прям количественных показателей. Мы не подходим с этой точки зрения, и мы понимаем, что сообщество, оно, конечно, по стране очень сильно разное. Есть большие регионы, и сравниваться там с Москвой и Питером и Екатеринбургом, многим региональным центрам непросто. Но есть за счет активности, за счет такого энтузиазма, многие не самые большие, не самые мощные отделения достигают очень хороших результатов.
3: А по сравнению вот с императорским историческим обществом, там была такая же схема? Там были, условно говоря, юрлица, а не физ, ассоциированные члены?
4: В этом отношении, конечно, есть большая разница. Работа строилась совсем иначе. Это все-таки было объединение.

0: мнение больше таких профессиональных историков, видных ученых. У нас более широкая основа, которая, впрочем, не отменяет участие в деятельности общества видных ученых, видных специалистов.
1: Слушайте, не могу не спросить. Значит, историческое общество, у которого задача стоит просвещение, историческая правда и так далее, и так далее, и так далее. Вот берем мы, условно говоря, какого-нибудь сценариста высокохудожественного кино. Неважно, полнометр, сериал, как угодно. И задумал он написать что-нибудь с историческим подтекстом. Может он позвонить, условно говоря, в Российское историческое общество со словами «Здрасте, мне консультация нужна».
0: Может.
1: И что будет дальше?
0: Я вам скажу больше, не то, что может, многие и звонят. Но мы очень аккуратно, очень внимательно относимся к выбору тех фильмов, которые Российское историческое общество готово поддержать. Проще с документальным кино, а гораздо сложнее с художественными фильмами. Ну, во-первых, мы проводим экспертизу сценарных заявок для фонда кино. Он второй год, как мы этим занимаемся. Но и без этого к нам приходят режиссеры, сценаристы с просьбой поддержать тот или иной фильм. Конечно, если мы на такой шаг идем, мы проводим очень тщательную экспертизу, даем посмотреть специалистам, не просто историку, а специалистам конкретно по этим вопросам. Вы знаете, вот два проекта было, которые мы поддержали с большой охотой. Это был фильм «Собибор», качественно сделанный проект, и проект «Нюрнберг». Проект, который вышел и в формате большой премьеры в кино, и в формате телесериала.
1: Но здесь же всегда будет одна ключевая проблема для любого киношника. А ваши профессиональные историки сумеют соблюсти вот эту очень-очень тонкую, очень эмпирическую грань между правдой жизни, правдой истории и правдой кино? Это три большие разницы.
0: Вы знаете, мы хорошо понимаем, что художественное произведение невозможно без вымысла художественного. Но при этом этот вымысел не должен искажать исторические события, не должен искажать историческую правду. Поэтому если есть вымысел, который может быть обоснован сюжетом, какие-то линии могут быть и вовсе придуманы, но они не должны нарушать канву историческую, не должны искажать главных событий, не должны искажать, ну, сам дух той эпохи, то, как мы его оцениваем, как его оценивают специалисты. Это главное. Но ни в коей мере мы не говорим о том, что не должно быть работа художника. Мы сейчас один очень смелый исторический художественный проект хотим запустить. Он посвящен истории жизни Савы Рагузинского. Я пока не могу, ну так, очень подробно рассказывать об этом замысле. Надо дождаться результатов там, одного из конкурсов, на который он подан. Но это вообще предмет для будущего отдельного разговора об этом проекте. Что мы постараемся вместе с нашими коллегами, мы помогаем им как Российское историческое общество, как консультант по историческим вопросам, мы хотим сделать по-настоящему интересный проект для молодого поколения. Сделать документальный фильм с элементами художественного, который может быть воспринят и молодыми людьми, и классическим зрителям. Задача практически может показаться нереализуемой, но есть надежда, что все-таки получится ее осуществить.
1: Компьютерные игры к вам приходят?
0: Приходят. Приходят, хотя, наверное, в меньшей степени, чем киношники, может быть, потому что менее заинтересованы в том, чтобы получить некую поддержку такую содержательную и иметь логотип Российского исторического общества на своем титуле, да. Но, тем не менее, есть и такой опыт сотрудничества. Пока, может быть, не самый большой, но тем не менее.
1: Чего не хватает из той деятельности, которая ведется сегодня, или столько всего, что рук не хватает?
0: Вы знаете, не хватает, конечно, прежде всего, рук. Есть много самых разных задумок, потому что все они требуют поддержки, все они требуют деятельного участия. Есть и новые проекты, которые требуют достаточно больших усилий. Мы постараемся по всем фронтам продвигаться, но ресурсы, они всегда конечны. И на что-то ты успеваешь уделять время, чему-то не всегда удается уделять должное время. Конечно, направление работы с молодежью для нас является одним из ключевых. У нас есть молодежный клуб, который объединяет ребят из разных регионов нашей страны и даже из рубежа. есть достаточно большая линейка проектов, направленных на молодежь, но хочется это направление развивать более активно, хочется и просвещать молодых ребят, и помогать готовить молодых историков, которые придут на смену современному поколению маститых историков. У нас, кстати говоря, есть такой конкурс «Архивная исследовательская мобильность для молодых историков». Фонд истории Отечества вместе с Российским историческим обществом, Федеральным архивным агентством поддерживает заявки лучших молодых исследователей, которые пишут свои диссертационные исследования на работу в федеральных архивах Москвы и Петербурга. Авторы лучших заявок получают возможность приехать из российских регионов в Москву и поработать на протяжении 2 недель. Это достаточно существенная поддержка. Там есть еще возможность и копии архивных документов делать. А вот мы буквально скоро будем подводить итоги 2-го такого конкурса. Но это не единственный наш конкурс, который направлен на поддержку молодежи.
2: Но последний вопрос, не могу его не задать. А государство-то поддерживает бюджетом?
0: Российское историческое общество – это ассоциация. Это общественная организация, которая не имеет бюджетной поддержки. Работа ведется на общественных началах, но мы при этом подаем заявки на разные грантовые конкурсы, и наиболее крупные наши проекты, многие из них, хотя и не все, получают поддержку со стороны наших крупнейших грантодателей. Я имею в виду прежде всего фонд президентских грантов, фонд поддержки культурных инициатив, институт развития интернета, ну и ряд других грантодателей.
2: Это государство, а крупный частный бизнес помогает?
0: На наиболее значимые, важные проекты такая поддержка есть. Я упоминал о том проекте, который мы ведем вместе со Сбером. Он был невозможен без поддержки Сбербанка. Есть и другие жертвователи, которые нам помогают.
2: Остается только пожелать, чтобы жертвователей было как можно больше. Спасибо.
1: Мы говорили про то, что из себя сегодня представляет российское историческое общество. Помогал нам в этом разобраться председатель правления РИО, доктор исторических наук, исполнительный директор Фонда истории Отечества Руслан Гаткуев. Руслан Григорьевич, спасибо.
0: Спасибо большое, Алексей.
1: На сегодня все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
4: Всем здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемая аудитория, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы поблагодарить сразу тех, кто неравнодушен к программе «Психология». Именно эта программа сейчас представлена вам. Меня зовут Дмитрий Таиров, а мою собеседницу, наставницу, эксперта и настоящего психолога зовут Ольга Ивановна Маховская. Приветствуйте.
5: Здравствуйте,
4: Ольга
5: дорогие.
4: Ивановна. Ольга Ивановна, давайте мы с вами поговорим о ролевых играх.
5: Ну, не знаю, что вы имеете в виду.
4: Я имею в виду Эрика Берна. Да, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Поговорим о ролевых играх. С точки зрения психологии, да, живого нашего существования.
5: Вы знаете, ролевые игры, я сейчас чаще всего говорю в сравнении с компьютерными играми, а не в контексте каких-то больших теорий, в том числе теория Эрика Берна, которую слушатели, скорее всего, знают. Причина состоит в том, что период ролевых игр, такой закономерный и хорошо описанный психологами еще в прошлом веке, где-то с 3 до 6 лет, до школы, он отсутствует в воспитании современных детей. Компьютерные игры вытесняют ролевые, поэтому приходится снова и снова говорить, а зачем ролевые игры человеку вообще? И одновременно мы видим, как все чаще взрослые люди, как будто бы недополучив чего-то в детстве, вовлекаются в ролевые игры. Шьют костюмы, куда-то уезжают, устраивают баталии, какие-то балы, и тратят на это так много усилий, потом фотографируются, выкладывают это, и для самооценки важная часть и идентичности. А вот ролевые игры, с моей точки зрения, это такой первый этап – синхронизации наших действий. Мы учим детей в ролевых играх учитывать друг друга хоть как-нибудь. И у малышей в 2-3 года это выглядит очень нелепо, потому что даже если мы их в одной комнате закроем, и каждый играет, и каждый говорит как будто бы сам с собой, мы говорим аутизм.
4: Совсем маленький возраст. Ну, конечно, они еще даже не способны, наверное, копировать поведение старших. По сути, чуть постарше ведь дети
5: они
4: начинают играть,
5: да,
4: в жизнь,
5: да,
4: взрослых. Они стараются что-то перенести на себя, какую-то такую копирку. И это, в общем-то, первые настоящие ролевые игры.
5: И важность их как раз в том, что вот говорят, что вот нет эмпатии, никто никого не любит, никому не сочувствует. Да это главное новообразование ролевых игр. Научить учитывать, видеть другого человека, ребенка или взрослого, который организует и участвует тоже в игре. Описывать его состояние на каком-то, может быть, простом языке. Разыгрывать сказки, где персонажи тоже переживают страх, ужас, радость, и восхищение и так далее. Это такой инструмент эмоционального развития. И децентрации. Потому что современный человек, даже взрослый, он сосредоточен на себе и живет так, как будто бы он пуп земли. Вот это очень трудно. Децентрация – это когда человек понимает, что есть другие точки зрения, он их может менять, может занимать их. В взрослом состоянии муж может подменить жену, и это не какая-то проблема. Но вот эта способность к децентрации, она формируется очень рано. Или ученик, понимая, что у учительницы болит голова, начинает вести себя как-то потише на уроке. Самостоятельное задание он воспринимает спокойно. Если у ребенка нет способности к децентрации, он будет игнорировать, даже когда Мария Ивановна болит голова условно. Пропуск вот этого этапа, который потом пытаются наверстать хоть как-нибудь, пропуск этого этапа чреват тем, что дети в школу идут с большим количеством логопедических проблем, да, шепеляет, не выговаривает «р». Но хуже всего они не умеют устанавливать даже зрительный контакт с другим человеком.
4: Подождите, что-то я упустил, подождите. Если, значит, в детстве малыши не поиграли в магазин в войну, мам-пап никогда не играл, поскольку мальчик все время, в войну мы рубились с утра до вечера, ну, само собой, ковбои, индейцы и прочие казаки-разбойники. Из-за этого научиться...
5: А где?
4: Апачи, да? То есть здесь вот где момент языкового развития происходит? Просто орать «ребята, за мной» – это уже важно, да?
5: Нет, орать и там выдавать агрессию не обязательно. Важно что-то вместе делать.
4: Как связано с языком?
5: Как связано с языком?
4: Шепелявят, картавят и так далее. Вот сейчас картавых такое количество, я просто в ужасе.
5: Ну, да.
4: Это чего? Они в детстве не поиграли в казаков-разбойников, что ли, получается? Играли в компьютер только? Погоняли?
5: Очень часто.
4: Погоняли, по бродилке?
5: Ребенок за экраном компьютера, он не разговаривает.
4: Ну, да, да, да.
5: Он все понимает,
4: но
5: он пишет.
4: Если только он не в общей... Командные ведь есть варианты, знаете, с микрофончиком и рубишься с командой.
5: Да,
4: даешь.
5: Это вариант.
4: Разговоры, беседы, управление есть. Да.
5: Конечно, но это уже ролевая игра.
4: Конечно.
5: Да.
4: Естественно, более
5: компьютера.
4: Того, еще как обеспечено. Да, да. Виртуальность такая, что
5: это виртуальная ролевая
4: превращается
5: игра.
4: В реальность.
5: А когда он один на один с воображаемыми персонажами, у которых там три жизни или еще сколько-то, но, в общем, он сам про них все знает или там сам играет в войнушку, то, конечно, языковая функция не тренируется.
4: А родители, Ольга Ивановна, смотрите, как я могу сказать. Родители часто делают замечания ребенку, который, ну, вот такой все-таки несколько, не то чтобы аутичного склада, ну, сам в себе немножко и любит самого себя развлекать. Уже сам книжки пишет, уже, да, вот представьте. Угу. Он часто разговаривает с самим собой. Хотя в детстве, наверное, он все-таки уже успел и поиграть в какие-то положенные игры. А родители ему делают замечание. Что ты вечно там бубнишь себе под нос? Что ты... Родители здесь не правы.
5: Родители здесь не правы.
4: Почему он не может разговаривать с самим собой, если он больше не с кем разговаривать, согласитесь?
5: Да, но надо понимать, что вот эта речь такая неразвитая, это только начало. Надо помогать ему артикулировать.
4: Угу.
5: То есть не гасить его там «заткнись» или там «перестань бубнить». Потому что ты мешаешь.
4: Родители часто удивляют, почему ты разговариваешь с самим собой.
5: А с кем ему еще разговаривать?
4: Это раз. Во-вторых, мысли проговаривают вслух. Пусть проговаривает, картавить не будет.
5: Ну, хотя бы так. Но когда логопеды берутся за дело, то они начинают с очень простых каких-то языковых упражнений. Они ставят звуки. Это можно поправить довольно быстро. Но это нужно делать до 5-6 лет. Потому что, ну, можно махнуть рукой, он будет так по жизни, в конце концов, как-то справиться.
4: В общении, значит, если это происходит в неком кругу его ровесников, конечно, он будет говорить больше. А если у него не получается, у ребенка меня прям зацепило это, вот вы сами понимаете, мы же с вами как раз на речевом уровне доносим, да, свои идеи. Это важный момент. Его поправляют? Вот как он исправляет свою шепелявость, картавость? Как это происходит?
5: Ну, вы знаете, одним замечанием это поправить нельзя.
4: Нет,
5: это
4: уже вот такая... Но он начинает стесняться, может быть. А почему ты говоришь так, надо говорить не ле, а ре, да? И он начинает стараться. Я правильно понимаю?
5: Ну, такие дети и уходят от контактов. Они им трудны. Понимаете, они видят, что на них как-то специфически реагируют или тем более делают замечания.
4: Ну, то есть получается, что в данной ситуации ролевая игра этому ребенку становится для него обузой.
5: Конечно, он не умеет этого делать, но фактически любая новая активность, она начинается, дебют с ролевой игры. Мы делаем вид, мы договариваемся, что ребенок идет в школу, это ролевая игра в начале. Да?
4: Не знают ли об этом педагоги?
5: А это большой вопрос. Это большой вопрос, потому что педагоги решают свою иногда задачу, не учитывая, что детям нужно привыкнуть. И главное, что отличает ролевую игру, наверное, от такого уже тренинга, это чувство удовольствия, которое должна игра приносить, чтобы дети были вовлечены и взрослые.
4: Да.
5: А если нету вот этого сопровождения, если нету эндорфина и людям это не нравится, они не будут принимать участие ни в каких ролевых играх. Поэтому вот эта педагогическая запущенность, а именно так я бы назвала отсутствие вот этого этапа ролевых игр, она потом как эхо сказывается. Такие дети бывают очень умные, даже одаренные, но они предпочитали бы так и оставаться в своей комнате за терминалом компьютера, зарабатывать деньги таким образом и получать какие-то баллы и призы условные из среды, которая им привычна.
4: С чем общество принципиально не согласно.
5: Да, мы хотим их вытащить на свет.
4: Здесь мы ставим точку. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров. Друзья, люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди, это очень важный элемент нашего бытования. Не забывайте об этом. До новых встреч.
5: Счастливо.
3: Психология. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
12: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных важных советов о том, как поддержать зрение.
11: Вот тема вот действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
12: Но я с удовольствием на них отвечу.
11: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
12: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
11: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
12: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
12: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
11: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев? А,
12: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной этой биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем уже после

0: И с ее помощью человек может...
1: анализ возможного решения.
2: В Астраханской области проходит, потому что это действительно невозможно. Я видел своего товарища, который из Ахтубы вернулся. Как раз период был. Ну, вот просто страшно. Такое ощущение, что зубами кусали, что называется, руки и ноги. Это действительно надо пережить. И вот с этим, да,
3: и вообще, на самом деле, российским ученым нужно какие-то
2: заняться
3: этой историей. Наверняка нужно и можно придумать какой-то репеллент, чтобы уже не сыпать ванилин на себя и не заниматься какими-то другими народными средствами и не уповать на их эффективность, а все-таки сделать уже раз и навсегда какое-нибудь проверенное российское средство, которое бы
2: активно использовалось. Во всяком случае, в городах что-то можно сделать, можно и опрыскивание какое-то проводить. Ну, в общем, держитесь, да, чешитесь, что называется. Но, тем не менее, Марии Соловьевой мы говорим большое спасибо. Это корреспондент российской газеты в Астрахани. Кузнечиков мы брать не будем. Выяснилось, что кузнечики не страшные, что они сами, так сказать, отживут.
3: Сами боятся. Да. Переходим к следующей теме.
4: Большая страна, разное время.
3: В наших программах мы часто говорим о реабилитации ветеранов СВО, и сегодняшний день не исключение. У нас уже был ряд регионов в гостях, который рассказывал, каким образом эти программы реализуются у них. Сегодня мы с вами отправимся в Ставрополье. Там также комплексно подходят к реабилитации ветеранов СВО. Мы ждем связи с нашим корреспондентом. У нас чуть позже будет Андрей Чистяков. Пока вам напоминаем, дорогие радиослушатели, что наши мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Также можете предлагать какие-то животрепещущие темы для наших будущих программ.
2: Несомненно, мы
3: все видим, все читаем.
2: С большим интересом прочитаем об этом. Ну, в двух словах, в Ставрополе продолжается реализация программы комплексной реабилитации участников СВО, позволяющий бойцам восстанавливать здоровье после тяжелых ранений. Ну, с одной стороны, да, конечно, и климат, и погода, и медицинская база, которая существует в Ставропольском крае, конечно, на это работает, мне кажется, достаточно эффективно. И поскольку этой работе помогает еще президентский нацпроект «Продолжительная активная жизнь», что тоже не безинтересно, поскольку мы даже сами зачастую не знаем всего количества, так скажем, программ, которые действуют. Но, тем не менее, вот губернатор края Владимир Владимиров выступил и сказал, что за первые 5 месяцев 2006 года помощь получили уже 282 участника специальной военной операции и 375 получили участки, прошли курсы психологической поддержки. Ну и, в общем, это большая история, которая действительно работает.
3: Надо сказать, что вот психологическая поддержка это отдельный пункт любой программы реабилитации, которая любой из регионов сейчас уделяет особое внимание, и хорошо, что сами ветераны СВО не игнорируют этот пункт реабилитации, потому что на самом деле это так же важно, как и медицинская традиционная реабилитация, уже которой мы все привыкли. В основе системы в Ставрополе лежит индивидуальный подход. И это также очень важно. Да. Мы наладили связь с нашим корреспондентом.
2: Андрей, здравствуйте.
3: Андрей Чистяков у нас на связи.
2: Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Да, у нас проблема. Тут опять комарики прилетели. Да. Поэтому, очевидно. Ну да бог с ним. Давайте возьмемся лучше за восстановление наших парней, как раз, которые обеспечивают нам безопасность, чтобы эти комарики не прилетали. Так вот, вы уже рассказали о том, что идет комплексный подход, а я сегодня задал вопрос руководителям фонда «Защитники Отечества», да, который курирует это направление. И вот что мне ответил зам руководителя по медчасти. Давайте послушаем Александра Натку.
6: Бойцы изначально попадают по месту жительства и прикрепления, проходят углубленную диспансеризацию. После выявления каких-либо отклонений или заболеваний, им будет оказана помощь в полном объеме, как здесь, в регионе. Помимо этого, у нас заключено соглашение с ОМБА. Краевой реабилитационный центр непосредственно производит консультации по телемедицине. И в случае, если имеется нуждаемость бойца в оказании помощи в федеральном центре, то мы непосредственно можем туда направить.
2: Андрей, продолжите.
5: На самом деле все очень просто. Сегодня удалось пообщаться мне с двумя бойцами, с одним

0: техника сбоила тоже, вот, и дала записать, Кирилл. Он рассказал, ребят, обязательно нужно приезжать в эти центры, даже если вас направляет, нет желания. Он 3 раза возвращался с передка, говорит, надо прокапаться, и будет все хорошо. А вот Дмитрий, сейчас мы его услышим, колясочник, представляете? Я его, знаете, где застал? За штурвалом комбайна, пока он спускался, а потом нам рассказал вот что, о своих общениях с восстановительной частью вот, реабилитации.
1: Давайте послушаем. Получить реабилитацию вообще никаких трудностей не создает. Нас, наоборот, туда посылают, вообще проблем нету. Мы можем отказываться, но, как бы сказать, чтобы я где-то бегал и кого-то просил, такого не было. Пришел, заявку подал и попал на реабилитацию. В плане того, что реабилитация, да, она нужна. После этого легче становится, то есть помогает, что фонд, что реабилитация, только положительные эмоции. И все, что мы хотим, ну, допустим, вот я не ходячий колясочник, да, это рассматривается, предлагается там, где я могу, где я не могу, спрашивают, предлагают, я соглашаюсь, меня направляют, проблем нет вообще никаких. Ну, я все равно могу себе позволить на комбайне по сельскому хозяйству, скажу так.
0: Вот такие герои и такие, скажем так, те, кто восстанавливают, вы слышали, сфера, как работает
2: Ставропольский край. Сферы применения, да. Спасибо большое Андрею Чистякову из Ставропольского края.
3: Говорили мы о том, что в Ставрополе комплексно подходит к реабилитации ветеранов СВО и используют индивидуальный подход. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Мария Тарабаева, Борис Петухов. Сегодня работаем для вас. Не переключайтесь.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
2: Мы продолжаем нашу программу. Мы, это Мария Тарабаева и Борис Петухов. Напоминаем, что вы можете поучаствовать в нашей программе. 8-925-222-99-92. На этот номер вы можете выслать текстовое сообщение с любого мессенджера, задать какие-то вопросы, обсудить что-то, может быть, высказаться самому. Так что не стесняйтесь, мы также доступны во всех мессенджерах. Радио России есть. И также не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру», там огромное количество архивных материалов собрано.
3: Мы же сейчас отправляемся в Карелию. В прокуратуре представили суровую арифметику, которая угрожает жизни граждан. Вот так вот, с такими заголовками выходят у нас СМИ. В зоне особого внимания прокуратуры Карелии находится вопрос обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Мы понимаем, что эта тема очень чувствительная. Периодически мы также к ней возвращаемся в наших программах. Что же происходит в Карелии, узнаем у корреспондента «Российской газеты» Светланы Цыганкова у нас на связи. Светлана, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Действительно, ситуация очень сложная, потому что, особенно в последние годы, люди постоянно жалуются, что им не выдают лекарства, которые им положены по разным, в том числе и федеральной, или отвечают, что, ну, во-первых, дефицит препаратов, недостаток финансирования, сроки оформления и так далее. Все это, конечно, имеет под собой основание, но как оказалось, есть другая шокирующая сторона.
2: Так.
8: И вот выяснилось, что на складе Карелфарма хранятся уже просроченные лекарства для льготников. Их срок закончился, представьте, в 2022 году. А вот стоимость этих лекарств от 15 до 20 миллионов. И когда люди стали жаловаться, прокуратура начала проверять. Естественно, все это выяснилось. Пытались перенаправить эти лекарства в центр паллиативной помощи. Мы подумали, наверное, там будет меньше проверок.
2: Контроль,
8: но
2: да. Угу.
8: Все равно, да, факт есть факт. Как можно... То есть что можно в данной ситуации делать? Только утилизировать. Но выбросить их нельзя просто в мусорный контейнер. Нужно найти организацию, соответствующие лицензии, найти деньги. То есть это вполне такое серьезное.
2: Да, надо еще сказать, что деньги на него же потрачены были в свое время, да, а денег лишних, в общем, в нашей стране нет, как это известно.
3: Нет, удивительно другое. Неужели не ведется учет, сколько лекарств закупили, льготных? Ведь наверняка это делается также по какой-то статистике. И сколько их выдали? То есть тут же нарушение, что называется, налицо.
2: Да, на нарушении, да, действительно.
8: Ну, конечно, ведется идется в Минздраве Карелии. Но если они сами заказывали, закупали, какая-то их собственная арифметика. Поэтому прокуратура проверила, и те, которые представили, вот вы сказали, представили в законодательное собрание, там как раз они действительно, они нашли вот это препараты с истекшим сроком годности.
2: Ну, это просто вредительство какое-то.
8: Здравоохранение сделали соответствующее представление. Но какие оргвыводы там сделали? Ведь ничего, в общем-то, вот так громко для всех. А между тем, в Карелии уже давно жалуются на проблемы. И вот, смотрите, в Японии более 108 тысяч человек имеют право на льготное лекарственное обеспечение. И в Минздраве официально признают, что да, вот таких лекарств не хватает. В 2025 году выделили 1,5 миллиарда, а денег нужно значительно больше. На 2026 год вообще выделили значительно меньше. Вот как сказали в Минздраве, на 26-й год выделили на лекарственные препараты 498 миллионов. Необходимо 986.
2: Вот-вот.
8: И вот, то есть опять этот дефицит. И вот если мы посчитаем, там просроченные лекарства до 20 миллионов стоимостью, антидоты 900 тысяч, то, конечно, вот эти деньги, которые можно было потратить и людям предоставить жизненно необходимые лекарства, особенно тем, которые больны сахарным диабетом.
2: Да, особенно, конечно. Да, спасибо большое. Светлана Цыганкова была у нас на связи, корреспондент российской газеты в Карелии, рассказала о трудностях значительных, которые испытывают люди, которым положены лекарственные препараты.
3: Ну и о некой, мне кажется, халатности на местах. Мы тут тоже говорили.
2: Или головотяпство, или халатность. Это же вообще как-то...
3: Ну, в общем, что-то происходит, и прокуратура наверняка пристально уже займется этим вопросом. Переходим к разговору с экспертом. Юрий Александрович Жулев у нас на связи, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Юрий Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Александрович.
9: Да, добрый день.
2: Расскажите, ну так, вкратце по стране, что называется, насколько это действительно серьезная проблема?
9: Ну, проблема действительно серьезная, и я бы выделил два аспекта, собственно, о которых уже идет разговор. Первый – это финансовый аспект, будем откровенно говорить, далеко не во всех регионах бюджет льготного лекарственного обеспечения покрывает все нужды. Здесь мы сталкиваемся, что вроде бы закон один и тот же, льготы одни и те же, а на самом деле возможность получить льготное лекарство зачастую зависит от региона нашего с вами проживания, как граждан Российской Федерации. Давайте откровенно говорить, цифры были озвучены, и Карелия здесь не одинок. А вот второй момент, хочу сказать, что он не менее важен. Мы сталкиваемся с ситуациями плохого администрирования, вот, я так назвал вас. Неграмотное планирование потребностей, неправильно проведенные, не вовремя проведенные закупки, да, когда вроде бы вы знаете, на самом деле чаще всего не то, что вообще нет лекарств, а они выдаются не вовремя, то есть нарушается график приема лекарства. Это же не просто так, да?
2: Да, для хронических больных, пациента. Да, это важно.
9: Ну, конечно, пару дней просрочки иногда играют, я имею в виду отсрочки приема очередного лекарства играют роль, а здесь бывает и месяца. При этом, а потом ответ в конце года о том, что в целом получено, но рывками получено, или экономия. То есть вы, положено там 5 таблеток, образно говоря, а выдали 2 всего таблетки. При этом галочку о том, что пациент получил, поставили. Поэтому это комплекс вопросов, это ответственность региональной власти, безусловно, уровня кадрового в том числе. И еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, вот бесшовность Нового года не получается. Один бюджет
2: это
9: закрыт,
2: всегда проблема,
9: другой, говорят,
2: да.
9: Не открыт. И в начале года многие регионы лихорадят, потому что с ссылками, что вот мы не успели еще закупить лекарственные препараты. Но болезнь же не ждет.
2: О чем
9: поэтому эти вопросы должны быть на особом контроле губернаторов, руководств субъектов. Тем более неоднократно нам разъясняли, что механизмы бесшовного такого, ну, например, перехода из года в год, да, Новый год, как говорится, период, они есть, но почему в каких-то регионах таких вот жалоб не поступает,
2: еще
9: в других регионах из года в год?
2: В начале декабря уже говорят, что все выбрано, да, уже ничего, ждите следующего. А вот
9: ждите, когда откроют бюджет.
2: В связи с этим есть вот такой вопрос. Когда вот этот бюджет утверждается, это вот в январе происходит, и как его считают, исходя из чего? Ну, ведь известно количество людей, которым необходимо препараты. Известно, сколько им надо там, в месяц, например. Почему вот эта сумма, она не получается, почему она всегда меньше?
9: Я думаю, что здесь два фактора. Первый, экономия денег. Лучше купить на меньшую сумму, так надежнее. Второе, боясь как раз того ситуации, которая была упомянута, уйти в остатки. Потому что может произойти ситуация, когда какой-то из препаратов не востребован. Вы знаете, парадокс еще в том,
2: да, что вот еще и закупки, да, осуществляются каким-то.
9: Чем дешевле препарат, тем больше рисков. Потому что пациенты, там, где дешевый препарат, они могут, а закупают же по правилам единым для государственных закупок, то есть самый дешевый препарат.
2: Да.
9: А пациент любит, привык к другому торговому наименованию. Если препарат дешевый, то может получиться ситуация, а он лежит на складе, пылится, а при этом пациенты идут из своего кармана, покупают
2: привычные им препараты, да?
9: Совершенно верно, это тоже серьезный фактор. Отсюда вот такие тоже происходят диссонансы. Но еще раз повторю, при грамотном выстраивании работы министерства, при цифровых системах, когда очень четко ведутся регистры и подсчитываются такие потребности, с запасами, с люфтом на переключение на другую терапию, все-таки попадание происходит чаще всего ближе к яблочку, как говорится, в цель, чем мимо.
3: Юрий Александрович,
9: поэтому это очень зависит от работы региональных министерств и администрации.
3: У нас остается буквально пара минут, но есть у нас еще вопросы. Один из них, который, ну, мне кажется, невольно вытекает как раз из нашего сегодняшнего обсуждения. А у нас вообще пациенты хорошо информированы о том, какие льготные лекарства им положены? И не сложен ли сам механизм получения этого самого льготного лекарства? Как вы уже сказали, часто возникает ситуация, ой, да лучше сам куплю, привык именно к этому. Возможно, я предположу, что это из-за того, что система очень сложная, и записаться, и получить, и потом дождаться, и так далее. Может быть, ее нужно как-то упростить?
9: Ну, об этом неоднократно говорили. Конечно, сложно. Это и очередь. И это каждый месяц ходить, так сказать, к врачу за этим рецептом. Электронные рецепты внедрены далеко не всегда. Не внедряется широко, к сожалению, пока телемедицинские консультации врач-пациент. да, чтобы облегчило тоже работу и врачу.
2: Ну
9: и
2: да, пациенту. Когда врач знает диагноз, и, в общем, выписать рецепт.
9: Особенно, когда приходишь, а тебе говорят, а препарата нет в аптеке, я тебе рецепт не выпишу. Это, кстати, нарушение законодательства. А это все отталкивает пациентов, и если есть возможность купить, они идут покупать из своего кармана.
2: Ну да, ну вот средства против диабета я на собственном примере знаю. Ну, в общем, это не особо огромные суммы, и действительно, вот чем с этим всем связываться, проще пойти и купить. Но, тем не менее, мы говорим о людях пожилых, да.
3: Да не обязательно. Если положена льгота, да, то почему ей не воспользоваться? Почему у нас, наоборот, не идет никто навстречу, и получается, что получение льготы — это какое-то хождение по мукам. Так же не должно быть, в принципе.
9: А получается, кому-то выгодно, чтобы люди отказывались и покупать из кармана. Поэтому мы, как Всероссийский союз пациентов, выступаем за однозначное сохранение льгот и их подлинную реализацию, настоящую реализацию. Когда ты приходишь и действительно получаешь лекарства, а не отписки и бумажки.
2: Да, да, именно так, тем более, что тут не только лекарств касается, но и всякого рода...
3: Реабилитации, санатории.
2: Механические всякие помпы для диабетиков и прочие вещи.
3: Квоты на получение и проведение различных операций, извините. Все работает, просто нужно нам, как, допустим, да, каждому из нас, как льготнику, если вы к этой категории принадлежите, быть немного настойчивее и все-таки получать все то, что, да, все то, что вам положено. Благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Юрий Александрович Жулев был у нас на связи, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Говорили мы о льготных лекарствах. К этой теме обязательно вернемся в одной из наших следующих программ. Дорогие радиослушатели, напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
10: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанность кредита, возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. На правах рекламы.
11: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
11: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
12: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен, и именно вен, не артерий.
11: Вены, артерии – это же одна система.
12: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
11: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами. Но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
12: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают. Но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
11: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
12: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
11: Но почему же появляется варикоз?
12: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
11: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
12: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
11: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
12: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
11: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
12: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
11: Давайте.
12: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
11: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
12: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов. Необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
13: То есть просто мазью не обойтись.
12: Верно. Создавая комплекс Флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного.

0: участниками СВО, с теми бойцами, которые эту помощь получают, и понятно, что адресная помощь, она всегда, скажем так, точечная и более эффективная, чем общие сборы.
1: Да, и ближе, так сказать, для души, да. Конечно же. И когда еще дети в этом принимают участие, то это...
0: И серебряные волонтеры тоже не будем забывать, всегда их благодарим. Марина, у вас наверняка тоже есть активная группа таких волонтеров.
2: Да, есть подразделения, они работают в Шекснинском округе, у них есть несколько тоже проектов, которые они продвигают, это и создание окопных свечей, и сухой армейский душ, и негаснущие спички, теплые вещи, они плетут браслеты выживания. В общем, очень много интересных идей, сразу, честно говоря, и не догадаешься. Ну, то есть, вот, например, волонтер, который выпустил книгу, она рассказывает, что принимает с большой радостью, например, кошечек, котов, которые помогают бойцам бороться с, значит,
1: трудностями.
2: Жизненности в окопах, с трудностями, да. И, конечно, иногда даже когда ты не общаешься напрямую с волонтерами, даже не представляешь размах
1: именно
2: помощи.
1: Она всегда поражает.
0: Благодарим Марину Чернову, корреспондент российской газеты «Вологда», была у нас на связи. Ну а мы, Мария Тарабаева, Борис Петухов, прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
1: Да, берегите себя, пожалуйста.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
6: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
7: 16+.
8: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка войск «Центр» взяла под контроль Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Сергей Лавров назвал явкой с повинна нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. И США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Центр» установили контроль над селом Новый Донбасс в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, подразделения «Центр» за сутки поразили живую силу и технику 8 украинских бригад в нескольких районах Днепропетровской области. В Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, говорится в сводке российского оборонного ведомства. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении, уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами противника. Также за сутки российские военные ударили по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации противника в 153 районах. Суточные потери ВСУ на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1330 военнослужащих, отметили в Министерстве обороны. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших, доложил глава республики Сергей Миняйло на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, обращения в этот центр уже приходят из 74 регионов. В основном речь идет о военных, которые служат в соединениях и частях 58-й армии. Как отметил Миняйло, 184 человека уже найдены.
2: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
3: Это очень важно.
2: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
1: Главной темой встречи Сергея Миняйло с Владимиром Путиным стали меры поддержки участников СВО и членов их семьи. По словам главы Северной Осетии, в республике действуют 37 региональных мер поддержки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Так он ответил на вопрос о полном нежелании Запада комментировать теракты Киева против мирных жителей. По его словам, перезахоронение Украины останков нацистских преступников, осужденных судом Нюрнберге, возмутительно.
4: Ну, единственное, наверное, объяснение такое короткое. Запад возвращается к попыткам вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом контексте, как нельзя кстати, приходится тенденция к возрождению нацизма. Прежде всего вот в Европе, где уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Ну и нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. И Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая перезахоронение преступников, коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа, в общем-то, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение, больше я ничего не вижу.
1: Лавров добавил, что Зеленский сейчас занят мегафоном дипломатии. Это наглядно демонстрирует его недавнее хамское послание Владимиру Путину, переданное через публикацию в СМИ. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что сейчас налицо охлаждение администрации президента США Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение европейской безопасности. На пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Турции Сергей Лавров также констатировал интенсивный диалог между Россией и Турцией на всех уровнях. Итоги прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран будут доложены президентом, сообщил российский министр. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. «Мы собираемся полностью открыть его к пятнице. Суда начинают движение, нефть начинает поступать в продажу, а цены стремительно снижаются», – сказал президент США. Трамп также заявил, что США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Днем во вторник цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 3 марта опустилась ниже $80, следует из данных торгов. Основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном. Программа саммита России-АСЕАН в Казани начнется 17 июня с торжественного приема и двусторонних встреч у президента Владимира Путина. 18 июня она продолжится заседаниями, подписанием документов, заявлениями для СМИ, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, на полях саммита у президента состоится множество двусторонних контактов. Эти встречи уже начнутся завтра, сообщил представитель Кремля. Похолодание, сильные дожди и ветреная погода ожидаются в Санкт-Петербурге 17 июня, сообщил главный синоптик города Александр Колес в своем телеграм-канале. За сутки 17 июня в городе выпадет около 20-30 мм осадков, отметил синоптик, добавив, что потеплеет вновь с 19 июня. На выходные будет до плюс 25 градусов.
0: Спорт.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию сезона 26-27, сообщает пресс-служба организации. Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев сообщили о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Новости тенниса. Неудачный день для россиян на турнире ATP 500 в Халле. В первом раунде 8-й серии Андрей Рублев уступил Хуберту Хургачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Президент «Уникса» Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер баскетбольной команды Велимир Перрасович пока не принял решение о своем будущем. «Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уже будет принимать решение. Поэтому контракт он может раздумать до конца июня. Мы просим его побыстрее решить, потому что без тренера и команду трудно комплектовать», — отметил Богачев. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске 17 июня небольшой дождь, плюс 23. В Новосибирске ясно, плюс 29. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 26. В Кургане небольшой дождь, плюс 27. Во Владимире небольшой дождь, плюс 19. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 21. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 15. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь. дождь. Температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России.

0: Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и «Мой кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, те, кого Кавказ восхищал и вдохновлял. Пушкин, Толстой, Бестужев, незабвенный Михаил Юрьевич Лермонтов. Помните у Лермонтова? «Хотя я судьбой на заре моих дней, о южные горы отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ». А вот много-много позже, после Лермонтова, уже в году эдак 1924-м, Владимир Маяковский в своем стихотворении «Владикавказ. Тифлис» говорил так: «Только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин». И вы, конечно же, догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Владимире Владимировиче Маяковском, об отношении Маяковского к Кавказу и, в частности, к Грузии. Впрочем, обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории литературы 20 века, обаятельную и очаровательную Ларису Константиновну Алексееву.
2: Спасибо, Николай, за теплые слова, за приветствие и за приглашение, конечно, потому что говорить о любимом поэте – это всегда большое удовольствие.
1: А давайте, собственно, с этого и начнем нашу беседу. Почему Маяковский, вступив на грузинскую землю, заявил, что он грузин?
2: «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Так звучит эта полная фраза в его стихотворении «Нашему юношеству». В этом стихотворении он называет три разных истока во мне речевых, скажет о себе поэт в этом стихотворении. И давайте проясним эти истоки для наших слушателей. Свою автобиографию «Я сам» Маяковский начинает словами: «Я поэт, этим интересен, об этом и пишу, об остальном только если это отстоялось слово». Это удивительный документ, его автобиография. Очень лаконичная, точная и разбитая на такие отдельные главки. И там есть одна из первых главок, которая называется «Главное». И вот в этой главке он пишет так: «Родина, село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия». Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе Багдады. Ныне это город Багдаде в Грузии. И там, в Грузии, провел первые 13 лет своей жизни и быстро повзрослел. Это было счастливое время, наполненное светом, солнцем, вольной жизнью. Семья была дворянская, но жила очень скромно. Никаких нянек у гувернанток не было. И с детьми занималась, как писал Маяковский, мать и всякоюродные сестры. Александра Алексеевна, мать поэта, сама вела хозяйство. А Владимир Константинович, отец поэта, служил лесничим. В царской России существовала служба лесничих, сначала как армейская, а потом как гражданская структура, ведавшая лесным хозяйством и лесопользованием. И вот в багдадское лесничество Владимир Константинович прибыл из Армении. Он хорошо знал грузинский, армянский, татарский языки. Собственно, отец поэта, Владимир Константинович, он тоже по рождению грузин, потому что он родился в Грузии в Ахалцихе. Там служил его отец. Да, поэтому, так скажем, эта семья как бы укоренена на Кавказе. То есть вот предки со стороны отца Маяковский, это русская семья, были из Запорожской Сечи. А со стороны матери Александры Алексеевны дед был украинцем, украинским казаком. Поэтому так и получается: один дед казак, другой сечевик. И родители-то познакомились в Армении, там сложилась эта семья, и семья все время жила на Кавказе. Это очень важно. Мне кажется, что если мы говорим о, так скажем, связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай. Для него это родина. такое самое горячее, что ли, теплое место его души – Грузия.
1: Замечательно. А вот вдогонку, что называется, о влиянии Грузии той же, о которой мы говорим, на творчество поэта и на его мировоззрение. Понятно, он там родился. Даже вот детские воспоминания, вот такая строчка: «Я в долгу перед вами, багдадские небеса», – писал Маяковский. Вот что мы можем об этом сказать, о влиянии Грузии на творчество Маяковского?
2: Для Маяковского вот это место, место рождения, это, с одной стороны, такой, ну, счастливый рай, потому что и природа дивная, и щедрая земля, и горы, и леса, и быстрые реки. И мне бы хотелось подчеркнуть вот какие-то, может быть, такие кавказские черты характера у Маяковского, потому что нельзя этого обойти. То есть вот эта щедрость его души, конечно, она в нем присутствовала. Конечно, он был очень честный, искренний и яркий человек. Ну, именно так, наверное, мы воспринимаем людей с Кавказа. Они открыты, искренне. Уж если любят или дружат, то это настоящие чувства. Вот. Ну и еще я бы сказала, это уже с точки зрения творчества, Цветаева о Маяковском говорила, ему для того, чтобы состояться, нужны были горы. Вот это к нашей теме тоже очень знаково. Маяковский всегда ставил себе большие, крупные задачи и решал их как человек, способный решать такие задачи, как человек гор, да? Поэтому для него это было нелегко, наверное, непросто. И, собственно говоря, всегда знаем и помним Маяковского как поэта, решавшего государственные задачи. Он был государственником. Поэтому вот эти качества, наверное, вот такие человека гор были для него важны. И любовь, да, конечно. Это вот то, как Маяковский любил. Это громада любовь, любовь как гора. Это тоже Маяковский.
1: Лариса Константиновна, много ли писал Маяковский, и писал ли он вообще о Грузии, о Кавказе? И если да, то что он писал?
2: Ну, писал много. Конечно, есть эти строчки, и, с которых мы начали это нашему юношеству, есть разговор с Финансектором о поэзии. Эти строки проскакивают все время у Маяковского, воспоминания о том, откуда он родом. Но, с другой стороны, Маяковский – это поэт такого планетарного масштаба. Это некий такой универсальный талант, который питался соками Вселенной. Это его строчки. «Мир подо мной, муравейника менее». Это его масштаб. И об этом всегда надо помнить, когда мы говорим о Маяковском. Поэтому есть такие у него строчки. «Поэт всегда должник Вселенной, платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед Бродвейской Олимпионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед Вишнями Японии, перед всем, про что не успел написать». Это разговор с Финанспектором о поэзии. Да, вот «Багдадские небеса», но тут же и «Вишни Японии». Поэтому вот этот вот размах Маяковского, конечно, надо чувствовать и понимать. То есть он не фокусировался на каком-то участке или фрагменте Земли. Для него это планета Земля, это человечество, в которой существуют разные народы и в такой любви, ну, добрососедстве друг с другом. Наверное, вот так. В этом смысле он интернационален. Но вот, повторяю, Грузия, Кавказ – это такое вот сокровенное и дорогое, что проявлялось в чертах его и таланта, и личности. Он мог писать там и о Парижах, о Берлинах, о Венах, но Грузия для него всегда была единственной. Грузинский язык незабываемым, а грузинские друзья – самыми настоящими и любимыми. Он относился к ним с нежностью и даже с улыбкой. Вот такие есть у него замечательные строчки стихотворения «Нашему юношеству». «Тифлисцев узнаешь и метров за 100. Гуляют часами жаркими в моднейших шляпах, в ботинках носатых, этакими парижаками».
1: Мне кажется, мало что изменилось с тех самых пор.
2: Ну вот, то есть видите, как он их видит. И сколько в этом нежности. Ну и, конечно, впечатление детства – это очень всегда ярко. Отец часто брал мальчика с собой, объезжая окрестности. Но по отношению к природе он все-таки был, ну, тоже очень маяковским. Он однажды в расселине гор, вот среди леса, увидел электрический свет. Это был маленький заводик. И все. И вот тут пришло это осознание такое, как он пишет в автобиографии. «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Ну и в стихах, конечно, мы тоже это чувствуем, да? Помните эти строчки? «Я себя советским чувствую, заводом, вырабатывающим счастье». Как этот свет, как это электричество. Он, конечно, урбанист. И мы это знаем, но вот эта грузинская природа, такой, ну вот корневой срез его души, она всегда там существовала и была. Ну, родине Маяковский обязан своим глубоким голосом, потому что когда шел сбор винограда, привозили большие кувшины, чури для вина, и вот мальчик забирался в этот кувшин и декламировал оттуда стихи, и следил, чтобы его было слышно. Ну, его было слышно. Поэтому вот такой талант декламатора, чтеца у Маяковского тоже сложился на родине.
3: Очень интересно, да.
2: Ну, конечно, еще. У него способности к рисованию, поэтому учиться рисованию он тоже начал в Кутаиси, куда мама с детьми переехала туда. И первый опыт революционной борьбы – это тоже Кутаис, это тоже Грузия.
3: Да.
2: Тоже Грузия. Мальчику 12 лет, а он уже знаком с нелегальной литературой, с запрещенными стихами, которые привозит из Москвы домой сестра. И поэтому вот этот отголосок революционных событий, вот когда он говорит, стихи и революция объединились в одной голове. И даже когда семья переезжает в Москву, то в доме сдают квартиры грузинам. Это их среда, это их друзья, это близкие люди. Поэтому вместе с Маяковским живет в комнате студент-социалист Василий Канделаки, а другой профессиональный уже революционер Исидор Марчадзе. Поэтому видите, как много с Грузией связано с поэтом. Ну, наверное, важно сказать, как воспринимал Маяковский родину свою. Да? С одной стороны, вот это счастливое время, да? Свободы, ярких впечатлений. Но с другой стороны, это трагедия. Потому что в 1906 году умирает обожаемый отец. Случайный, нелепой смертью.
3: Да,
2: ему еще нет 50, он уколол палец, сшивая бумаги. И вот в одночасье это счастье закончилось. Семья осталась без средств к существованию, и они распродали имущество и переезжают в Москву. Поэтому, как вспоминают сестры Маяковского, он как-то разом повзрослел. Он младший в семье, но он мальчик, у него еще две сестры старшие. И поэтому Людмила пишет, вот на лбу прорезалась такой ниткой вот эта знаменитая складка, которая потом отличает лицо Маяковского. То есть вот как хрупка жизнь, когда вдруг раз, и все меняется резко.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Лариса Константиновна, давайте сразу же внесем ясность. Дело в том, что многие задаются вопросом, а знал ли Маяковский грузинский язык?
2: И отец знал и грузинский, и армянский, и татарский. И вы понимаете, Маяковский рос вот в этом селе Багдаде. Это была единственная русская семья. Его друзья все были грузины. Поэтому даже когда он поступал в гимназию, его спросили, что такое око, он ответил, 3 фунта. Потому что по-грузински око это было так. Поэтому он легко вставлял грузинские фразы в стихи. Когда в 14 году, уже после Москвы, он уже известным поэтом, приезжает в Тифлис, выступает там и обращается к своим слушателям с грузинским приветствием. Он известный поэт-футурист, есть «Желтая кофта», уже есть эпатажные выступления, но он обращается к публике с грузинским приветствием, с чем сразу, конечно, располагает к себе аудиторию. А потом уговаривает после выступления в Тифлисе поехать, конечно, в Кутаис, и там тоже блестящее выступление, а он после выступления мгновенно исчезает. И Василий Каменский, его приятель, он говорит, он через какое-то время возвращается с толпой своих молодых приятелей грузинских.
3: С вашего позволения, я приведу вот те самые слова Василия Каменского из его воспоминания, цитата. «Я помню то удивление, какое было вызвано среди грузин приветственным словом, с которым Маяковский обратился к местному населению по-грузински. После выступления Маяковский уговорил своих московских друзей на один день съездить в свой родной город Кутаиси. После выступления в Кутаисском театре Маяковский немедленно исчез, и через некоторое время он ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой».
2: А в 22-м году, когда Маяковский был в Париже, и он неожиданно там встретил на бульваре Монпарнас, кафе «Ротонда», Ладо Гудиашвили.
3: Давайте напомним нашим радиослушателям, многие, очевидно, не помнят, что Ладо Гудиашвили – это выдающийся, ну, великий для Грузии художник, наверное, второй после Пиросмани.
2: Да.
3: И он, кажется, обратился к нему по-грузински.
2: По-грузински, Гамарджо Баладо, что ты здесь делаешь? Обнялись, как два пламенных грузина, долго беседовали, вспоминает Ладо.
3: И еще, готовясь к сегодняшнему эфиру, я где-то читал, что якобы он во время одного из своих выступлений, то ли в тогдашнем Тифлисе, то ли в Кутаиси, он со сцены процитировал несколько строк левого марша, якобы на грузинском языке.
2: Его переводил Паоло Иишвили. И читал Паоло Иишвили «Левый марш», потому что это был его перевод. Он же дружил со всеми грузинскими поэтами. И в 22-м, это мы вспомнили о встрече с Ладогу Диашвили, а в 24-м он снова приезжает в Тифлис. То есть он часто бывает в Грузии.
3: Современники говорят, его утянуло как магнитом в Грузию. Постоянно.
2: Ну, правильно.
3: Что называется, пришлось к слову. Вы только что сказали, приезжал в Грузию с выступлением. Как это все происходило? Что это были за выступления? С чем он приезжал?
2: Ну вот, например, в августе 1924 года он опять приехал в Тифлис, и в эти дни он обсуждал с режиссером Марджанишвили и художником Гамрикели постановку «Мистерии Буф». Известная пьеса Маяковского, которая была поставлена в Петербурге, в Москве, и вот теперь, значит, она должна была быть поставлена в Тифлисе. Перевод пьесы делал Тициан Табидзе, и представление мыслилось таким массовым зрелищем наподобие античных постановок. Место постановки выбрали на нижней станции фуникулёра, там природный такой амфитеатр. И в сопровождении должен был участвовать военный оркестр и речевые хоры. К сожалению, замысел не осуществился, но вот с поэтами он общался много. И с Тимоном Кавани, и Габеридзе, и с художниками Станевичем, который в тот момент собирал Пиросмани. Вот, и поэтому они часто собирались во дворце писателей, играли в бильярд, пили вино из Багдада. Кстати, Маяковский не пил крепких напитков. Он пил вина, грузинские вина, и любил шампанское, это уж так сведения.
3: Ну, неплохой выбор.
2: Вот, а его публикация регулярно грузинские газеты
3: «Заря Востока»,
2: это главный печатный орган. А вот в 26-м Маяковский тоже по приезде в Тифлис дал два выступления в театре Руставели. Это как раз сразу после поездки в Америку. То есть он приехал на родину отчитываться, что он видел там, на Западе. Поэтому у него выступление называлось так: «Мое открытие Америки и лицо литературы СССР». Там опять встречали все его грузинские друзья-поэты, и Симон Чикавани, и Паоло Иишвили, и Тициан Табидзе, Карло Каладзе, Георгий Леонидзе. Ну, то есть все-все-все. На встрече присутствовал вот его переводчик Паоло Иишвили со словами о том, что грузинские поэты считают Маяковского величайшим поэтом, а его поэзию – блистательнейшим явлением культуры. И вот тогда Паоло Иишвили прочитал свои переводы «Левого марша» и «Необычайного приключения», ну, известные стихи Маяковского. Декабрь 27-го, это уже написано, поэма «Хорошо», и Маяковский тоже едет ее представлять на родину, в Тифлис, и в театре Руставели опять, и снова встречается со своими друзьями, и тепло его принимают, ему всегда рады. И надо сказать, что в апреле 30-го года, в тяжелый для Маяковского период, вот-вот жизнь Маяковского закончится, как мы сейчас знаем, он получил приглашение от друзей из Грузии, и было обсуждение о том, что он привезет в Тифлис свою выставку «20 лет работы», которая была в Москве, и снова выступит. Ну, если бы такое случилось, может быть, не произошло бы трагедии. Но, увы, это осталось только в планах.
3: Где бы ни оказался поэт, в Ростове-на-Дону или на курортах Кавказских минеральных вод, там бережно хранят память об этих встречах. А вот интересно, сам Маяковский, помимо Грузии, вспоминал что-то из наших кавказских мест?
2: Ну, давайте сначала вспомним, где он бывал. Он вот когда делал свою выставку «20 лет работы» в 30-м году, он ведь много ездил в 20-е годы по стране, развозя вот идеи Лефа, Левого фронта искусства, как он тогда называл, вот эту современную актуальную поэзию по городам и весям. Да? Поэтому для этой выставки по его просьбе Роченко со Степанова сделали такую карту поездок Маяковского по стране, где он отметил все места, по которым он бывал. Ну, где он только не был. И в России, и на Кавказе. Ну, и такая же была карта поездок и за рубеж. И вот среди кавказских мест он называет и Баку, и Железногорск,
3: да,
2: и Пятигорск,
3: да,
2: Владикавказ, конечно, ну и побережье Северного Кавказа. Ну, что касается, что помнил, как вспоминал, он же говорит, все, что отстоялось словом, вот для него это важно. Поэтому, ну, городу ветра, песка и нефти Баку посвящено стихотворение. Он был в этом городе трижды и упоминал о нем в своих очерках там «Америка и Баку». Ну, на мой взгляд, это вот самое, как бы, такое, может быть, лирическое стихотворение и очень какое-то кавказское. Это разговор на Одесском рите десантных судов советских Дагестан и Красная Абхазия. Ну, чудесные же ведь стихи, где разговаривают о любви два прохода, два судна больших. говорит Красная Абхазия, говорит Советский Дагестан. Я устал один по морю лазая, подойди сюда и рядом стань. Ну, замечательные стихи, очень маяковские стихи.
3: Кстати, вот сейчас я в интернете нашел вот такую вещь, и я не знаю, возможно, это байка или шутка, или факт. Я не знаю, я цитирую. Однажды Владимир Маяковский на диспуте о пролетарском интернационализме в Политехническом институте сказал, цитата, «Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином. Вопрос из зала. А среди дураков?» Ответ Маяковского. «А среди дураков я впервые». Это байка?
2: Это очень похоже на правду. Он был очень остроумен. Как говорится, за словом в карман не лез. Хотя, по воспоминаниям отца, в детстве был застенчив. Но вот как-то он себе это преодолел. И когда выходил на трибуну, парировал все вопросы, ну просто с лету, и приводил в восторг зал. Это было не просто чтение стихов, это было зрелище, это был спектакль. Он был неотразим в своих репликах. Поэтому, я думаю, это похоже на правду. Он был очень внимателен к этой аудитории и прекрасно как бы реагировал вот на это. Потому что Маяковский не только поэт, он еще и хороший драматург. Поэтому всякое выступление он свое выстраивал как постановку. Поэтому им даже важны были интересные такие реплики и записки. Он их собирал и собирался написать даже такую книгу «Мой ответ записочникам». Поэтому среди записок может быть и такая. Угу. Он дорожил вот этой коммуникацией, ответом. Что его спрашивают, как он отвечает. И там иногда перебирая записки, много разных, с дурацкими вопросами, часто нелепыми, с подколками всякого рода. «Что вы делаете?» Он говорит, «Ищу жемчужные зерна». Угу. Мы помним, где «Ищу жемчужные зерна» среди записок. Его часто донимали вопросами, ну вот, а чего ж ты такой современный, революционный, а что-то не в партии? А он был в партии, когда мальчишка приехал в Москву, вся студенческая молодежь после революции 5-го года вовлечена в это движение. Его же трижды арестовывали. И всякий раз по возрасту отпускали, потому что парню было всего 14-15 лет.
3: Конечно, подросток.
2: Ну вот что интересно, я не знаю, это часто приводится, меня это удивительно трогает. Это описание. В 8-м году, во время первого ареста, когда парня арестовали, то существует учетная карточка, составленная в охранном отделении, и вот там как бы его описание. Значит, он там в шинели и даже в такой лохматой кавказской шапке, я бы сказала. И вот там описано так. Рост в шапке составлял 185 сантиметров. Возраст по наружному виду 17-19 лет, а ему все 15. А вот среди примет трогает очень. Пушок над верхней губой. Шея тонкая, длинная, плечи узкие, большая оттопыренность ушей, но свободная походка и большой шаг. Ну, это еще вот подросток такой, еще преодолевающий эту свою застенчивость. Ну и, конечно, он менялся всегда. То есть Маяковский футурист, этот вот такой апаш, это такой полемист, это такой скандалист, провокатор в желтой кофте, известный всегда, или цилиндр, это совсем другой Маяковский. Маяковский советского образца в хорошем пиджаке, свежевымытой сорочке, как он говорил, и полемизирующий с залом запросто, это еще один Маяковский, другой. То есть он все время меняется, меняет свой образ и очень выразителен в каждом случае.
3: А вот вы знаете, вот не меняется, я так понимаю, отношение грузин к Маяковскому. Так вот, мне сказали, что дом-музей Маяковского работает по-прежнему, он в очень хорошем состоянии. Более того, он финансируется грузинским правительством.
2: Какое это счастье.
3: И там все на высочайшем уровне, абсолютно все. И каждый год отмечают день его рождения в музее.
2: Замечательно. Мне не случилось бывать в Багдаде, я знаю эти снимки только, потому что в 30-е годы в литературном музее существовала такая бригада Маяковского, и они много ездили тогда в Грузию, снимали эти места. И дом был еще цел Маяковского, и Багдаде, и Кутаиси. А вот в год 125-летия Маяковского в Одессе проходил поэтический фестиваль, посвященный Маяковскому. И из Багдада мы плыли в Батуми, и там продолжался этот праздник. И Маяковский звучал, конечно, и в стихах, и мы в таком цифровом формате привозили эту выставку «20 лет работы Маяковского», которая хранится в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. Вот, и я помню, как тепло, как ласково нас встречали в университете в Батуми. И говорили, мы так соскучились и так хотим видеть русские лица. Это было очень трогательно. И Мы тоже очень соскучились. И радостно, что Маяковского там помнят и любят.
3: Что ж, давайте тогда на этой трогательной ноте, на этих прекрасных словах и завершим нашу сегодняшнюю программу. Сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового. И я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории и литературы 20 века, Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо огромное за беседу. Новых вам творческих успехов, и мы всегда вам рады. Приходите к нам в гости.
2: Спасибо большое.
3: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи. И

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: Смутное время возводило на вершину и низвергало с исторической сцены по-настоящему уникальных людей. На краткое время во главе России встала, а затем ушла в небытие династия Годуновых. Предан и убит был сын царя Бориса, государь Федор Борисович. В Москве был торжественно принят, а год спустя растерзан Лжедмитрий I. Кратковременно престол вернулся к династии Рюриковичей, на этот раз к представителю ее суздальской ветви, Василию Шуйскому. Однако и царь Василий продержался на престоле лишь несколько лет, закончив свои дни в плену в Польше. Буквально ниоткуда взялся и подчинил себе десятки городов Лжедмитрий II. Совет бояр в Москве, Семибоярщина, призвал на престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. И также ниоткуда во главе движения за спасение Отечества встал простой купец Кузьма Минин, собравший второе ополчение и вместе с князем Дмитрием Пожарским, освободивший Москву осенью 1612 года. Земской собор избрал в 1613 году нового царя и новую династию, царя Михаила Федоровича, из боярского рода Романов. И на фоне всех этих перипетий, низвержений и возведений на престол царей, кровавых расправ, междоусобных войн, интриг, польско-литовской интервенции, освобождения Москвы, в самом сердце русской столицы, близ государева двора, жил греческий архиерей, не только записывавший все происходящее, но и принимавший непосредственное участие практически во всех указанных событиях. Этим человеком был святитель Арсений Илосонский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить с вами об архиепископе Арсении Илосонском, одном из наиболее ярких греческих православных иерархов в истории России. В прошлой передаче мы оставили нашего героя, архиепископа Арсения, тогда, когда царь Федор Иоаннович дозволил ему остаться в России и поселиться в Кремле. Произошло это в 1589 году. Спустя 8 лет, в 1597, царь Федор даровал Арсению уникальный титул архиепископа Архангельского, имея в виду не северный город, но великокняжескую и царскую усыпальницу, Архангельский собор Московского Кремля. Так Арсений становится викарием патриарха Московского и хранителем царских гробниц. На кормление полюбившемуся царю Федору и царице Ирине Годуновой архиерею были даны села и поместья. В Кремле архиепископ Арсений стал играть центральную роль в отношениях между царским двором и православными Османской империи, то есть патриархиями и монастырями Востока. В этой роли он способствовал признанию новообразованного московского патриархата со стороны Александрийского патриаршего престола, завязав дружественные отношения и переписку со святителем Милетием Пигасом, патриархом Александрийским, посланником которого оказывал всяческое содействие в Москве. На получаемые от царских даров средства владыка Арсений, с одной стороны, строил церкви в Москве и в окрестностях столицы, из них наиболее значимым был недошедший до нас храм чуда Архангела Михаила в Хонах в Спасо-Андроникова монастыре, а параллельно направлял милостыню на восток, в Афонские монастыри, в Метеоры, Палестинскую Лавру Святого Саввы Освященного, в монастырь Святой Екатерины на Синае и в храм Гроба Господнего в Иерусалиме. Не забывал он и родную фессалийскую обитель Дусику, в которой подвязался в первые годы своего монашеского служения. Арсений проявлял таланты не только дипломата, но и автора, а также переписчика книг. К примеру, для храма Гроба Господнего Арсений переписал по-гречески Евангелие Апракос, которое в роскошном, исполненном кремлевскими мастерами окладе, было отправлено как дар царя Бориса Годунова в главный храм христианского мира. Несмотря на близость архиепископа Арсения к Годуновым и к царице Ирине, и к царю Борису, он не только стал молчаливым свидетелем свержения молодой династии и гибели государя Федора Борисовича, но и активным участником встречи и венчания на царство царя Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. Во время церемонии венчания Лжедмитрия на царство архиепископ Арсений лично возложил на главу самозванца шапку мономаха, причем возложил ее у отчего гроба, то есть у гробницы Ивана Грозного. Это был единственный прецедент подобного венчания в истории Архангельского собора и Кремля. В эти же месяцы Арсений Лосонский участвует в низложении первого московского патриарха, святителя Иова, которого некогда помог возвести на кафедру, и в избрании на его место кипрского грека, патриарха Игнатия. Архиепископ Арсений участвовал и в единственном в истории допетровской Москвы женском короновании, устроенном для Марины Мнишек. Известно, что после свадьбы Лжедмитрия и Марины архиепископ Арсений лично явился к ним с особым поздравлением. Однако спустя несколько дней Лжедмитрий I был свергнут и растерзан, и архиепископ Арсений, бывший свидетелем надругательств над телом самозванца, принимает непосредственное участие в избрании и венчании на царство нового государя, последнего Рюриковича на российском престоле, Василия IV Шуйского. Вслед за этим Арсений вновь принимает участие в смене московских патриархов, в низложении своего собрата-грека, патриарха Игнатия, и в избрании на патриарший престол святителя и будущего мученика Гермогена, митрополита Казанского. В июле 1610 года был низложен царь Василий Шуйский, ставший пленником польского короля. Во главе правительства в Москве, боровшегося с войсками Лжедмитрия II, стал совет бояр, семибоярщин, призвавшие на престол сына польского короля Сигизмунда, королевича Владислава. Вместе с князем Федором Мстиславским Арсений Лосонский играл одну из ведущих ролей в семибоярщине и в призвании на царство королевича Владислава. Единственным условием пребывания польского королевича на российском престоле был его переход из католичества в православие. В те месяцы, когда плененный в чудовом монастыре патриарх Ермоген отдавал жизнь за совесть, за родную землю, отказываясь признать польского претендента на престол и призывая русских людей сопротивляться, архиепископ Арсений активно призывал Владислава прийти в Москву для венчания на царство. Нельзя сказать, чтобы смутное время совсем не затронуло архиепископа Арсения. Его кремлевская резиденция пострадала во время кремлевского пожара 1611 года, а его подмосковные владения и имущество погибли в 1612 году, когда шли бои между польско-литовскими войсками и силами второго ополчения. По свидетельству самого Арсения, в эти дни ему явился преподобный Сергий Радонежский, обещавший избавление от бед. Действительно, при всех бедствиях Арсений оказался поистине непотопляемым политиком. С освобождением Москвы войсками второго ополчения и с избранием на царство Михаила Федоровича Арсений сохраняет свое положение и принимает непосредственное участие в венчании на царство юного государя. В том же 1613 году Арсений становится архиепископом Тверским, стяжав о себе добрую память как архиерей, восстановивший Спасо-Преображенский собор, где четверть века не совершалось богослужение. В 1615-16 годах его переводят на Суздальскую кафедру, на которой он и останется вплоть до своего преставления. При этом в последние годы своей жизни архиепископ Арсений кочует меж Суздалем и Москвой, где в Кремлевском Богоявленском монастыре он восстановил свою резиденцию. В 1619 году совместно с патриархом Феофаном Иерусалимским святитель Арсений принимает непосредственное участие в возведении на московский патриарший престол Филарета Никитича, отца царя Михаила. Таким образом, с момента своего прибытия в Москву в далеком 1589 году владыка Арсений принял участие в венчании на царство четырех государей Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и Михаила Федоровича, в уникальном венчании на царство государынь Марины Мнишек, а также в поставлении первых четырех московских патриархов Иова, Игнатия, Гермогена и Филарета. Приставился святитель Арсений в Суздале 29 апреля 1625 года. В 1668 году были обретены его нетленные мощи, а в 1982 святитель Арсений, поколениями почитаемый как местночтимый святой, был официально причислен к лику святых.
0: Россия. Обстоятельства времени. В центре внимания специальная военная операция.
2: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Общество.
4: Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. А тема сегодняшней программы – отец-эгоист. Вот которому вообще все хорошо, когда хорошо ему. Ну, мы и так знаем, кто такие эгоисты. Или, может быть, я даже не догадываюсь, какие они бывают на самом деле.
6: Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Вот манеры поведения и какие-то пути, которым можно исправить или перебалансировать семью, если во главе нее отец эгоист.
6: Ну, давайте по порядку, да. Алексей. А вы, кстати, себя считаете эгоистом?
5: Да.
6: Вот это прекрасно. Знаете, я удивлен. Если честно, я не ожидал, что вы так ответите. Это круто. Знаете, вот то, что в обывательской среде мы называем эгоизмом, на самом деле в психологии мы называем способностью личности позаботиться о самой себе, качественно и эффективно позаботиться о самой себе, отсечь от себя все нежелательное и привлечь в свою жизнь все желаемое. И в этом смысле здоровый, так называемый здоровый эгоизм, это как раз-таки есть способность личности самой о себе позаботиться.
5: Мы все знаем, что такое здоровый эгоизм. Ну и вообще фраза по поводу «полюби себя, тебя полюбят все вокруг». Может быть, она и неверная, но я тоже ей соответствую. Люблю себя.
6: Правильно.
5: Люблю своих
6: ближних. Вот молодец, так и нужно. Я всем нашим радиослушателям желаю тоже любить себя. Легко сказать «полюби себя». А как себя полюбить? А вот нужно как раз-таки помнить о своих достоинствах и достижениях. Это то, что мы забываем. Я прям вот рекомендую всем радиослушателям, особенно тем, которые не очень себя любят, вот сядьте, возьмите блокнот, откройте на первой странице, напишите «мои достоинства» и в столбик перечислите все ваши достоинства, которые вы сами в себе замечаете. И обязательное условие перед каждым достоинством обязательно нужно слово «я» написать. Я умный, я красивый, я стильный, я ухоженный, я талантливый, я образованный, я воспитанный и так далее. Потом перевернете этот блокнот, с другой стороны напишите там «мои достижения» и перечислите все ваши достижения. Вплоть от того, что умею кататься на велосипеде, до того, что стал отцом. Сколько языков знаю, какое образование получил, прыгал с парашютом, погружался под воду с аквалангом и так далее. И перечитывайте это. Перечитывайте это несколько месяцев, каждый день утром и вечером. Вот эта техника дает результат. Но, возвращаясь к вашему вопросу.
5: Сейчас окунем этого отца-эгоиста.
6: Окунем
5: его в семью.
6: Потому что все-таки мы говорим сейчас, если мы уже затрагиваем этот вопрос, мы говорим о том, что там есть проблема какая-то, да? То есть он зациклен уже, получается, на себе, на
5: вот
6: своих желаниях, потребностях и интересах.
5: Что там говорит, мы хотели бы поехать куда-нибудь еще.
6: А он говорит, нет.
5: А я нет.
6: Нет, а я нет, и поэтому не поедем. Вот, правильно. И вот здесь мы уже говорим не об эгоизме, а об эгоцентризме. И вот это не нужно путать. Вот я, допустим, в рамках своей авторской концепции «Особи особой», я вам рассказывал о ней, я там выделяю 6 основных параметров особи, которые заложены в нас природой. Я говорю, что особь – это эгоцентричное, и я в первую очередь это подчеркиваю, жадное, агрессивное, трусливое, похотливое, ленивое животное. Вот 6 параметров я обозначил. Эти параметры, они заложены в нас природой, и они призваны повысить наши шансы на выживание в среде таких же замечательных созданий, как мы с вами. То есть если этих 6 параметров не будет, шансов выжить нет у особи, в принципе. Ну вот в нашем гуманном мире уже есть, а вот еще 1002 лет назад, допустим, шансов не было. Так вот, эгоцентричное животное, эгоцентричное. И когда вот этот аспект мужской особи берет верх, мы получаем в конечном счете вот такой продукт, как вот такого жесткого деспотичного отца, зацикленного на своих собственных желаниях, потребностях и интересах, стремящегося ставить желания, потребности, интересы ближайшего окружения под сомнение, игнорировать их. Желания, интересы детей, супруги игнорируются. Все только так, чтобы было хорошо мне. И это совершенно точно ненормальная социально-психологическая модель взаимодействия, поведения по отношению к родным и близким. А я в баню. Это еще полбеды. А мы все в баню. Вот это уже хуже. Или а мы все на рыбалку. Вот это уже проблема. Причем проблема ближайшего окружения, а не самого этого мужчины. То есть вот такой вот эгоцентризм, он, конечно же, приводит к тому, что наоборот нарушаются эмоциональные связи в семье, и в конечном счете все начинают этого папу не любить. Но если он папа, если есть дети, супруга, она нередко видит в этом вот такую вот его мужественную позицию и позволяет ему игнорировать ее собственные желания, потребности, интересы. Но говорим ли мы при этом об так называемой здоровой модели семьи и о том, что это счастливые и гармоничные отношения? Конечно же, нет.
5: Мы не эгоцентристы, но эгоисты, мы все равно задаемся вопросом, а что мне с этого будет? Ну, то есть, и ищем баланс.
6: А да? Что будет с этого моему потомству? Вот понимаете, вот еще важный момент. Допустим, я вот такой мужчина, у меня есть дети, и природа, она не просто наделила меня эгоцентризмом для того, чтобы я мог выживать, например, сражаясь с вами за бананы,
5: так.
6: Но она наделила меня еще эгоцентризмом, в рамках которого я должен сражаться с вами за бананами ради какой-то задачи, цели. Какой? Это потомство. И потомство — это основная задача моего пребывания, вашего, любого другого, на этой планете. То есть, как бы это цинично ни прозвучало, мы на этом шарике для того, чтобы размножиться. Все остальное — это просто декорация. У кого-то более приятная, у кого-то менее приятная, но это декорация. И после того, как я размножился, дал потомство. Моя задача — это потомство взращивать, вскармливать. И когда я начинаю ставить свои собственные желания, потребности, интересы превыше желаний, особенно потребностей своего потомства, это уже говорит о том, что моя программа сбоит. Вот эта заложенная в меня природой программа о том, чтобы поддерживать потомство, обеспечивать его комфорт и безопасность, она начинает сбоить. Я свои комфорты и безопасность ставлю превыше комфорта и безопасности своего потомства. Я последнюю конфету на глазах у ребенка доедаю. Это ненормально, так быть не должно. И мы знаем такие примеры. И это абсолютно ненормальная, искаженная, извращенная позиция взрослого человека по отношению родителя, по отношению к своему ребенку. Недопустимая.
4: Отцы и дети.
5: Мы должны прокладывать границу, чтобы и себя не опустить до уровня, что я раб своих детей. Ну, то есть, вот такой вот вариант.
6: В это ни в коем случае нельзя впадать, вот в такие крайности. Безусловно, конечно, должны быть определенные границы. Я не говорю о том, что те родители, которые занимаются банальным самопожертвованием, вот просто буквально бросают себя на алтарь становления, развития личности своих детей, что они поступают правильно. Правильно, неправильно, не знаю, но некорректно совершенно точно, непродуктивно абсолютно точно. Потому что, когда родитель полностью отдает весь ресурс ребенку, он лишает себя какого бы то ни было важного ресурса. И в конечном счете это приводит к истощению этого ресурса. Поэтому, конечно же, здоровый, так называемый здоровый эгоизм, он необходим. То есть нужно идти родителям в сторону своих собственных желаний, потребностей и интересов. Необходимо заботиться о своем комфорте, о своем благополучии. Давать себе возможность получать какой-то кайф, какое-то удовольствие от жизни. Это обязательно должно происходить. Ни в коем случае нельзя уходить в самопожертвование. Но в то же самое время нельзя уходить вот в эту эгоцентрическую позицию, за которой ребенок становится неудел, жена становится неудел, вообще на всех становится все равно, кроме меня самого. Это абсолютно ненормальная, некорректная, контрпродуктивная позиция.
5: Знаете, часто говорят, что когда много детей, да, выделите им равное количество времени, чтобы никому было не обидно. Ну, по часу, по два часа. Ну, и на себя тоже, наверное, нужно выделить два часа, и на жену два часа. Ну,
6: да, то... обязательно, Алексей. Вот это очень важная позиция и на себя, и на жену, и еще необходимо сделать так, чтобы и у жены была возможность тоже где-то побыть вне семьи, хотя бы несколько часов в неделю, хотя бы, если мы говорим о многодетной матери, несколько часов в неделю, то у нее должна быть возможность просто выйти в парк, погулять, вообще вот ни с кем не разговаривать даже. И вам тоже необходимо, как многодетному отцу, такое время, обязательно. А работа не приравнивается к такому времени. Вот вы сейчас работаете, это не приравнивается к прогулке в парке. Вы сейчас трудитесь, а необходимо, чтобы у вас еще было время, когда вы можете погулять, отдохнуть, вообще вот как будто бы нет у вас жены и детей. Вот так. Это очень важно. Это будет эгоизмом? В некотором смысле.

0: Вы все вместе, вы семья. Прекрасная картинка для психики детей, которые потом создадут свои семьи. При этом вы с супругой разделяете функционал, разделяете организационную ответственность. Это тоже облегчает вашу позицию. Ну, согласитесь, когда вы с супругой и трое детей, вы где-то оказались на каком-то мероприятии, проще контролировать, чем когда вы один и трое детей.
1: Конечно.
0: Конечно. Плюс все получают удовольствие от совместного времяпрепровождения. Поэтому я все семьи призываю, и многодетные, и немногодетные, старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Вот это важно, вот это значимо, вот это самая большая ценность в нашей жизни. Вместе, в кругу семьи проводить время, неважно как, гуляя в парке или просматривая сериал дома. Главное вместе, вот чувствовать, что мы семья, вот это самое важное.
1: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Ну, а я пошел к своим четырем зайцам.
0: Успехов.
1: Спасибо большое.
2: Отцы и дети.
3: Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
3: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
6: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
7: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России.
8: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
9: 16+.
10: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин обсудил с главой Республики Северной Осетии Алани поддержку участников СВО и членов их семьи. А президент возглавит российскую делегацию на предстоящем в Казани саммите АСЕАН. И Зеленского ждут в Москве, если тот готов к ответственному и серьезному разговору по регулированию конфликта на Украине. Далее подробнее. В Северной Осетии действует 37 региональных мер поддержки участников СВО, членов их семей. Об этом глава республики Сергей Миняйло доложил на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Эта тема стала основной. В числе мер поддержки – жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях и кадровая программа «Доблесть Осетии».
2: У нас 37 мер поддержки.
3: Региональных.
2: Региональных, да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, так, тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75 и 95 квадратных метров земельным участком под ключ, вот, и 4,5 миллиона – это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот так. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку. Основное усилие сделали на что? Чтобы сделать сети инженерные все.
3: Ну, самое главное.
2: Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
1: Предыдущая встреча Путина и Миняйло прошла 11 февраля. В этом году у Миняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. Тем временем в Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России за сутки перешло 31 здание, сообщили в российском оборонном ведомстве. Потери ВСУ в Константиновке за сутки составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении, уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 управляемых авиационных бомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем в Казани саммите АСЕАН. В ходе встреч предполагается принятие ряда документов, регламентирующих работу стран, входящих в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в самых разнообразных сферах отношений. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
4: Это Казанская декларация, в ней закреплены совпадающие подходы России, АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Особо подчеркнута приверженность всех наших стран формированию справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и устава ООН. Также будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 26-30 годы. В нем будут содержаться намеченные конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях. Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технология и так далее.
1: Ушаков также сообщил, что Кремль ожидает, что Уиткоф и Кушнер приедут в Москву после того, как США и Иран подпишут соглашение. Ранее сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент нет даты визита в Москву спецпредставителя президента США Уиткофа и предпринимателя Кушнера. Песков отметил, что Кремль сообщит, когда даты приезда американских переговорщиков будут согласованы.
5: Точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. Ну, после этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут подлететь в Москву. По мере того, как даты будут согласованы, мы вам сообщим.
1: Песков добавил, что Зеленского ждут в Москве, если тот готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине. Он также уточнил, что никакого официального приглашения на саммит G7 во Франции для встречи с Зеленским российский президент не получал, да официальных каналов между Москвой и Киевом нет. Владимир Путин поручил правительству учредить международную премию имени советского российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой. Вербицкая – автор более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.
0: Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков фан-айди в Кубке России уже начиная с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ «Спорт». Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд РПЛ. Продолжаем о футболе. В футбольном клубе «Урал» прокомментировали слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее форвард включил Екатеринбург-арену в топ-3 самых шумных стадионов в своей карьере. Его слова – это хорошая реклама нашему стадиону. Они напомнят лишний раз гостям Екатеринбурга и местным жителям о том, что у нас замечательный стадион, на который нужно приходить и обязательно поддерживать футбольный клуб «Урал», сообщили в пресс-службе клуба. Теннис. Неудачный день для россиян на турнире ATP 500 в Хале. В рамках первого раунда Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, а Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. В эти мгновения Даниил Медведев ведет в первом сете у Томаса Мартина Эчеверри 3-1. Континентальная хоккейная лига представила полный календарь на новый сезон. Команды проведут по 68 матчей. Общее число игровых дней станет таким же, как и год назад – 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая будущего года. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Тамбове небольшой дождь, плюс 21. В Липецке небольшой дождь, плюс 20, так же, как и в Воронеже. В Смоленске небольшой дождь, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 13, днем 15 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер юго-запад. Западные 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы – 742 миллиметра ртутного столба.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда «Восьмая нота» для вас.
7: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
6: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
7: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
6: Громче звук – это только начало.
7: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
6: «Восьмая нота». Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Задавайте вопросы нашим экспертам. Оставляйте свои мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий. Также можно скачать наше приложение Радио России в Рустор и Google Play. Оно абсолютно бесплатно доступно. Заходите, скачивайте, устанавливайте. Все довольно просто и понятно в нем. И сообщение отправить, и прямую трансляцию глянуть, и послушать. Ну и послушать любой эфир из тех, которые уже прошли в прямом эфире. Ну и в конце, как всегда, напомню, что самые свежие и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
8: Мы в Белгородскую область отправляемся. Продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов, поселков, сел. Ну вот из последних новостей: мирный житель получил минно-взрывную травму, множественные ссадины в результате взрыва дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Белгородской области. Это сообщение 2 часа назад появилось на лентах новостей. Также за сутки атакам дронов подверглись, ну, огромное количество населенных пунктов. И Шебекино, и Новая Таволжанка.
9: Всего вот пишут.
8: Да, Шебекинский округ обстреливался, Валуйский округ, село Устинка, Красный Октябрь, поселок Октябрьский, хутор Церковный Белгородского округа и так далее.
9: 169 беспилотников выпустили в ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. К нам присоединяется собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка с последней информацией. Анна, здравствуйте, вам слово.
10: Здравствуйте, Данил, Людмила. Как вы уже сказали, да, действительно продолжаются атаки противника на регион. И вот хочется отметить, что эти атаки в настоящее время, вот в частности, если речь о сегодняшней ситуации, то это атаки комбинированные. Вот буквально в 6 утра в Белгородском округе заревела сирена ракетной опасности. Позже, через несколько часов, такая же тревога была объявлена сразу в нескольких муниципалитетах со стороны Сумского направления. И вот пока мы разговариваем с вами, еще не отменена ракетная опасность в Шебекинском округе многострадальном. Так что вот помимо беспилотников, которые буквально стремятся нанести удары везде, где только могут, еще противник и пытается атаковать с помощью ракет. Что хочется отметить? Вот как вы уже сказали, поселок Пролетарский пострадал мирный житель, и стоит отметить, что это не приграничный географический муниципалитет, то есть это не самый передний край области, а все же уже тот округ, который находится внутри, хотя близко, да, граница, но тем не менее. В общем-то, да, противник наносит удары, и вот сегодня пополнилось еще и число жертв, трагичный список белгородский, один человек погиб в селе Красная Нива под Белгородом, сегодня только обнаружили вот этот факт, устанавливается его личность, устанавливаются обстоятельства, но уже по характеру нанесенных травм эксперты сказали о том, что человек был атакован вражеским беспилотником. Ну и вот, анализируя эту ситуацию, можно сказать еще и о том, что в область, несмотря вот ни на что, поехали те люди, которые имеют здесь родственников, знакомых, какие-то деловые контакты. Опять же, люди едут с той мыслью, что очень многие регионы, которые удалены от государственной границы, тоже подвергаются атакам вражеских дронов. И, в общем-то, это перестало быть поводом для того, чтобы контакты снижать. И все же, когда люди приезжают и смотрят на те обстоятельства, в которых живут белгородцы, но они невольно задают вопросы нам о том, что, ну, как вот вы живете в такой обстановке, чем, в общем-то, себя поддерживаете, чем наполняетесь. Ну и вот в этой связи, буквально сегодня был вот такой разговор у меня лично, ну и вот посмотрели, опять же, по лентам новостей информацию о том, что по итогам вчерашнего совещания в правительстве области было объявлено более 450 семей многодетных, малообеспеченных, тех семей, где воспитываются особенные дети, получат собственные дома. И, в общем-то, сначала это будет социальное жилье, после они смогут его оформить уже в частную собственность с определенными условиями. И стоит сказать о том, что эта программа, она насчитывает уже несколько лет, и, конечно же, она очень резонансная в регионе, в приграничном его положении, по сути, прифронтовом. И важно то, что она не свернулась, несмотря вот на эти угрозы все. Ну вот для нас это сухая статистика, да, 456 семей ожидают своей очереди, ожидают ключи от нового жилья. Но для каждой из этих семей это, конечно же, большое событие, это просто переворот всей жизни в лучшую сторону, потому что супруги, которые воспитывают или больше трех детей, или ребенка с особенностями, ну, они в силу различных обстоятельств просто не могут себе позволить или приобрести дом, или тем более его построить собственными руками. Конечно же, это очень важно для самих, но это важно и для области. Да, это непросто строить жилье, особенно в таких количествах.
9: Но людей нужно тоже поддержать.
10: Да, подвергается атакам. Но это дорогого стоит.
9: Позвольте, я еще один вам вопрос задам. Вы помните наверняка, что мы неизменно подчеркиваем, что, несмотря на сложную обстановку прифронтового региона, Белгородчина активно развивается. И вот здесь появилась новость, которая пришла нам от временно исполняющего обязанности губернатора, Он рассказал, что регион примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды для приграничных и воссоединенных регионов. Это проект, который был запущен по поручению президента Владимира Путина, и в сущности заключается в ремонте, приведении в порядок таких знаковых, скажем, мест определенного города, определенного района. И знаете ли вы что-то об этом? Что Белгородская область планирует здесь, я не знаю, отремонтировать, восстановить, создать?
10: Да, вы знаете, Данила, это очень важно, и это вот такое своевременное решение и об организации этого конкурса, и о том, что Белгородская область представит там знаковые объекты, которые стремится обновить. Вот очень важно понимать, что Белгородчина и благоустройство, ну, это, можно сказать, слова-синонимы. Буквально вот десятилетия назад началась эта программа по благоустройству, и она продолжается, опять же, несмотря ни на что. То, что этот конкурс дополнительный, и это дополнительная возможность получить финансирование на определенные проекты, это, конечно же, очень радует тех жителей, которые его ожидают вот как раз победы в этом конкурсе и дополнительных возможностей по благоустройству населенных пунктов. Дело, в общем-то, в том, что да, есть и всероссийский конкурс для всей страны, но вот это внимание к приграничью, даже которое вот проявлено непосредственно в благоустройстве, ну, оно, конечно же, вселяет такой вот оптимизм и надежду на то, что вся Россия и так поддерживает белгородцев, это безусловно. Но вот такое внимание, оно тоже дорогого стоит, но это очень по-белгородски украшать свою землю, украшать свои города и села, те места, которые люди любят, которыми люди дорожат. И, в общем-то, это еще одна возможность вот для таких практик. Безусловно, это...
9: Это очень должно здорово, выглядеть очень здорово, да. Анна, спасибо вам большое.
8: Спасибо
9: собственный
8: большое.
9: Корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка была с нами на связи. Я скажу, что 5 этих проектов: сквер поколения от Губкинского округа, например, парк Победы от Староскольского округа, пешеходная зона по улице Советская. Ну, вот такие вот проекты, которые, возможно, в этом конкурсе выиграют и получат поддержку.
0: Наше время.
8: 17 по 25 июня, то есть начиная с завтрашнего дня и практически неделю, в Республике Армения будут проходить ежегодные военные учения под названием «Eagle Partner 2026». В переводе «Друзья Орла», я так понимаю.
9: «Орел и компания».
8: «Орел и компания», да.
9: «Орел» понятно чей, потому что американцы будут принимать участие в этих учениях. Вообще в них будут принимать участие непосредственно вооруженные силы Армении, Соединенных Штатов в Европе и Африке. Ну да, вот такой контингент. Франция и Греция. Там небольшое количество участников со стороны Франции и Греции, но, тем не менее, вот он, тройка: Армения, США, Франция и Греция. Это учение, которое стартует с 17 июня.
8: А вот с сегодняшнего дня, да, и по 26-е, то есть на день раньше начались, и на день позже закончится, в Сувалкском коридоре проходят совместные военные маневры трех стран НАТО: Польши, Франции и Литвы. То есть Франция, она так
9: обращает на себя
8: внимание. Распределит свои силы, да, и там, и там.
9: Название тут смешное.
8: «Отважный кабан». Там про орла все-таки, а здесь вот «Отважный кабан».
9: Кто, интересно, в данном случае кабан? Сейчас попробуем разобраться во всем с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. С нами на связи Александр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
9: Александр Евгеньевич, ну, первое, что обращает на себя внимание, это в одно время учения вокруг нашей страны. О чем это может говорить?
2: Ну, во-первых, учения, вот, это два разных вектора, собственно. Потому что одно дело, это учения государств НАТО, причем учения в Балтийском море, которые, по сути, прямо... напрямую нас действительно могут сильно беспокоить, потому что, что касается именно учений, которые проводит Литва вместе с своими партнерами по НАТО в районе Сувалского коридора, ну и в целом у берегов, вернее, у границ Белоруссии и России, в том числе Калининградской области, конечно, не может нас не волновать, потому что в западноевропейской прессе постоянно идут пересуды о том, что Калининградская область, это такое уже, знаете, что насколько это, собственно, российская территория, не пора ли ее по итогам по итогам поражения России, как они это фантазировали в начале специальной военной операции на поле боя, забрать ее под свой контроль. Но опять же, вспоминаются исторические мотивы, там и польские, и германские, и так далее, по поводу обладания этими территориями. То есть здесь вот в отношении противник не просто будоражит сознание, да, проживающих на территории людей, но в том числе постоянно демонстрирует готовность приступить к каким-то решительным военным действиям. Поэтому, учитывая, опять же, и очень серьезную напряженность в взаимоотношениях между прибалтийскими республиками и Россией, вообще их постоянный русофобский настрой, конечно, это может быть для нас, вернее, как бы отправной точкой для какой-то серьезной эскалации. Поэтому, тем более, что Калининградская область – это и янтарная отрасль, это и выход к Балтике, это и наш Балтийский флот, и ряд других очень важных для нас моментов.
8: Отрасли, да. Александр Евгеньевич, сейчас, секундочку, да, пока мы не перешли к армянским учениям, давайте все-таки пару слов скажем, чем так важен для нас Сувалкский коридор, для наших слушателей.
2: Ну, безусловно, это, во-первых, сухопутная связь с нашим анклавом, с Калининградской областью. Во-вторых, это и возможность, в том числе для нас, контролировать этот регион, эту зону, потому что она позволяет в случае, если наш противник потенциально начнет слишком уж сильно проявлять свои захватческие, так сказать, милитаристские намерения, то есть, по сути, и отрезать, да, Прибалтийские республики от основной территории Евросоюза. Причем они постоянно, кстати, пытаются обвинять Россию, что это мы якобы готовим какой-то сценарий по отрезанию Прибалтики, то есть. Но, по большому счету, если Прибалтика вдруг решится на какое-то вооруженное наступление на нашу территорию, нам, наверное, и придется реализовать подобный план. Только пока Россия никогда в этом плане не наступает. И, во-вторых, у нас в Калининградской области размещена целая армада вооружений, начиная от авиационной составляющей серьезной. То есть там мы можем поднимать в воздух большое количество боевых самолетов, вооруженных в том числе и гиперзвуковым оружием. Это и ПВО, и противоракетная оборона, потому что там размещаются комплексы АТОРов до С-400, то есть самые современные системы малого, среднего и большой дальности. То есть наступательные вооружения новые российские. Опять же, при необходимости оттуда можно наносить тактический ядерный удар, то есть, если будет такая военная целесообразность. Александр, и самое главное, что Калининградская область позволяет нам простреливать, да, сухопутную часть Европы во всех направлениях. Поэтому она еще так сильно беспокоит наших европейских бывших партнеров.
9: Александр Евгеньевич, времени, к сожалению, не так много остается. Про учения в Армении. Скажите, пожалуйста, вообще заявлено, что это миротворческие учения. Насколько это может быть правдой или неправдой?
2: Ну, повод для учений найти несложно, да, координация совместных сил в случае международных угроз, опять же, антитеррористическое направление, оно всегда как бы очень легко, то есть подшить под такие общие слова конкретную работу по переформатированию вообще, собственно, армянской армии под уклад НАТО. То есть, с другой стороны, я напомню, что с государственной постсоветского пространства, с той самой Украиной, США и страны Европы проводили совместный маневр еще с конца 90-х годов, также рассказывая им, что это все часть такого большого глобального механизма, сначала по стандартизации вооруженных сил по стандартизации уровня НАТО, да, и вооруженных сил, во-вторых, там, по возможной интеграции различных оружейных комплексов, то есть, потому что понятно, что вот сейчас Армения, она вооружается оружием как советского, российского, а заодно и бельгийского, французского, китайского, индийского, да и, собственно, и армянское производство, там они беспилотники делают вовсю. То есть, в принципе, сборные солянки вот таких вооружений. И в таких, когда вот армия, что называется, находилась на распутье, да, неком, закупала различные вооружения у различных стран, нет какой-то общей архитектуры вооружений вообще, оружейного комплекса в армянской армии. И видно, что США перехватывают все больше эту повестку, то есть они постепенно начинают формировать свою профессиональную военную элиту там. Ну, по сути дела, то же самое с
9: Украиной. Александр Евгеньевич, то, о чем вы говорите, понятно, мысль ясна. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что к чему. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на связи.
11: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
12: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
11: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
12: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
11: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Сразу давайте подключим нашего эксперта, чтобы уже вместе с ним ее обсудить и, собственно, спросить, что почем. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, рады вас слышать.
8: Александр Юрьевич, вы с нами?
9: Угу. Ну,
8: пока
9: сейчас
8: нет. Ну, тогда, значит, заявим тему.
9: Подключим, да, коллегу. Смотрите, в общем, обратили мы внимание на некую, ну, не знаю, странность или особенность. Сейчас расскажу, в чем смысл. Очень часто, когда беспилотники залетают на территорию России, причиняя какой-то ущерб, мы об этом много видим и много слышим. По понятным причинам. Нас интересует обстановка в своей стране.
8: Конечно.
9: Но обратили внимание и на то, что мы не так часто видим и не так часто слышим, а как российские военные работают по вражеским целям.
8: Ну да, потому что даже вот военкоры, например, да, в своих телеграм-каналах, ну, описывают это в общем. Ну вот столько-то было ударов, да, по таким-то городам, по чаще всего это формулировки даже такие, вот как бы, чтобы не давать конкретику, да, но это же украинская территория. И, казалось бы, ну, наоборот, стоило бы рассказать, что вот по такому заводу ударили, по вот этому заводу, который производил вот это, вот это. Ну, то есть, чтобы мы, граждане, понимали, о чем речь. Вот, например, одно из сообщений, которое нам показалось как раз таким вариантом правильным. Да, российские удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины направлены не на разрушение путей, а на вывод из строя всей системы перевозок.
9: Из-за того, что уничтожаются российскими войсками украинские локомотивы. Ну вот, например, в Житомирской области 20 локомотивов уничтожено, 1,5 миллиарда гривен. И мы должны здесь понимать, ущерб 1,5 миллиарда гривен нанесен, и мы должны понимать, что это логистика врага, да, которая эти тепловозы, электровозы, они перевозят оружие к фронту. И тогда, когда Россия охотится за этими не подвижными составами, а за тягой, что называют на железной дороге, тогда речь идет о нарушении этой самой логистики. Вот о таком балансе, дисбалансе хочется сейчас поговорить, спросить вообще, как российские войска работают по Украине. Подключился к нам Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, приветствую вас.
16: Да, добрый вечер, приветствую, уважаемая аудитория.
9: Александр Юрьевич, ну вы пока не подключились, я тут анонсировал немножко, сказал, что вот мы хотим поговорить о дисбалансе. Что-то мы видим, когда речь касается каких-то залетов беспилотников на территорию России, а как наши военные и отвечают, и вообще, в принципе, в ежедневном режиме работают, мы как будто бы мало видим. Расскажите, пожалуйста, ведь это все не остается без ответа.
16: А, да, я на самом деле тоже иногда задаюсь таким вопросом, и вот в экспертной среде не всегда мы понимаем, а почему мы не всегда так ярко, выпукло, понятно и в ежедневном формате не описываем реальные результаты. нашей работы, потому что иногда такое ощущение, что вот эти довольно сухие и скромные доклады, они не демонстрируют всю значимость очень серьезных мероприятий, которые проводятся, во-первых, это подготовительные мероприятия и вообще понимание, рекогносцировка, мониторинг обстановки, выявление объектов, это все очень серьезно. И на самом деле вот эти сейчас системные массированные комбинированные удары, это же тоже не просто спонтанная какая-то работа. Это очень серьезная операция, длительная, когда выявляются объекты военной промышленности, заглубленные объекты военной инфраструктуры, командные центры, пункты управления. И они действительно поражаются. И следует отметить, что противник в этом плане, понятно, может быть, он имеет определенные более широкие медийные возможности с точки зрения подконтроля, подконтрольных западных сегментов социальных сетей, мессенджеров, но, тем не менее, мне кажется, для нашей внутренней аудитории нужно как-то раскрывать подробнее очень серьезную работу. И, кстати, в общении с отдельными военнослужащими, которые в ежедневном формате решают, опять же, очень серьезные задачи, они тоже заинтересованы, чтобы их результат был виден, чтобы их родственники понимали степень значимости их ежедневного кропотливого труда, связанного с риском для жизни. Поэтому, мне кажется, вот даже последние истории с поражением объектов военной промышленности в Киеве, вот хотелось бы немножко больше деталей понимать, а какой действительно урон нанесен, какие западные производственные площадки ликвидированы, а они действительно были ликвидированы, даже достаточно увидеть эти фотографии с киностудии Довженко, когда, ну, казалось бы, случайная утечка, причем во вражеском сегменте сети, нам подтверждает, да, действительно, там были склады дальнобойных дронов самолетного типа «Лютый», и вот эти объекты, они ликвидируются. И, конечно,
9: вот, Александр Юрьевич, вы как раз сказали про киностудию Довженко, и ведь вот как раз вот здесь этот парадокс и проявляется. Ну, то есть, раструбили все про удар по киностудии Довженко. Да, там были беспилотники, да, это, значит, вылезло наружу, правда, на самом деле, хотя Киев, конечно, естественно, с самого начала попытался сказать, что просто ударили по гражданскому объекту, но потом, значит, расставили все точки над «и». Но вместе вот в одном пакете с этим ударом было еще очень много ликвидировано площадок, ну, там больше десятка точно. Но об этом никто не говорит, а это ведь тоже важно. Там куча всего, и предприятия, которые производят двигатели для беспилотников, и ремонтируют их, и где собираются эти системы РЭП украинские. Все это тоже было поражено, но про это не говорят.
16: Ну да, поэтому я и говорю, вот присутствует такая сухая статистика без раскрытия, а может быть бы следовало какие-то и объективные средства, допустим, контроля, как соответствующие комплектующие поставляются на эти предприятия, как обеспечивается логистика, какие представители командования посещают эти объекты. Это же по большому счету все можно документировать, можно предоставлять аудитории и показывать, что вот это реальные объекты, это там, где сейчас формируются условия для нанесения террористических ударов по гражданским объектам вглубь российской территории. И поэтому идет суровое наказание. Ну и опять же, помимо вот этих всех подтверждающих материалов, фото, видео, ведь важно объяснять, что это действительно очень серьезная система. И в частности, вот в этот раз были уничтожены объекты, такие как «Арсенал». Это вообще одно из старейших предприятий в Киеве. И оно знаменито тем, что там целые подземные огромные галереи еще 1850 года постройки, которая вот на сегодняшний день модернизирована, адаптирована под подземные склады, там развернуты целые линии производства. То же самое завод «Маяк», то же самое завод предприятия «Радар», которые производят комплектующие для ударных дронов. Вернее, как производят? Они в большей степени, мы уже тут обсуждали, обеспечивают сборочный процесс, пусконаладочные работы, ну и, соответственно, интеграция различного типа комплектующих в изделия, для того, чтобы уже в перспективе обеспечивать их боевое применение. Ну и там под землей находятся целые цеха с аддитивными технологиями, с 3D-принтерами, которые на ежедневной основе, опять же, комплектуют элементы для ударных дронов, для FPV-дронов. Угу. Вот это нужно рассказывать, пояснять, и что это действительно очень системная работа, и это де-факто миллиарды, западной подпитки, которые закапываются под землю нашими высокоточными системами.
8: Александр Юрьевич, ну и естественный вопрос, который как вывод вытекает из всего, что вы сказали, а почему же все-таки так скромно мы сообщаем о наших достижениях ну и на фронте, и вообще вот о том, что происходит, каких успехов мы добиваемся? Почему эта информация подается так скудно, скромно и телеграфно?
9: Мы сейчас, Александр Юрьевич, одна ремарочка. Мы сейчас не говорим про людей, которые связаны с этим. Журналистов, военных корреспондентов, да. Экспертов военных. Мы говорим про рядовых россиян, которые, может быть, новостями, в принципе, и не интересуются. Но наверняка слышали про Довженко или там про Лавру, например, да? А вот про такую ежедневную работу не слышали.
8: Да, просто информация проходит, да, поражены цели там, военной инфраструктуры. Все цели поражены. Запланированы. Все.
9: Сухо, да.
8: Почему так?
16: Ну, мне кажется, это опять же вот по инерции такой подход, что мы не придаем такого значения информационному сопровождению этой важной работы. И раскрытие иногда этих деталей действительно позволяет полноценную картинку, весь масштаб деятельности воспринять. И мне кажется, это системная история с той точки зрения, что необходимо, конечно же, менять эти подходы, в большей степени креативно работать с целевой аудиторией и понимать, что это тоже часть гибридного противостояния. Это то же самое воздействие на когнитивную сферу. И понимать, что вот эти смыслы, раскрытие которых, в том числе через высокую эффективность и результативность отдельных значимых мероприятий, их необходимо доводить до населения, до тех групп, как вы верно отметили, которые, может быть, и не разбираются, но, с другой стороны, и хотели бы разобраться, но этой информации недостаточно. И вот этой медийной картинки, этого охвата и, самое главное, системного подхода, оповещения, освещения с раскрытием деталей, может быть, даже формирование таких довольно востребованных образов. Ну, достаточно посмотреть на опыт, кстати, на наших иранских союзников, посмотреть, как они задействуют нейросети для соответствующих материалов, дискредитирующих их оппонентов, посмотреть, что они действительно демонстрируют спутниковые снимки результатов поражения значимых объектов, в том числе на военных базах США. То есть вот уже неплохой опыт.
8: Потому что я вот что хочу сказать, потому что против нас очень активно ведется та самая информационная война. Огромное количество вирусиц и роликов, которые явно подготовлены ЦИПСО, формулирующие, причем это сделано так красиво, это такие мультики, это искусственный интеллект подключается к этим роликам, в которых собраны все, максимально собраны все проблемы в нашей стране, и как бы сделано так, что как будто бы это сами россияне про себя так говорят. Вот у нас и то плохо, и вот это плохо, а это, ну, очевидно, что это ЦИПСО. Это прям вот, лезут эти нитки отовсюду, эти белые, да? Информационная война идет мощнейшая против нас, а мы почему-то вот в этой сфере как будто не хотим отвечать.
16: Ну, во-первых, у нас нет действительно школы подготовки таких специалистов. Мне посчастливилось в свое время преподавать на профильном факультете, но, к сожалению, это, опять же, не системная работа. Работа с медийными и современными инструментами, понимание закономерности, понимание целевой аудитории, понимание востребованности информации, а также разъяснение шагов, потому что ведь очень важно, когда мы применяем, допустим, комплекс «Орешник», понимать, а для каких целей, для чего. Когда мы поражаем гиперзвуковым оружием значимые объекты, и когда мы видим, что де-факто западные системы перехвата не работают, это нужно очень ярко демонстрировать. И это не только внутренняя аудитория, это демонстрация перед зарубежными потребителями соответствующей продукции, что, друзья, есть совершенно альтернативные методы работы. Поэтому тут и системный вопрос, и вопрос подходов, и, наконец, понимание значимости доведения информации, ее раскрытие полностью в том содержании, которое отвечает нашим интересам, интересам национальной безопасности. И вы верно отметили, работа ЦИПСО, и не только ЦИПСО, всего западного инструментария, она видна, и она формирует крайне деструктивное восприятие реальности, а это определяет уже и поведенческие какие-то нормативы. И это формирует уязвимости определенные, это побуждает определенные слои населения к деструктивной деятельности. Мы же видим, как вербуют для реализации диверсий, поджогов. Это в том числе результаты информационной обработки. Поэтому это более чем серьезная и насущная проблема, с которой нужно не просто бороться, демонстрируя некие псевдоуспехи, а внедрять системно эти решения. И в том числе демонстрация наших военных успехов.
9: Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов был с нами на связи.
17: Тридцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
18: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
19: Наше время.
9: Продолжаем наш разговор и переходим к внутренним российским темам. Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой с начала 2026 года проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах России.
8: И здесь надо подвесить паузу, интригу, потому что дальше последует хорошая новость.
9: Нарушения выявлены в 65 регионах, где нашли больше 800 тарифных решений, принятых с нарушениями. Правда, сейчас будем разбираться с экспертом. Здесь речь идет про передачу госимущества для некоторых регулируемых видов деятельности. А нас, конечно, интересует, как часто антимонопольщики находят нарушения в начислении нам платежей за теплоснабжение и водоснабжение.
8: Да, и вообще, есть ли надежда на то, что если вот такой вдумчивый гражданин однажды все-таки попытается разобраться, что же там вот очень мелко и вообще непонятно напечатано в наших платежках, и найдет там нарушение, что его глаз будет услышан.
9: Да. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
9: Дмитрий, скажите, пожалуйста, во-первых, нам нужно объяснить, о чем идет речь вот в данном сообщении, которое информационное агентство приводит, где проверка в 65 регионах выявила нарушение. Здесь, я так понимаю, нас с вами это, в смысле, как жителей там, многоквартирного дома, не касается.
20: Нет, в целом, на самом деле, касается, и давайте сразу скажем честно и прямо, что подобные проверки ФАС и Генпрокуратуры, когда выявляют нарушения, это огромный плюс для нас. Это значит, что рычаги влияния у государства есть, законы все-таки становятся жестче к подобным компаниям.
8: Я же говорила, что это хорошая новость. Я же говорила.
20: Совершенно верно. Давайте вот немножко, простым языком попытаемся объяснить людям, потому что многие читают СМИ, но не понимают, а как это отразится на их конкретной платежке. Вот если говорить про это сообщение, компании некие получали инфраструктуру, скажем так, выжимали из нее максимум, но не вкладывали в модернизацию труб. Это, на мой взгляд, прямой путь к авариям, к износу, и в целом к ухудшению качества услуг. Здорово, что в результате проверки это выявили. И, к сожалению, такие вот попытки завысить тарифы происходят, к сожалению, пока что регулярно. Но тут важно видеть и другую сторону. Эти проверки, они осуществляются сейчас в рамках постоянного надзора за региональными тарифными органами. То есть, как мы видим в сообщении, по многим регионам такие проверки регулярно проводятся. Но вот сейчас, судя по ответам ФАС, которые есть на руках, возврат излишне уплаченных гражданам денег сейчас осуществляется по принципу, скажем так, в кавычках, на перспективу. То есть посредством снижения тарифов в текущем и будущих периодах или сдерживания роста этих самых тарифов. Это те самые деньги, которые мы платим с вами каждый месяц. Но я в этом плане убежден, что механизм надо все-таки дорабатывать и делать его максимально прозрачным для людей. Но сейчас ситуация какая, да? Мы читаем новость о проверках, миллиарды необоснованных завышений. Но обычному человеку, например, мне, прямо, вот честно, не понять, как эта проверка повлияла конкретно на мой дом или там на вашу платежку. Поэтому я думаю, что в будущем подобные механизмы возврата денег будут стараться дорабатывать, и мы должны, на мой взгляд, прийти именно к очевидному и прямому возврату переплаты в квитанции конкретного дома. Ну, то есть представьте, вы получаете платежку там за тепло, как в нашем примере, да, и воду, а там в строке к оплате стоит 0 рублей, и четко написано: по результатам проверки ФАС выполнен перерасчет за прошлый период. Вот, на мой взгляд, это гораздо понятнее покажет людям, что защита их прав работает, она конкретно отражена в их платежке. Но сейчас механизм, к сожалению, пока работает не так. Вот эти неуплаченные деньги, они идут на сдерживание, скажем так, роста тарифов. Где-то тарифы вообще не снижаются, где-то снижаются. Ну, то есть все это пока что не так прозрачно и очевидно для простого человека.
9: Дмитрий, а могу... Вообще, конечно, сложновато. Хотел спросить у вас следующее. Могу я не платить, пока идет какая-то проверка и выясняется, правомерно или неправомерно были установлены тарифы, а потом понял, что мы же не знаем, там, в какой момент тариф был неправильно посчитан. Ну, мы, может быть, заметили там на, для себя на 20 рублей больше обычного, ну, пропустили мимо глаз, мимо ушей, мимо кошелька, не обратили на это внимания. Со всего города набралась неплохая сумма. Но мы ведь не поняли, там, вот, когда надо, когда можно перестать платить. То есть нету такого, что вот есть нарушение, не плачу.
20: Такого нету. Вот надо прямо, давайте скажем нашим слушателям, что самовольно переставать платить нельзя ни в коем случае. Мы можем с вами только сидеть и ждать, пока действующий тариф официально не будет изменен либо там, решением муниципального органа, либо суда. Ну, скажем так, он юридически законно должен быть как-то уменьшен. А пока что он обязательно к оплате. Но, вот, не... на мой взгляд, да-да-да.
9: Я просто не понимаю, Дмитрий. Ну вот смотрите, неправомерно установили мне вместо 100 рублей 200 рублей. Я их оплачивал. Потом ФАС говорит: неправомерно. Но к 100 рублям мы обратно не вернемся. Мы продолжим платить 200, и просто 100 будет уходить на сдерживание тарифа какое-то там в будущем где-то. Правильно? Так, что ли, выходит?
20: Да, вот я именно об этом и говорю, что сейчас вот эта система, она непрозрачная. То есть в официальных ответах ФАС использует такую формулировку, что посредством снижения тарифов в текущем и будущих периодах или сдерживания их роста.
9: Но смысл тогда этих фасовских проверок?
20: Для обычного человека все-таки.
9: Смысл тогда этих фасовских проверок? Они для себя выявили, а на моем кошельке это никак не отразилось в лучшую сторону.
20: Ну, нет, оно конечно,
9: хорошее, но финансово...
8: Но не совсем, не до конца хорошее, да.
20: Оно отражается. Вот давайте все-таки не будем уменьшать значение Федеральной антимонопольной службы. Такие проверки очень важные. Они отражаются в будущем, либо в текущем периоде. Но не так очевидно для простого человека, который получает платежку. Вот здесь вы абсолютно правы. То есть я про это и говорю, что хотелось бы, чтобы этот механизм в будущем был доработан. Было больше прозрачности. Вот я, например, читаю новости, я не понимаю. А вот в моем районе были переплаты или нет? Мне только обращаться самостоятельно куда-то, узнавать вот эту информацию. Не могу же я просто прочитать СМИ и не платить. Вот я про это и говорю. Самовольно это делать нельзя ни в коем случае.
8: Но вот эта непрозрачность, пока что... мне кажется, она была создана искусственно. Ну, понятно, для чего. Да, да, я уверена, что это специально делалось. Вот эти вот все огромные институты экономические ЖКХ, да, они работали, мне кажется, на то, чтобы максимально усложнить формулы расчета всех этих платежей. И максимально запутать наши платежки. Я каждый раз, когда мы общаемся с депутатами на эту тему, да, вот непрозрачность, платежек, никто ничего не понимает, вот какая сумма есть, то и платишь, а что это? Я вот, например, честно, я до сих пор не понимаю, почему у меня сумма к оплате и итого расходятся. Ну, я не понимаю, я всегда оплачиваю до копейки ту цифру, которая написана. Вот сколько написано, столько я плачу. Я не плачу больше. Но у меня почему-то итого и к оплате всегда разные. Я, вот, ну, честно, я не буду вникать, конечно. Но вот эта загадка, она, видимо, будет со мной, пройдет со мной всю жизнь до конца. И мы общаемся с депутатами, и они как-то вот от этой темы всегда уходят. Да, непрозрачно, да. Но у них же в руках есть инструмент. Законы, они могут принять закон.
20: Согласен. Вот я в том числе и благодаря своей общественной деятельности, благодаря тому, что мы с вами обсуждаем это в эфирах, я думаю, мы будем услышаны так или иначе. Пускай спустя время, но важно про это говорить. И другая сторона вопроса. Вот вы говорите, что получаете итого, там сумма другая. и вы вникать не будете. Но, на мой взгляд, надо все-таки занимать активную позицию, если вдруг увидите какие-то расхождения, использовать государственные сервисы. Ну, например, госуслуги «Дом», вы можете, не выходя из дома, отправить обращение и в ресурсную организацию, в управляющую компанию, спросить.
8: Я попыталась уже, да, я уже попыталась пожаловаться как раз вот с помощью госуслуг и прочих вот этих вот сайтов, которые призваны помогать, попыталась пожаловаться на то, что все время перепад напряжения, который приводит к тому, что на ЦТП останавливаются насосы, что приводит к тому, что отключается полностью вода, потом, значит, когда она включается, через 2 часа она начинает течь ржавая и так далее. Знаете, как это решилось? Мне позвонил несчастный инженер из моей управляющей компании и сказал: а какого цвета у вас сейчас вода течет?

0: ФАС, которая худо-бедно следит, хоть и не всегда это возвращается в наш кошелек. А с нами же на связи был общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Благодарим его за то, что раскрыл для нас подробности работы с тарифными нарушениями, которые выявляются и меры таки предпринимаются.
1: Наше время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
1: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен.
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
4: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
5: Да стволы. Откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
1: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
6: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
5: Это правда.
1: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Радио России.
7: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+.
9: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий за сутки взяли под контроль 120 зданий. Около 30% всех ДТП в России происходит на перекрестках, и дожди в столичном регионе будут идти.

0: и всю неделю. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки «Центр» установили контроль над селом Новый Донбасс в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, подразделения «Центр» за сутки поразили живую силу и технику 8 украинских бригад в нескольких районах Днепропетровской области. В Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, говорится в сводки российского оборонного ведомства. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении и уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западные части города, владели 5 опорными пунктами противника. Также за сутки российские военные ударили по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации противника в 153 районах. Суточные потери ВСУ на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1330 военнослужащих, отметили в Министерстве обороны. Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Северная Осетия Алания Сергеем Миняйло указал на проблему недофинансирования системы ЖКХ. По словам президента, в Северной Осетии они особенно обострены.
1: Система ЖКХ, везде есть проблемы недофинансирования, но в республике она стоит достаточно остро.
2: У меня самый большой водоканал в республике Кавказа, работает 4500 человек. И мы сейчас закупаем туда бетонный узел и асфальтовый узел для самого водоканала, что когда вскрытие идет, чтобы потом не нанимать кого-то, и они сами все это делают. И спасибо «Газпрому», тоже сказал, конечно, 15 километров газопровода в горах они провели, и сейчас идет подключение главных сил, независимо от того, сколько человек там живет.
1: Это очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается.
2: Так, и значит, быстродействующий интернет и сотовую связь мы тоже проводим.
0: Хорошо. Владимир Путин подчеркнул важность работы по поиску пропавших без вести в зоне СВО. Глава Северной Осетии уточнил, что такие центры в Северной Осетии работают, и в них обрабатываются запросы, касающиеся военнослужащих, которые проходят службу в частях 58-й армии. Правоохранительные органы России за 4 месяца 2026 года расследовали около 9 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным совещания по вопросам борьбы с преступностью несовершеннолетних. Глава СК обратил внимание на необходимость учитывать, что дети в силу возраста, психологической незрелости и небольшого жизненного опыта нарушают законы с подачи взрослых, вовлекающих их в преступные схемы. Бастрыкин напомнил о необходимости давать уголовно-правовую оценку действиям таких лиц при расследовании каждого преступления, совершенного несовершеннолетним, отмечается в сообщении ведомства. О работе по противодействию вовлечению детей в криминальную деятельность доложили руководители следственных управлений Удмуртии, Карелии, Ставропольского края. Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции проводят тактические учения, которые носят название «Отважный кабан-26». Маневры проходят на полигоне, находящемся в 70 километрах от границы с Калининградской областью. По данным Объединенного командования вооруженных сил Польши, в них примут участие 10 тысяч военнослужащих, главным образом польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции. Сценарий учения предполагает оборону Сувалка перешейка. В маневрах будут задействованы около 600 единиц различной техники. Около 30% всех ДТП в России происходит на перекрестках. На такие участки дорог приходится порядка 17% всех погибших в авариях. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийской социальной кампании продвижения безопасности, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор полиции Олег Панарин.
3: Перекрестки являются наиболее опасным элементом уличнодорожной сети, и ежегодно на перекрестках совершается около 30% всех дорожно-транспортных происшествий и гибнет на перекрестках около 17% участников дорожного движения от всего общего количества погибших в ДТП. Соответственно, целевые аудитории, на которые мы рассчитываем, они тоже очень широкие. Это и взрослые участники движения, которые управляют транспортными средствами, это пешеходы, которые также пользуются перекрестками для перехода проезжей части. Ну и это участники движения, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности.
0: Важным этапом в сфере обеспечения безопасности на дороге стало утверждение в ноябре прошлого года стратегии безопасности дорожного движения до 30-го года с перспективой до 36-го. Похолодание, сильные дожди и ветреная погода ожидаются в Санкт-Петербурге 17 июня, сообщил главный синоптик города Александр Колес в своем телеграм-канале. За сутки 17 июня в городе выпадет около 20-30 мм осадков, отметил синоптик. В воскресенье в Москве прекратятся осадки, а воздух вновь прогреется до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до плюс 9-12. Ну а завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор и дожди возобновятся. На максимальном термометре будет не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, но распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье. Столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Всероссийские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» у Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия россиян будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в этом турнире. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На турнире ATP 500 в Хале сегодня в первом раунде Андрей Рублев проиграл Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов уступил Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. В эти мгновения Даниил Медведев ведет у Томаса Мартина Чивери 6-3, 5-4. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном. По окончании срока арендного соглашения в санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием, безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 16, в Великом Новгороде дождь, плюс 15, в Челябинске ясно, плюс 27, в Рязани небольшой дождь, плюс 18, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 27, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 23, в Нальчике небольшой дождь, плюс 24, в Донецке малооблачный, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 13, днем 15 градусов. Тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Снова в студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Впереди у нас еще час нашего времени. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился.
4: И, как всегда, напоминаем, в начале наши контакты 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите ваши вопросы, задавайте мнения и комментарии. Наоборот, разумеется, да, поняли все. Да, пишите комментарии, вопросы и задавайте мнение. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Скачивать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там есть возможность и сообщения отправить, и прямую трансляцию посмотреть. Ну, а самые свежие новости, как всегда, читайте на вести.ру.
3: Переходим к темам обсуждения, поговорим о ЕГЭ. Вовсю сдают наши выпускники этот экзамен, ответственный, действительно серьезно меняющий их жизнь. И вот стали известны первые итоги. Вот, в частности, Екатеринбург отчитался по экзаменам, по итогам экзаменов по истории, литературе и химии. 55 выпускников из 40 школ в Екатеринбурге получили 100 баллов. Ну, колоссальный результат, мне кажется. Выдающиеся результаты по литературе. 41 выпускник заработал 100 баллов в 32 школах. По химии 11 стобальников в 7 школах. По истории трое из 3 разных учебных заведений.
4: Да, сейчас пока результаты не объединены в какую-то единую базу, да, пока есть комментарии от Рособорнадзора с таким посылом, что результаты, которые мы видим, нам нравятся, они обнадеживают. Так что можно говорить о том, что, в общем, они будут, по крайней мере, не хуже прошлого года, но действительно сейчас видим некоторые результаты отдельные. По стобальникам, вот любопытно, некоторые регионы опубликовали информацию. Камчатка, химия, 4 стобальника. ЦИ в данном случае, да, Ангарский округ, экзамены 7 человек сдали на 100 баллов, по химии очень высокие результаты, Тюмень тоже 100-бальные результаты, 23 штуки, лучший показатель в регионе, Волгоградская область, 27 выпускников, 100-бальников, это по результатам вот первых трех экзаменов, про которые Людмила сказала, история, литература и химия, остальные пока еще на этапе, ну, проверки, что ли, или, я не знаю, отправки результатов. Будем наблюдать, а сейчас обсудим ту ситуацию, которая, в общем, вокруг, ну, в частности, литературы сложилась. 41 одиннадцатиклассник в одном только регионе получил 100 баллов по литературе. Как такое возможно?
3: Да, и такой еще момент. Ну, мы как-то традиционно гордимся с вами, да, нашей школой математической, физической школой. Мы гордимся тем, что уровень знаний у выпускников российских школ по этим именно, по техническим направлениям очень высокий. Айтишники у нас впереди планеты всей. Постоянно вот по этим направлениям выигрывают ребята международные олимпиады, берут золото. По техническим наукам. А вот гуманитарии как-то они всегда так в тенечке, знаете. Как-то вот почему-то не принято в России гордиться там знаниями по литературе или по истории.
4: Попробуем разобраться, почему такая ситуация, стоит ли нам, наконец, поднять лириков на щит. Вместе с основателем онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Гранд Экзамы одноименного телеграм-канала об образовании Арсений Филин с нами на связи. Арсений, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Арсений, что думаете насчет выдающихся результатов по литературе? Ну, по крайней мере, в одном регионе, как я понимаю, остальные тоже не будут отставать в дальнейшем.
5: Ну, надо действительно дождаться, пока у нас будет такая агрегированная статистика уже по всем регионам. Ну, что касается литературы, здесь действительно не стоит недооценивать ребят, которые взяли 100 баллов, потому что важно же не только, насколько сложный экзамен или насколько простой, важно еще, по какой шкале, например, переводят первичные баллы в тестовые. То есть школьники, они когда выполняют какие-то задания, ставят первичные баллы. Выполнил там один номер, получил один балл. Выполнил какой-нибудь сложный номер или там написал сочинение, получил много баллов сразу за этот номер. И эти баллы потом суммируют, получают какое-то число, обычно меньше 100, и потом его переводят в 100-бальную шкалу. Так вот, по литературе шкала эта устроена так, что на высоких баллах она довольно резко идет вверх. На этот счет у ребят было довольно много возмущений в последние годы. Они говорили, как же так, вот там одна ошибочка, и уже у тебя там минус несколько баллов сразу слетает. То есть довольно трудно набрать какие-то первые баллы, вот, а потом каждая следующая ошибка очень дорого стоит. И, например, чтобы набрать 100 баллов, нужно прямо сделать всю работу идеально. Вот я математики, за математикой и физикой больше слежу, вот в математике и физике история, например, другая. Вот в математике ты можешь там даже 3 балла потерять первичных, то есть не выполнить полностью какое-нибудь сложное задание или 3 раза ошибиться в тестовой части и все равно получить 100 баллов. В этом смысле, конечно, ребята, которые взяли сотку по литературе, они молодцы, потому что это означает, что они выполнили работу прям идеально. Но в целом, конечно, литература — это не очень массовый предмет. Ее стабильно как сдавало где-то около 5-6% от всех выпускников. Так, в общем-то, насколько я понимаю, ее такая небольшая выборка и сдает. И, соответственно, направлений для поступления, куда вы можете пойти с литературой, их тоже не так много. Может быть, поэтому мы и видим такие серьезные результаты, потому что ребята, которые сдают литературу, они четко знают, зачем она им нужна, и не сдают ее на всякий случай. Они понимают, что от этого результата будет зависеть их поступление на какую-то такую вот специальность их мечты. Думаю, с этим это может быть связано.
4: А сейчас литературу сдают только для того, чтобы на филологический факультет поступить. Куда-то она еще требуется? Насколько это вообще престижный экзамен с точки зрения дальнейшей специальности?
5: Но это экзамен очень нишевый, его сдают очень мало. Вот, наверное, литература и география — два таких вот экзамена, которые мало кто выбирает, кто точно знает, куда он пойдет. Ну, например, это журналистика. Это
4: довольно престижная в последнее время специальность — журналистика.
5: Конкурсы большие. Смотря чем мерить. Смотря в чем мерить, вообще ребятам, которые идут на ту же журналистику, на юристов, на экономистов, на лингвистику и так далее, надо понимать, что им довольно трудно приходится последние годы, еще труднее будет в этом году в плане поступления, потому что у нас система высшего образования перестраивается полностью, перестраивает свой фокус на так называемые приоритетные направления. Это вот как раз те самые технари, айтишники, может быть, педагоги, медики. Mm-hmm. И бюджетные места в первую очередь выделяют таким таким вузам. Если говорить про региональные вузы, там, чтобы поступить на техническую специальность, иногда даже вообще особо трудиться-то не надо. Потому что бюджетные места очень много выделяют вот именно региональным вузам и техническим направлениям. Были смешные случаи из региональных вузов, по-моему, это был Липецк, где вуз так хотел заполнить недостающие бюджетные места, то есть бюджетных мест выделили довольно много, а ребята не хотят туда идти, что зачислили на бюджет какую-то бабушку, которая вообще не знала, что ее туда зачислили, при этом на какое-то направление типа IT. Ну, да. Потом там, по-моему, были уголовные дела в связи с этим. То есть туда мест бюджетных очень много дает. А вот ребятам с неприоритетных направлений, как раз вот эти самые философия, филология, журналистика, юристы, экономисты, им, во-первых, сокращали довольно давно бюджетные места. Плюс в этом году у них такой двойной удар. Во-первых, им регулируют платный прием, то есть вузам запрещают брать слишком много ребят на конкретное направление. То есть приходит министерство и говорит, вы на платку не можете взять больше, чем мы скажем. Такого раньше никогда не было. Соответственно, цены возрастают. А во-вторых, им льготные кредиты образовательные нельзя с этого года брать, им банки не дадут льготные кредиты теперь только для IT-направлений. Они действительно сильно выручали, потому что там очень такая ставка приятная, там поддержка государства, и основные платежи можно отсрочить на тот момент, когда ты будешь уже работать. Поэтому этим ребятам придется непросто, и, видимо, это самые такие целеустремленные ребята, которые понимают, mm-hmm. чем придется сейчас столкнуться, и поэтому они как следует готовились к ЕГЭ как раз.
3: Вы знаете, вы произнесли сначала фразу «приоритетное направление», и я прям ожидала обществознания, да, вот что в эту сторону пойдет. Вы сказали о технических направлениях. А на самом деле это совсем как-то недавно произошло, что у нас физика, математика стали приоритетными направлениями.
5: Да. Обществознание, кстати, интересно. У нас же обществознание идет планомерный и целенаправленный такой отказ от обществознания. У нас и министр, и глава Рособорнадзора Анзор Мырзаев, насколько помню, заявляли, что скоро как-то роль обществознания будет снижаться, и ее будет замещать история. Вот, например, помощник президента Мединский говорил чуть ли не в формулировках, что то обществознание, которое сейчас, это чуть ли не бесполезный предмет. И мы видим движение в этом направлении, то есть в этом году многие вузы тоже отказались от обществознания в пользу истории, то есть они говорят, чтобы поступить к нам на такое-то направление, сдавайте именно историю. И идет речь о том даже, ну, не то чтобы на каком-то официальном уровне, но на уровне заявлений высоких спикеров, что чуть ли не будет полного отказа у нас от обществознания и замены, соответственно, его на историю, либо на какой-то комплексный ЕГЭ, обществознание плюс история.
3: Мне кажется, что это очень разумно, потому что до последнего обществознание выпускниками использовалось как такой резерв, да, там, ну, сдаешь базовую математику, базовый русский, и, ну, еще же надо что-то третье сдать. Ну, вот пусть будет обществознание, потому что это самое простое и точно проскочишь.
4: Ну что же, поздравляем лириков, которые целеустремленно идут к своим престижным специальностям с помощью ЕГЭ по литературе и 100 баллов за эти ЕГЭ. С нами был на связи основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ, гранд-экзамы одноименного телеграм-канала об образовании Арсений Филин.
0: Наше время.
4: Сейчас поговорим еще об одном тренде в туристической индустрии или в индустрии отдыха. Довольно часто мы слышим различные, как это правильно сказать, варианты изменения слова с использованием окончания «инг», например, «монастыринг» — это отпуск в монастыре. А теперь вот придумали «болотинг». Нетрудно догадаться, что это отдых на болоте.
3: Да, это как вот, ну, не хватило денег на море, да, поеду-ка я отдохну на болотах.
4: Это болото, это такое море на минималках, да. Значит, пишут о том, что популярно это, по крайней мере, в Петербурге, по крайней мере, там на Сестрорецкое болото очень часто по выходным приезжают местные жители. Инфраструктура обустроена, там проложены какие-то, ну, дощатые помосты, я так по-простому буду говорить, и можно будет вот насладиться чем?
3: Ну, сейчас будем выяснять,
4: чем флоры и фауны, да. С нами на связи вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Вадим Юрьевич, приветствуем вас.
5: Да, добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Что же такого увлекательного можно найти на болотах?
5: Ну, я бы не пугался вот этих названий с инговым окончанием. Они лишь, как вы, собственно, английское время нас этому учит, такое как бы продолженное пребывание, продолженное действие в некоторой локации, в данном случае на болотах. Безусловно, такой вид отдыха существовал и раньше, но просто сейчас повальное увлечение, я так думаю, что возникшее после появления глэмпинга, все решили как бы продолжить его и на другие форматы отдыха, считая, наверное, это таким маркетинговым приемом, чтобы привлечь внимание к своему новому, ну, не новому, а, наверное, старому продукту, завернув его в такую вот как бы интересную упаковку. Но на самом деле пребывание на болотах действительно очень интересная история, и многие регионы ее развивают, и Ленинградская область здесь там далеко не самая первая, возможно, она ближе просто к большому такому мегаполису, поэтому легко достаточно добираются на нее туристы. Есть такие места и даже в Подмосковье, карьер Сима, например, недалеко от Звенигородской станции, биостанции МГУ, туда тоже приезжает достаточно много туристов, точно так же проложены мостки, по которым можно перемещаться и наблюдать вот эту экосистему болот. Она интересна тем, что там действительно очень много, как правило, обитает различных птиц, интересные растения, иногда даже краснокнижные, которые, конечно же, находятся под охраной. И поэтому пребывание в таких местах, оно, как правило, ну, всегда с какими-то ограничениями, да, для людей, посещающих эту территорию.
4: На многих из них, например, там... Вадим Ильич, вы знаете, я просто вот, когда знакомился с тем, что такое отдых на болоте, вместе с некой такой атмосферой расслабления, которая там достигается, атмосферой созерцания флоры и фауны местной, вместе с этим видел всегда и предупреждение, например, о том, как правильно выбираться из болота, если ты туда провалился, кого из опасных хищников можно встретить на болоте, туда даже медведи, как пишут, могут заходить.
3: Сколько миллилитров антикомариновой жидкости нужно себя вылить, то есть чтобы туда зайти.
4: Это отдых, который сопряжен, ну, не только с там, каким-то расслаблением, но и с какими-то рискованными историями, да?
5: Ну, я бы не называл их рискованными, но, как правило, все вот эти испытания, которые сопровождают нас в такого рода путешествиях или в приключенческом туризме, как мы его часто называем, и, собственно, я руковожу именно как раз комитетом по такому туризму в составе Российского союза туриндустрии, они, на самом деле, вот такие испытания, они лишь добавляют на самом ценности тому пребыванию, тому вот тем эмоциям, которые вы испытываете, находясь в этих местах. И я уверен, что там большинство тех людей, которые побывали в дикой природе, с удовольствием это подтвердят. Да, безусловно, зудящие комары, хлюпанье воды под ногами, иногда и в сапогах, или в той обуви, которую, может быть, вы не самым удачным образом выбрали для такого путешествия, они, безусловно, несколько утомляют вас. Но поверьте, вечером на закате, в окружении красивого леса и созерцая закат, который солнце, заходящее солнце, которое садится прямо за дальний край этого болота, вы точно будете испытывать удовольствие, которое не испытаете на морских пляжах, о которых вы говорили в самом начале, сравнивая болотинг с морем на минималках.
4: Скажите, пожалуйста, ну, коли уж мы про приключенческий туризм заговорили, мы не часто, на самом деле, с этим сталкиваемся, ну, как нам кажется, это то же самое, что было в новой упаковке, или приключенческий туризм — это принципиально новое что-то?
5: Нет, безусловно, в этом нет ничего нового. Это те, наверное, те путешествия, которых, я уверен, что вы тоже о них мечтали, поехать на Камчатку, в Карелию, на Кольске. Если вы до сих пор этого еще не сделали, то почти не сомневаюсь, что в ваших мечтах это было. Это было давно, и вот эти все бренды упомянутые, в том числе там Камчатка, Байкал, Алтай, Карелия, Кавказ, они знакомы нам еще с давних-давних времен. Да? И мы сразу за каждым из них представляем некий набор образов, связанных с дикой природой, с приключениями, с эмоциями, которые мы в этой дикой природе испытываем. Там, если мы слышим Камчатка, мы уже думаем про вулканы, гейзеры, красную рыбу, тех же самых медведей, которых вы упомянули, там, которых можно увидеть на болоте. И это все, конечно же, будоражит немножко наше там сознание, и нам хочется отправиться, чтобы это увидеть самим. Это было давно, и сейчас мы как бы говорим об этом, как бы, наверное, чуть более конкретно формируя ту индустрию, ну, сегмент индустрии, туристической индустрии, да, где, собственно, вот эти все путешествия сконцентрированы.
4: Угу. Любопытно, конечно, как все это выглядит. Спасибо большое, Вадим Юрьевич, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов был с нами на связи. Ну, напишите, дорогие радиослушатели, поехали ли вы бы на болото отдыхать? Предпочли бы отдых на болоте, отдыху на море? Ну, или хотя бы там на выходные, например, отправиться не на дачу, а на болото? Очень любопытно на самом деле.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
9: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
10: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
11: Ходить на спектакль.
12: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Ну, а к нам уже присоединился наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Привет, Виталий.
13: Привет, привет.
4: Хотели мы, Виталий, сегодня поговорить о травмах, которые присутствуют в любом профессиональном виде спорта.
13: Да.
4: И, в частности, хотели поговорить о том, осознают ли родители, когда отдают ребенка в спорт, ну, там, профессиональный или сначала, может быть, более-менее профессиональный с каким-то прицелом, что с этими травмами придется столкнуться. И что это за травмы? По мотивам чего я этот вопрос для себя сформулировал? По мотивам того, что с фигуристкой Медведевой, да, произошло, это не секрет, все уже об этом написали. Не так давно она провела, ну, ей провели две операции на ступни, потому что из-за больших нагрузок, ну, я там в медицинские подробности вдаваться не буду, эти операции потребовались.
13: Uh-huh.
4: И вот понимают ли родители, когда детей отдают, что вот такие проблемы не в суперотдалённом будущем через 50 лет, а уже через 10 лет могут возникнуть?
13: Слушай, ну я надеюсь, что понимают, потому что я же не могу за всех тебе ответить. Но понятно, что если вы идете в спорт высших достижений, вы должны быть к этому готовы абсолютно точно, в любом виде спорта абсолютно. И здесь это может быть там не по вине тренера ни в коем случае, не по вине самого спортсмена, который, может быть, там что-то будет делать не так, а просто это может быть стечение обстоятельств. Мы же прекрасно знаем, как во многих видах спорта происходят такие ситуации, когда человек, ну, в общем, на ровном месте, по большому счету, получает какую-то серьезную травму, и там, если говорить про командные виды спорта, про близкие сейчас для всех футбол, где идет чемпионат мира, да, если говорить про футбол, то крестообразные связки, например, порвать, можно в любой ситуации, даже не борясь за мяч.
3: Угу.
13: Поэтому это, от этого никто не застрахован абсолютно, и точно так же там и в футзале, и в хоккее, и во многих других видах спорта, где занятия, связанные с залом, да, тоже можно порвать крестообразные связки. Что касается других видов спорта, ну, там, соответственно, другие классические травмы, назовем их так, да, к которым все должны быть готовы, и это не так сложно найти и обнаружить в интернете. Вы можете найти информацию о том, какие травмы, ну, скажем так, связаны с определенными видами спорта. Есть, в общем-то, четкие повреждения в каждом виде, которые гарантированно практически каждый получит. Разного, наверное, свойства, разные тяжести, но получит. Это, например, у тенниса, да, если говорить про этот вид спорта, это локоть теннисиста, так называемый, потому что идет отдача от ракетки, и рано или поздно начнет болеть рука. К этому каждый должен быть готов. Локоть будет болеть. Угу. Это гарантия. Поэтому, если человек профессионально занимается теннисом, он должен заранее себя готовить к восстановлению и так далее. Ну, в общем, действительно, с этим связаны практически все виды спорта. И в том числе, может быть, даже и не олимпийские, и не такие популярные. Ну, а если говорить про Евгению Медведеву и ее случай, то сегодня специально связались с врачом высшей категории, врач-травматолог-ортопед Кирилл Фадин, который нам как раз вот прокомментировал ситуацию с теми спортсменами, которые идут и в фигурное катание, и в художественную гимнастику, и в подобные виды спорта. Давайте послушаем.
11: Ну, что касаемо именно деформации, в том числе и стопы, не только стопы, вообще нижних конечностей, там и коленные суставы, и тазобедренные, у детей, у подростков и у молодых спортсменов, тут ситуация следующая. У многих, скажем так, видов спорта, таких там художественная гимнастика, например, да, там, ну, частично, может быть, фигурное катание, там, допустим, из виды, там, балет, например, да, ну, как, не как спорт, а именно как вот вид искусства. Вот, туда изначально идут пациенты, ну, не пациенты, дети, с повышенной гибкостью, то есть так называемой дисплазией соединительной ткани. То есть врожденной как бы несостоятельностью соединительной ткани. И вот эта вот несостоятельность, незрелость соединительной ткани, то есть она хороша для того, чтобы там спортсмен, ребенок был гибким, то есть показывал те результаты, какие нужны в спортивной гимнастике, там еще где-то, в фигурном катании и так далее. Вот. Но в то же время это ведет неизбежно к деформации скелета. То есть ранняя нагрузка плюс, соответственно, врожденные особенности соединительной ткани, вот они ведут к этим всем деформациям. Вот. Пути тут два. Первый путь, соответственно, это, ну, страховать себя от перегрузок, страховать себя от, скажем так, каких-то чрезмерных нагрузок, да, может быть. Вот. Но, с другой стороны, в общем-то, если у юного спортсмена изначально не будет этих данных, его вот вид спорта, в общем-то, не возьмут. Он не сможет прогнуться, чтобы выполнить какой-то элемент, да, потому что там художественная гимнастика или еще где-то. Она просто не попадет там в отборочную ни одну комиссию, и все. То есть тут как бы палка о двух концах. Поэтому в мировом спорте в основном практика такая. То есть видеть, что у ребенка достаточная гибкость, выносливость и, скажем так, низкий болевой порог, то есть он все это переносит нормально. То, во что бы то ни стало, ему этот спорт высоких достижений забирают. То есть он там сколько может демонстрировать какие-то результаты, а потом уже идет, скажем так, борется с последствиями уже в более взрослом возрасте. Вот оперируют стопы, оперируют позвоночник, оперируют суставы. И это сплошь и рядом, к сожалению. Ну, это плата за спорт. Поэтому как вот я как ортопед, ну и вообще как многие мои коллеги, мы считаем так, что, в общем-то, спорт – это плохо. Физкультура и прочие виды, ну, скажем так, нагрузок физических, это хорошо. Вот. Но вот как бы плата за успех, плата за высокие достижения всегда вот она такая. Вот и в принципе, когда приходят, ну, ко мне на консультацию, да, ну, родители с детьми, у которых начинаются какие-то проблемы на фоне вот спортивных нагрузок, я всегда задаю один вопрос. Вы планируете своего ребенка там спортсменом в профессиональном спорте, спорт высоких достижений? Или это просто вот как бы хобби? Если они говорят, что да, это спорт высоких достижений, нам тренер говорит, соответственно, что вот у нас высокое, ну, хорошее спортивное будущее, то я говорю, да, обезболиваемся, там, тейпируемся, страхуем суставы и так далее. И если они говорят, да нет, это просто вот хорошее хобби, чтобы ребенок не пропадал во дворах, то я как бы рекомендую или сменить вид спорта, или, собственно, вообще убрать из спорта, то есть заменить на другой вид занятости, то есть это не его.
13: Ну, врачи, на самом деле, как вы видите, достаточно категоричны в этом плане. Профессиональный спорт — это плохо, физкультура — это хорошо для обычного человека. Вот это, в общем, главный рецепт, как избежать серьезных травм и дальнейших там каких-то операций.
3: И вот в этой связи возникает вопрос к родителям, которые отдают детей в спорт высоких достижений, заранее зная вот этот вот у них лист перед глазами и список, какие проблемы со здоровьем у их ребенка будут.
13: Почему могут возникнуть.
3: Да, ну почему? Нет, ты как, про какие-то виды спорта говорил, что будут,
13: ну,
3: точно.
13: Ну, гарантированно, да.
3: Где-то есть там такое. Очень высока вероятность.
13: Угу.
3: вот отдали ребенка на бокс.
13: Ну, им говорят, что вот тренер к ним приходит и говорит: у вашего ребенка невероятное будущее. Он просто супер талантлив, он станет победителем всего на свете. Он будет чемпионом мира, потом поедет на Олимпиаду, все выиграет. Угу. Мы в него очень сильно верим. Он сейчас поедет в сборную страны. Давайте он будет продолжать заниматься. Ну, родители, естественно, конечно, сам ребенок хочет, мы будем продолжать заниматься. Ну и потом действительно бывают травмы. Но понятно, что это по большому счету стечение обстоятельств, которые невозможно предугадать. А если ребенок талантлив в этом виде спорта, то, конечно, нужно продолжать заниматься. Не нужно отбирать у ребенка мечту, я так скажу, на мой взгляд. Но при этом, конечно, аккуратно общаться с тренером на тему того, а не будет ли опасным там провести еще одну тренировку и так далее, чтобы не перегружать. Из моей личной жизни скажу, как было у меня, потому что я занимался 7 лет бальными танцами. Это, понятно, там не олимпийский вид спорта, это не спорт высших достижений, как ни крути. Но бывают такие дети, которые очень усердно тренируются, невероятно усердно. У меня была, скажем так, знакомая, которая настолько классно выгибалась в европейской программе, там девушкам нужно выгибать спину достаточно сильно. Она настолько старалась, что у нее пошло искривление позвоночника. И в определенный момент пошло даже передвижение внутренних органов у нее обнаружили. Поэтому это иногда бывает так, что дети сами настолько усердно занимаются, что это идет им во вред. Благо, с девушкой все в порядке, там, по здоровью она
3: занималась. Короче говоря, все на плаву. Там, мне кажется, этот вид спорта наименее травматичный или нет?
13: Ну, в любом виде спорта есть травмы. Тут надо быть к этому готовым.
14: Удар
13: в плавании. В плавании свои травмы, растяжения и так далее. Это, в общем, абсолютно спокойно может быть. Или перегрузка мышечная, и разрыв мышц. Это, ну, в общем, традиционные, скажем так, все нарушения, которые могут возникнуть у профессиональных спортсменов. Как говорят, вот на протяжении, там, если про командные виды спорта, то к концу сезона нет здорового спортсмена. Его просто не существует. В команде у всех есть какие-то травмы. Просто у кого-то они чуть меньше, у кого-то чуть больше. И понятно, что по окончании карьеры у любого профессионального спортсмена накапливаются трудности со здоровьем. Но важно проходить, естественно, медицинскую комиссию постоянно по ходу своей профессиональной карьеры. Важно за этим следить. Ну а родителям, если говорить про детей, важно понимать, что вы, когда сталкиваетесь с какими-то там серьезными травмами, зачастую вам самим придется оплачивать это лечение. Вы должны быть и к этому тоже готовы.
14: Вот, кстати, это тот вопрос, который я хотел задать. На каком этапе начинается профессиональная медицинская поддержка ребенка?
13: Тут зависит, понимаешь, от вида спорта и от того, на каком уровне вы выступает ребенок, потому что, ну, понятно, там, спортсмен, если он выступает, наверное, на уровне, там, чемпионата России и так далее, я думаю, что уже можно ожидать, что ему помогут, скажем так, с восстановлением от какого-то серьезного повреждения. Если ниже уровнем, то с большой долей вероятности родителям придется самим проводить лечение.
14: А что касается вот характерных травм, ты еще в самом начале сказал, что это все можно найти в интернете. Я, естественно, сразу думаю. Сейчас я спрошу у тут искусственного интеллекта, одного из поисковиков, что там и как. Вот, Людмила, ты говорила, все в плавании, а оказывается, у пловцов довольно много травм. Например,
13: да.
14: Вот плечо пловца есть такая травма, да? Тут прям набор, на самом деле, вот в этом плечо пловца, тут набор травм, который характеризует вот эту специфику. И у них, у пловцов, в том числе, есть, например, такие неожиданные, на мой взгляд, на первый взгляд, но вообще довольно объяснимые травмы, как ушибы при ударах о бортики бассейна.
13: Да, конечно.
14: Разделительную дорожку или других пловцов. Можно столкнуться в бассейне и получить травму. Но больше всего это первое, что я, значит, решил посмотреть, это травма у художественных гимнастов. Ну, это один из самых, ну, сложных, эффектных видов спорта. Я решил сразу посмотреть, что у них. И здесь на самом деле не просто основные травмы, а основные виды травм.
13: Да.
14: И дальше пошло. Травмы нижних конечностей. Ты-ты-ты-ты-ты. Травмы коленного сустава. Ты-ты-ты-ты-ты. Травмы позвоночника. И даже есть такие неочевидные, вот как у пловцов бортики. Здесь есть травмы глаз, которые получены от ожогов бактерицидных ламп во время тренировок.
3: Мамочки.
14: Ну, то есть, действительно, ведь этот спорт со всех сторон подсвечен, и вот, видимо, даже такую травму можно получить. Ну, это, конечно,
13: Ну да, большой спорт действительно связан с тем, что вы все время рискуете своим здоровьем. Именно поэтому я и призываю никого не говорить о том, что вот спортсмены много зарабатывают или там они получают баснословные деньги ни за что. Они вот здоровье свое гробят в первую очередь.
3: Или да, почему они так стремятся даже под нейтральным флагом поехать на международные соревнования? Ну, потому что ради этого живут.
13: Потому что ну, здоровье потрачено ради того, чтобы завоевать какие-то достижения. Ну, они хотят выигрывать. И не просто для того, чтобы жить хорошо, а просто для того, чтобы, ну, скажем так, громко, может быть, скажу, но потешить свое самолюбие, в конце концов. Потому что ты потратил огромное количество сил, здоровье положил ради этого. И потом ты не едешь на какие-то крупные соревнования, потому что нельзя. Или потому что неправильно так делать. А что тогда правильно?
14: Виталий, 30 секунд остается, а восстановительная медицина, вот именно спортивная?
13: Сейчас очень развита, да, и если говорить про крупные города, в Москве огромное количество клиник, сейчас не буду никого рекламировать, но скажу, что знаю много восстановительных центров, которые позволяют контролировать, скажем так, быстрый процесс восстановления и после повреждений, и после нагрузок в принципе.
14: Ну, то есть это либо финансы за победу в соревнованиях могут позволить оплатить это лечение, либо родительские. Да,
13: профессиональные спортсмены обязаны этим заниматься сейчас, без этого просто никак.
14: Интересно очень тема, конечно. Виталий, спасибо тебе большое за такой плотный подход. Благодарим тебя, наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.
3: Спасибо, пока.
0: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
15: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
16: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потери памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
16: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
17: Вы знаете, это не заболевание. это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях, а потом в один момент – бац! – инсульт или инфаркт.
16: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ли ее лечить физиотом?
17: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. «Физиотон» – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. А приобрести «Физиотон» несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены, а для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
16: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает физиотон?
17: Прибор сочетает 4 лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим физиотона – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. Удобно, что применять физиотон можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
16: Ну, мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье, ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. А лучше сразу закажем физиотон, пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, физиотон может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
17: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания Осложнения для лечения физиотоном внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии, различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа физиотона направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
16: Да, но вот такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться пожилой человек? И где можно получить консультацию?
17: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле.
16: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
17: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится, нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика. Это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.

0: Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Время детских пластинок.
6: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
7: Да ты русским голосом заговорил!
8: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
8: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
9: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
9: Вот еще бы такую же книжку.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Центр» взяла под контроль Новый Донбасс в ДНР. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. И дожди в столичном регионе будут идти всю неделю. Далее подробнее. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, говорится в сообщении Министерства обороны. В Константиновке российские войска за сутки взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, сообщили в российском оборонном ведомстве. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении и уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в север,

0: Западные части Красного Лимана владели 5 опорными пунктами противника. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения, сборки и запуска БПЛА дальнего действия, говорится в сообщении Министерства обороны. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших, доложил глава республики Сергей Миняйло на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, обращения в этот центр уже приходят из 74 регионов. В основном речь идет о военных, которые служат в соединениях и частях 58-й армии. Как отметил Миняйло, 184 человека уже найдены.
1: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
2: Это очень важно.
1: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединениях частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
0: Главной темой встречи Миняйло с Владимиром Путиным стали меры поддержки участников СВО и их семей. По словам главы Северной Осетии, в республике действует 37 региональных мер поддержки. Все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в Европе на фоне охлаждения администрации президента США Дональда Трампа к ЕС стремятся создать отдельный военный блок.
3: Англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины. Все это, понимаете, это пока еще на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина. Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это вот с точки зрения наших интересов. Подключение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать.
0: Сергей Лавров заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу. Фрегат «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу по курсу гражданской яхты под флагом Британии, которая не реагировала на сигналы и опасно сближалась, сообщили в Министерстве обороны. Там заявили, что экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. После того, как ответ не последовал, был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. А когда дистанция до российского фрегата сократилось до 150 метров, командирам было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна и стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля, заявили ведомстве. Россия заинтересована в новых совместных проектах с Узбекистаном, и одно из ключевых направлений – это сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом Михаил Мишустин заявил сегодня на встрече в Ташкенте с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым. Российский премьер отметил, что стратегическое и экономическое партнерство двух стран развивается на высоком уровне.
4: Узбекистан – стратегический партнер и союзник России. Наши отношения проверены временем. Они основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг к другу. Мы искренне заинтересованы в углублении нашего торгово-экономического сотрудничества. Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана, и по объему прямых инвестиций в национальную экономику знаю, что занимает первое место. У нас есть хорошие возможности для запуска большого количества новых совместных проектов в энергетике, в промышленности, в транспортной инфраструктуре, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике.
0: В московском регионе похолодание задержится до выходных, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в воскресенье в Москве уже будет без осадков и потеплеет.
2: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы. Поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
0: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге. 17 июня из-за сильных дождей сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По информации Росгидрометцентра, с полуночи 17 июня до 21 часа среды в Петербурге ожидается сильный ветер, дождь, говорится в сообщении. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с новостей футбола. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков фан-айди в Кубке России уже начиная с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Защитник Николай Рассказов подписал 2-летний контракт с «Крыльями Советов», за который выступает с 23 года. По новому соглашению 28-летний футболист будет зарабатывать 4 миллиона рублей в месяц. А тем временем защитник Никита Чернов вместе с «Крыльями» проходит углубленное медицинское обследование. Напомню, ранее об уходе Чернова официально объявил московский «Спартак». Милан подтвердил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды. 41-летний португалец сменил Массимилиано Аллегри во главе Россонери и подписал контракт до 29 года, пишет «La Gazzetta dello Sport». Президент баскетбольного «Уникса» Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер команды Велимир Перасович пока не принял решение о своем будущем. «Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уже будет принимать решение», отметил Богачев. Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Халле, обыграв Томаса Мартина Чивери 6-3, 6-4. Далее сыграет с Теренсом Атманом. А вот Андрей Рублев сегодня уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Челябинске завтра ясно, плюс 27, в Перми небольшой дождь, плюс 24, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 20, в Элисте небольшой дождь, плюс 26, в Махачкале небольшой дождь, плюс 25, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 24, в Грозном небольшой дождь, плюс 30, в Херсоне ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 13, днем 15 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программы «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию сезонную программу, для которой собрал различные произведения, имеющие самое непосредственное отношение к лету. Любопытно, что их в джазе гораздо меньше по сравнению с пьесами, в которых упоминаются остальные времена года. Программу откроет самый известный джазовый стандарт всех времен и народов «Summer Time» — это 59-й год, принятый в 2001 году в зал славы Грэмми альбом «Porgy and Bess», две легенды — Элла Фицджеральд, Луи Армстронг и оркестр под управлением Рассела Гарсии.

Произведение «The Things We Did Last Summer» написано в 1946 году композитором Джулом Стайном и автором слов, ну и поэтом-песенником Сэмми Каном. В том же году было записано певицей Джо Стаффорд с оркестром Пола Уэстона, а также Фрэнком Синатра и Воном Монро. Все версии попали в хит-парад. Позже исполнялась и как песня, и как инструментальная композиция Херби Мэном, Нэнси Уилсон, Марин Макпартлан, Стефаном Граппелли, Грантом Грином и многими другими. Я выбрал инструментальную версию, записанную двумя выдающимися скрипачами Стефаном Граппелли и Гуди Минухиным.

Пьеса «The Summer Knows» была написана Мишелем Леграном в начале 70-х как главная музыкальная тема картины Роберта Маллигана «Лето 42-го». В 71-м году инструментальная композиция принесла композитору первую премию Грэмми. Песней же она стала практически сразу. Английский текст и название принадлежат супружеской паре Аллен и Мэрилин Бергман, сотрудничавшими с Леграном с 60-х годов. И уже весной 71-го года «The Summer Knows» была записана Барбарой Стрейзанд для альбома «Барбара Джон Стрейзанд». В 1974-м ее записал Фрэнк Синатра. Также она появилась в репертуаре Тони Беннета, Сары Вон, а со временем и многих других исполнителей. Кстати, существует франкоязычная версия песни, текст в 1975 году написал Жан Дрежак. Я же предлагаю вам послушать «The Summer Knows» в исполнении Розмари Клуни и оркестра Вуди Германа с альбома певицы «My Body».

Песня «Summer Wind», изначально «Der Sommerwind», была написана в 1965 году немецким композитором Хайнцем Майером с немецкой лирикой авторства Ханса Братке. Английский текст написал Джонни Мерсер, который услышал, как песню исполняет датская певица Грета Ингман. В США она была записана в том же 1965 году Уэйном Ньютоном, затем Бобби Винтоном и Перри Комо. Наибольшую известность получила в 1966 году благодаря записи Фрэнка Синатры, которая заняла 25-е место в хит-параде Билборда и первое место в чарте Easy Listening. Она вошла в один из самых известных альбомов Синатры «Strangers in the Night», получивший две премии Грэмми.

«Samba de Verão» – это оригинальное название песни, также известной как «Summer Samba» и «So Nice». Написано в 1964 году, авторы – братья-композитор Маркос Валли и поэт Пауло Серджио Валли. Английский текст написал Норман Гимбл. В 1965 году была записана ансамблем Серджио Мендеса «Бразил 65», в котором пела вокалистка Манна Деса, но хитом стала годом позже. Инструментальная версия в исполнении трио бразильского органиста Уолтера Вандерлея добралась до 26-й строчки хит-парада журнала Billboard. Став хитом, появилась в репертуаре других исполнителей, например, Энди Уильямса, Стру Джильберто, Дизи Гиллеспи, Бада Шенка и других звезд, включая бразильскую пианистку и вокалистку Элиан Ильяс, записавшую «Samba de Verão» для своего альбома «Dreamer» в 2004 году.

«Once Upon a Summer Time» вновь Мишель Легран. Композитор сочинил произведение в соавторстве с Эдди Барклаем в 1956 году. Автор слов Эдди Марней. Впервые записано на французском языке в 1956 году Катрин Саваш в сопровождении Мишеля Леграна и его оркестра. Позже, кстати, и сам Легран исполнял «Once Upon a Summer Time» в качестве вокалиста. На английском языке текст написал Джонни Мерсер, была записана в сентябре 1958 года Blossom Dearie и выпущена на альбоме певицы, который так и назывался «Once Upon a Summer Time». Позже звучала в исполнении Майлза Дэвиса, Сары Вон, Тони Беннета, Чета Бейкера, Бетти Картер и Артура Сандоваля.

0: «Эстате» – одна из немногих появившихся в Италии песен, ставших джазовыми стандартами, если не единственная. Появилась в 60-м году, написана композитором Бруно Мартино в соавторстве с поэтом Бруно Бригетти. В джаз пришла в первую очередь благодаря Жуану Жильберту. Как гласит легенда, в июле 63-го года он приехал в Италию вместе с Жуау Донату, Тиау Нету и Милтоном Бананой. Пока его квартет выступал на верхнем этаже одного из клубов «Версилии», это в Тоскане, ансамбль Бруно Мартино играл «Эстате» в главном зале. Именно там Жильберт впервые услышал эту композицию. Записал он ее в конце 76-го года для одного из своих лучших сольных альбомов «Амарозу». Позже, ставшую популярной песню, записывали Роберто Гамбарини, Гровер Вашингтон, Джо Пасс, Тутс Тилеманс и многие другие.
1: Sei calda come i baci che ho perduto.

не дернуть из кота. Песню Лейн.

В заключение хочу предложить вам послушать пьесу народного артиста России Давида Голощёкина «Полночь в летнем саду», записанную ленинградским инструментальным ансамблем под управлением Давида Голощёкина и выпущена в 1972 году, естественно, на виниле и, разумеется, фирмы «Мелодия». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым, на этот раз полностью составлена из летних произведений, которых, что меня всегда удивляло, в джазе не так много.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет.

0: следующий будет счастливым.
1: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
2: Следующим был 1941.
1: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: Радио России.
1: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
1: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен?
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Константиновке российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освобождено от украинских боевиков более 120 зданий. И движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось, несмотря на согласование меморандума между США и Ираном. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований киевского режима, рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освобождено от украинских боевиков более 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений.

0: Разделении двух бригад ВСУ за сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс-Про» производства США. О мерах поддержки участников специальной операции их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действуют 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло рассказал президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
1: Еще один момент. Я вам докладывал про «Доблесть Осетии». Они обучение закончили, сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Иванович, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Анхисе. Угу. Вот. Я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Иванович, они тут хорошо получилось. Так по-честному.
0: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Тема Украины – одна из главных на саммите G7 во Франции. Киев пытается заполучить еще больше западного вооружения, особенно противоракет «Патриот». Еще одна важная тема – Иран. Подробности расскажет наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
2: На сегодняшний день программа саммита завершена, и завершена она обсуждениями вокруг Ирана. В первую очередь, швейцарские средства массовой информации, кстати, сообщили, что официальная церемония подписания меморандума о понимании между Соединенными Штатами и Ираном в пятницу должна пройти как раз-таки на территории Швейцарии, в курортном городке Бюргенштук, который официально принадлежит Катару. Поэтому Швейцария будет организационной заниматься составляющей, а Катар будет принимающей стороной. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время одного из своих выступлением перед журналистами сегодня заявил, что второй этап переговоров в рамках этого соглашения начнется довольно быстро, как ожидается, продлится около 60 дней. По словам американского президента, соглашение должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие и что Ормузский пролив будет открыт и суда смогут проходить по нему бесплатно. Аналитики уже отмечают, что таким образом американский лидер, фактически снизил все усилия европейских партнеров, которые на протяжении месяцев разрабатывали коалицию по открытию Ормузского пролива. Вот и сегодня Париж и Лондон вновь подтвердили, что готовы начать эту миссию в самое ближайшее время.
3: Президент Макрон и я сформировали группу стран, готовых сыграть свою роль в обеспечении беспрепятственного прохода судов через пролив. Это чрезвычайно важно с точки зрения открытия пролива. Очень важно для нас в Соединенном Королевстве, потому что, конечно, закрытие пролива таким образом повлияло на нашу экономику, повлияло на каждое домохозяйство по всей стране. Поэтому мы сыграем свою полную роль в этом, и это было одним из самых обсуждаемых нами вопросов на саммите G7, а также в ходе переговоров с президентом Трампом.
2: Президент Трамп, в свою очередь, заявил о том, что долгосрочную открытость Ормузского пролива смогут гарантировать только Соединенные Штаты с сильным президентом. Европейский Союз, тем не менее, намерен теперь сосредоточиться на создании более безопасного и стабильного Ближнего Востока, заявил, в частности, глава Евросовета Антонио Кошта.
4: Соглашение между США и Ираном – это значительное достижение. Я поздравил президента США Дональда Трампа с этим успехом. Теперь наше внимание сосредоточено на том, что будет дальше. Европейский Союз продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
2: Вашингтон, в свою очередь, не исключил новое введение санкций против российской нефти после того, как Ормузский пролив будет открыт, о чем заявил Дональд Трамп.
5: Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать.
2: Ранее в необходимости ужесточения санкций против России убеждали Дональда Трампа европейские союзники. Великобритания и Канада к этому форуму приурочили объявление о новых ограничительных мерах. Источники утверждают, что все страны семерки в итоге согласились на необходимость экономического давления на Россию, в частности в энергетическом секторе. Европейские лидеры также, утверждают источники, призвали Дональда Трампа рассмотреть возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на территории Соединенных Соединенных Штатов. При этом, как заявил хозяин встречи Эммануэль Макрон, Европа и Соединенные Штаты должны также иметь место за столом переговоров. Дональд Трамп утром вторника заявил о том, что Россия и Украина должны договориться, несмотря на то, что, как он считает, между лидерами существует личная неприязнь. Известно, что Владимир Зеленский во Францию приехал для того, чтобы запросить увеличение поставок ракет-перехватчиков и лицензию на строительство «Патриотс» на территории Украины. Однако и там, по крайней мере, положительного ответа не получил. Равно как получил отказ, настаивая на том, что Украина должна получить возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На теннисном турнире ATP 500 в Халле в рамках первого раунда Даниил Медведев обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. За выход в четвертьфинал сыграет с Терренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. В санкт-петербургский клуб «Дуран» перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник футбольной сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Прогнозы на 17 июня в Петербурге. В среду местами ожидаются сильные дожди. Выпадет около половины месячной нормы осадков. Ночью будет 12-14, тепла днем плюс 17. В Москве ожидаются дожди с грозами. Ночью 10-12, тепла днем плюс 19. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов.

Джек Лондон. Морской волк. Часть 12. Заключительная.

0: Два дня мы с Мот плавали по морю и искали у берегов острова пропавшие мачты. Только на третий день мы нашли их и наш кран в опасном месте, где волны разбивались у угрюмого юго-западного мыса. И как мы работали! К концу дня, уже в темноте, мы вернулись, наконец, без сил в нашу маленькую бухту, волоча за собой на буксире грот-мачту. Еще день тяжелой работы, и мы поймали две стеньги. Следующий затем день мы добыли фок-мачту, двери и оба гафеля. Я втащил на палубу обе стеньги и, как и раньше, сделал из них кран и прикрепил к нему блок. Эту ночь я провел на шхуне. Мот наотрез отказалась оставаться на берегу одна и перекочевала в каюту. Волк Ларсен все время просидел около меня, прислушиваясь к моей работе и перекидываясь со мной и Мот незначительными словами. Никто не упоминал о произведенных им разрушениях, и он больше не просил, чтобы я оставил в покое его шхуну. Но я все-таки боялся его. Хотя он был слеп и беспомощен, и старался не подпускать его близко к моей работе. В ту ночь, когда я спал на палубе, я вдруг проснулся от звука шагов. Светили звезды, и я мог рассмотреть, как двигалась темная фигура волка Ларсена. Я сбросил с себя одеяло и бесшумно, в одних чулках, последовал за ним. Он вооружился большим ножом из буфета и приготовился разрезать им канат, который я прикрепил к стенгам. На вашем месте я не делал бы этого.
1: Это вы, Хэмп? Я знал, что вы все время здесь. Вы не смогли обмануть мой слух.
0: Неправда, волк Ларсен. Но я жажду убить вас. Поэтому идите и режьте.
1: У вас всегда была эта возможность.
0: Идите и режьте.
1: Мне приятнее разочаровать вас.
2: Что-то нужно предпринять, Хэмфри. Если оставить его на свободе, то он может натворить бед. Он может утопить корабль или поджечь его. Да и мало ли что он может сделать. Надо лишить его свободы.
0: Но как? Я все-таки не желал бы попасться ему в руки. И он отлично понимает, что пока он препятствует мне пассивно, я никогда не найду в себе сил выстрелить в него.
2: Надо что-нибудь предпринять. Я подумаю.
0: Но нам не пришлось долго ждать, и задача разрешилась сама собой. Пока мы обдумывали выход из положения, на палубе появился волк Ларсен. Мы сразу заметили в нем что-то неладное, какая-то нерешительность и слабость во всех его движениях бросились нам в глаза. У входа в кают-компанию он остановился, испытывая, по-видимому, головокружение, а затем вдруг ноги его подкосились, и он повалился на палубу.
2: У него припадок.
0: Мы подбежали к нему. Он казался без сознания и тяжело, прерывисто дышал. Мот занялась им, подняла ему голову, чтобы от нее отлила кровь, и отправила меня вниз за подушкой. Я захватил также и одеяло, и мы устроили его поудобнее. Я пощупал его пульс. Он казался совершенно нормальным. А что, если он притворяется?
2: Хэмфри, я думаю, что ему действительно плохо.
0: Вдруг рука волка Ларсена выскользнула из моей, и он стальной хваткой сжал мне горло. На его лице появилось злобное торжествующее выражение. Он обхватил меня другой рукой, подмял под себя и сжал, как в тисках. Ужас близкой смерти охватил меня. Почему я доверился ему и позволил его ужасным рукам дотянуться до меня? Мое лицо было прижато к его груди, я ничего не мог видеть и только слышал, как Мот вдруг оставила нас и побежала куда-то. Я еще не потерял сознание, но мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал, что она возвратилась. И почти тотчас же я почувствовал, что тело волка Ларсена ослабело. Рука, сжавшая мое горло, разжалась. Он потерял сознание. Мот была бледна, но владела собой. Тяжелая дубина для котиков в ее руке привлекла мое внимание. И, следуя за моим взглядом, она тоже посмотрела на нее. Дубина выскользнула у нее из рук, точно обожгла их. Мое сердце запрыгало от радости. В следующее мгновение она была в моих объятиях, рыдая на моем плече. А я крепко прижимал ее к себе.
3: На этот раз у него настоящий припадок. Точь-в-точь такой же, от которого он ослеп. Сначала он притворялся, а потом его стукнуло на самом деле.
2: Сейчас он беспомощен и должен таким и оставаться. С этого дня мы переселяемся в кают-компанию.
3: Хорошо.
2: Волк Ларсон будет в кубрике охотников.
0: Я взял его за плечи и потащил ко входу в кубрик. Мот принесла веревку. Я обвязал ее вокруг его тела и спустил его вниз. Я вспомнил о тех наручниках, которые находились в каюте Ларсона и которые он любил надевать на руки строптивым матросам. Когда мы оставили его, он был скован по рукам и по ногам. Выйдя на палубу, я почувствовал вдруг необыкновенную легкость. Точно гора свалилась с моих плеч. Я осознавал также, что я и Мот стали еще ближе друг к другу. Чувствовала ли она это? Спрашивал я себя, когда мы ходили с ней бок о бок, взад и вперед по палубе, над которой уже висела мачта, поднятая нашим краном. Мы переселились на «Призрак» и заняли в нем свои прежние каюты. Мы устроились очень удобно. Наш короткий кран с мачтой, свисавшей с него, придавал шхуне деловой вид, а нам давал надежду на скорое отправление. Мы сковали волка Ларсона, но это оказалось ненужным. Наступил полный упадок сил. Это открыло Мот, когда в полдень пришла покормить его. Он еще выказывал признаки сознания, но на вопросы Мот не отвечал. Он лежал на левом боку и, видимо, страдал. Бессознательным движением он повернул к ней голову так, чтобы открыть левое ухо. Тогда он услышал ее слова и заговорил с нею.
4: «Знаете ли вы, что оглохли на правое ухо?»
1: «Да, у меня отнялась вся правая сторона. Точно заснула. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой».
4: «Опять притворяетесь?»
1: «Волк проиграл свою последнюю ставку. У меня паралич. Я никогда не встану с постели. Жаль. Мне хотелось сначала расправиться с вами, Хэмп. Я думал, у меня остались силёнки на это».
4: «Но почему?»
1: «Чтобы чувствовать себя живым. Двигаться и действовать. Быть до конца сильнейшим куском дрожжей и сожрать вас. Вот приходится умирать».
4: «Но как вы объясните все ваши припадки?»
1: «За всю свою жизнь я никогда не болел. И вдруг что-то случилось в мозгу. Рак, опухоль, что ли, или что-нибудь в этом роде. Разрастается и разрушает. Проклятие заключается в том, что приходится валяться здесь в полном сознании, с ясным умом, и знать, что ниточки все обрываются и обрываются, и с каждой секундой все больше и больше прекращается связь с внешним миром. Я уже не вижу. Слух и другие чувства покидают меня. Скоро я лишусь языка. И все время я буду здесь лежать, живой, мыслящий, но уже бессильный».
4: «Значит, вместо вас здесь будет ваша душа?»
1: «Чепуха. Это будет значить только то, что высшие психические центры в моем мозгу еще не затронуты. Я могу еще помнить, могу думать, соображать. Вот и все. Действуют они, действую и я. Когда кончится и это, меня не станет. Какая там душа.
0: Он насмешливо улыбнулся и повернулся левым ухом к подушке, показывая этим, что разговор окончен. Характер его нисколько не изменился. Это был прежний, неукротимый, ужасный волк Ларсен, заключенный лишь в жалкую оболочку, которая когда-то была несокрушима и прекрасна. Теперь он был скован незримыми узами, погрузившими его дух во мрак и молчание и оторвавшими его от того мира, который составлял арену для его жизненного пира. И все же мы не переставали бояться его, несмотря на всю его беспомощность, и продолжали нашу работу с тревожным чувством. Очень скоро с волком Ларсеном случился новый удар. Он почти лишился речи и только изредка мог говорить, и то едва слышно. Он жаловался на нестерпимые головные боли. И именно в это время он изобрел способ разговора с нами, на случай, если бы он совсем лишился речи, а именно одно давление рукой – это «да», а два – это «нет». И это было как раз кстати, потому что с этого вечера язык ему больше не повиновался. Движением руки он отвечал на наши вопросы, а когда хотел сообщить что-нибудь, то требовал лист бумаги и карандаш и довольно четко писал на нем левой рукой. Настала жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с градом и дождем. Котики ушли куда-то в свое таинственное убежище на юге, и их колонии опустели. Я работал лихорадочно. Назло плохой погоде и ветру, который ужасно мне мешал, я весь день, с самого раннего утра и до самой глубокой ночи, проводил на палубе.
5: Кажется, у меня отнимается и левая сторона. А не менее увеличивается. Мне трудно двигать рукой. Кричите громче. Рвутся последние нити.
0: Вам больно?
5: Не все время. Но я все еще сознаю себя. Я все еще здесь. Когда не бывает боли, мне совсем хорошо. И я тогда мыслю совсем ясно. Я могу размышлять о жизни и смерти. Как индусский мудрец.
2: И о бессмертии?
1: Чепуха.
0: Это было последним словом волка Ларсена, неисправимого скептика до конца. Теперь, когда фок-мачта была на месте, дело пошло быстрее. Без больших затруднений я установил грот-мачту. В несколько дней все было поставлено на место и снасти натянуты. Затем мы пристроили и паруса. У нас было три паруса – кливер, фок и грот. Заплатанные, короткие и безобразные. Они до смешного не подходили к такому красивому судну, как призрак.
2: Но они будут работать. Мы заставим их работать и доверим им свою жизнь.
0: Из всех моих работ самые неудачные были паруса. Зато управлять ими я мог гораздо лучше, чем кроить и шить. Я нисколько не сомневался, что доведу шхуну до какого-нибудь северного порта Японии. Ведь я изучал морское дело на практике на самом призраке. К тому же к моим услугам была звездная карта волка Ларсена. Настолько простая, что с ней мог бы работать ребенок. Что касается ее изобретателя, то глухота его усиливалась. В тот день, когда мы покончили с парусом, он перестал слышать окончательно. Порвалась последняя нить. Где-то внутри этой могилы из плоти еще жил человеческий дух. Он еще теплился в молчании во мраке.
4: Для него не нужно было тело. Он не нуждался в нем. Он не нуждался во внешнем мире. Он сознавал только себя и беспредельную глубину спокойствия мрака. Наступил день нашего отплытия. Больше нас ничто не задерживало на нашем острове. Неуклюжие мачты стояли на своих местах, на них висели заплатанные паруса. Вся моя работа была прочна, хотя и топорна. Но я знал, что она сослужит нам службу, и поглядывал на нее с сознанием своей силы.
2: Подумай только, Хэмфри, что все это сделали вы сами, своими руками.
4: Но были еще и другие ручки, две маленькие ручки.
2: Они никогда не отмоются и никогда больше не будут мягкими.
4: Зато эта грязь и шероховатость всегда будут вам делать честь. И как я ни крепился, я непременно кончил бы тем, что расцеловал бы эти дорогие для меня руки, если бы она поспешно не вырвала их из моих ладоней. Я все время упорно работал над собой, стараясь победить свою любовь, но в конце концов она победила меня. До сих пор меня выдавали только мои глаза, а теперь это стал делать и мой язык, и не один язык, а и губы, потому что они до безумия хотели целовать эти маленькие ручки, которые так преданно и с таким напряжением работали. Да и сам я стал каким-то безумным. Меня неудержимо влекло к ней. И она чувствовала это. Она не могла об этом не знать и всякий раз быстро вырывала свои руки из моих, но в то же время и сама не могла удержаться, чтобы не бросить на меня взгляда, прежде чем отвести от меня свои глаза.

0: В нашу бухту вырывался легкий ветерок, и хотя море было спокойно, все-таки от нас требовалась самая быстрая работа, чтобы мы успели выбраться невредимо. Казалось, призрак ожил, как только надулись паруса. Взвился кверху кливер. Когда наполнился и он, призрак повернул свой нос, и шхуна тронулась. Я всегда буду вспоминать об этом месте.
1: Милый наш остров, я всегда буду любить тебя.
0: Посмотрите вон на те темные облака. Помните, я вчера говорил вам, что барометр падает?
1: И солнце уже скрылось.
0: И паруса мчат нас в Японию. Весь этот день ветер все крепчал и крепчал. Наконец он стал дуть с неистовой силой. Призрак бодро бежал вперед. Я не рассчитал, как трудно будет мне одному взять рифы на трех парусах. Когда мы бежали по ветру, я не представлял себе всей его силы, но когда мы изменили направление, то к своему огорчению я понял, как ужасны были его порывы. Ветер парализовал все мои усилия, вырывал из моих рук паруса и в один миг уничтожал то, чего я достигал путем упорной борьбы в 10 минут. В 8 часов вечера мне удалось взять только второй риф. К 11 я был окончательно измучен и не мог больше работать. Кровь выступала у меня из-под сорванных ногтей. В отчаянии я оставил всякую попытку взять риф на гроте и решил испробовать какой-нибудь другой прием. 3 часа я проработал над этим новым маневром. И в 2 часа утра полуживой добился, наконец, успеха. Призрак пошел ближе к ветру и не стал выказывать намерение срываться в сторону и зарываться носом в волны. Как я дошел до каюты, я не помню. Когда я проснулся утром и не нашел Мот внизу, я решил, что она в камбузе готовит завтрак. На палубе было все благополучно, и призрак хорошо держался против волн. Я заглянул в камбуз. Мот там не было. Я нашел ее на баке у койки волка Ларсена. Я взглянул на этого человека, дух которого был заживо погребен в его собственном теле, что было хуже, чем смерть. Новое выражение покоя появилось у него на лице. Его жизнь угасла во время шторма.
1: Но она не окончена для него.
0: В нем было слишком много сил.
1: Да, но они больше не терзают его. Теперь он освободился.
0: За ночь буря утихла, то есть стала стихать так же медленно, как и поднималась. На следующее утро, когда я поднял тело волка Ларсена на палубу для погребения, все еще дул сильный ветер, и море было в волнении. Я помню только одну часть похоронного церемониала. И тело да будет предано морю. Я приподнял доску, на которой он лежал, и зашитое в парусину тело ногами вперед соскользнуло в море. Привязанный к нему груз потянул его ко дну, и оно исчезло.
1: Прощай, Люцифер, гордый дух.
0: Когда, цепляясь за перила борта, мы побрели на корму, я случайно бросил взгляд вперед. В этот момент призрак высоко приподнялся на волнах, и я ясно увидел в 2 или 3 милях от нас небольшой пароход. То ныряя, то поднимаясь на гребне волн, он шел прямо на нас. Он был выкрашен в черный цвет, и, вспомнив рассказы охотников, я догадался, что это был американский таможенный катер. Мы спасены. И все-таки я еще не знаю, радоваться ли мне. Говорить ли?
1: Ничего не говорите. Прошу вас.
0: Я посмотрел вперед на катер. Он был близко. С него спускали шлюпку. Я взял Мот за руку. Глядя в ее ясные карие глаза, я забыл все причиненное нам зло и все испытания, выпавшие на нашу долю. В эту минуту я знал только, что люблю ее и что она любит меня. И вместе мы найдем силы пробиться обратно в мир, манивший обещанием близкого счастья.

Вы слушали 12-ю, заключительную часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты: Александр Арсентьев, Артур Иванов, Ольга Красько, Сергей Фролов, Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Государственный институт слова. Звучит, правда? И это вовсе не выдумка. Был такой в нашем отечестве, к сожалению, очень недолго. И возглавлял его выдающийся артист и теоретик искусств Василий Константинович Сережников, о котором, к сожалению, практически забыли. Даже всемогущий ИИ, искусственный интеллект, наковыряет вам о нем не более десятка строчек. Тем не менее, Сережников, которого называют реформатором декламации и ключевой фигурой в истории русской сценической речи, не только создал практическую школу, но и разработал ее теоретическую базу. Он страстно отстаивал идею, что художественное чтение – это самостоятельный вид искусства, а не просто часть драматического театра. Надо заметить, что этот проект очень поддерживал Анатолий Васильевич Луначарский. Так вот, главным своим изобретением Василий Константинович Сережников считал коллективную декламацию. И в этом жанре он создал немало интереснейших работ. В конце 20-х годов прошлого века его московский передвижной театр «Чтеца» с успехом гастролировал по всей стране и имел довольно шумный успех. Но нас этот коллектив интересует прежде всего потому, что именно из него пришла на радио актриса с очень красивым, завораживающим низким голосом Зинаида Ремезова. Именно она числится во всей справочной литературе как первый женский голос на отечественном радио.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами, как всегда, в этот день и в этот час ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. На бескрайних просторах интернета информация о ней как кот наплакал. Все источники отмечают только два факта. То, что она пришла из театра «Чтеца» и низкий бархатный голос. Еще как-то вскользь упоминает, что ей пришлось биться за право читать новости в эфире. Дескать, ранее это дозволялось только мужчинам. С кем биться, как биться, не очень понятно. Одно бесспорно, что бы там ни думали о своей супердемократии в странах Запада, какие бы там сказки о нас о себе не рассказывали, но именно в молодой советской России первыми освободили женщину, и она вступила в абсолютно равные права с мужчиной, что в науке, что в искусствах, что в политике, что в профессиях. Во всяком случае, я, например, не припомню, чтобы в Европе хоть одна женщина до Второй мировой войны стала государственным послом, как наш Александр Калантай, который, кстати, еще и целый наркомат возглавляла, или работала диктором на радио. Но именно диктором, официальным голосом страны. Была в США некая Сибил Тру, но она была скорее ведущей собственного шоу, но уж никак не диктором. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. Только в одном источнике мне удалось отыскать о ней хоть какую-то информацию. Ваш хваленный ИИ буксовал, как заевшую пластинку, повторяя лишь несколько строчек, кочующих из одного источника в другой. А вот живые добрые слова о первой женщине-дикторе я отыскал только в книге ее коллеги Натальи Толстовой. Внимание, включаю микрофон. Эта книжка так называется. В главе «Они были первыми».
2: Она была невысока ростом, нетороплива в движениях, разговаривала тихо, слегка нараспев. Передача, в которой участвовали артисты театра «Чтеца», началась с очерка о творчестве Максима Горького, мастерски прочитанного артистом этого же театра Ярославцевым. Затем диктор объявил: «Артистка Ремезова исполнит песню о буревестнике. Над седой равниной моря ветер тучи собирает». Что это? Все, кто был в аппаратной, насторожились и стали слушать. Разговоры смолкли. Сколько силы было в голосе чтицы, низком, певучем, густом, как струя меда. «Точно бархат стелет», — тихо сказал кто-то. Артистка продолжала. Звуки крепли, росли, но не было ни одного режущего слуха, надрывного. Не было ощущения, что может не хватить голоса, наоборот. чувствовалось, что его неистощимый запас. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Последние слова прозвенели на самых высоких сверкающих нотах и замерли. Передача кончилась. Артисты вышли из студии. Последние, не спеша, вышла Ремезова, улыбаясь спокойной, чуть плутоватой улыбкой. Казалось, не она только что сотворила чудо.
1: Насколько образно и профессионально описана декламация, правда? Сразу чувствуется, что писал профессионал, понимающий толк в том, что такое работа у микрофона. Открою секрет. Тут же еще очень много всяких мелких нюансов, которые могут испортить все дело. Ну, например, надо уметь дышать, рассчитывать дыхание, чтобы его хватило до конца фразы, чтобы не уронить голос. Понимать, где делать интонационные паузы и ударения. Ну, не будем вдаваться в подробности. Понятно одно, что Зинаида Ремезова продемонстрировала свой талант, когда он уже играл всеми ослепительными гранями после шлифовки мастера Василия Константиновича Сережникова. Ну, давайте-ка почитаем, что там дальше в этой главе у Толстого. Как там с боями пробивалась в эфир первая женщина-диктор. Ох уж эти искусственные интеллектуалы во всемирных паутинах.
2: Разумеется, Зинаиде Петровне сейчас же было предложено почитать для пробы газетный материал. Она немножко застеснялась, заулыбалась еще светлее, отчего на щеках появились ямочки, прищурила близорукие глаза под мохнатыми ресницами и пропела своим завораживающим голосом: «Уж и не знаю, право, как быть». Никогда в жизни не читала такого. Ее уговорили, и в одной из ближайших передач радиогазеты слушатели познакомились с диктором Ремезовой.
1: Обидно, что так мало информации о первом женском голосе в нашем отечественном эфире. Все как-то вот растряслось по ухабам истории. Пойди теперь собери все это в архивной пыли. Где-то там мелькнуло, что, дескать, Зинаиду Ремезову перед самой войной причислили к троцкистам, но вроде не репрессировали и даже с работы у микрофона не сняли. Ничего не знаем. Обидно. Но раз уж мы процитировали книгу «Внимание, включаю микрофон», ну, необходимо, что называется, вне хронологической очереди сказать несколько слов и о ее авторе.
3: Толстого Наталья Александровна родилась в 1902 году, ушла из жизни в 1981. Одна из создательниц профессии диктора радио. Училась в высших театральных мастерских при Малом театре. Готовилась стать актрисой, но, как и многие, увлеклась радио, которое бурно развивалось в 20-30-е годы в нашей стране. В октябре 1929 года была принята на радио в только-только формировавшуюся группу дикторов. Профессия диктора стала главным делом ее жизни, которому она отдала более 40 лет. Большинство передач в те годы, включая художественные, литературные, музыкальные, выходили в прямом эфире, без предварительной записи на пленку, что требовало особой собранности и умения общаться с участниками программ. Позже проявился ее педагогический дар, полученный, вероятно, от отца, известного в Москве педагога Александра Спиридоновича Толстого. Она щедро передавала свой опыт и знания молодым дикторам.
1: Ну, отец, положим, был не просто известный, а очень известный педагог и, в частности, создатель школьной хрестоматии по литературе. Тоже важный момент, потому что в доме Толстовых была огромная библиотека. И Наталья Александровна получила прекрасное домашнее образование. Ну, все-таки такая высокая образцовая культура речи ниоткуда вдруг не берется. Там же ведь ген чувствуется за версту. Давайте послушаем ее голос. Вот образцовая дикторская речь. Увы, уже далеко ушедшая натура.
4: Эти два старых московских здания находятся недалеко друг от друга. Театральное училище имени Щепкина и Государственный академический Малый театр. Шумная, как речной поток, Неглинная улица скорее соединяет, чем разъединяет их. Каким волнующим, каким значительным был для многих питомцев театрального училища этот короткий путь от небольшой учебной сцены школы Щепкина к дому Щепкина, в залитый огнями, украшенный бархатом и золотом, зал Малого театра.
1: Ну, согласен, согласен. Сейчас это покажется большинству каким-то старомодным, олдскульным, появилось такое прилагательное, скучноватым. Нет вот этакого драйва, который присущ современным радиоведущим. Дорогие мои, так ведь тоже была другая эпоха. Эпоха книги и художественного слова. Народ рос на классической музыке, которую слушали даже рабочие колхозники, на хорошей профессиональной эстраде, а не на, простите, синтетической попсе. Много читали, выписывали литературные журналы, ходили в библиотеки и театры. Ну, разумеется, у кого была такая возможность. Не все, согласен, не все. Не идеализирую. Но это было нормой. Не было привычки спешить, торопиться. Во всем требовалась обстоятельность. Народу прививали хороший стиль. Ну, не сразу. Далеко не сразу. Некоторое брожение модернизма пришлось пережить и на радио. Атмосферу того времени хорошо передает один из коллег Толстовой, которого она процитировала в своей книге. Он работал в «Роста». В том самом «Роста», окна которого расписывал своими плакатами Маяковский. Сегмент радио там тоже вовсю функционировал. Оттуда передавали новости. Ну, собственно, это же и был предтеча ТАССа. Надо заметить, что державный, строгий стиль на радио установился довольно быстро. Как только откатила мощная волна революционного авангарда, и в живописи, и в музыке, и в литературе, страна вошла в фарватер классики. Ну, пока не попала в штормовую зону Второй мировой войны. Посмотрите, даже в архитектуре вот этот дерзкий конструктивизм сменило что? Фундаментальный стиль, который мы сейчас называем сталинский ампир. А что такое ампир? Ампир – это классика. Ну, конечно же, нашлось место Наталье Александровне и в книгах Бориса Лишенко, нашего старейшего коллеги, которого мы цитируем уже вот третью передачу подряд.
3: Несомненно, крупными мастерами были в свое время Наталья Александровна Толстого и Валентина Сергеевна Соловьева. Ставлю их рядом умышленно, потому что более противоположных друг другу дикторов трудно было найти в нашем коллективе. Толстова была меццо-сопраново-звучной, фундаментальной. Слушая ее, никто не сомневался, что перед микрофоном сидит человек с огромным чувством ответственности за порученное ей дело. Читала она прекрасно, русский язык знала блестяще, обожала вести концерты. Круг ее знакомств в мире искусства был необычайно широк.
1: Кстати, разыскалась тут такая любопытная строчка, принадлежащая Толстовой. Ну, вроде как незначительная.
2: «Вчера, впервые после длительной болезни, я выступила перед микрофоном. Читала поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Весь гонорар за это выступление передаю героическим женщинам и детям Испании, борющимся против фашистских мятежников».
1: Из чего мы делаем два вывода. Первый. Дикторы получали гонорар за каждое выступление. Ну, видимо, помимо фиксированного оклада. И второй. Гонорары были достаточно приличные. Ну, не 3 же рубля героическому сопротивлению перечислять, согласитесь.

0: радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Магадана. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. И за сутки в Константиновке уничтожены до 100 боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе кадровая программа «Доблесть Осетии». Глава государства назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших.
2: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
3: Это очень важно. Очень
2: да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в Соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы. Но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией. Вот это такой социально значимый шаг.
1: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освободили от украинских боевиков 120 зданий, рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 на

0: наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков более 30 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника превысили 200 военнослужащих. Группировка войск «Центр» регулярно решает оборонительные задачи, зачищая небо от украинских дронов. О том, насколько трудна такая работа и какой она дает результат, репортаж Евгения Нипота.
2: Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» 74-й бригады группировки «Центр» отработал по беспилотнику и возвращается в укрытие. В зоне ответственности расчета таких несколько. Меняют их регулярно.
3: Свое укрытие для машины бойцы называют гаражом. Чтобы выехать из гаража на боевую работу, нужно буквально несколько минут.
2: Умение действовать быстро воинам часто пригождается из-за постоянных вражеских налетов на города Донбасса.
4: За 40 минут это было 2 беспилотника. Первый мы как только выехали, это была «Лелека». А второй раз, уже через 40 минут, это «Шарк» уже был.
2: Противник, конечно же, охотится и за комплексами ПВО, а потому они действуют под прикрытием стрелков, вооруженных автоматами и пулеметами. Игорь Вамоши родом с Донбасса. В прошлом штурмовик-разведчик. Делится, какие именно качества пригождаются в его нынешней работе.
5: Всегда должна быть внимательность и бережное отношение к оружию. Так, чтобы не подводило.
6: Всего несколько минут прошло после того, как мы были у укрытия, и вот машина уже готовится к боевому выезду.
2: Еще на марше расчет поднимает радар, чтобы как можно скорее начать поиск целей. Рядом дежурит группа прикрытия, но пуск ракеты откладывается. Уже вернувшись в укрытие, выясняем, почему.
7: Была цель «Хорнет», БПЛА «Хорнет», ввели его. В стороне трассы шел очень низко, поэтому нам не дали по нему работать. И шел над трассой, ну, было небезопасно. Я ждал момента, пока он вылетит в более безопасную зону, но не вылетел, так и не вылетел. По информации, его сняли со стрелкового оружия.
2: Бойцы группы охранения постоянно сбивают украинские крылья, которые враг запускает целыми стаями и днем, и ночью.
7: БПЛА «Хорнет» очень часто стал появляться. А также «Шарк», «Дартс», может, месяц назад «Рам-2Х» часто использовался. А также «Рубака».
2: Во время налетов механик-водитель выжимает из многотонной машины всю возможную скорость и маневренность.
8: Я по рации услышал то, что многие слышат звуки БПЛА. Я заранее запустился. Командир дал команду потихоньку начинать движение. И потом услышал, что он уже идет в нас. И тогда приходилось очень много маневрировать и быстро уходить домой.
2: Отец Дмитрия тоже служил в ПВО. Сын продолжает дело, начатое главой семьи. Вслед за папой на фронт ушел и Илья. Подписал контракт после срочной службы.
9: Отец на каком направлении воюет?
10: Он раньше воевал на Покровском направлении. А сейчас я его не так давно в отпуске похоронил.
2: И как бы тяжело сейчас войну не было, он продолжает исполнять свой долг, защищая от украинских дронов русские города. И вновь звучит команда на выезд. Вторая за полчаса. Эта ракета уничтожила очередное вражеское крыло, которое не смогло навредить ни военным, ни гражданским.
11: У вас очень молодой расчет.
7: Да.
11: Пожалуйста, молодость в таком деле, что она дает в первую очередь?
7: Ребята с энтузиазмом, с таким рвением, молодые, горячие, заряженные. Они хотят познавать как можно больше, что в работе, что вне работы. То есть, я считаю, очень достойные ребята.
2: Защита неба от смертоносных птиц – их общее дело. И этому делу они посвящают все свои силы и свою молодость. Евгений Нипт, «Вести», Донецкая Народная Республика.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
12: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Кубке России уже с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27-е место в новой версии рейтинга FIFA. Лидером является сборная Испании, на втором месте команда США, на третьем – Германия. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле. 31-летний полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским Реалом на 2 года с опцией продления еще на 1, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб выплатит Силве и его агенту Жорже Мендешу подписной бонус в размере 10 миллионов евро, а зарплата полузащитника составит порядка 10 миллионов евро за сезон. Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» предварительно будет представлен в следующем сезоне Единой лиги ВТБ только в молодежном первенстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. В данный момент лига ожидает официальных документов от Нижнего Новгорода по вопросу участия в основном чемпионате. Клуб до сих пор не предоставил финансовые гарантии, добавили в пресс-службе Единой лиги ВТБ. Данил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира ATP 500 в Халле, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, Карен Хачанов Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
13: Погода.
1: Прогнозы на 17 июня. В Сатке будет плюс 24, пройдут дожди. В Челябинске плюс 29, без осадков. В Хабаровске плюс 25, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление 742 миллиметра.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева. Это было похоже на наваждение, но как только она заговорила, я понял, что это не сон. Передо мной действительно восседала королева. Королева оперы. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, оперную диву Любовь Казарновскую.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Угу.
1: Это правда, что первая встреча с оперой у вас состоялась в 6 лет и, к сожалению, вызвала слезы?
2: Абсолютная правда. А мама, бабушка, у них были абонементы во все лучшие театры, концертные залы, ну, как это было принято в интеллигентных семьях, и меня повели в большой. Это был спектакль, дневной спектакль «Евгений Онегин». И я как сейчас помню, что корпулентная Татьяна и корпулентный Онегин и такой же пузатенький Ленский никак не могли станцевать в Ларинском балу толково вальс. Да, совершенно верно. И на меня это произвело такое ужасное впечатление, потому что дома были книги, где были иллюстрации с прелестной тоненькой Татьяной, таким же элегантным, красивым Онегином, прелестной легкой птицей Ольга, да, сестра Татьяны. И вдруг я вижу вот такое. Я расплакалась и сказала: мама, никогда больше в оперу меня не води. Они громко орут, и они толстые.
1: Да, наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф.
2: Это было, да, действительно, очень неприятное впечатление.
1: Хорошо. Это правда, что в студенческие годы, еще в советское время, вы со своими подругами открыли подпольное ателье и обшивали своих сокурсниц.
2: Да, это было у меня дома, у родителей. И моя подруга, она была художницей и работала в театре на Таганке, куда мы пролезали благодаря ее, так сказать, протекции, мы пролезали на спектакли с Высоцким, с Хмельницким, с Аллой Демидовой. В общем, мы смотрели все новинки театра на Таганке. И она очень хорошо шила. И, значит, она шила мне два таких летних сарафана и костюмы, и мои сокурсницы очень возбудились этим обстоятельством и сказали: слушай, а нельзя у твоей, значит, девушке заказать тоже нам такие же вещи. У Анны, моей подруги, у нее не было возможности дома, у нее квартира родителей была в какой-то маленькой хрущевке, она говорит: так, давай, я притащу свою швейную машинку, ты мне будешь помогать делать выкройки, а я буду быстро шить. Но это все закончилось печально. Значит, мы договорились с училищем Гнесиных. Это был второй-третий курс. Мои, значит, подруги из училища сказали: значит, за сарафан 5 рублей и так, наш материал, а за костюм 7. Но, значит, сокурсница одна моя оказалась очень лихой. Барышня, она сказала: нет, здесь криво, здесь не так плечико подложено, все, вот вам трешка, ни в чем себе не отказывайте. Мы были очень расстроены. Пошли в кафе «Метелица» на Калининском проспекте. Пропили, проели эту трешку, пирожное с каким-то мороженым и с каким-то коктейлем. И сказали: все, значит, ателье подпольное закрывается, больше не будем это делать.
1: Бизнес закрываем.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что на 8-м месяце беременности вы еще выходили на сцену, даже пели арию «Дездемоны», и многие монахские зрители восприняли это как трагическую режиссерскую задумку.
2: Да, это правда. Я действительно уже была девушка, так сказать, корпулентная в этот момент. Да. Но я не растолстела, а просто такой округлившийся животик был, естественно. И мне шили очень удачное платье. Оно такое с мысом. То есть лиф был продлен, да, на юбку. И как бы первый, второй, третий акт был не так заметно. А вот когда была ночная рубашка, сцена смерти Дездемоны, да, когда Отелло приходит ее душить. Вот здесь, конечно, уже факт был налицо. И, значит, когда совершенно замечательный тенор Джузеппе Джакомини, который пел моего Отелло, валил меня на спину и начинал меня душить, тут мой сын вытворял, значит...
1: Андрюша. Еще не рожденный.
2: Да-да, вытворял черти что, платье вздымалось, там, значит, было очень большое возбуждение. И мой муж, который сидел в зале, сказал, значит, там там комментарии гениальные. Молодые люди сидели и сказали, так все-таки Кассио, наверное, наследил.
1: Наследил.
2: Да, и Дездемона беременная, значит, сильно уже беременная, значит, должна терпеть все издевательства своего мужа Отелло. Ну, в общем, это было очень так смешно и интересно, но, вы знаете, я испытывала такой восторг, потому что, когда ты можешь петь еще на таком сроке, такое ощущение, что у тебя появляется дополнительная опора. И мне так легко пелось, и у меня было такое хорошее настроение, что даже вот такие вот казусы, они мне совершенно не мешали выходить на сцену и получать громадное удовольствие.
1: Но трактовка была интересная.
2: Интересная, да. И режиссер смеялся и говорил, так, теперь я знаю, как надо ставить последний акт. Будем подушку каждый раз подкладывать без Дездемоне, чтобы была интрига еще ярче.
1: И это правда, что вы любите посещать блошиные рынки?
2: Обожаю. Около меня в Нью-Йорке, когда я работала в Метрополитен Опера и жила на 77-й и Бродвей, значит, на углу, рядом был блошиный рынок. Фантастический. Привозили такие интересные артефакты. Я там накупила огромное количество картин, статуэток. Это было, значит, сейчас я вам скажу, это начало 90-х, 95-й, 96-й, 97-й. И из Канады везли просто совершенно фантастические вещи. То есть там был рынок, который разделялся продуктовый, фермерский и вот такой вот блошиный рынок. И я очень много, они у меня стоят, эти вещи в Москве, я очень много накупила там потрясающих вещей еще эпохи начала 19 века.
1: И что, везли это из Нью-Йорка потом?
2: Я проходом ехала, да, все это ехала в таком специальном багаже.
1: А любовь не боится кармы старых вещей?
2: Мне рассказали, какие надо проводить обрядовые вещи.
1: О, даже так?
2: Да. Вот, значит, ну и со святой водой, и вообще, что надо произносить. И, кстати, этнические индейцы, которые торговали на этом рынке, одетые абсолютно в этническую свою одежду, они мне говорят, мадам, значит, чтобы не было каких-то, значит, для вас неприятностей, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то.
1: То есть что, например?
2: Они давали мне специальные такие шаманские, мантрические вещи, которые абсолютно снимают все то, что является хвостом от прежних хозяев.
1: Вот это да!
2: Вот так. Ну, это знают наши бабушки в деревнях, да, вот там свои обрядовые какие-то слова. Это знают люди пожилого возраста, которые, значит, покупают старинные вещи и знают, что с этим делать. В наших традициях надо подержать это в святой воде неделю, как минимум. Допустим, старинные украшения.
1: Хорошо, Любовь Казарновская. Ну что же, переходим к делу. Значит, папа всегда мечтал о мальчике.
2: Да.
1: А там девочка, еще раз девочка.
2: Да.
1: Это не отражалось на ваше воспитание?
2: Вы знаете, я росла абсолютным мальчишкой по характеру. Я была абсолютный парень. Во-первых, маме все говорили, тогда не было УЗИ, но маме говорили, жесткое сердцебиение.
1: Точно. Да.
2: Мама уже готовилась родить Андрюшку, а получилось, как папа говорит, Любашка. Вот. И я росла, я фактически с совсем молодых ногтей, мне было 2 года, родители уехали в Германию. Папа получил назначение по службе в группу советских войск.
1: Он же военный был, генерал.
2: Да, да. И, значит, папа меня брал на все учения. Он меня ставил на вышку, когда шли учения Варшавского договора. Я брала его бинокль и командовала. Одевала кобуру, одевала кортик, то есть вся атрибутика военного ребенка.
1: Так.
2: И говорила, так, танк стреляет неправильно. Танк должен целиться туда-то, а он почему-то отворачивает дуло вправо и так далее. То есть я росла в обстановке такой, знаете, такого ребенка командного. Я помню, был день рождения, мне исполнялось 6 лет, это последний уже год перед школой. И, значит, у немцев были такие огромные баки с мороженым и вафельные стаканчики. Значит, и я всем распределяла в группе У нас было довольно много, значит, офицерских детей, где-то человек 20-25. Я, значит, накладывала мороженое в стаканчики в эти, и потом, если кто-то подходил повторно, я говорила: «Ты уже получил свою порцию». И смеялась как раз наша воспитательница, она говорила: «Ну, Люба растет у вас, наверное, либо она будет каким-нибудь врачом», потому что я обожала всех кукол колоть, значит, бабушкины шприцы у меня были дома, бабушка была у меня очень серьезный врач, она всю войну и оперировала в таких, знаете, либо вагонах санитарных, либо в шатрах, которые прямо ставились на фронтовой линии, привозили ей людей в страшных совершенно мучениях и раненых, все, и моя бабушка при свете обычной свечки, бабушка производила совершенно невероятные операции, и она, в общем, была таким заслуженным врачом. И бабушка мне приносила и фонендоскоп, это чем сердце слушают, шприцы, все куклы были наколоты, а куклы были тряпичные, они все сохли на батареях. В общем, воспитатель нашей маме говорила: «Люба точно будет каким-нибудь у вас главврачом или какой-нибудь, я не знаю, военный она будет», и так далее. То есть я росла вот такой, мальчишкой абсолютной.
1: Игра в доктора – это замечательное игра детства.
2: Да.
1: А, кстати, я так понимаю, что, ну, можно ты, тебя
2: конечно
1: помотало по жизни, по гарнизонам и
2: да,
1: по школам.
2: Да.
1: А как каждый раз можно было внедряться в новый класс?
2: Ой, вы знаете, иногда это было очень непросто. Например, один год я поменяла 4 школы. Это было невероятно. Это была Германия, потом была Чехословакия, потом была Венгрия, а потом Новосибирск.
1: Ох.
2: Чехословакия, Венгрия были посольские школы. Там своеобразные были дети, прямо скажем. Некоторые были очень избалованные, которые уже тогда, значит, смотрели на всех и вся свысока, если это дети послов или консулов и так далее. А мой папа был военный атташе. И, значит, в чем ты отец? Что? И так далее. Меня это очень раздражало. Я это терпеть не могла, потому что дома была очень такая, знаете, демократичная, очень нормальная атмосфера. Бабушка все шила нам с сестрой сама. Мама никогда нас не баловала в плане, так сказать, и одежды, и какого-то выпендрёжа, простите меня за это слово. Все было очень просто и нормально. И вот когда я это видела, я очень всегда как-то переживала и маме жаловалась. Я говорила: «Мам, ну что это такое?» Она говорила: «Да не обращай внимания, это слетит. Когда они вырастут, это слетит». А в Новосибирске я пришла в замечательный класс, где учились дети совершенно разные. Хотя это был тоже военный городок около Новосибирска, но дети как-то очень интеллигентные. Дети учителей, дети врачей, дети простых рабочих, где царила действительно какая-то удивительно творческая атмосфера. Мы делились книгами, мы приглашали друг друга в гости. Если мы знали, что, допустим, какой-то ребенок остается на продленку, и это в связи с тем, что, так сказать, у родителей не очень много средств, а ребенок все время голодный, я звала к себе домой, или мои подруги, мы что-то делали там, или они звонили бабушкам и мамам: «Пеките пироги, варите куриный бульон, мы придем 6-7 человек», значит, после школы. Мы катались на горках, мы ходили в школу при минус 45.
1: Ого!
2: Минус 50 уже все, нас не пускали. Но мама говорит: «Я видела, как мой, значит, ребенок идет», значит, у меня была бабушка, мне сшила такое пальто на двойном ватине, отделала каким-то искусственным мехом, я надевала шапку, значит, на мне был оренбургский платок, ритузы, валенки, ранее. Я шла в школу, мама говорила: «Мой Филиппок отправляется в школу».
1: Любочка, один маленький вопрос.
2: Да.
1: Откуда, вот я смотрю на твои фотографии юности, откуда на тебе вот эти шортики, мини-юбочки?
2: Юности?
1: Да.
2: А, бабушка все шила. Все шила бабушка.
1: Как?
2: Абсолютно.
1: Вот. Бабушка шила мини-юбку?
2: Да.
1: Для внученки?
2: Да. Вы представляете, что это было так, Вадим? Да, я ей говорила: «Бабуля, длина такая». Она мне говорила: «Детенька, ну я все таки сделаю до коленочки». Потом Любонька садилась и подшивала себе минус 10 сантиметров, потому что это было модно, и мне хотелось быть такой же модной, как другие девочки.
1: А куда папа смотрел, генерал?
2: Папа очень ругался, особенно
1: молодец,
2: когда это была школа.
1: А.
2: А вот когда я поступила в Гнесинское училище на отделение актеров музыкального театра, папа сказал: «Ну что делать с артистками? Я же знал, на что я иду». Да.
1: А когда Люба поняла, что она нравится мальчикам?
2: Это было в 8 классе. До этого как-то я была такая, все у меня было отдельно. Руки отдельно, ноги отдельно, какая-то губастенькая, такая носастенькая. И вдруг я поняла в 8 классе, что на меня оглядываются мальчики на переменах. И самый наш такой злостный хулиган в классе, который всех девочек бил просто ремнем по спине, устрашилище. Ну что вы такие ходите, у вас воротнички грязные и так далее. Вдруг он стал поворачиваться и на меня таким долгим взглядом смотреть. Mm-hmm. Я думаю, ага, я стала незаметно подкрашивать маминой тушью реснички. Был такой земляничный крем, который, в общем, для сухих губок предназначался. А я его мазала двойным слоем, и получалось как помада. И вдруг я вижу, что старшеклассники, я была в 8-м, мальчики 10 класса, начинают меня приглашать на школьных вечерах. На танцы, на какие-то... У нас приезжали, знаете, группы Стаса Намина в школу. И у нас были школьные вечера, где мальчики 10 класса приглашали девочек 8-го, 9-го на такие вечера.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: И это было очень красиво, очень романтично и очень загадочно.
1: Угу.
2: Вот, и тогда я уже, конечно, так сказать, поняла, что есть, наверное, порох в пороховницах.
1: Это точно. Значит, я помню эту ночь с 81 года на 82-й.
2: Угу.
1: Начинается «Голубой огонек».
2: Да.
1: Там выступал Андрей Вознесенский.
2: Там была Майя Плисецкая, там был Муслим Магомаев с Тамарой Синявской. Ну, все.
1: Там были все. Но открывал этот огонек очаровательная девушка, которая пела за здравную. Я как сейчас это помню.
2: Да, да.
1: А как эта девочка попала на голубой экран?
2: Вот это, вы знаете, я думаю, это наше прекрасное время, которое мы, конечно, романтизируем, о котором мы говорим с придыханием. Советский Союз, победа на конкурсе «Глинки», я стала лауреатом.
1: Кстати, а почему вторая премия, а не первая?
2: Да, вы знаете, это было для меня большой трагедией, потому что это был Минск, и публика кричала: «Несправедливо! Любовь Казарновская первая,
1: но
2: лучше!»
1: Там же была Ирина Архипова, представитель жюри.
2: Была Ирина Константиновна. Да, я к тому времени уже Ирина Константиновна не училась.
1: Но все равно.
2: Ирина Константиновна покинула консерваторию, когда я была на 3-м курсе, и я попадаю к Елене Ивановне Шумиловой, замечательной певице Большого театра. И Ирина Константиновна, вернувшись в консерваторию...
1: А, то есть она вас бросила?
2: Захотела, да. Захотела вернуть меня и еще одну девушку. Я сказала: Ирина Константиновна, я пришла. Сказала: Ирина Константиновна, ну вот скажите, вы хорошо бы ко мне относились, если бы я, так сказать, оказалась предателем?
1: Так.
2: И я бы сейчас предала того педагога, к которому я попала в середине года. У нее был переполненный класс. И она сказала: хорошо, я тебя возьму, но ты будешь ходить в 9 утра на специальность. Я сказала: я согласна хоть 8, только к вам хочу. И Ирина Константиновна на меня посмотрела и говорит: ну-ну, тебе решать.
1: Но я так понимаю, что месть все равно была.
2: Да, она была такая, знаете, ревность некая.
1: Угу.
2: Вот.
1: И сказала, вторая премия.
2: Да, она сказала мне потом: ничего, ничего, она маленькая, ей еще только 24 года, у нее все впереди. Пусть будет вторая, чтобы она нос не задирала, и, значит, будет потом и первая.
1: Да, но вернемся к «Голубому огоньку».
2: Да, и вот лауреат конкурса «Глинки». Я и мой партнер Володя Чернов.
1: Так.
2: И нас увидели и услышали редактора радио и телевидения, которые отслеживали талантливую молодежь. И сказали: ага, нравится, нам молодежь надо продвигать. И вот так случилась вот эта история. Я становлюсь известной в одну ночь.
1: Кстати, очаровательно было платье белоснежное.
2: Да. Угу.
1: И прям по фигуре так.
2: Угу.
1: То есть это не с барского плеча?
2: Нет, это шилось специально.
1: Прям к выступлению?
2: Это прямо нет, это шилось по другому поводу. Я собиралась замуж.
1: Здрасте, приплыли.
2: Да.
1: Жизнь только начинается.
2: Да.
1: Так.
2: На 4-м курсе я собиралась замуж. И потом, за неделю до свадьбы, я, как сбежавшая невеста, сбежала из
1: Серьезно?
2: Клиента. И вот что что-то меня останавливало. Что-то было такое, что я понимала, знаю этого человека давно. Мы жили в одном дворе. Потрясающий парень, красавец, у которого уже началась очень серьезная карьера. Но вот что-то меня, знаете, прям вот держало. И я сказала: прости меня. Я, наверное, тебя недостаточно люблю, замуж не пойду. Там была, конечно, истерика, потому что
1: я
2: был заказан и ресторан, и приглашены гости.
1: Ух, Люба! Но,
2: да, я сказала нет. И потом я узнаю, к сожалению, трагическую историю. Он женился, у него появился ребенок. Но эта рана, наверное, была в его сердце, потому что я узнаю, приезжая уже, я была солисткой Кировского, ныне Мариинского театра, в Ленинграде, приезжаю и вижу заметку в «Вечерней Москве», что его не стало. То есть, вот понимаете, какая сила судьбы, которая меня удержала от того, что я бы стала молодой вдовой.
1: А может быть, он из-за этого страдал, мучился?
2: Ну, это была такая моя боль, и я долго очень это обдумывала и себе поставила какие-то такие, знаете, наверное, рамки, что если я уж соберусь замуж, то это будет наверняка и всерьез. Но вот моя интуиция, она меня не подвела.
1: Мы еще вернемся к личной жизни, а пока, Любовь Казарновская, один маленький вопрос. Совсем недавно мы узнали о том, что Владимир Кехман был уволен с поста директора МХАТа. Ну и вроде на него завели дело. А ведь в свое время вы были с ним не только знакомы, но и вас даже связывала, скажем так, некоторая перспектива.
2: Михайловского театра.
1: Да.
2: Да. Значит, когда Владимир Кехман решил отреставрировать Михайловский театр, он пошел на самый верх в Петербурге к губернатору и сказал, что вот у него есть такое намерение. И он вообще хочет переформатировать всю структуру работы. Для этого, для того, чтобы переформатировать, он хочет в режиссерское управление оперой и балетом пригласить Любовь Казарновскую директором оперы.
1: Так.
2: И Фаруха Рузиматова, замечательного танцовщика,
1: хореограф,
2: да, Кировского Мариинского театра, хочет пригласить директором балета.
1: Хорошие имена достал.
2: Да, да. Мы встретились в гостинице «Европейская». Долго сидели, разговаривали. Я Кехман тогда увидела впервые.
1: Угу.
2: И он был очень впечатлен и сказал, что да, я хочу развивать с очень такими современными, очень живыми тенденциями всю оперную и балетную часть с приглашением интересных исполнителей, режиссеров. Мне он сказал: вы знаете очень хорошо конъюнктуру западного рынка.
1: В том-то и дело.
2: И мне бы очень хотелось, чтобы вы меня ориентировали, то есть некая навигация.
1: Конечно, потому что вы были звезда мировой величины.
2: Вот, и я сказала, что да, это может быть действительно очень интересная история, очень интересный театр.
1: Так.
2: Но случается некое обстоятельство. Приезжает в театр Елена Васильевна Образцова, и Кехман ей рассказывает о новой концепции. На что Елена Васильевна говорит: должна тебе сказать, что Люба замечательная, но она слишком интеллигентна. А твой театр надо чистить, надо все старье отсюда просто выколачивать, как пыль из ковра. Давай я приду и все твое старье уберу, потому что Люба интеллигентна, а я могу разговаривать достаточно жестко. И вдруг я узнаю, что Кехман договорился с Образцовой. Мне ни слова. Я звоню ему и говорю: Владимир Абрамович,
1: да,
2: это правда? Он говорит: ну, я боялся, что все-таки ты такая еще сегодня востребованная, ты запросишь такой гонорар,
1: ой-ой-ой,
2: который я не подниму. А Елена Васильевна уже заканчивает карьеру, и, значит, я могу с ней договориться. Я говорю: ну, вы понимаете, что это не аргумент. Он сказал: ну, для меня это вот так.
1: А непорядочно.
2: Это было, мягко говоря, некрасиво. И Елена Васильевна, конечно, как человек очень тонкий и понимающий, знала.
1: Да.
2: Она знает все эти театральные дела. Значит, у нас с ней параллельно концерт в Доме музыки. И вдруг бежит ее секретарь и говорит: Елена Васильевна очень хочет с тобой поговорить. Я сказала: зачем? Не надо.
1: Ну, правильно.
2: Совершенно не нужно. Она сказала: нет-нет, она прямо вот-вот просит тебя к ней подняться. Ну, я Образцову всегда очень уважала. Я поднимаюсь, она мне кладет руки на плечи и говорит: Любаха, прости меня. Я знаю, что я была не права, но, знаешь, я уже на исходе, у тебя все впереди, ты еще побудешь в роли директора оперы и так далее. А для меня, может быть, это был такой очень серьезный шанс. Не сердись. Я говорю, Лена Васильевна, я не сержусь абсолютно, но я не очень поняла Владимира Абрамовича, почему он не озвучил эту историю. Она говорит, да, это странно, потому что я с ним поговорила откровенно. Она такая была.
1: Ну да.
2: Я сказала, Елена Васильевна, к вам у меня нет вопросов. Хотя, должна честно сказать, меня, конечно, это царапнуло. И я удивилась, что она сама мне не позвонила. Я бы позвонила и сказала, вот я, значит, считаю, что было бы лучше.
1: Да.
2: Но театральный мир непредсказуем. И, вы знаете, я сталкивалась с такими ситуациями в театральном мире. Намного более подлыми. Намного более подлыми. Поэтому для меня как-то... Я забыла это. Потом я... значит, у нее концерт в Малом зале у Лены Васильевны. И вдруг она говорит, а я эту арию хочу посвятить моей любимой Любе Казарновской. А я в это время, значит, в зале. Мне было невероятно приятно. Я, значит, встала, поклонилась ей. И потом пришла и говорю, Лена Васильевна, спасибо большое. Она говорит, ну, я думаю, все рассосалось между нами, все обиды.
1: Да, да.
2: Я говорю, конечно, господи, о чем разговор? Но она мне говорит на ушко. Как ты была права, что ты не пошла туда. Мне пришлось с ним петь и выходить на сцену. Он захотел петь со мной военные песни. Ты бы это не выдержала. Я сказала, спасибо, Лена Васильевна. Все, поняла.
1: В общем, понятно, как говорится, сколько веревочки не виться, а финал всегда будет.
2: Конечно, конечно.
1: Вернемся к личной жизни замечательной певицы Любови Казарновской. Комсомолка, красавица. Вдруг бац! И начинает крутить хвоста с иностранно подданным, с австрийцем. Ну как так? 89-й год. Тебя же могли посадить.
2: Нет. Михаил Сергеевич Горбачев
1: так
2: открыл усе двери. Усе двери на Запад. Поэтому нас не только за это не преследовали. Наоборот, Большой театр делал прослушивание для иностранных импресарио.
1: Так.
2: И,
1: то есть торговали практически
2: да,
1: нашими талантами.
2: Да, новое поколение российских молодых, талантливых. Были смотрины для иностранцев. Для иностранных импресарио. И, значит, до того,
1: то есть, я прям представляю вот эту картину,
2: да.
1: Значит, выходят певицы в ряд, да. Сидят импресарио, такие толстые, в очках.
2: Нет, они худые и стройные.
1: Да, хорошо, извините.
2: Некоторые в очках, некоторые без. Кому надо было рассмотреть все, что надо было, рассматривали. Значит, и меня прямо вот на этих смотринах уже приглашают два иностранных импресарио. И 89-й год. Приезжает, значит, агентура, ее называли agency, да, агентура, агентство, ЮИК, Österreichische Internationalkulturvermittlung.
1: Ох, я-я.
2: Я-я.
1: Так.
2: Ах, зо. Вот. И, значит, там глава этого агентства, господин Холлендер, который становится потом директором Венской оперы. И его ассистентом в этот момент был мой муж. Роберт, будущий муж,
1: так.
2: Естественно.
1: Ага.
2: И они слушают певцов Москвы, Ленинграда. И я была отобрана для прослушивания в Венскую оперу, где я пою на сцене Венской оперы. И вот тут начинается самая интересная страница романа. Роберт мне делает предложение.
1: Люба, можно маленький вопрос?
2: Да.
1: А не кажется тебе, что он просто почувствовал твой талант, твой запал, твой потенциал и просто решил как бы и денег заработать, и заодно и личную жизнь устроить?
2: Вадим, вы, наверное, начитались «Желтый пресс» обо мне, который именно этот момент педалировали, которые говорили, ну, конечно, она из соображений туда поехать, он из соображений, что почувствовал потенциал. Вы знаете, я думаю, что если бы это было так, то не было бы в апреле следующего года 37 лет совместной жизни. А вы знаете, когда пролетает вот такая искра, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который разделяет и твои взгляды, и у нас вкусы совпадают, и как-то мы смеемся в один момент, и плачем в один момент, и когда не надо долго объяснять, что у меня репетиция в Сан-Франциско и трехмесячного ребенка, который из-за разницы в во времени просыпается в 4 утра, надо взять и с ним гулять до 9 утра,
1: так,
2: чтобы жене дать поспать. Когда это не надо объяснять, когда не надо объяснять, что надо вовремя ребенка покормить, поменять ему памперс, когда надо вовремя сказать какие-то очень важные слова.
1: Что это Роберт все делал?
2: Да. Потому что мы путешествовали бесконечно. Из Сан-Франциско в Венскую оперу, из Венской оперы в Токио, из Токио в Париж и так далее, разные часовые пояса и везде под мышкой с ребенком.
1: Любочка, у меня такое ощущение, что свекровь тебя не очень любила, австрийская.
2: Она сказала, что я вырастила сына, я очень много времени посвятила мужу, потому что у Роберта отец был совершенно замечательный профессор университета, с которым она очень много путешествовала. И потом последние годы, когда случилась у него болезнь, она действительно всю себя отдавала мужу. Она сказала, я хочу немножко передохнуть. И мы, конечно, по возможности, мы и с нянями какими-то...
1: Ну, это
2: значит,
1: понятно.
2: Договаривались, да.
1: Да.
2: Но, в общем, это был Роберт.
1: Вот это да.
2: Да. И для меня это было, конечно... Вы знаете, когда мне не надо было говорить, дорогой, я не могу тебе приготовить завтрак, и я не могу дать тебе возможность поспать ни до 4 утра, ни до 5, ни до 6 и ни до 9. Когда не надо было ничего объяснять, а просто брался ребенок. И как Роберт смеялся, он говорит, я и все бомжи Сан-Франциско. Значит, работала только одна кафешка, где сидели бомжи, которым наливали какие-то, значит, и Роберт, когда ему надо было погреться, он заходил в это кафе, и они его все дружно приветствовали, говорили, «Hi, how are you?»
1: А он с Андрюшей на руках, да?
2: Да. Бэйби спал, а Роберт давал мне поспать. Это было очень важно, потому что спектакли были очень серьезные, на всякий случай, «Милосердие Тита», «Партия Вителлии», где, значит, добрый Моцарт написал на 3 октавы партию.
1: Ага.
2: Вот, там нужно было и высыпаться, там надо было быть собранной, там надо было быть на оркестровых репетициях в 10 утра и так далее. Ну, в общем,
1: Юля, скажи, пожалуйста, вот, например, у ведущих, особенно прямого эфира, да, есть такие ночные кошмары, что они проспали эфир?
2: Да, у меня тоже были. У меня были ночные кошмары, что я вдруг забыла слова. А, потому что ребенок есть ребенок, ты все равно ночью слышишь, когда... И я засыпала уже вторым сном, да, допустим, и мне казалось, что я все проспала и забыла слова, и что мои партнеры на меня смотрят, а я не отвечаю. Бывало такое. Но потом это прошло, конечно.
1: А кошмарные сны по поводу того, что ты теряешь голос?
2: Нет, таких кошмарных снов не было. Нет.
1: Да?
2: Нет, нет. Было только вот, что я... партнер на меня смотрит, а я... И фраза пропущена. А там это не проходит вообще.
1: Да.
2: Там раз ты себе это позволишь, два, потом скажут. А вот тут вот стоит очередь из 4 или 5 певиц, которые уже скребут ногтями и ногами.
1: Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это не реклама, а оперные певцы много получают на Западе?
2: Много, много. Особенно, если ты вырываешься в ту когорту, которая действительно звездная, то там серьезные зарплаты, очень серьезные. Но были такие театры, как театры Германии. С одной стороны, сумма просто кажется совершенно невероятной, да? Но начинается. Страховка тут, страховка там. Импресарио, значит, 20%. Байрише Ферзихерунг, это особая страховка, твоя пенсионная еще. В общем, если остается половина, и еще ты должен оплачивать свою квартиру сам, потому что снимаешь сам, то, конечно, в общем, не очень густо, да? Если ты вырываешься уже совсем в звездную когорту, как условные Доминго, Паваротти и так далее, но не в театрах Америки. В театрах Америки, в Метрополитен, есть сумма, которая никогда не превышала определенного порога. И это было очень правильно, потому что туда ехали не за гонорарами, а во многие американские театры ехали за гонорарами. Потому что, допустим, звездный состав с Доминго или Паваротти, там платились им дикие деньги. Метрополитен был порог. и ехали за качеством спектакля. Потому что за пультом стоял Левайн, твои партнеры были там Альфредо Краус, Леонуччи, Фьоренцо Косотто и так далее. Понимаете, то есть звезды первой величины, когда создавался спектакль на века. И режиссер Франко Дзефирелли или Жан-Пьер Понель. Это, конечно, это марка.
1: И все-таки Любовь Казарновская один раз, к сожалению, не вышла на сцену.
2: Как это не вышла на сцену? Это...
1: На премьеру.
2: На какую?
1: В Вене, в 91-м году.
2: А, в 91-м году, когда умерла моя мама. Да, совершенно верно. Я написала господину Холлендеру, он сказал, ну и что? У меня умер отец, а я вечером присутствовала на спектакле. Я говорю, господин Холлендер, присутствовать на спектакле и петь спектакль, когда умирает самый близкий человек, это разные вещи. Но там были потом проблемы. Да.
1: А мужу не досталось?
2: Конечно, досталось. Прежде всего, ему досталось.
1: Ну да.
2: Он сказал, что для профессионального певца ничего не может быть, если это не больница и не клиническая смерть. Других аргументов нет. Жесткий мир, Вадим. Очень жесткий, такой, знаете, порой режущий твое сердце, твою душу, твои какие-то человеческие качества. Очень режущий мир. Поэтому очень многие певцы становятся такими, знаете, безумными эгоистами, заточенными только на себе, на своей карьере, на своих каких-то таких очень жестких по жизни установках, которые делают их абсолютно невыносимыми по-человечески. С ними иногда общаться очень сложно. Даже если они хихикают и одевают какие-то маски, и есть какие-то, знаете, такие позы такого всепонимающего и очень легкого в общении человека, ты понимаешь в более тесном общении, что ты имеешь дело с очень жесткими, очень прагматичными людьми. К сожалению, это мир вот таков. А сейчас это вообще невероятно. Сейчас молодые могут тебе задать вопрос, который для нас был совершенно неприемлем. Ты приглашаешь на какой-то очень интересный проект.
1: Угу.
2: А сколько я буду получать? Его не интересует, кто будут партнеры, кто будет дирижер, кто будет режиссер. А сколько мне платят? Если бы мы тогда задавали такой вопрос в моей молодости, да, и в начале моей карьеры, я думаю, что мы получали бы сильно по голове. Потому что тогда было важно другое. Было важно прежде всего качество того, что ты делаешь. Сегодня вот эта жестокость, она возведена в норму. Вот в чем дело.
1: Я слышу твой голос, Любовь, и понимаю, что он мощный, сильный. И тут же вспоминаю Елену Васильевну Образцову, которую я брал интервью давным-давно. Нагло был, конечно, ужасно. И спросил ее, говорю, Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, но мы же взрослые люди, а климакс влияет на голос? И она вдруг посмотрела мне спокойно и сказала, да.
2: Очень.
1: И я с этим справилась.
2: Очень. Начинается очень большая перестройка организма. Начинают включаться совершенно не те мышцы, к которым ты привык. Потому что проседают органы и проседает гортань. Вся наша система звукоизвлечения, она связана с женскими гормонами. И мужскими, конечно, тоже. Но с женскими прежде всего. И женщины страдают очень сильно. Мужчины могут мягче пройти этот период. Хотя тоже, конечно, влияет гормональная система. Но у женщин это бывает, что трагически просто. Тебе надо настолько слышать, что со своим голосом делать, и как перестроить репертуар, потому что есть вещи, которые должны из твоей жизни быть убраны. Какие-то партии, какие-то арии, которые уже твоему голосу не будут подчиняться. И ты будешь вольно или невольно сравнивать себя молодую и искать те ощущения, которые у тебя были, с тобой сегодняшней. И это неизбежно. Неизбежно. Поэтому я, например, себе сказала в какой-то момент, что опера – все. Это случается у каждого. Я говорила со многими. Я говорила с той же Еленой Васильевной Образцовой. Я говорила с Ириной Константиной Архиповой. Я говорила с Ренатой Скотто. Я говорила с Миреллой Фрэнни. Они говорят, все табу на какие-то вещи. Просто табу. И выбирать репертуар. И если есть возможность выходить в концертах и петь то, что тебе по силам. не расставаясь со сценой, если, так сказать, действительно не ставить уже окончательный о себе барьер, сказать, все, сцены больше в моей жизни не будет, искать возможность выходить в том репертуаре, где публика тебя будет воспринимать адекватно. Например, Грейс Бамбри, которая училась у Лемон, она великолепно пела немецкий репертуар. И она выходила, пела посильные ей романсы, а потом выходила и пела «Summertime and the living is easy». Да?
1: Да.
2: Да, и это воспринималось прекрасно, потому что все понимали, что есть период в жизни, когда ты должен себе сказать «Все, вот оно, да».
1: Так, Любовь Казарновская, когда наш друг Андрей, ваш сын, сделает маму бабушкой?
2: Вот это вопрос. Пока он очень увлечен.
1: Тренируется.
2: Своим делом. Да, можно сказать, что так. Нет, у него есть очень хорошая подруга, с которой у них очень нежные отношения, но Андрюша очень увлечен своим делом.
1: Да.
2: Он в первых скрипках у Теодора Курензиса.
1: Я в курсе.
2: Да, и у него очень много всего. У него очень много сольных программ. Он все время что-то ищет, он все время находит какие-то невероятные интересные концепции для своих программ. И он очень увлеченный человек. Я думаю, пока у него есть время. Для мужчины это, да, для мужчины это не так критично бывает, как для женщины.
1: А когда вы встречаетесь все вместе, это же бывает, Роберт,
2: да,
1: вы,
2: Андрей, конечно.
1: О чем вы говорите?
2: А вот, кстати, не далее, как сегодня утром, Андрюш приехал в Москву, потому что у него как раз музыка «Этерна». С Курензисом были гастроли здесь. И как раз мы сегодня обсуждали с Андреем очень интересную поэму Шоссона.
1: «Сутра».
2: «Сутра», которая для меня тоже, из-за моей любви к Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виарно, она очень знакова, эта поэма Шоссона, потому что это написано по тургеневскому дивной повести «Песнь торжествующей любви». Потому что Иван Сергеевич был уверен, что Поль Виарно – это его сын.
1: Даже
2: это
1: так?
2: Сын Полины, да. Вот, хотя он носил фамилию Виардо, но скрипач Поль Виардо замечательный, Иван Сергеевич, видимо, посчитав все сроки.
1: Ну, да.
2: Да, он был уверен, и он очень много влияния, так сказать, такого оказал на Поля Виардо в плане русской литературы, в плане своих статей, которые у Ивана Сергеевича так интересны. Это «Музыка – это литература», где он писал рецензии на те спектакли, которые он посещал и с Полиной, и без нее, и в Берлине, и в Риме, и в Париже, и так далее. Вот так. Так что вот мы обсуждали сегодня поэму «Шоссон».
1: Неплохо. Люба, я вот смотрю на твое лицо и понимаю, что ты не была у хирургов, тем более пластических.
2: Не была.
1: Но лицо у тебя молодое.
2: Спасибо.
1: А я вот думаю, а как так, прожив такую сложную, такую напряженную жизнь, где было много и предательства, и лжи, ты сохранила такое светлое лицо?
2: Во мне живет ребенок. Как говорил Сент-Экзюпери, я хочу, чтобы ты мне нарисовал барашка в слоне, да? А не слона в барашке. Вот я хочу, чтобы ты понимал, о чем я говорю, говорил маленький принц, да? Вот мне хочется, чтобы этот маленький принц, этот маленький Моцарт, этот ребенок всегда во мне жил и не умирал. И я действительно умею удивляться. Умею удивляться миру, умею удивляться хорошим людям, умею удивляться какой-то потрясающей информацией, которую я вдруг вычитываю в книгах. И я хочу ей поделиться. Я хочу моим молодым вот этот заряд моего молодого сердца дать и передать. И они мне говорят: «Любовь Юрьевна, а мы себя чувствуем прямо вот вашими ровесниками, а вас ровесницы нашей». И мне это очень дорого, потому что я могу общаться с молодыми, я их слышу.
3: Я не говорю с ними менторским тоном, я не включаю училку.
2: Где надо, я скажу сурово: «Слушай, ты не выучил».
1: Уж характер-то я вижу, да.
2: Да. Второй урок ты мне приносишь сырой материал. Я не хочу с этим возиться, не хочу с тобой считать раз, два, три, четыре. Я хочу, чтобы мы занимались делом. Но вот это молодое сердце, слава богу, мне удалось сохранить.
1: Любовь Казарновская, у нас осталась одна минута. А можно что-то сказать нашим слушателям?
2: Конечно. Мои дорогие, вот мне очень хочется, чтобы мы помнили, что мы страна великой культуры, что мы дети великой культуры, чтобы мы не переставали читать Пушкина, чтобы мы чистили нашу речь от всяких глупостей и таких слов-паразитов и иностранных слов, которые не значат сегодня ничего. А мне хочется, чтобы мы понимали, что только в единстве нашей культуры, в единстве наших сердец и в понимании того, что такое Русь небесная, мы можем преодолеть вот все то ужасное время, трудное время, даже не ужасное, но время обучения, которое мы проживаем. Поэтому давайте вместе все радоваться красивому, радоваться нашему прекрасному слову, которое нам подарила наша культура, наш Пушкин, наш Тургенев, наш Достоевский, наш Чайковский подарил нам те музыкальные вибрации Рахманинов, которые мы должны слушать, чтобы быть по-настоящему русскими людьми, не в плане национальности, а в плане состояния души.
1: Друзья, это была Любовь Казарновская. Я очень благодарен за этот откровенный разговор.
2: И я тоже.
1: И буду надеяться, что весной я опять встречу эту прекрасную женщину на Тверском бульваре.
2: Давайте так и договоримся.
1: И нам будет о чем поговорить.
2: Обязательно.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Константиновке российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий, и движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении служащих ВСУ. Бронеавтомобиль «Хамви» производства США. 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые активные действия освободили в 120 зданий. В юго-западной части города Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действуют 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло сообщил президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
3: Еще один момент. Я вам докладывал по доблести Осетии. Они обучение закончили. Сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток. Когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Иванович, они уже работают, влились. Мы их обучили, и в том числе и в РАНХИСе. Угу. Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимирович, они тут хорошо получилось, так по-честному.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает Центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Тема Украины – одна из главных на саммите Большой Семерки во Франции. Киев пытается заполучить еще больше западного вооружения и особенно противоракет «Патриот». Еще одна важная тема – Иран. Подробности у нашего европейского корреспондента Регины Севастьяновой.
4: На сегодняшний день программа саммита завершена, и завершена она обсуждениями вокруг Ирана. В первую очередь, швейцарские средства массовой информации, кстати, сообщили, что официальная церемония подписания меморандума о понимании между Соединенными Штатами и Ираном в пятницу должна пройти как раз-таки на территории Швейцарии, в курортном городке Бюргенштук, который официально принадлежит Катару. Поэтому Швейцария будет организационной заниматься составляющей, а Катар будет принимающей стороной. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время одного

0: Своим выступлением перед журналистами сегодня заявил, что второй этап переговоров в рамках этого соглашения начнется довольно быстро, как ожидается, продлится около 60 дней. По словам американского президента, соглашение должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие и что Ормузский пролив будет открыт и суда смогут проходить по нему бесплатно. Аналитики уже отмечают, что таким образом американский лидер, фактически снизил все усилия европейских партнеров, которые на протяжении месяцев разрабатывали коалицию по открытию Ормузского пролива. Вот и сегодня Париж и Лондон вновь подтвердили, что готовы начать эту миссию в самое ближайшее время.
1: Президент Макрон и я сформировали группу стран, готовых сыграть свою роль в обеспечении беспрепятственного прохода судов через пролив. Это чрезвычайно важно с точки зрения открытия пролива. Очень важно для нас в Соединенном Королевстве, потому что, конечно, закрытие пролива таким образом повлияло на нашу экономику, повлияло на каждое домохозяйство по всей стране. Поэтому мы сыграем свою полную роль в этом, и это было одним из самых обсуждаемых нами вопросов на саммите G7, а также в ходе переговоров с президентом Трампом.
0: Президент Трамп, в свою очередь, заявил о том, что долгосрочную открытость Ормузского пролива смогут гарантировать только Соединенные Штаты с сильным президентом. Европейский Союз, тем не менее, намерен теперь сосредоточиться на создании более безопасного и стабильного Ближнего Востока, заявил, в частности, глава Евросовета Антонио Кошта.
2: Соглашение между США и Ираном – это значительное достижение. Я поздравил президента США Дональда Трампа с этим успехом. Теперь наше внимание сосредоточено на том, что будет дальше. Европейский Союз продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
0: Вашингтон, в свою очередь, не исключил новое введение санкций против российской нефти после того, как Ормузский пролив будет открыт, о чем заявил Дональд Трамп.
3: Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать.
0: Ранее в необходимости ужесточения санкций против России убеждали Дональда Трампа европейские союзники. Великобритания и Канада к этому форуму приурочили объявление о новых ограничительных мерах. Источники утверждают, что все страны семерки в итоге согласились на необходимость экономического давления на Россию, в частности в энергетическом секторе. Европейские лидеры также, утверждают источники, призвали Дональда Трампа рассмотреть возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на территории Соединенных Штатов. При этом, как заявил хозяин встречи Эммануэль Макрон, Европа и Соединенные Штаты должны также иметь место за столом переговоров. Дональд Трамп утром вторника заявил о том, что Россия и Украина должны договориться, несмотря на то, что, как он считает, между лидерами существует личная неприязнь. Известно, что Владимир Зеленский во Францию приехал для того, чтобы запросить увеличение поставок ракет-перехватчиков и лицензию на строительство «Патриотс» на территории Украины. Однако и там, по крайней мере, положительного ответа не получил. Равно как получил отказ, настаивая на том, что Украина должна получить возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
4: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На теннисном турнире ATP 500 в Халле в рамках первого раунда Даниил Медведев обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4 и за выход в четвертьфинал сыграет с Терренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6, Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. В санкт-петербургский клуб «Дуран» перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник футбольной сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице, 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
6: Погода.
4: О прогнозе на 17 июня. В Сатке будет плюс 24, пройдут дожди. В Челябинске плюс 29, без осадков. Во Владивостоке плюс 20, пройдут небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 13, пройдут дожди. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди. Днем будет плюс 17 градусов. В Москве местами ожидаются дожди с грозами. Днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 11, давление 742 миллиметра.
7: Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и Трио Элс.
7: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
9: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
10: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
7: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Русская химия» мы отправляемся в знаменитейший Московский государственный университет имени Ломоносова, и мы будем говорить о новейших материалах, которые реализуются в очень тонких покрытиях, в пленках. И эти материалы представляют чрезвычайно большие возможности для развития всевозможных сенсоров, приборов, тех экранов, которыми мы пользуемся в наших электронных устройствах, преобразования света. Вообще новые источники энергии, новые приборы, сенсоры, все это нуждается в новых материалах. И как это все делается, как это все изготавливается, придумывается, об этом всем мы говорим сегодня с нашим добрым другом, кандидатом химических наук, заведующим лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета имени Ломоносова Алексеем Борисовичем Тарасовым. Здравствуйте, Алексей Борисович.
15: Здравствуйте.
14: Алексей Борисович, ваша лаборатория называется так прямо в лоб. Материалы для солнечной энергетики, а факультет наук о материалах. Только ли материалами для солнечной энергетики вы занимаетесь?
15: Ну, это историческое название, которому вот в этом году 10 лет, когда лаборатория создавалась, это была наша основная тематика. В тот момент направление, которым мы занимались, оно было прям экстремально новым, очень горячий такой международный объект мы исследовали. В мире это была суперпопулярная, значит, область, и, в общем, это название, аббревиатура и русскоязычные, англоязычные, они сохранились, как, в общем, ну, достаточно узнаваемые в мире в том числе. Хотя, конечно, мы за последние годы, поскольку мы занимались и занимаемся все еще, и будем заниматься материалами для тонкопленочных солнечных элементов, вот наши компетенции и тематики, которыми занимаемся, они как бы разрослись. Фактически мы сейчас, наверное, в большей степени лаборатория тонкопленочной оптоэлектроники. Потому что помимо, собственно, солнечной энергетики, которой большая часть лаборатории занимается, сотрудники, наши аспиранты, студенты, есть еще несколько направлений, но все они объединены тем, что там протекает электрический ток, он или генерируется, или, собственно говоря, поглощается, и процессы связаны с поглощением либо выделением света, да, значит, электромагнитных волн, разной длины волны. Ну и все эти процессы происходят в устройствах, которые состоят из действительно тонких пленок. Типичные толщины – это там, ну, от единиц до сотен нанометров, то есть иногда там толщины в 1000 раз тоньше, чем человеческий волос. И ну, все эти материалы объединяются, в общем, в том числе методами их получения. Поэтому, да, солнечная энергетика нас, в общем, для нас сохраняется как магистральное направление, но этим давно уже все не ограничивается.
14: Алексей Борисович, а почему вы, химики, занялись вот этими материалами для очень разных направлений, но все-таки вот эти пленки, чем они вам понравились? В чем вся вот эта идея и фишка была?
15: Ну, начать нужно с того, что мы, конечно, химики, но вообще-то мы себя называем материаловедами, поскольку практически вся лаборатория – это выпускники факультета наук о материалах МГУ. Кстати, вот в этом году мы недавно отпраздновали 35-летие факультета. Это, в общем-то, старейший междисциплинарный факультет материаловедения в России. И, кстати, на самом деле, даже по мировым меркам, он достаточно, ну, в общем, такой, как бы, немолодой. Очень во многих топовых мировых вузах материаловедение, инженерия материалов, она появилась как отдельное направление позже, чем был создан факультет наук о материалах в 1991 году. Нашим, значит, отцом-основателем, академиком Юрием Дмитриевичем Третьяковым. Вот. Поэтому, собственно, вот мы как материаловеды смотрим на химические вещества несколько иначе. Когда я объясняю, чем отличается, почему мы вот так это акцентируем внимание на том, что есть химия, есть материаловедение, тут, конечно, могут быть дискуссии, но в целом, вот если объяснять разницу на пальцах, то она примерно следующая. Когда вы сварили какое-то вещество в пробирочке, оно у вас есть, порошочек, вы его сварили, очистили, вы знаете, какая-то молекула или какое-то, значит, соединение. Это вещество. Вот пока оно просто вещь в себе, да, значит, оно каким-то свойствами обладает теоретически, но по факту эти свойства очень сильно зависят от того, что с этим, значит, веществом сделаете, оно вещество. Как только вот из этого порошка в пробирке или там жидкости, значит, где-то, монокристалла, значит, какой-то там другой, значит, формы, вы делаете, например, тонкую пленку, то вот эта тонкая пленка – это уже не просто тонкая пленка какого-то вещества, это уже материал, потому что у него есть реальная структура, реальное количество, концентрация, типы дефектов, толщина, морфология, то есть форма того, какие кристаллиты, как они легли в эту тонкую пленку. И вот от этих факторов того, как именно это вещество превратилось в материал и каким образом, каким способом его превратили в этот материал, на самом деле свойства конечного материала определяются, ну, по меньшей мере, в той же степени, в которой они определяются тем, какое это было исходное вещество. Ну, то есть, конечно, наверное, нельзя превратить там, изолятор в проводник, хотя превратить там, изолятор в полупроводник можно, да, или там, значит, в зависимости от того, на какой подложке находится материал, он может превратиться из полупроводника в хороший проводник, например. И то есть превращение, значит, трансмутация свинца в золото не едва ли возможно, но изменение свойств происходит в очень широком диапазоне. И вот, собственно говоря, хлеб, который мы едим, заключается в том, что мы совершаем переход от вещества в пробирке к материалу, конкретному заданными свойствами, и от этого материала к неким устройствам, которые есть уже взаимодействие отдельных таких материалов, и там свои тоже, значит, определенные аспекты очень важные есть. Вот это немножко дальше, чем вот то, что люди придумали, привыкли думать, когда им говорят слово «химия».
14: наших радиослушателей, если можно, назовите примеры вот ваших разработок или тех, ну не знаю, приборов, сенсоров. Что получается в итоге? Для чего это нужно? Как сказали бы раньше, в народном хозяйстве. Какой это вклад обеспечит вот, в национальный суверенитет Отечества? Потому что мы привыкли обычно, ну раньше, следить за достижениями там китайских, американских, швейцарских, японских химиков, технологов, материаловедов, там немцев, тех же самых замечательных, или французов, и, собственно говоря, оттуда идут новости из мира микроэлектроники, фармацевтики, каких-то таких достаточно тонких технологий, а русские химики, они, как правило, ну, чуть-чуть меньше получали вот этого общественного внимания. В данном случае, что такое ваша научная школа, ваших коллег, которая работает вот, и конкурирует с вашими, ну, коллегами из-за рубежа? Что вам удалось сделать, придумать, изучить, создать?
15: Исторически наша первая тематика, как я уже говорил, была солнечная энергетика. Вот если вы посмотрите на ландшафт современной солнечной энергетики, во-первых, за последние годы, так не очень как бы заметно, может быть, для широкой публики, но солнечная энергетика начала потихонечку догонять в некоторых регионах мира классическую, значит, на ископаемых природных ресурсах. То есть сейчас объемы производства солнечной энергетики, электричества от солнечной энергии, они уже там приближаются к тераватным порядкам. Это гигантские объемы. То есть вот, есть там известные примеры, что вот в той же Германии, которая в свое время сделала определенную ставку на солнечную энергетику, там бывают моменты, когда вот солнечная погода длится много дней, и там наступают отрицательные цены на электричество. Потому что солнечная энергетика вырабатывает столько электричества, что его поглотить индустрия не может. Вот, мы все знаем там, значит, про и контра, значит, ночью солнце не светит, да, значит, нужно запасать энергию, балансировать. Но тем не менее, вот солнечная энергетика в мире, она из альтернативной и экзотической стала уже вполне себе отраслью экономики такой, очень серьезной. Но при этом, если посмотреть на структуру, какие, собственно, солнечные элементы применяются, то на Земле, в наземных условиях, это, наверное, на 95% кремниевые солнечные элементы, которые, кстати, разработали впервые практически одновременно, там, с зазором несколько недель, месяцев буквально, в США Bell Laboratories и в Советском Союзе НПО «Квант», такой институт в Москве находящийся. Вот у них замечательный музей, я у них был, они показывают там реальные прототипы, образцы. Это делалось тогда и у нас, у американцев, для космических программ, потому что вот если на Земле солнечная энергетика альтернативная, то в космосе она безальтернативная энергетика. Там, конечно, есть, значит, изотопные источники, но если посмотреть реально, вот на чем летают спутники, 99% спутников, все, чем мы пользуемся, интернет, телеком, погода, значит, дистанционное зондирование, это все на 100% энергии от Солнца на орбите. И вот в тот момент, значит, кремниевые элементы разрабатывались у нас, у американцев. Можно прототипы просто посмотреть, это очень интересное, на самом деле, зрелище. И, в общем-то, эта технология, несмотря на то, что разработано огромное количество новых направлений, значит, есть там другие технологии в космосе применяемые, значит, солнечные элементы, но на Земле это кремний. И вот в 2009 году произошел в солнечной энергетике некий такой, в общем, всплеск. На тот момент все известные технологии, они, ну, достигли некоторого насыщения, такого совершенства. Стоимость уже почти не падала, КПД практически не рос. Значит, ну, какая-то такая, значит, вот, рутинная работа происходила, и вдруг появляется новый класс полупроводников. Вернее, он был известен, его применили в солнечной энергетике, и выяснилось, что для солнечной энергетики этот класс уникален. У него есть объективный набор физико-химических свойств, которые отличают его принципиально от других классов известных полупроводников. И в солнечной энергетике произошел бум определенный, потому что вот если кремнию потребовалось там с примерно 57-58 года до сегодняшнего дня, вот добраться столько времени до КПД порядка 24-25%, то вот гибридные перовскиты и перовскитные солнечные элементы, такое жаргонное название немножко, но оно уже устоялось, они добежали до КПД 27%, ну, фактически за 15 лет. И такой скорости развития ни одной технологии фотовольтаики никогда не было. Поэтому, конечно, весь мир был крайне взбудоражен. В России этой тематикой начали заниматься где-то на году в 2014, вот, и, ну, 2013-2014. Мы подключились примерно тогда же, в общем-то, были одними из первых в России, кто этим занимался. И, в принципе, вот те коллективы, которые тогда появились, они и сейчас, в общем-то, в этом направлении в России лидируют. Вот. Поэтому вот этот интерес к новым материалам для солнечной энергетики, он, конечно, был и сохраняется очень большим, потому что, ну, это же бесплатное электричество. Да? Значит, я люблю приводить пример, значит, 300 на 300 километров квадратик в пустыне Сахара. Да? Значит, на глобусе, это тут точка на ручке, значит, покрытый обычными, уже существующими солнечными элементами, он покрывает энергопотребление, электропотребление всей планеты Земля. Так что солнечной энергии на планете Земля просто феноменально много, и, в общем-то, вопрос, нам нужно научиться ее использовать, там, эффективно, максимально эффективно преобразовывать, но, тем не менее, ее очень много, и, конечно, интерес к этому, ну, и у ученых, и у общества очень большой. Вот, собственно, мы занимаемся в части направления солнечной энергетики, вот, разработкой этих первоскитно-солнечных элементов. Мы с гордостью отмечаем, что, строго говоря, один из четырех известных методов синтеза гибридных перовскитов разработан у нас в лаборатории. И мы продолжаем эту тематику. Это довольно экзотический метод, но, тем не менее, это вот принципиально один из четырех принципиально известных видов синтеза. Так или иначе, вот можно обсуждать там его за и против, да, сильные и слабые стороны, но это наша запатентованная Россией на международном уровне, защищенная патентами, технология полностью своя. Вот. Так что вот примером того, чем мы занимаемся в этой области, ну вот, например, служат, значит, тонкопленочные солнечные элементы. Перспектива их применения в России, наверное, самая большая, как ни странно, не на Земле, а в космосе, потому что, как я уже упоминал, да, безальтернативная энергетика и для космических аппаратов. И если посмотреть на экономику энергетики в космосе, то, ну, может показаться, да, сколько там этих спутников летает. На самом деле спутников летает очень много. И в космосе, в отличие от наземных применений, применяются, как правило, не кремниевые солнечные элементы, а арсенид-галлиевые, кстати, тоже разработанные в Советском Союзе изначально, и потом, значит, вот трехкаскадная технология, которая сейчас во всем мире применяется. В России, в Краснодаре потрясающий завод, просто на мировом уровне изготавливающий этот, это реально хай-тек, настоящая нанотехнология, они делают космические спутники. Предприятие «Наш партнер». И вот в космосе космические солнечные батареи, они в десятки и в сотни раз дороже, чем наземные. Поэтому, несмотря на то, что парк этих спутников, он, ну, конечно, не сравним с наземными солнечными батареями, там никаких квадратных километров нет, но в денежном эквиваленте, в смысле затрат, которые нужно изготавливать, значит, делать, чтобы изготавливать спутники, это очень существенные деньги. И вот гибридные перовскиты, они оказались для космоса прям идеально подходящими. Они не очень любят влагу и кислород, в космосе их нет, зато они совершенно спокойно относятся к радиации. Это удивительное их свойство. Его на самом деле легко объяснить с точки зрения физико-химии, если в это погружаться, но факт остается фактом. Есть такое довольно популярное направление исследований в мире, это вот применение гибридных перовскитно-солнечных элементов в космических условиях. Там было показано, что они толерантны к высоким дозам протонного электронного облучения. Это то, чего в космосе очень много. Нас защищает, да, атмосфера и магнитосфера Земли. А там, где летают спутники, там дозы бешеные, там кремниевые элементы просто стремительно погибают. И трехкаскадные тоже делают. А гибридные перовскиты, в общем, стоят. Мы с нашими партнерами вот, и в МГУ, и в Академии наук, в Курчатском институте проводили эксперименты, показали, что да, действительно не выдерживают дозы радиации очень значительные. И поскольку они дешевле, чем трехкаскадные, у них есть очень хороший потенциал применения в космосе. У нас, собственно, один из проектов сейчас, даже несколько проектов наших ключевых, направлено на то, чтобы вот технологию создания небольшого размера солнечных элементов, которые приняты для вот инсталляции на космические аппараты, ее в России создать и их производить. У нас есть производство космических солнечных элементов Атрибы-5, историческое, вот выросшее из как раз того самого НПП-квант. Я надеюсь, что у нас будет технология, значит, третьего поколения солнечных элементов для космоса. Это, на самом деле, реально решаемая задача. Собственно, если говорить не про солнечные элементы, то вот там среди направлений лаборатории такое важное для нас – это всем хорошо известная аббревиатура OLED. Да, значит, вот, кто покупал смартфоны, телевизоры, значит, умные часы, знают, что самые такие самые яркие дисплеи. Это всегда OLED-технология. И отдельным ее поднаправлением являются так называемые OLED-микродисплеи. Собственно говоря, сейчас это тоже очень актуальное направление. Вот все эти очки виртуальной реальности, там уже такие маленькие экранчики перед глазами стоят. Вот это OLED-микродисплей. Тоже, в общем-то, наверное, еще более хай-тековое устройство. Там десятки слоев толщинами вот буквально в единицы нанометров. И вы, наверное, может быть, удивитесь, наши слушатели тоже, в России производят OLED-микродисплеи. Это освоенная Российской Федерацией технология. Наша лаборатория является одной из, там, в принципе, не очень большого количества лабораторий в мире, в которой есть разработанное нами, изготовленное в России оборудование, которое позволяет вести полный цикл исследования, создавать в лабораторных условиях такие промышленные OLED, ну, промышленные лабораторные аналоги промышленных OLED-ов на полностью индустриальном уровне сложности. И оптимизировать эти OLED-ы, то есть проверять новые материалы, новые вещества, да, превращать их в материалы, оптимизировать, значит, эффективность, стабильность, яркость таких устройств. Вот это направление исследований, которое мы очень активно ведем с нашими партнерами индустриальными. Я вот ездил в марте в Китай к нашим, значит, партнерам в очень сильную лабораторию, одну из лучших в Китае в области, значит, OLED, собственно говоря, структур. Мы там знакомились, у нас сейчас начинается совместное исследование. У них такая же установка, как у нас. Наша произведена в России, мы ее разработали, отчертили, как бы эскизно спроектировали, потом компания из Новосибирска нам ее, значит, создала в железе. Такая же установка стоит у наших партнеров в Китае, только американского производства. Я ее посравнивал впервые, вот вживую увидев американскую. Наша ничем не отличается, в общем-то, по функционалу и возможностям. Значит, когда я наших партнеров спросил, я говорю, сколько таких установок в Китае? Ну, понятно, вы там одни из лидеров, или, может быть, лидера Китая. Сколько их в Китае? Он говорит, в Китае их 3. Вот на весь Китай установок такого класса, да, предпромышленного, 3. И одна есть в России. Вот, по-моему, это очень, в общем, так радостная новость для меня. Я думал, что их больше, честно говоря, в Китае. Я знал, что это, ну, реально очень серьезный уровень, но вот мера серьезности стала для меня неким приятным сюрпризом. Поэтому наша работа, например, направлена на оптимизацию вот таких тонкопленочных светоизлучающих структур. Вы знаете, что Россия дисплеи не производит, это делает там Samsung, да, LG, то есть есть несколько компаний в мире, которые могут это экономически целесообразно делать, это стоит феноменальных денег, это гигантские реактора там метрового размера, которые напыляют, значит, там целые кластерные вакуумные производства, вот вам как, значит, вакуумщику хорошо это понятно, то есть там машины диаметром там несколько метров, с источниками, многоисточным напылением тонких слоев, они там расфлизуются, переезжают кластером из кластера в кластер. Когда-то, может быть, это будет в России. Да? То есть это конкурировать на массовом рынке там скорее невозможно, но под нишевое применение, если потребуется, это можно в России сделать. И вот наших партнеров индустриальная большая гордость заключается в том, что, ну вот, окажется нужно, да? Технология в России есть. Мы знаем, как делать эти устройства. Более того, вот у нас сейчас идет очень, значит, замечательный проект с Российским научным фондом. Мы коллаборируем с несколькими организациями, и нам удалось вот на базе наших индустриальных партнеров вокруг них собрать такой кластер коллективов из Академии наук, значит, из Российского центра гибкой электроники. Вот фактически все компоненты OLED-дисплеев мы научились в России делать. Есть подложки пикселизированные, есть все материалы, все вещества, требуемые для формирования этой структуры. У нас есть компетенции, как вот эти вещества подбирать, режимы их формирования. Мы можем сделать дисплей, испытать его в России вот от стекла до долговременного ресурсного испытания. Полный набор компетенций у нас есть. И вот это направление у нас на одно из самых новых, но для нас таких очень, как бы, знаковых. Мы еще шутим, что это же ровно обратный процесс по отношению к солнечной энергетике, да, значит, там свет приходит, получается электричество, здесь электричество входит, получается свет. Вот, поэтому, значит, мы во всех направлениях перемещаемся в эту электронную историю. Ну, вот, наверное, два примера, там, я могу долго рассказывать, там, про рентгеновские детекторы, которые в России, мы делаем томографы в стране рентгеновские, да, значит, рентгеновскую технику, миллиардная промышленность, это, на самом деле, очень классно, там, обработка потом этих сигналов делается, очень сложное медицинское оборудование. Рентгеновских детекторов матричных в России своих нет. Мы их импортируем. И когда я коллегам задаю вопрос, то есть у нас очень хорошие партнеры в этой области, мы когда разговариваем, они говорят, да, мы готовы вас поддерживать, чтобы эти разработки вели, потому что они говорят, мы покупали в США, нам перестали продавать, мы покупали в Южной Корее, нам перестали продавать, мы покупали в Германии, нам перестали продавать, мы покупаем в Китае, и все хорошо. Я говорю, коллеги, а когда нам перестало продавать? Такого не может быть. Хорошо, если не может быть. А если случится? Тогда что будет со всеми, значит, нашими медицинскими производителями? И вот те компании, с кем мы работаем, они это очень хорошо понимают. Мы сотрудничаем в сторону. Это очень длинная история. Там тоже нужно кашу из топора сварить, пройти вот от подложек пикселизированных, которые мы научились с партнерами в России делать, вот через весь, значит, там, получение этого детектора, потом получение к нему кремниевых чипов, обработку сигнала, процессинг сигналов. Но собрать эту цепочку в России можно. Там одно из наших направлений в том, чтобы мы, наша часть, это вот середина этого процесса, когда делается, собственно, рентгенопоглощающий слой, он формирует электрический сигнал, но те вот коллективы, которые до момента нанесения рентгенопоглощающего слоя делают подложки, они в России есть, они очень компетентно разрабатывают классные продукты. Те, кто потом считывают сигнал в кремниевый чип, обрабатывают его, преобразуют в софте, значит, специально там, значит, образом перерабатывают, чтобы врач получил, или там дефектоскопист на заводе, да, значит, на неразрушающем контроле получил картинку и по ней сделал выводы. Вот все эти компетенции есть. И ну, это на самом деле очень такие прикладные исследования. В этом плане, конечно, вот заниматься таким химическим материаловедением, это очень, как вам сказать, знаете, такой воодушевляющий процесс, потому что ты точно знаешь, что ты делаешь. При этом, на самом деле, научных открытий в этом полно. Там берешься за любую точку, там нужно осадить какой-то материал. Теоретически в учебниках сказано, как он, наверное, варианты, как он может осаждаться. На практике выяснится, что не работает в точности ни один из них, и нужно там вот, фактически сделать какие-то открытия, понять, как этот процесс вот, идет в конкретных условиях. И это достаточно так, ну, в общем, оставляет поле для творчества, но при этом мы работаем в очень ориентированных на практику направлениях.
14: Здесь ключевой момент, Алексей Борисович, потому что если вы занимаетесь вот этими многослойными структурами, в данном случае, скорее даже не материалы, а структуры из десятков слоев и так далее, то есть неважно, в данном случае, прошу не бить ногами за вот это, неважно, да, неважно, перовскит или это для солнечной энергетики, либо это у нас идет все, что касается матриц для рентгена, либо это вот полу, ну, извините за дилетантизм, полуорганика для оледов. Вся эта штука, она требует именно на вот этом наноуровне, атомарном выстилании слоев, она требует определенной структуры, чтобы определенные молекулы, определенная, так скажем, комбинация атомов ложилась тем узором, который обеспечивает электромагнитные свойства вот этих объединяющихся атомов и дает свой, соответственно, эффект преобразования света в электричество, электричество в свет и так далее, так далее, так далее. Правильно ли я понимаю, что если мы возьмем, ну, такую аналогию, ну, давайте с конструктором Лего, любым таким конструктором для детишек. Вот возьмем мы коробку, подбросим вверх, и у нас вниз будут падать различные кубики. Ведь фактически нам надо, чтобы они не просто высыпались хаотическим образом, а они высыпались таким своеобразным узором. И причем один узор, второй узор, слоями это все выкладывалось, эти узоры, разная температура, разные условия подготовки этих слоев, чтобы они не калечили друг друга, и вот в этом тут начинается вся сложность и вся тонкость. И вот здесь-то вы, я так понимаю, в ваших работах применили в том числе и технологии машинных алгоритмов, обученных, когда вы вот эти структуры понимали, что вы получите. Вы заранее понимали, что у вас получится, какие слои, с какими структурами вам удастся, как химикам, и вы работаете с множеством. Вы же не поштучно эти молекулы складываете, да? А в целом осаждаете слои. И у вас получаются именно слои с заданным, ну так скажем, молекулярным узором. Или я так глупость сейчас сказал?
15: Нет, все так и есть. Действительно, это есть, это некая аналогия с конструктором Лего. Можно, знаете, как представить? Вот если бы вы на заводе, который производит Лего, купили вот 2 килограмма одинаковых красных, там, значит, на 6 пупырышек кубиков, да, и там еще 2 килограмма других пластиночек, например, большой площади. Вот завод вам продаст там, килограммами эти кубики, а вот собрать из них замок, да, или собрать из них, значит, там, дракона, вот вам нужен уже чертеж, нужно в правильном соотношении эти кубики, значит, подобрать, они в нужном количестве, нужны Иногда какие-то кубики нужны просто, ну, вот уникальные, нужно вот кубик там изогнут, да, чтобы повернуть не плоско, параллельно это все вести, аккуратно, значит, в сторону загибать вашу структуру. И вот, собственно, то, какие нужны именно кубики и как нужно именно их собирать, это вот близко к тому, да, чем занимаемся мы. Мы знаем, что там некоторые кубики там плохо друг с другом, значит, контактируют, нужно между ними какие-то еще, значит, межслои проложить, а некоторые кубики, например, там нельзя давить пальцами, их нужно ударить молотком, какие-то наоборот, если ударишь молотком, нижний отвалится, поэтому вот эти все комплексные процессы, это достаточно, ну, такая хитрая кухня внутренняя, которая требует определенного опыта. Вот, а что касается применения там всяких машинных обучений искусственного интеллекта, я боюсь вас разочаровать, но я тут как раз совсем не являюсь адептом, значит, этого подхода, потому что, ну, во-первых, расчеты в химии работают гораздо лучше, чем материаловедение, потому что моделей, которые бы предсказывали вот ту самую реальную структуру твердого тела, их до сих пор нет. То есть если вот буквально, ну, пальцами одной руки можно пересчитать случаи, когда удалось что-то предсказать, и никто не знает, то есть вот мои коллеги, которые там глубоко погружены в те области, где эти предсказания сбылись, они шутят, что, значит, ну, если долго считать, то один раз у тебя расчет совпадет как бы случайным образом с реальностью. Наверное, конечно, сейчас мои коллеги, значит, расчетчики, кто это слушает, пойдут ко мне, значит, с разговорами, но тем не менее это так. То есть вот реальная структура твердого тела не считается, к нашей огромной радости, поэтому рассчитать вот на кончике пера машинным обучением что-то такое, значит, сделать очень сложно. Второй момент, что, понимаете, главная проблема машинных обучений, всяких алгоритмов, там же, в общем, вопрос, насколько физичный результат. То есть если вот, предположим, есть какое-то бесконечное количество исходных данных, которого, естественно, нет, и, предположим, из них можно построить какие-то вот эти корреляционные модели, дальше спрашиваешь, хорошо, вот этот коэффициент, вот мы знаем, что вот если этот коэффициент уменьшается или увеличивается, свойство конечного материала, допустим, как-то меняется. А что это означает в физическом мире? И вот часто это не физические коэффициенты, не физические параметры. Такой черный ящик. Мы не знаем, что это, но оно вот почему-то сработало. Вот меня, как ученого, учили всегда, что если мы не знаем, что это, но оно работает, то надо быть очень, знаете, подозрительным, как бы не случайно ли это там сработало, и сработало ли оно на самом деле. Поэтому, ну, вот, и самое главное, что об этом вот у наших коллег недавно была такая большая обзорная статья, есть общий вывод, что для вот этих всех расчетных, машинных, там, ИИшных подходов не хватает данных. Мы эти данные будем копить, в моем понимании, 100 лет еще, как минимум. Вот я здесь глубокий пессимист. И вот наши наблюдения показывают, что если вы с вероятностью, если вы получите расчетом некий результат с вероятностью 50 на 50, а расчет будет длиться неделю, то, возможно, вам стоит сделать эксперимент 2, да, и проверить обе гипотезы. И вы получите, собственно, результат непосредственно в руках, вот, ответ на несостоявшееся предсказание. Поэтому у нас есть пул работ, связанных там и с машинным обучением, и с предсказанием свойств, но он немножко по-другому организован. То есть в лаборатории у меня есть группа коллег, которые занимаются, они сверхвысокого уровня кристаллографы, то есть люди, разбирающиеся в кристаллических структурах, очень хорошо владеющие, соответственно, вот, скажем так, вычислительной техникой, да, разными алгоритмами, и они стараются фактически оцифровать свои знания о кристаллохимии, получаемые из реального вещества, чтобы делать некие предсказания. То есть такой, ну, в общем, в каком-то степени полуэмпирические эксперименты. Это скорее применение просто инструментов математики новых. Да? Инструментов не в смысле открытия математики, а просто, ну вот, мы же знаем, что можно там статистику считать. Это вот некие другие, следующие, более сложные уровни мат-статистики, которые применяются к результатам исследования физического мира.
6: Получается, что они используют, ну, так скажем, мощь геометрии, теории графов к тому, как искать, ну, так скажем, дерево поиска возможных вариантов новых структур.
15: В том числе, да, у нас сейчас вот есть одна очень интересная работа, которой мы занимаемся. Есть ощущение, что получится некие предсказания сделать. Надеюсь, мы этим вот сможем в ближайшее время позаниматься. И если получится, да, это будут такие, в общем, значительные шаги вперед в этом, так сказать, от перебора к предсказаниям, что, конечно, очень бы хотелось бы, чтобы получилось, но я повторюсь, вот Самое важное для меня, ключевой момент, по которому я часто спорю с коллегами, кто занимается расчетами, все-таки, друзья, вот физика, да, физический мир объективный, он как бы реален, и все, что мы насчитываем, должно с ним жестко соотноситься.
6: Ну, об этом еще сказал в свое время Остап Бендер, когда отнимал у Паниковского огурец теплый. Не делайте из еды культа, да, в данном случае не делайте из любой математики культ, его физический мир, он зачастую непредсказуемый, в этом его прелесть и красота, особенно на стыке разных наук, где математика объясняет, как язык познания, то, что находят и химики, и физики, и представители других научных дисциплин. Но об этом, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд в нашем проекте «Русская химия» мы говорим о удивительной лаборатории, которая занимается тонкопленочными материалами, которые везде вокруг нас. Мы даже этого не замечаем, глядя в наши смартфоны, где эти материалы применяются вовсю. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. В нашем проекте «Русская химия» сегодня мы в Московском государственном университете имени Ломоносова говорим об уникальных материалах, которые создаются в лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук, о материалах Московского государственного университета имени Ломоносова. И мы говорим с заведующим лабораторией, кандидатом химических наук Алексеем Борисовичем Тарасовым. И эти материалы, о которых вы рассказываете, можете рассказывать взахлёб, Алексей Борисович, они же очень многослойные, они очень такие структурированные. Это и физика, и химия, и технология, и это не просто материалы в пробирке, они должны стать технологией, то есть они на том уровне производственных режимов, дефектов, всевозможных, ну так скажем, погрешностей должны обеспечивать те характеристики, которые должна давать такая технология. То есть это не вещь в себе, с чего мы начали нашу беседу, это путь от лаборатории к уже, собственно, к производству. Если мы говорим о том, что вы обладаете технологиями и создание собственных OLED-экранов, вот этих, и то, что используется в смартфонах и других оптических устройствах, и говорим о матрицах для всевозможных томографов рентгеновского уровня. Вот это все, так скажем, приобретение опыта работы с тонкопленочными материалами. Какие вы перед собой ставите задачи? Что вам нравится еще? Куда вы стремитесь? Какие вы задачи перед собой ставите? Вообще перспектива вот этих исследований, если есть о чем рассказать, что не является, ну, каким-то загрифованным пока, то, что можно рассказать.
2: Знаете, вы очень правильно сказали вот про физику и химию этих материалов. На самом деле специальность, вот, которую я заканчивал, которую получают выпускники факультета наук о материалах МГУ, она называется «Химия, физика и механика материалов». Эту специальность создали, собственно говоря, у нас. Ее по ней учат в нескольких университетах России, в общем-то, и на разных факультетах есть такие программы, но она придумана была и концептуально оформлена в набор стандартов академиком Юрием Ильичем Третьяковым, нашим основателем. И вы совершенно правы, что это не только химия, да, то есть вот когда у нас есть отдельный жанр под названием, значит, «Священные войны за определение материаловедения», которые, значит, всегда заканчиваются только перемирием, но не победой, но вот мы сходимся на том, что да, в общем-то, это физические и химические свойства неких веществ, когда они вот становятся концептуально из веществом, да, и некой вещи в себе, в материал, потому что он применим. Вот я всегда говорю, что материаловедение – это так, в каком-то смысле очень гуманистическая область науки, потому что она, ну, оно должно быть для чего-то. Да? И это что-то, это для людей. Математика может быть сама для себя однозначно. Там, наверное, вот фундаментальные какие-то науки можно вот мерить температуру плавления новых веществ. Да? Значит, понятно, конечно, где это может быть применено, но даже если не очень понятно, зачем это сейчас, тем не менее, вот создание нового знания – это все равно богоугодное дело, значит, для науки в целом. А вот все-таки материаловедение, создавать материал и не знать, для чего ты его создаешь, наверное, невозможно практически. Потому что все-таки, то есть вот мне один коллега одарил меня замечательным сравнением, он сам химик-органик, и он сказал мне историю, когда, значит, он защитил диплом на химическом факультете, если не ошибаюсь, МГУ, он пришел домой, и родители вот просили, вот о чем твой диплом? Он стал рассказывать, что он там какую-то очень сложную органическую молекулу сварил впервые, а родители у него были радиоинженеры. И они ему говорят, ну хорошо, а эта молекула, вот что с ней потом делать? Он говорит, ну вот такую молекулу никто никогда не варил. И его отец ему сказал, хорошо, вот если я сейчас возьму паяльник радиодетали и спаяю вот эти радиодетали в некую, значит, вот, буду контакты паять между ними, и скажу потом, что ценность того, что я спаял, в том, что в такой последовательности радиодетали никто никогда не спаивал. Все, наверное, посмеются, да, поэтому вот здесь на что-то похожее мы все-таки должны изначально знать, что мы собираемся спаять. Вот, или хотя бы в какую сторону мы ищем, да, вот, о чем это примерно может быть. Если говорить о там, мечтах, планах, но вот мы с коллегами всегда формулируем, что наша цель, у нас есть две задачи. Да, вот как у научной школы, это такое мое дерзновение, я бы хотел, чтобы вот эта цель развития научной школы в том, чтобы она углубляла и расширяла круг компетенций и знаний, которые у нас есть. То есть вот мы умеем работать там, с большим количеством методов формирования тонких пленок, мы умеем там, делать разные устройства, их характеризовывать, придумывать способы, как вот, материалы и устройства проверять в разных там, задачах. Вот недавно у меня замечательный дипломник, бакалавр, создал установку, которая имитирует полностью условия космического пространства, чтобы в условиях космического пространства испытывать солнечный элемент. Вот мы эту установку создали, и теперь мы знаем, как себя ведут там, солнечные элементы разных классов, прямо вот в инситу эксперименте в условиях космоса, в том числе наши гибридные пироскиты. То есть расширение компетенций, да, новые методы, новые подходы к созданию определенных материалов, вот рост этого научного потенциала. Это вот если говорить о развитии научной школы. А такая приземленная цель, ну я всегда, как бы, даже не шучу, я говорю, что мы должны создать завод. Да? То есть наши технологии должны дойти до производства. Я хочу рано или поздно взять в руки, значит, там, фотоаппарат, зная, что в нем фотоприемная матрица, это та, которую вот, произвели по нашим техпроцессам. Да? Хочу, значит, вот... получить снимок, значит, своей руки с кольцом, значит, но не на фотопленке, как это, значит, коллеги сделали, когда рентгеновские лучи открывали, да, на цифровом детекторе, который создан на наших технологиях, и знать, что этот цифровой детектор стоит там, в конкретных приборах. Или чтобы в какой-то момент там, к нам, ну, у нас были такие случаи, там, говорить о них не так интересно, но у нас были примеры, когда к нам обращались коллеги, говорили, вот мы делаем вот такие-то устройства тонкопленочные, там, или около тонкопленочные, оптоэлектронные, вот есть проблема, мы хотели бы, чтобы нам помогли ее решить. Вот. Это были не наши области исследований, мы в этом никогда не работали, но методологически мы понимали, как это работает, как такие устройства, материалы создавать, мы за это брались и сотрудничаем в этой области. Я тоже надеюсь, что когда-то мы увидим приборы, в которых студенты будут рассказывать, показывать там родителям, значит, в школу приезжать к себе, показывать, смотрите, вот этот прибор, вот он разработан и производится там-то, разработан вот в Московском университете на факультете наук и материалов. Поэтому в этом плане задача, конечно, нам больше всего хочется увидеть, пусть не массовое, но производство. Я вообще считаю, что в России любое производство, по большому счету, это благо, вот, а хай-тековое производство – это, ну вот, прям должен быть предметом гордости. У нас много компаний, на самом деле, вот у меня коллеги напротив, да, дверь в дверь ко мне, значит, которые 30 лет занимаясь теорией и практикой высокотемпературной сверхпроводимости, в общем, так или иначе, вот дали жизнь компании SuperOx, да, которая один из мировых лидеров реально по технологиям, по объемам производства, это российская компания, один из мировых лидеров производства ВТСПЛН второго поколения. Там, у нас сейчас в Калининграде заводы строятся, да, значит, в Подмосковье заводы строятся по производству химических источников тока, литий-ионных. У нас есть вот, коллеги, кто в этой области работал, это их материалы там производят. Они создали мирового класса материалы, которые вот в производстве в таких вот областях очень востребованных находятся. И я думаю, что для материаловедения цель, вот, мне кажется, у любого материаловеда, в общем-то, хочется увидеть прибор, который вот, можно где-то купить, не представляясь, да, прийти сказать, вот, вот можно мне, вот, пожалуйста, вот этот фотоаппарат? Почему именно этот? Ну, вы знаете, он мне вот особенно дорог. Вот, очень хочу именно такой. Значит, а тебе опять скажут, что вот, там матрица российская стоит в этом фотоаппарате. Скажешь, ну, интересно, конечно. Наверное, планы вот такие, и, в общем-то, они взаимосвязаны, потому что, ну, то есть, на самом деле, внедрение каких-то технологий – это очень долгий процесс, вот я который раз убеждаю, что сделать открытие, там, придумать новое соединение, да, значит, написать даже там, в очень крутом журнале научную статью, и потом вот от этого вау-инсайта дойти до даже там лабораторных прототипов, до промышленного практического применения – это, конечно, путь, который не сопоставим по длительности. Открытие можно сделать за вечер, завод за вечер не построишь. Но для этого нужны определенные компетенции, которые вот должны логическим образом расти. Нельзя останавливаться на там, каких-то достигнутых вещах. Нужно совершенствоваться, становиться лучше.
1: Мы говорим все-таки не только о таком домашнем загончике, а если мы говорим о высокотехнологичной гонке, ну вы ваши разработки должны патентовать буквально каждый технологический передел, иначе просто разорвут и сожрут при попытке уже нормальной или ненормальной конкуренции. То есть это нужно заранее предугадывать, вплоть до того, какие технологии закладывать или их последовательность при производстве именно таких материалов. Условно говоря, там 50 слоев какой-то 25-й слой, если не по защищенной технологии, разорвут, просто закроют зонтичным патентом и остановят разработку специально. В данном случае это же тоже требует своего проектирования и осознания.
2: Знаете, это очень интересный вопрос про патенты. Мы этим много занимались с индустриальными партнерами нашими, занимаемся, и вот я говорил, что у нас есть там международные патенты, то есть в этом плане, ну, как не у нас, у наших индустриальных партнеров, но тем не менее мы авторы этих патентов, значит, это вот в рамках наших исследований совместно было разработано, и хотя у нас этих патентов достаточно много, там и японские, и корейские, и немецкие, европейское патентное общество, американские, китайские, в целом, это, конечно, тема отдельного диалога, на самом деле, что нужно и нужно ли патентовать, потому что в некоторых случаях, я бы даже сказал, на самом деле, в большинстве, самая правильная стратегия – это делать и никому не рассказывать. Потому что патент на самом деле, вот знаете, в каком случае он заработает? Если у вас стоят рядом два одинаковых завода абсолютно, и на одном что-то придумали, и вот чтобы это завтра второй не начал применять, наверное, есть смысл делать патент. Если двух одинаковых заводов нет, то как только вы напишете патент, вам весь мир скажет спасибо, вы нам рассказали отличную работающую технологию, мы сейчас в эту сторону будем копать, накопаем свой патент, от вашего зонтичного отобьемся. И вы с этим зонтиком будете как шапотляк. На самом деле в мире те, кто занимаются технологиями серьезными, они знают, что самое ценное в любой технологии – это не патент и даже не ноу-хау, это на самом деле команда, которая ее сделала.
1: Золотые вот, слова.
2: Если есть команда, которая сделала технологию, она ее сможет и защитить, и развить. А патент – это, в общем-то, ну, по большому счету, кусок бумаги, юридический некий акт.
1: Вот поэтому мы сегодня только царапнули эту поверхность этой науки о новых материалах, и обязательно будем говорить еще и о командах химиков, материаловедов, физиков, математиков, которые работают в этом направлении. Самые высокотехнологичные гонки, уважаемые радиослушатели, наше время истекло, и я благодарю вас за внимание к нашей работе. А сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, заведующего лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета имени Ломоносова Алексея Борисовича Тарасова. Уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Я очень хочу, чтобы через какое-то время, возможно, более скорое, мы увидели результаты и построенные заводы, и наши приборы, которые будут содержать в себе разработки отечественных химиков, которые являются мастерами в создании вот этих уникальных тонкопленочных материалов. Алексей Борисович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо вам. До свидания.

Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. И за сутки в Константиновке уничтожены до 100 боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе кадровая программа «Доблесть Осетии». Глава государства назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших.
2: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
3: Это очень важно. Очень
2: да, 74 важно. Регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в Соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы. Но с учетом того, что зоны специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией. Вот это такой социально значимый шаг.
1: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освободили от украинских боевиков 120 зданий, рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков более 30 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника превысили 200 военнослужащих. Группировка войск «Центр» регулярно решает оборонительные задачи, зачищая небо от украинских дронов. О том, насколько трудна такая работа и какой она дает результат, репортаж Евгения Нипота.
5: Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» 74-й бригады группировки «Центр» отработал по беспилотнику и возвращается в укрытие. В зоне ответственности расчета таких несколько. Меняют их регулярно.
6: Свое укрытие для машины бойцы называют гаражом. Чтобы выехать из гаража на боевую работу, нужно буквально несколько минут.
5: Умение действовать быстро воинам часто пригождается из-за постоянных вражеских налетов на города Донбасса.
7: За 40 минут это было два беспилотника. Первый

0: только выехали, это была Лелека. А второй раз уже через 40 минут это Шарк уже был.
1: Противник, конечно же, охотится и за комплексами ПВО, а потому они действуют под прикрытием стрелков, вооруженных автоматами и пулеметами. Игорь Вамоши родом с Донбасса. В прошлом штурмовик-разведчик. Делится, какие именно качества пригождаются в его нынешней работе.
2: Всегда должна быть внимательность и бережное отношение к оружию. Такое, чтобы не подводило.
3: Всего несколько минут прошло после того, как мы были у укрытия, и вот машина уже готовится к боевому выезду.
1: Еще на марше расчет поднимает радар, чтобы как можно скорее начать поиск целей. Рядом дежурит группа прикрытия, но пуск ракеты откладывается. Уже вернувшись в укрытие, выясняем, почему.
4: Была цель «Хорнет», БПЛА «Хорнет», вели его. В стороне трассы шел очень низко, поэтому нам не дали по нему работать. И шел над трассой, ну, было небезопасно. Я ждал момента, пока он вылетит в более безопасную зону, но не вылетел, так и не вылетел. По информации, его сняли со стрелкового оружия.
1: Бойцы группы охранения постоянно сбивают украинские крылья, которые враг запускает целыми стаями и днем, и ночью.
4: БПЛА «Хорнет» очень часто стал появляться. А также «Шарк», «Дартс», может, месяц назад «Рам-2Х» часто использовался. А также «Рубака».
1: Во время налетов механик-водитель выжимает из многотонной машины всю возможную скорость и маневренность.
5: Я по рации услышал то, что МОГИ слышат звуки БПЛА. Я заранее запустился. Командир дал команду потихоньку начинать движение. И потом услышал, что он уже идет в нас. И тогда приходилось очень много маневрировать и быстро уходить домой.
1: Отец Дмитрия тоже служил в ПВО. Сын продолжает дело, начатое главой семьи. Вслед за папой на фронт ушел и Илья. Подписал контракт после срочной службы.
0: Отец на каком направлении воюет?
6: Он раньше воевал на Покровском направлении. А сейчас я его не так давно в отпуске похоронил.
1: И как бы тяжело сейчас войну не было, он продолжает исполнять свой долг, защищая от украинских дронов русские города. И вновь звучит команда на выезд. Вторая за полчаса. Эта ракета уничтожила очередное вражеское крыло, которое не смогло навредить ни военным, ни гражданским.
7: У вас очень молодой расчет.
4: Да.
7: Пожалуйста, молодость в таком деле, что она дает в первую очередь?
4: Ребята с энтузиазмом, с таким рвением, молодые, горячие, заряженные. Они хотят познавать как можно больше, что в работе, что вне работы. То есть, я считаю, очень достойные ребята.
1: Защита неба от смертоносных птиц – их общее дело. И этому делу они посвящают все свои силы и свою молодость. Евгений Непт, Вести, Донецкая Народная Республика.
8: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Кубке России уже с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27-е место в новой версии рейтинга FIFA. Лидером является сборная Испании, на втором месте команда США, на третьем – Германия. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле. 31-летний полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским «Реалом» на 2 года с опцией продления еще на 1, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб выплатит Силве и его агенту Жорже Мендешу подписной бонус в размере 10 миллионов евро, а зарплата полузащитника составит порядка 10 миллионов евро за сезон. Баскетбольный клуб «Пари» Нижний Новгород предварительно будет представлен в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ только в молодежном первенстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. В данный момент лига ожидает официальных документов от Нижнего Новгорода по вопросу участия в основном чемпионате. Клуб до сих пор не предоставил финансовые гарантии, добавили в пресс-службе Единой Лиги ВТБ. Данил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира ATP 500 в Хале, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, Карен Хачанов, Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
10: Погода.
8: Прогнозы на 17 июня. В Сатке будет плюс 24, пройдут дожди. В Челябинске плюс 29, без осадков. В Хабаровске плюс 25, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление 742 миллиметра.

0: экзотика.
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе парижский электронщик и певец франко-американского происхождения Ян Вагнер. Певица, композитор и продюсер Эмма Джоли, более известная как Эмика. Новый британский дарквейв дуэт Altered View и адепты гаражного рока голландская группа Iguana Dead Cult. А открывают нашу очередную встречу бывший клавишник группы Japan и постоянный участник Porcupine Tree, британский музыкант и саунд-дизайнер Ричард Барбье с композицией «Змеи и лестница».

Ричард Барбьери, «Snakes and Ladders» из альбома «Hauntings», «Призраки», изданного лейблом «Keyscope». 68-летний маг-волшебник всевозможных электронных клавишных инструментов, Ричард Барбьери был одним из основателей Japan. Играл в Rainfree Crows, Dolphin Brothers, Indigo Falls и No Man. А в 93-м присоединился к Стивену Уилсону и стал постоянным участником его группы Porcupine Tree. Помимо этого, Ричард успел посотрудничать с Рюичи Сакамото, Робертом Фрипом, Хансом Иохимом Роделиусом и Холдером Шукаем. Регулярно записывался с бывшими коллегами по Japan – Стивеном Дженсеном, Миком Карном и Дэвидом Сильвианом. Также в его активе серия сольных работ и два совместных альбома с вокалистом Marillion Стивом Хогартом.

0: Это был британский электронщик и саунд-дизайнер Ричард Барбьери. Прозвучала композиция «Немой» из нового альбома «Hauntings» «Призраки».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает молодой французский артист Ян Вагнер с песней «High».

Ян Вагнер, «Хай» из альбома «Иза», выпущенного лейблом «Йотанг Рекордс». Парижский продюсер, композитор и певец франко-американского происхождения Ян Вагнер создает мрачноватую, но стильную, эффектную современную электронную музыку на стыке техно, постпанка и электропопа, в которой без труда можно обнаружить влияние Depeche Mode, Joy Division, Bauhaus и Nick Cave. Сам артист рассказывает, что, работая над альбомом, вдохновлялся британской музыкой 90-х, в основном стадионным бигбитом The Chemical Brothers и экспериментами Дэвида Боуи.

longing for self-revelation. Explain to me.

is my kind.

Это был парижский музыкант и певец Ян Вагнер. Прозвучала композиция «Corridors» из нового альбома «Иза». А у нас на очереди многообещающие британские дебютанты. Darkwave-дуэт из города Уокинга «Altered View» с песней «Mission for Love».

Altered View. Миссия ради любви. Из альбома Midnight Area, изданного берлинским лейблом Innerschach Recordings. Altered View – это дуэт из города Уокинг в графстве Суррей, состоящий из Джонни Миднайта и Джонни Эрия. Возможно, это псевдонимы. Уж больно удачное название альбома Midnight Area – полночная зона – сложилось из их фамилий. Кстати, это название довольно точно описывает звучание музыки дуэта, в которой пульс темной танцевальной электроники идеально сочетается с мрачной ночной атмосферой постпанка и эмоциональной неоднозначностью дримпопа.

Это был британский дуэт Altered View. Прозвучала композиция Piano Disturbance из дебютного альбома Midnight Area. А наш еженедельный обзор продолжает яркая представительница пост-дабстеп-сцены, певица и электронщица Эмма Джоли, более известная как Эмика, с песней «Руки времени».

Эмика «Hands of Time» из альбома «Fountain», выпущенного собственным лейблом артисти Эмика Records. Эмика, чья музыкальная карьера певицы и продюсера началась в конце нулевых, успела поэкспериментировать с дабстепом, трип-хопом, электропопом, эмбиентом и даже неоклассикой и симфонической музыкой. На базе этих экспериментов Эмме Джоли постепенно удалось создать свой собственный уникальный стиль. Новая работа певицы звучит довольно необычно и больше всего напоминает сборник набросков, эскизов или демо-версий к будущему альбому. Она целиком состоит из интимных лирических песен, исполненных Эмикой под аккомпанемент пианино или минималистичных синтезаторных партий и нарочито-примитивных электронных лупов. Но оказалось, что такой, как бы недопродюсированный материал, тоже прекрасно работает, идеально точно транслируя мысли, настроение и эмоции артистки.

0: Это была звезда постдабстеп-сцены Эмма Джоли по прозвищу Эмика. Прозвучала композиция «Tear in Your Love Song» из нового альбома «Фонтан».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершают наш недельный обзор новинок голландские адепты гаражного рока. Квинтет из Роттердама «Игуана Дэд Калт» с песней «Лазарус».

Iguana Dead Cult, Лазер, из альбома Guns Out, изданного Greenway Records. Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще один трек из нового альбома Iguana Dead Cult. Он называется I Like It, It's Nice. Мне нравится, это здорово.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
6: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
7: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
10: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и...

0: своими мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему Идальго.
1: В счастливый час я встретил вас, о зеркало рыцарства. Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ла-Манческий, оплот и убежище обездоленных, цвет и слава странствующих рыцарей.
0: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади. Но священник удержал его.
2: Позвольте, святой отец.
1: Нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольно и того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
3: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
1: Благодарю вас.
0: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
2: Итак, ваше высочество сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
4: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
3: В королевство.
4: Королевство?
3: Да, в королевство.
4: Королевство? Вероятно, в королевство Микомикон, не правда ли?
3: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
4: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость отправится в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Меотийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
3: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете... Как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ла-Манчском достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
2: Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
4: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 000 полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника и обобрали нас дочисто.
2: Негодяи, жалкие твари!
4: Негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники – каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. Или человек без души и совести, такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваш милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрый,

0: приказание нашего законного господина короля. Он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
1: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
0: Вот каковы наши грабители! И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
2: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его, падре, хорошенько подумать! Как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
3: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок, и поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силой моего могучего меча, что грядущие приключения...
4: Сеньор рыцарь, вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев.
3: Да-да, сеньора. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
4: Охотно расскажу вам все, если только вам не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях?
3: Не наскучит, моя сеньора.
4: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец.
0: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Мико-Микон, и что вы законная наследница великого королевства Мико-Микон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
4: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
1: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее, стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Мико-Микон. с дрожью до икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
4: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
2: Должно быть, он сказал «Дон Кихот» или «Рыцарь печального образа».
4: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
2: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
5: Да для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
6: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
4: Этого вполне достаточно, совершенно не важно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту. Слава, о котором недаром идет по всей Испании. И судьба сжалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланта Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет это злое чудовище, ибо так предсказал мой добрый отец, Тинакрио Мудрый. Кроме того, в грамотах отца на греческом и на халдейском языках написано, что если рыцарь, отрубив великану голову, пожелает на мне жениться, то я должна немедленно, без всяких оговорок, стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
2: Ну что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
5: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
1: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
5: Ваше высочество, принцесса, сеньора! Ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад! Ваша милость!
4: Да, я позволю.
5: Ваша милость!
4: Я позволю вам стать важным вельможей.
5: Ваша милость!
4: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
5: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор!
2: Погоди, Санчо! О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
4: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
6: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
5: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме!
2: Что? как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
1: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
4: Дон Кихот, остановитесь!
1: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
3: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся, то, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
1: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
2: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не будете королем. А если так, то каких же милостей мне от вас ждать? На это я и жалуюсь. Вы непременно должны жениться на этой королеве, которая вам прямо с неба свалилась. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами, только сеньора Дульсинея я давно не видел.
3: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что принес мне от нее привет.
2: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
3: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
2: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
3: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
2: Ну, ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость?
4: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу. И все пойдет хорошо. У вас будут владения, и заживете по-княжески.
1: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему.
2: Увы уж, простите меня, ваша милость.
3: Полно, Санчо.
1: Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение.
2: Простите меня,
3: и дурака. Прости меня, полно.
2: Простите, чего не бывает?
3: Славный ты мой оруженосец.

Вы слушали 13-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.

0: Театр Радио России.
1: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. А что у нас в России? Кто-то занимается исследованиями в этой области? У меня много друзей, работающих в науке. И вот среди них есть Галина Дмитриевна Засухина, доктор медицинских наук и профессор по специальности генетика. Большую часть жизни она проработала и работает в Институте общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Среди ее научных интересов – влияние малых доз радиации на нормальные и злокачественные клетки, изучение природных антимутагенов и антиканцерогенов. Масло черного тмина – это ее научное увлечение последних лет. 2 года назад Галина Дмитриевна опубликовала в «Успехах современной биологии» небольшой обзор о механизмах радиопротекторного и антиканцерогенного действия тимохинона. В переводе на русский это означает, что в статье было рассказано, как и почему черный тмин и тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла, защищают клетки организм от радиации и препятствуют развитию рака. Журнал «Успехи современной биологии» издают на русском и на английском языке. Но это наш российский журнал, журнал нашей Российской академии наук. Так вот, как только вышла английская версия, Галина Дмитриевна немедленно получила 2 приглашения на научные конференции в Германии и Португалии. Но, понятно, не поехала. Это был 24-й год. Ну, сами понимаете. Недавно мы встретились и поговорили на эту тему. Ну, тему тимохинона и масла черного тмина. И Галина Дмитриевна мне рассказала, что тимохинон действительно уничтожает раковые клетки и делает их более чувствительными к облучению и химиотерапии. Но вот как он это делает? Во-первых, он подавляет активность онкогенов, из-за чего опухолевые клетки перестают размножаться и расти. Во-вторых, он запускает механизм самоубийства клеток. Этот механизм спрятан в каждой клеточке. Еще он разрушает сигнальные пути, но с этим я еще не разобралась. Но в любом случае, радиотерапию, химиотерапию и прием тимохинона надо бы совместить. Это сильно увеличивает количество погибших раковых клеток и, соответственно, шансы на излечение. Действительно, исследования в разных лабораториях на клеточных культурах показали, что тимохинон убивает и подавляет рост клеток рака груди, мозга, предстательной железы. А год назад турецкие ученые опубликовали результаты 6-летнего исследования, финансируемого государством, которое доказало, что черный тмин, а точнее его главный активный компонент тимохинон, убивает раковые клетки легких. Турецкие ученые подтвердили, что вот этот самый тимохинон запускает механизм самоубийства раковых клеток, их запрограммированную смерть. Но не менее важно и другое удивительное свойство тимохинона, о котором рассказала мне Галина Дмитриевна. В экспериментах на мышах выяснилось, что он обладает радиопротекторными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от разрушительной радиации. Вот замечу очень важное знание в наше время, когда безумные идеи применения ядерного оружия или грязной бомбы буквально витают в воздухе. Ну, не говоря уже о том, что многие люди профессионально общаются с ионизирующей радиацией. Ну вот, например, высокие дозы радиации можно получить при длительных космических полетах. И ученые полагают, что тимохинон из черного тмина – это один из самых сильных кандидатов в препараты для профилактики и защиты от радиационного поражения. Так что же, масло черного тмина – панацея? Может, всем нам надо пить его каждый день, и тогда никакая болезнь к нам не пристанет? Ну, думаю, нет, это было бы слишком просто. Ну вот смотрите, есть страны, где черный тмин и масло из него употребляют едва ли не каждый день. Ну, потому что он часть пищевой культуры на том же Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Однако по числу долгожителей на 100 тысяч населения в мире лидируют совсем другие страны – Монако, Гонконг и Япония. А самыми здоровыми странами по комплексу показателей в прошлом году признаны Сингапур, Тайвань, Испания, Окинава, Сардиния и Греция. В этом списке нет ни Индии, ни Египта, ни Турции, где черный тмин употребляют в пищу каждый день. И масло, и специи, и семена их добавляют и в сыр, и в хлеб. Ну, впрочем, согласна, не очень корректное рассуждение, потому что продолжительность жизни зависит от множества факторов. Но тут есть кое-что другое интересное. Вот большинство научных исследований выполнены на клеточных культурах, в стекле, когда прямой контакт опухолевой клетки, например, и тимохинона обеспечен, ну, условиями эксперимента. А вот с организмом человека все сложнее, потому что у тимохинона, по словам ученых, низкая биодоступность. Это связано с тем, что тимохинон плохо растворяется в воде, а в нашем желудке и кишечнике среда водная. Поэтому тимохинон плохо всасывается в системный кровоток. Тимохинон любит жиры и масло. Поэтому если употреблять не чистый тимохинон, а масло черного тмина, то всасываться он будет получше, но все равно плохо. А еще тимохинон не любит перепады температуры, свет. Так что он может потерять свою активность еще до того, как вы начнете его пить. Впрочем, если пить в день по чайной ложке, хуже точно не будет. Масло черного тмина безопасно. Ну, во всяком случае, Гиппократ и Авиценна использовали черный тмин в своей практике и получали положительные результаты. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. Поэтому мне не очень понятно, как низкая биодоступность может давать положительные результаты, которые в течение тысячелетий получали врачеватели на Востоке. Однако грех не воспользоваться этим ценным подарком природы. Поэтому сегодня внимание исследователей сфокусировано на создании такой лекарственной формы тимохинона, которая будет хорошо усваиваться. Ученые сходятся во мнении, что это должны быть липосомы, такие вот крошечные, махонькие жировые капельки нанометровых размеров, в которых заключен тимохинон. Такой наноконтейнер-посылка может проникнуть в клетку. Тогда вот в этой форме тимохинон будет усваиваться в 4 раза лучше по сравнению с обычным маслом черного тмина. Но в идеале эти лекарственные частицы надо бы доставлять прямо на место их работы. Ну, например, в опухоль. То есть нужно еще разработать и адресную доставку этого ценного лекарства. В общем, работы у ученых полно, вопросов и противоречий тоже. Но как бы ни хотелось, волшебной панацеи, которая сделает нас здоровыми, красивыми по щелчку пальцев, нет. Хотя нет, вру. Есть. Это, записывайте, здоровый образ жизни, много движения и разнообразное полноценное питание в разумных количествах. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
9: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
4: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
10: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
4: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
11: Ну все, будущее пришло, вот он перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
10: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
4: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.